Рикатах. В один из дней августа 47-го на перроне станции Или, что близ Алма-Аты, было так оживленно, как всегда это бывает перед приходом поезда. Тем более, что ожидалось их два, следовавших один за другим с интервалом в полчаса. Собственно, оживление это наблюдалось тогда в послевоенное время по всей стране. Кто-то возвращался в свой дом, кто-то все еще ехал с фронта, а кто-то просто ездил в поисках жилья, работы или потерявшихся родных. Людно было и в небольшом, но вместительном зале ожидания вокзала. У окна справа от входа, где между лавок достаточно много пространства, царило особое оживление. Этот своего рода закуток в ожидании поезда облюбовали в основном инвалиды, как из гражданских, так и в солдатской форме. Но были здесь и офицеры, сопровождавшие их в пути, и просто любопытствующие. Всю эту публику в данный момент явно объединял какой-то общий интерес. И если бы мы пробрались через толпу, то увидели бы, что зеваки с неподдельным интересом ожидали поединка двух солдат. Оба одноногие калеки. Они, подогреваемые публикой, готовились выяснить, кто больше раз присядет на той единственной оставшейся ноге. Вот кто-то из публики выразил мнение, что для соревнования нужен и судья, чтобы, значит, все по-честному. «Ша, граждане, судьей буду я!» – зычно выкрикнул молоденький, безногий матрос. Он ухватился за лавку сильными руками и ловким, натренированным прыжком уселся на нее. При этом тележку, служившую ему средством передвижения, один из зрителей задвинул под лавку. А стареньким клетчатым пледом с нее заботливо прикрыл обрубки ног матроса. Сам же судья, не теряя времени, предложил соперникам тянуть жребий из двух спичек. Они были зажаты в его пальцах так, что виднелись лишь их головки. Таким образом, право первым начать приседание выпало тому, что помоложе, поскольку он вытащил короткую. Это был артиллерист с медалями и орденской планкой на груди. Левой ноги он лишился ниже колена, и приспособленный к ней самодельный деревянный протез давал ему возможность обходиться одним костылем, а то и вообще без одного. Итак, соревнованию был дан ход, и толпа затаила дыхание. «Раз, два, три!» – медленно отсчитывал сидящий на лавке судья. А окруженный болельщиками артиллерист приседал, тщательно сохраняя равновесие, с вытянутыми вперед руками и культей. 8, 9, подхватив счет, выдыхала изумленная толпа. «Где?» И вздох легкого сожаления. «Эх, брат Колян, чуток до десятки не дотянул. Засчитаем Николаю 10», тоном, не допускающим возражений, объявил матрос. И повернулся к другому спорщику, солдату лет за 40 на вид. «Ну, теперь ты, Серега». Красный от напряжения, но довольный результатом, артиллерист бухнулся на лавку рядом с соперником. Покровительственно похлопал его по плечу и незлобно подначил. «Давай, не подкачай, пехота. Вас же завсегда ноги выручали, что в атаке, что в откате». Видно было, что в победе он не сомневался. Староват уже пехотинец для таких упражнений. «Ну давай сюда свою гармошку». Пехотинец снял гармошку с плеча, поставил на лавку, приподнялся и мелко запрыгал к центру арены. Пустая штанина его выше колена была подвязана к бедру. То, как тяжело он поднимался и прыгал, сразу же расстроило зрителей. Все они почувствовали неловкость и глупость затеи. И тут же раздались голоса, что не надо, мол, Серега, никаких соревнований. Главную-то победу ты уже и так выиграл. Дескать, она победа эта, на всех нас одна.
Да я только попробую.

0: Оба улыбнулся солдат. Если не развалюсь, конечно. Пусть приседает, разрешил все сомнения судья. Во-первых, я знаю, что он никогда не отступал. А во-вторых, взялся за гуш, не говори, что не дюж. Так я говорю, Серега. Ну вот, и махнул рукой. Начинай. И он начал. И каждый раз, как только солдат опускался к полу, все готовились его подхватить, полагая, что он уже не подымется. Так, во всяком случае, казалось многим. Но он неспешно выпрямлялся и снова так же медленно приседал. Вот уже 7, 8, 9 раз. Лица у всех вытянулись. Только теперь стало ясно, что запаса сил у старика хватит еще настолько же, не меньше. В отличие от предыдущего спортсмена, у него не было никаких признаков перенапряжения. И дышал он ровно, без усилий, и эта его виноватая улыбка не сходила с лица. Но вот на 10-й раз, уже почти встав, он неожиданно качнулся, потерял равновесие и медленно припал на руки, то бишь заронился. Его тут же подхватили и усадили на лавку. 10, с ликованием подытожил матрос. Ни в чью. «Ура!» – взревели зрители и бросились поздравлять обоих соперников. Посыпали шутки, смех, все были довольны исходом поединка. Когда страсти поулеглись, артиллерист придвинулся к Сергею. «Спасибо тебе, пехота!» – пожал он ему руку и тихо добавил. «Избавил ты меня от насмешек, с меня причитается». Потом взглянул на часы. «Эх, жаль!» Поезд мой через 30 минут, а то бы отметили, а? Слушай, Сергей, а тебе куда? И только тут увидел, как тот напрягается, чтобы услышать его. Он понял и повысил голос. Куда, говорю, путь держишь, пехота? А, путь? Расслышал тот, улыбнулся и повернулся к матросу. Жора, куда у нас путь наметился? Пока никуда. На Ташкент сегодня поезда нету. А то бы со мной, а? Предложил Николай. У нас в колхозе и примут хорошо, и дело какое-никакое найдется. Спасибо, Коля, покачал головой Жора. Но тебе в Сибирь, а там уже морозы на носу. А нас в теплые края поманило. Косточки уцелевшие погреть. Да и хватит вашему колхозу одного инвалида. Куда ж их плодить? «Ну, как знаете, было бы предложено». «Слушай, Жора, я сам не могу сгонять, вдруг опоздаю на поезд, да и вряд ли чего найду. А ты уже тут, как я понял, все ходы-выходы знаешь. Может, смаракуешь пузырек по-быстрому? Вот деньги». «Без проблем, Коля, у меня же транспорт». Расплылся в улыбке Жора, пересчитал купюры и пошутил. «Это у вас одна нога здесь, другая там». Пока это допрыгаете. А у меня обе на тележке. Слушай, а где мой Опель, капитан? Ага, тут. Давайте, сажайте на катер. Он вооружился 2 квадратными чурочками и, отталкиваясь ими от пола, покатил к выходу. Сразу от дверей вокзала и до автотрассы, ведущей из Талды-Кургана в Алма-Ату, раскинулся маленький базарчик, где на столах и прямо на полу на брезентовых пологах были выставлены дары природы. Яблоки, груши, помидоры. Но особенно много было арбузов и дынь. Здесь не было так людно, как на перроне. Лишь торговцы лениво переговаривались друг с другом. Да 5-6 потенциальных покупателей столь же лениво прогуливались от одного стола к другому, стараясь выбрать покупку по душе. Именно по душе, а не по цене. Цены были просто брасовыми и доступны любому. А инвалидам в военной форме торговцы давали вообще без денег. Жора направился к дальнему у самой дороги прилавку. Но путь ему перегородил остановившийся в центре площади милицейский фургон, известный в просторечии как Маруся. Из кабины бодро выскочил молодой, но довольно толстый сержант с крупным мясистым лицом и выпустил из задних дверей трех женщин, одетых в одинаковые черные костюмы. Кивнув в сторону вокзала, он пожал каждой из них руку, сказал что-то ободряющее и, взяв под козырек, снова нырнул в кабину. Маруся тут же рванула с места, обдав их и погодившегося тут моряка на тележке облачком сизого дыма, и через минуту скрылась из виду за придорожными домами. Поперхнувшись дымом, матрос вдогонку обложил сержанта бранью, обозвал его салагой и тыловой крысой и почувствовал молчаливое одобрение женщин, приветливо махнул им сорванной с головы бескозыркой. «Наша вашим, бабоньки! Их жаль, тороплюсь, а то поговорил бы я с вами о житье-бытие, да рассказал бы, отчего деньги не ведутся. Но уж не обессудьте дела». «Да ладно уж, мы это и без тебя хорошо изучили», — усмехнулась в ответ совсем еще молоденькая, довольно симпатичная, даже в этой робе девушка. «Ты торопись, матросик, не опоздай, а мы тебя прощаем». «Вот и ладно», — мотнул головой Жора, задержав на ней взгляд. «Как зовут-то тебя, красавица?» «Никак? Ну ладно, госпожа, никак. Главное в жизни, чтобы на тебя не обижались». И застучал деревяшками по пыльной площади. Пожилой казах, к которому он обратился, подозвал к себе мальчишку лет 12, пролопотал ему что-то по-своему, и тот прихватил деньги и холщовую сумку, задал такого стрекача, что только пятки засверкали. Увидев ребяческую прыть, Жора грустно улыбнулся и вздохнул в печальной завистливости. Кажется, совсем недавно вот так же гонял и он. Аксакал, перехватив его грустный взгляд, протянул ему сочный ломоть арбуза, который тот молча принял и кивнул в знак благодарности. Когда Аксакал, как бы продолжая разговор, показал в сторону трех женщин. «Эти из решетка», — сказал он на плохом русском, и, скрестив перед глазами по два пальца, наморщил лоб, вспоминая слово. «Заключенный! У нас их тут много ходит сейчас, свободные из лагерь!» И обвел рукой пространство. «Здесь много кругом колючей проволок, и много человек сидит, сам не знает зачем». Жора понял, что он хочет сказать, сам не знает за что. «Не зачем сидит! Мужик еще туда-сюда, он крепкий шайтан, а женщина сидеть совсем нельзя. Она дети должна родить, кормить, вырасти. Какой враг женщина?» Он повернулся к матросу в ожидании ответа, но поскольку тот промолчал, сам же и ответил. «Никакой. Вон, видишь, два пошел туда, там река, пристань, значит, рядом живет, а один на вокзал пошел». Он вдруг взгляделся попристальнее и недоуменно воскликнул. «О, бай, кажется, я эта девка знаю. Неужели он тоже сидел? Такой тихий, добрый всегда был девка». И лаконично подытожил. «Со всему свету сидит люди, злой и добрый. Это хорошо?» Жора отбросил через плечо арбузную корку и поднял глаза. Притулившись спиной к заборчику, он внимательно слушал все, что говорил старый казах. И где-то глубоко внутри его закипала злость на весь этот неправедный мир. У коллег чувство несправедливости обострено до предела, и взорваться они готовы в любую минуту. «Ты, отец, забыл еще сказать, сколько дармоедов охраняют этих женщин, как тот сержант, который только что привозил их. Видел его? Этот жирный Боров с автоматом за бабами приглядывал, пока другие на фронте жизнь отдавали. И будет приглядывать до конца жизни. Вояка нашелся. Всех бы в расход пустить, легче бы дышалось люду. Я бы их всех...» Моряк так заскрипел зубами, что Аксакал не на шутку испугался. «Не надо расход. Зачем расход?» – забормотал он. «Не надо друг другом истреблять!» И постарался увести матроса от взбудоражившей его темы. «Ты сам Берлин был?» «Не, мы с другом в Чехословакии отвоевались. Вот это, — он показал на ноги, — За 2 месяца до победы было. Потом по госпиталям. А у тебя, отец, был кто на фронте?» Спросил и тут же пожалел. У старика на глаза навернулись слезы. «Два сын там остался». Неопределенно махнул он куда-то рукой. «Старший сын, похоронка, приходил. Потом младший. Он такой, как ты, моряк был, тоже погибал. Никто не приходил назад. Я, как тебя видел, сразу сын вспоминал, такой же молодой». «Оба погибли, значит», — вздохнул Жора. «А служил-то он где? Воевал, то есть?» «Там, Балтийское море, Ленинград», — неопределенно махнул рукой Аксакал и сам перевел тяжкий для себя разговор. «Ты бери арбуз, вот дыня бери». «А я на Черном море служил», — сказал Жора. «Потом нас в морскую пехоту кинули. Слыхал про такую?» «Слыхал, слыхал», — улыбнулся, даже обрадовался старик. «Сын тоже писал, такой пехота воевал. На этой, как его, на сухом». «А, на суше?» — подсказал Жора. «Во-во, ты приходи ко мне, мало-мальск, расскажи, а? Тут меня все знают. Скажешь, Баймухан где живет, сразу говорят, вон там». «Приду, если не уеду», — пообещал моряк и расплылся в улыбке. «А вот и наш посыльный. Ну, наконец-то! Ай, молодец, большой рахмет тебе!» И приложил руку к груди. «Хороший ты человек, добрый и славный». Сунув пару чекушек под фланельку, он заспешил назад к вокзалу. Едва за Жорой закрылась входная дверь, как бывшим соперником подбежал лейтенант, сопровождавший артиллериста в пути. «Коля, идем скорее. Я выхлопотал места на скорой. Это ж мы почти за сутки опередим время, представляешь?» Николай беспомощно посмотрел на Сергея и оба, не сговариваясь, развели руками. «Дескать, ничего не попишешь, отметим в другой раз». «Я провожу», — вызвался Сергей и вышел с ним на перрон. Тут же подошел скорый поезд, и через 2 минуты он уже махал им вслед рукой. Возвращаться в здание Сергей не стал. Здесь, на перроне, после ухода поезда стало непривычно тихо и свежо, в противовес той духоте и шуму в зале ожидания. Сложив костыли у стены, он и сам прислонился к ней спиной и стал тихонько наигрывать на гармошке. Потом, как это часто с ним случалось все последнее время, он полностью отрешился от мира и стал напевать. Совсем недавно он услышал эту песню от такого же, как и он, инвалида. Только был тот в гражданском и просил милостыню по вагонам. И эта песня запала ему в душу. Было в ней что-то такое, что бередило его сознание. Ему даже казалось, что слова ее имеют отношение к его жизни. Но какое, этого сказать не мог. Песня была из репертуара зэков, а мелодия грустной, даже тягостной. Люди невольно останавливались, внимательно и с некоторым удивлением рассматривали солдата-калеку. А не увидев обязательной в данной ситуации емкости для сбора денег, задерживались, чтобы дослушать до конца. Он не просил милостыни, просто изливал в песне душу. В то время люди понимали нужды других, или, лучше сказать, были готовы понять боль ближнего, понять и посочувствовать. Тогда страна была совсем другой. И почему инвалид войны поет заунывную песню зэков, а не радостный марш, ни для кого не было большим секретом. Почти у каждого из них кто-то был в лагерях. «Я помню тут Ванинский порт», — проникновенно выводил пехотинец. «И вид парохода угрюмый, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы». Где-то в середине песни к слушавшим присоединялась и знакомая уже нам женщина из Маруси. Взволнованная и бледная, она с трудом переводила дыхание от бега. Ни мелодия, ни слова, которые ей были хорошо знакомы, заставили ее прибежать сюда, а голос исполнителя. Едва она услышала его, как все в душе оборвалось, а ноги уже сами несли ее к нему. Захватив пальцы рук зубами, чтобы тут же не разрыдаться, она не сводила с инвалида широко раскрытых глаз. И если бы кто заглянул в эти глаза, увидел бы, как вдруг смешалась в них глубоко затаенная скорбь и ни с чем не сравнимая радость. Но то ли поверить в реальность происходящего она еще не могла, то ли боялась спугнуть это видение, ведь сколько лет он вот так являлся ей во сне и неизменно исчезал. Только продолжала она стоять, как изваяние. Это был ее муж, сгинувший в лагерях 8 лет назад. И она, только-только освободившаяся из тех же мест, не могла поверить в такое внезапно свалившееся на нее счастье. Ведь если даже он был жив, то ему еще должно было сидеть 2 года. 10 лет без права переписки. Таков был приговор тройки. Стоял впереди Магадан, столица Колымского края. Песня рвала душу своей неизбывной грустью, жаловалась на горечь и пустоту, ни за что, ни про что загубленной жизни. И такая была в ней щемящая, безысходная тоска, что случайные слушатели не могли сдержать слез. «Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь». Последние слова отзывались особой болью, потому что нельзя прочитать письмо, не отправленное адресату. Без права переписки, вето, могильный холод, мрак неизвестности. Никто ничего не должен знать. И все они очнулись, лишь когда затих последний аккорд, и солдат, сняв гармошку с плеча, поставил ее у ноги. «Сережа!» — надрывно выкрикнула та женщина и кинулась к нему, но вдруг остановилась во внезапно охватившем сомнении. Солдат вопросительно и как-то беспомощно жалобно смотрел на нее. Он не узнавал ее. А может быть, не хочет узнавать? В одну секунду в голове промелькнули десятки растиражированных по городам и вестям историй. Вернувшиеся с фронта не возвращаются в семьи, привозят с собой боевых подруг. Но во взгляде ее мужа было что-то другое. Он явно силился вспомнить ее и не мог. «Сереженька!» — уже тише проронила она, подошла к нему, провела рукой по его небритой щеке и прикоснулась к нему. «Я все-таки нашла тебя!» И порывисто обняла его, осыпая поцелуями. «Нашла!» Он не отстранялся, но не отвечал на ласки. И было видно, что пытается, но никак не может понять, почему эта женщина, обливаясь слезами, обнимает и целует его. «Да не убивайся ты так, мать!» Тронул ее кто-то за рукав, и она, обернувшись, увидела того самого морячка на тележке. Он был в бескозырке и фланельке, свидневшейся из-под нее тельняшкой. Сложив на колени чурки, он только что торжественно потрясал перед собой чекушкой водки, словно это был отвоеванный у кого-то трофей. Теперь, увидев неординарную ситуацию, он немного растерялся, но вот, выждав момент, решил все прояснить. Она узнала его, улыбнулась сквозь слезы. «Ты все же решил рассказать мне о деньгах, которые не ведутся?» Он не принял шутки и не слишком мягко повторил. «Не убивайся, говорю, понапрасну. Но не расспрашивай его, бесполезно. Не помнит он ничего. Да и слышит неважно на одно ухо. Погромче говорить нужно». И охотно пояснил. «Нас с ним обоих фугасом накрыло, когда он меня раненого из боя оттаскивал. Вот и остались. Я без обеих ног, но с памятью. А Сергей с одной и без памяти. Вроде как уравняли нас. Да ты сама-то кто ему будешь, что так ревешь?» «Жена я его», — всхлипнула женщина. «Вера Медянская». «Жена», — упавшим голосом откликнулся матрос. Известие явно не обрадовало его. «Да, правда твоя, и он Медянский». Жора, как бы ища помощи, огляделся и, не найдя ее, указал на аккуратный палисадник, тянувшийся вдоль перрона. «Пойдемте-ка вон туда, там лавка есть». Вера ловким движением подхватила гармошку за ремень и, держась за руку безучастно взиравшего на нее Сергея, прошла и села с ним на указанной массивной скамейке. Матрос подкатился на тележке, встал напротив и, вскинув глаза на гармониста, повысил голос. «Сергей, слышь, это твоя жена Вера. Вспомнишь? Ну постарайся». По глазам солдата видно, как усиленно напрягает он то, что когда-то было его памятью. На лбу от напряжения проступали капельки пота. Но тщетно. Сергей виновато улыбается и качает головой. «Не», — вздыхает моряк. И на глаза его наворачиваются слезы. «Не вспомнит». «А как тут вспомнить, если он полгода между жизнью и смертью дрейфовал? Это, брат ты мой, такое уж плавание, что кроме него вряд ли что упомнишь». И с нескрытой тоской в голосе. «Так ты его что теперь, с собой заберешь, что ли?» Вера, ни на миг не отпускавшая рук Сергея, не поняла его тоски. «Ну а как бы ты думал? Я ж его чуть ли не 10 лет ждала». И осеклась в догадке. «А как же он на фронте оказался? Ведь он же...» Продолжение следует.
1: И вышла я замуж. Хочу сказать о помощи заключенным. Дорогие, мы не сердцевидцы. Сердцевидец – Господь Бог. Он знает, правду ли говорят просящие или нет. Бог же и нами, верующими, руководит. Он управляет нашими желаниями. Если Господь побуждает дать именно этому человеку, дайте. Господь воздаст сторицей. Я никогда никого не просила, но Господь дает мне помощь через своих детей. Я хочу сказать о том, что нам помогали брат и сестра, семья из Америки. И если бы не они, мы бы пропали. Пусть воздаст им Господь, Он знает их имена. А болею я тяжело, имею первую группу по зрению, которого осталось всего 20%. Родилась в верующей семье. Росла, а в школе нас учили, что Бога нет. Было очень тяжело, однако устояла и не вступила в комсомол. Но дьявол решил взять меня с другой стороны. Вышла замуж я за человека верующего. Переехали жить к нему. Сначала муж ездил со мной на служение в город, но потом перестал. Стал пить, курить, издеваться надо мной, детьми. Имела я от него 5 деток. Дошло до того, что мой муж пропил все продукты в доме. Встала как-то утром, а он унес последнюю банку мяса. Я в слезы. «Господи, помоги, накорми детишек моих». Наварила пшеницы. Пол мешка спрятала. Всю пшеницу муж отвез на спиртзавод, поменял на спирт. Но как есть ее? Перемолола вареную на мясорубке, добавила молочка и так накормила детей. Кормила их так не одну неделю, а сама отказывалась, сидела на молоке. Слава Господу, корова была. В соседнем поселке жила тогда одна семья верующих. Вот приходит брат Иван и приносит мне продукты. Я со слезами благодарю брата, а он говорит: «Вчера молился, а Господь и открыл, что тебе нужны продукты. Вот я и принес». Так чудно вел Господь. Мы получили новую квартиру в поселке Рокини, но жить там не смогли, так как муж меня избил и пришлось оперировать печень. После этого родители забрали меня в отчий дом. Там и ютились мы в 2 комнатках без удобств с 5 детьми. После 8 лет брака Господь допустил. Муж заболел туберкулезом. Доктора сказали, что месяц проживет, но Господь милостив и к таким грешникам. Он услышал молитвы детей Божьих. Через 1/2 года муж стоял у ворот дома моего отца, как блудный сын. Пришел, встал и стоит. «Что, спрашиваю у мамы, делать-то будем?» «Пусть заходит», — говорит мать. Так он пришел к нам, и мы его простили. Младший сын его дядей звал. Умер он через 2 года. 2 года не пил, а перед смертью сорвался снова. Снова вернулось все на круги своя. но вскоре он умер. А через 43 дня утонул мой старший 14-летний сын Роман, моя надежда и опора в жизни. Он был моим утешением. С ним мы читали Слово Божие, разбирали стихи из Библии. Двое старших детей стали жить у моей матери сразу после похорон. Оставили меня одну с Оксаной 10 лет и Петей 8 лет. Сильные и здоровые ушли к моим родителям. Им помощь требовалась, а я одна. Кто жил в селе на Волыни, тот знает, как жить больной женщине одной, когда много работы: огороды, дрова рубить, поле пахать, сено косить. Через полтора года вышла я замуж за человека, который сидел в тюрьме, но называл себя верующим. Такие проповеди слал, так писал, что сердце радовалось. Познакомились мы через информационный бюллетень, который издавали в заочной библейской школе, где я и мой погибший сын учились. Этот человек ответил на соболезнования. Мы поженились. Через полгода он показал свое лицо. Стал бить, издеваться над детьми. Меня очень бил, требовал деньги на водку. Я подала на развод, но мне никто не верил, что муж плохой. Так длилось около 2 лет, пока он не избил меня так, что я попала в больницу. Дочь позвонила в милицию, осудили его на 5 лет. Там он заболел тяжелой формой туберкулеза. И теперь я не знаю, что с ним случилось далее. Третий раз выходить замуж я не хотела, тем более за заключенного. Очень боялась и молилась об этом Господу, но после 6 лет нашего с Сережей знакомства мы поженились. Нас благословили в церкви, и пастор поздравил и дал наставление в жизнь. У нас сейчас 5 детей, 3 живут с нами, а 2 старших с моими родителями. Сереже мы женаты уже 4 года. 20 лет он провел в тюрьмах и лагерях, с Господом 10 лет. Он рассказывал о своем пути, и путь его очень тяжелый. Радуюсь, что он работает, старается содержать семью. Но я болею. Болею часто и тяжело. Научилась все отдавать Господу и за все Его благодарить, не унывать. Оглядываясь, понимаю, что путь, которым вел меня Господь, наилучший. Слово Божие говорит, что лучшие дни жизни – это труд и болезнь. Надо благодарить Господа за все, и если можете кому-то подать, подайте. Может, среди этих нуждающихся людей будет такая женщина, как я, переживающая трудности. Молитесь о ясности Господу. Он укажет, кому подать, а кому нет. Молитесь, и Иисус укажет вам правильное решение. Молитесь о моем муже, чтобы он не опустил руки и мир не прельстил его. Виктория Дворяткина, Украина.
2: Он и поет уже по-русски. От автора. Марсель – это не город. Это имя немецкого мальчика. Вернее, уже юноши. Ему 27 лет. Одна небольшая сумка, в которой была пара сменного белья и Библия крупным шрифтом, и то, что на мне. Это все, с чем я приехала в Германию. Думала в гости. В пути было 3 пересадки на самолеты, но мы перед отъездом помолились в нашем собрании за мой дальний перелет. Проблема в том, что я не транспортабельная ни в авто, ни в самолете. Брат, который молился, уверенно сказал, что Господь все усмотрит. Так и было. Родная Сибирь решила оставить в моей памяти снег в июле месяце. В аэропорту Омска отсиделись в непогоду. И поднимаясь на трап следующего самолета Омск-Волгоград, я столкнулась с женщиной лет 30 в платочке. Она оказалась верующей. И в самолете, и в аэропорту в Волгограде, и на досмотре вещей, и при оформлении документов она во всем помогала мне. Эта женщина для меня была славной попутчицей и помощницей до самого Кёльна, где меня встретил мой муж Лев Андреевич. За один день с 6 часов утра и до 9 часов вечера такая смена климата и обстановки. Как я радовалась, что все благополучно закончилось. На следующий же день я познакомилась с 12-летним мальчиком Марселем, который знал моего мужа уже 7 месяцев и стал ему внуком и другом. Мы вместе стали ходить в лютеранскую евангелическую церковь, куда я и до сих пор хожу по воскресеньям, на библейские часы на немецком языке к фрау Гайгер, которая живет на нашей улице. Удивительно простосердечная, добродушная женщина. Они с мужем на пенсии. Им за 70 лет. Работали медицинскими служащими. У него до сих пор хватает терпения повторять мне немецкие фразы по 2-3 раза разными словами, чтобы я поняла. Она и посудой, и постельным, и продуктами, и всем необходимым снабдила нас, пока мы несколько месяцев жили на социальном пособии. Потом меня узаконили, и слава Богу, я имею карточку медицинского страхования, освобождение от доплаты за медикаменты. А после ухода мужа в вечность имею 60% от его пенсии, и меня оставили в той же квартире. Невозможно перечислить всех благ, которые благодаря помощи Божьих людей имею я здесь, в этой местности. Я не отреклась от мест родных, здесь, на расстоянии великом. Бог не отнимает благ своих, мой Спаситель, праведный Владыка. В июле 2011 года сравнялось 15 лет, как я приехала в Германию. И все эти годы, с первого моего дня в этом прекрасном поселке, связаны невидимой Божьей ниточкой Марсель и вся моя семья, дочь с детьми и внуком в России и сын с семьей здесь, в Германии. Марсель – милый наш внук, это необычное дитя. Такой подвижный, иногда непомерно любопытный, участливый, он заменил нам внуков, которые остались в России. Теперь, когда он получил уже специальность и имеет автомобиль, он возит и водит меня к врачу. И других российских бабушек по врачам возит. На визиты в горсовет и кому надо в магазины. Он привозит мне из русского магазина картофель, капусту, лук и прочее. Мужа моего он 4 года возил на лечение за 90 километров. Марсель научился говорить и писать по-русски. Я его учила. Он оказался способным учеником, а я так и не могла научиться хорошо говорить по-немецки. 7 лет назад Марсель покаялся и принял водное крещение в церкви, где много выходцев из России. Там он служит Господу. В церковь приезжает на 2 часа раньше, открывает окна, проветривает, сборники песен и наушники по местам раскладывает, порядок наводит и едет за вдовушками-старушками, чтобы привести их на богослужение. Если приезжают гости в эту церковь из Украины, Казахстана, он заботится о них и берет к себе домой на ночлег. С молодежной группой Марсель ездит и в Подмосковье, и на Украину с христианской миссией в детские интернаты. К моим внукам в Калининградскую область ездит. Моя дочь – его вторая мама. Она столько доброты от него имеет, помощи и ласки, что мы с ней радуемся, молимся о его здоровье. Дедушка Марселя был в очень доверительных отношениях с моим мужем. Когда он приходил к Льву Андреевичу стричься, муж мой – потомственный парикмахер 1-го класса. Они часами могли говорить. Теперь я одна, и Марсель опекает меня. Или по телефону спросит о моих делах, или забежит перед работой. Часто мы с ним поем из русских сборников христианские песни, когда он приходит ко мне помочь с документами. Голос у него стал настоящий, мужской, сильный. В хоре своей церкви он так старательно и по-украински, и по-русски поет, что я не нарадуюсь. Господи, благослови его и в дальнейшем. По его просьбе я молюсь за его личные нужды. В моей жизни этот юноша – необычное явление и чудо. Подростком он был таким озорным, что я молилась, чтобы Бог мне дал терпение на его поведение, иногда странное. А теперь поняла, что я со своими русскими привычками была для него странная, и поэтому он так заразительно смеялся надо мной и моим произношением. Вот так шлифует нас Господь. Марсель – мой ангел во плоти, и муж так радовался, когда Марсель забегал его проведать и говорил: «Марсель, я не умру, пока не увижу твою жену и не побуду на твоей свадьбе». Не дождался наш Лев Андреевич, пока женится Марсель. Господи, усмотри этому юноше хорошую половинку. Иногда мы с ним навещаем знакомых российских вдов, поем вместе. Он больше меня знает об окружающих меня российских соседях. Есть настоящие христиане в нашем селе. Вместе посещаем церковь и библейские часы. Что не понимаю, спрашивая у них. «Мир не без добрых людей», — говорит народная пословица. Так и есть, но неудобно утруждать их. А Марсель, пока свободный, вечно в полете, стремительный, независтливый, необидчивый. Сколько было у нас с ним и смешных, и серьезных ситуаций. На него невозможно обидеться. Мама его тоже очень общительная. Он похож на нее. Смешливый и внимательный в то же время. Каждый год он меня просит, чтобы я написала ему стихотворение на день рождения. Пишу я ему от всей души. Иногда он приносит свой фотоальбом. Там все бабушки, кому он помогает. Там и вся наша семья. Удивительный, благословенный христианин Марсель Вагнер. Как я рада, что он живет со мной в одном поселке и что Бог дал мне общение с ним. Как я уже говорила, я пишу Марселю стихи на его день рождения. Каждый год этот стих был посвящен ему на день 25-летия. Валентина Гербер. Пролетело твоих 25 декабрей. Четверть века, ни мало, ни много. Стал Марсель, ты внимательнее и добрей. Тебе Бог освещает дорогу. Годы юности быстро пройдут, пролетят. Будет зрелость, за нею старость. Но, Марсель, не стремись в мир вернуться назад. Только в Боге ищи свою радость. Ты же знаешь, Христос здесь прожил 33, а для нас посвятил свои годы. На Него в жизни, прошу, смотри, возлагай и мечты, и заботы. Пусть в тебе остается, как верный друг, Иисус, неизменный советник. Даже люди порой отвернутся вокруг. Он один, наш Спаситель на свете. Поздравляю тебя, Богом данный мне внук, с юбилеем твоим прекрасным. И в труде пожелаю, и в каждый досуг, чтоб для Бога ты был не напрасным. И для ближних, и дальних дари его весть о прощении людей, о спасении. Пусть твои не померкнут и совесть, и честь. Все зачтется в твое воскресенье. Только вера живая в живого Христа пусть тебя во все дни наполняет, пусть тебе непосредственность и доброта и впоследствии не изменяют. Да благословит тебя Марсель Господь. Твоя русская бабушка Валентина Гербер. Нам нужны переводчики. Вот мы и родились. Маленькая 4-страничная газета. А сколько с ней хлопот, а сколько при этом радости. Даже работники типографии, с которыми мы сотрудничаем уже много лет, поздравили нас и сообщили: «Теперь мы хоть понимаем, о чем вы пишете». Но есть у нас, дорогие наши читатели, проблема. Мало еще материалов приходит к нам на немецком языке, а то, что приходит, нужно проверять на грамотность, редактировать. Короче говоря, очень нужны переводчики с русского на немецкий. Платить не можем, работы много. Материалы будем пересылать по почте. Мы очень хотели бы, если поможет Господь, начать выпускать Фергессена «Алтар» на 8 страницах. Редакция. Когда кончались силы? Наши постоянные читатели уже знают эту семью. Ника и Анну Янсен. У них 3 деток. Ника инвалид, наш давний автор. В апрельском номере «Забытого алтаря» за этот год публиковалось письмо Ника «Для чего я живу?». А сейчас новое письмо из этой семьи. «Просила я у Господа в молитве терпения и мудрости. И когда нашей 2-й доченьке было 7 месяцев, у меня начались приступы желчекаменной болезни. Они почти не прекращались, и врач назначил день операции. 4 дня до операции мы узнали, что я беременна. Мне трудно было принять эту новость. Как теперь быть с операцией? Решили пойти к гинекологу. Она посоветовала операцию отложить, и мы сообщили об этом хирургу. Но приступы не прекращались, а обезболивающие средства могли отразиться на здоровье ребенка. Ночами сидела на корточках возле горячей батареи, чтобы как-то уменьшить боль. Просила Небесного Отца о помощи. Я знаю, что иногда Господь отвечает сразу, а иногда говорит «подожди», но и помогает нести тяжести. Из-за постоянных болей и рвоты я не могла уже есть и не стало больше сил все терпеть. Помолившись, мы с мужем поехали в больницу с просьбой об операции. Позвонили пресвитеру нашей церкви и брату, который нас венчал. Братья утешали, говоря, что если операция необходима, то Господь сохранит и благословит ребенка. В больнице меня приняли, но операцию все откладывали. Главврач сказал, что если обнаружат сильное воспаление, будут оперировать. А я просила у Бога силы 9 месяцев жить с болями. Все доверила Богу и успокоилась. И в этот вечер в палату вошел главврач со старшим консультантом, сказав: «Я отдаю вас в эти руки», и ушел. Этот добрый и внимательный врач назначил операцию на 7 часов утра следующего дня. После он сказал, что операция была сложной, так как уже начался гнойный процесс. И больше я этого врача не встречала. Это был ответ на усиленные молитвы и пост родных и друзей. Господь благословил меня и дитя в утробе. После операции провели полное обследование у гинеколога. Через неделю нам сообщили, что ребенок будет инвалидом. не исключена вероятность синдрома Дауна. Когда и муж об этом узнал, мы плакали. Я утешала Ника словами: «Ты же говоришь, что инвалиды – особое Божье благословение и живут для славы Божьей, а теперь сам принять этого не можешь». Наш ответ врачу был: «Если Господь хочет подарить нам больного ребенка, то мы его принимаем». Врач радовался за нас. Мы же молились и просили у Господа, чтобы подарил нам здоровое дитя. Позже ультразвуковое исследование показало, что ребенок здоров, хотя подтвердить этот диагноз окончательно можно было только после родов. В этот раз мы узнали еще одну хорошую новость. У нас будет мальчик. На 6-м месяце беременности наша вторая дочь заболела воспалением легких. Одну неделю я пролежала с ней в больнице. Когда ей кололи медикаменты, я молилась, не понимая, почему нет конца испытаниям. И любящий Господь послал в утешение:
3: «Зная, что испытание вашей веры производит терпение».
2: Иакова, 1 глава, 3 стих. Доченьке стало легче, и нас отпустили домой. Дома у меня начались преждевременные схватки, и теперь в больницу положили меня. И 19 июля 2010 года Господь подарил нам прекрасного, здорового мальчика, которого мы назвали Давид. Господь ошибок не делает. Он дает нам трудности, чтобы мы могли прославить Его, получив облегчение и научились лучше понимать и ободрять других. Анна Янсен.
0: Открытое сердце. Посмотри на меня, доченька. Одна очень богатая женщина заболела и стала искать себе опытную медсестру, которая находилась бы при ней день и ночь. Узнав о назначенном большом жаловании, к ней пришли несколько претенденток. Кроме одной, все они были дипломированными медсестрами с многолетним опытом работы. Но больная хозяйка выбрала единственную, неопытную, необразованную, да при этом еще и не очень миловидную женщину. Дочь богачки была изумлена таким выбором и недовольно спросила: «Мама, почему ты решила оставить у себя эту захмурышку? У тебя были такие прекрасные претендентки». Та ответила: «Да, они опытные профессионалы, но и только. Мне сейчас тяжело и хочется сердечного участия. У той женщины, которую я выбрала, видимо, доброе сердце. Она смотрит на меня с какой-то приятной нежностью». Однажды я рассердилась на сестру по вере. Мы разговаривали с ней по телефону, и своими необдуманными словами она причинила мне боль. Правда, после разговора я попросила у Бога прощения за допущенный грех обиды против сестры, но, признаться, особого расположения к ней уже не чувствовала. И тут опять телефонный звонок. Беру трубку и, услышав голос той же сестры, недовольно думаю: «Ну что ей еще нужно?» При этом я еще не заметила, что не избавилась от неприязни к ней. А Господь, зная о том, что полного прощения и очищения от греха у меня не получилось, продолжал трудиться над нами обеими. «Дорогая моя», — вдруг взволнованно произнесла сестра, добавив к этим словам мое имя в нежной форме, «ты прости меня, глупую, я ведь иногда ляпну что-то, а потом уже начинаю думать. Вот и сейчас тебе совсем не то сказала, что нужно. Очень боялась, что ты теперь говорить со мной не захочешь». «Да что ты!» Совершенно побежденная ее ласковыми интонациями, смущенно отозвалась я. «И ты меня прости за то, что не всегда к тебе внимательна». «Нет-нет», — возразила она с искренним расположением, «во всем виновата только я», — и произнесла почти шепотом: «я очень тебя люблю». Она опять добавила к этому мое имя в уменьшительной форме и, попрощавшись, положила трубку. А я, как выражается один мой знакомый, прямо мед пила. В ее словах было столько сердечной нежности, и в моем сердце уже не было не только ни капли обиды, но наоборот, самоосуждения за свои негативные чувства. Увы, как часто мы заботимся только о том, чтобы не согрешить. А уж о таких нюансах, как нежное проявление братской любви друг к другу, и не думаем. В мире есть пословица: «Ничто не стоит нам так дешево и не ценится людьми так дорого, как вежливость». Не знаю, возможно, вежливость нетрудно проявить даже тем, кто не познал Бога. Но вот любить, да еще и с нежностью, это уже высший пилотаж, достижение которого будет стоить нам недешево. Фактически цена этого определяется двумя известными христианскими словами, сказанными Иисусом: «Отвергнись себя». Это очень глубокая истина, но одна из ее граней – перестать любить себя, чтобы ты смог полюбить Бога и людей. О, как нам хочется, чтобы нас любили именно так, с неизменно ласковой, внимательной нежностью. Но Господь, открывая нам блаженство отдачи себя другим, призывает каждого из нас самим достигать такой любви для того, чтобы согревать ею ближних. У одной молодой сестры очень тяжело заболела мать. Дочь безукоризненно ухаживала за ней, но всегда очень спешила и поэтому почти не общалась с больной. Мать иногда просила: «Доченька, хотя бы посмотри на меня». Но та, продолжая свои дела, объясняла: «Но ты же видишь, сколько у меня забот, мне очень некогда». И только после смерти матери ее осенило. Она ведь хотела увидеть любовь в моих глазах. Как горько плакала эта молодая девушка, вспоминая навсегда упущенную возможность подарить немного тепла самому родному для нее человеку. Но где же взять нам нежные чувства к ближним? Слово Божие утверждает, что они у нас уже есть, что Его любовь излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Однако наш сосуд души, в котором уже есть Божья любовь, часто крепко закупорен пробкой себялюбия. Для того, чтобы ее вскрыть, Господь проводит нас через трудности и различные искушения. Только по-настоящему сокрушенные Богом люди способны любить других с нежностью, и это уже признак того, что они уже в земной жизни достигли совершенства. Не жалейте дать другим тепло, не скупитесь поделиться добрым, нежность к ближним побеждает зло, полюбите всех себе подобных. Нежности источник во Христе, в нем любви непостижимой тайна. Он явил ее нам в полноте, на Голгофе претерпев страдания. Нежность вырастает из любви, а любовь – из самоотречения. Не достигнуть нам ее самим, не приобрести сухим учением, не изобразить старанием чувств кратковременный порыв обманчив. Без любви сердечной дом наш пуст, без любви Христа все неудачно. Только в тех, кто претерпели крах, перенесши испытание горя, нежность сходит в сломленных сердцах и неистребимы ее корни. Размышления и стихотворения Светланы Тимохиной, Украина.
4: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
5: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 и 17 стихи, мы читаем. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы

его собственного недостоинства. Да, и как может грешный человек ожидать, что Бог его услышит? Каким образом ему, грешнику, наладить общение со святым Богом? Это и подобные им вопросы часто встают в уме и сердце всякого ищущего Бога человека. Сознание своей греховности никак не является следствием только воспитания или окружения, полученного в детстве, или при чтении Священного Писания. Даже в языческих странах и там люди имеют то же самое чувство своей греховности, поэтому ищут Бога и Его откровений. Язычники в особенности стараются разными средствами смягчить гнев своих богов и умилостивить их многими жертвоприношениями. Все это непреложно говорит о вселенском чувстве греховности, которое всем людям общее, независимо от их национальности, цвета кожи или других каких-нибудь подразделений. О язычниках, которые никогда не имели и не читали Священного Писания и правды Божией во Христе Иисусе, апостол Павел говорит так, и это из послания к Римлянам, 2 глава. «Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». И вы, дорогой друг, не можете не иметь подобного переживания, свойственного всякому грешному человеку, ибо закон всеобщ и неизменен. Как скоро человек начинает искать правду Божию и путь примирения с Богом, спасения от грехов и жизни вечной, так скоро открывается в нем гнетущее состояние своей греховности. Совесть человека обличает его во грехах, и прямая честность понуждает человека признать себя виновным. Голос Духа Святого постоянно свидетельствует против нас, обличает нас во грехе. Также обличает нас и Слово Божие. Мы читаем из послания к Римлянам, 3 глава. «Нет праведного ни одного». Также из пророка Исаия, 53 глава. «Все согрешены и лишены славы Божьей. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». Свидетельство Священного Писания о греховном состоянии человека и его погибели неоспоримо. «Все мы согрешили, все мы грешники, среди них наряду с другими находитесь и вы, дорогой слушатель». Одновременно сознанием своей греховности в человеке столь же неизменно возникает и другое чувство, а именно о святости и правосудии Бога. По учению Слова Господня и общему признанию свят, Бог свят и чист, справедлив и всемогущ. Будучи таким в своем естестве, он не может смотреть безразлично на греховное состояние человека. Он не примиряется с грехом. Всем это ясно и понятно. Судья всегда по мере преступления подсудимого требует наказания за преступление, иначе он не мог бы судить. Он не может ни простить, ни извинить виновного. Его положение судья не позволяет ему это сделать. Даже при великом сожалении к преступнику он не может его освободить. Это также верно и по отношению к согрешившему перед Богом роду людскому. Божие правосудие не может пройти мимо греховной вины человека. Но в такой же мере неотвержим и тот факт, что Бог

Бог любит человека, несмотря на то, что он грешник. Любовь Бога к грешнику – одна из самых важных истин на страницах Священного Писания. Господь заверяет нас словом Своим, что Он любит грешника. Он любит и вас, дорогой друг. Он ненавидит ваши грехи и преступления пред Ним, но вас, как Его творение, Он любит непреложной любовью. Если бы все люди в мире вам изменили и иссякли любовь всех ваших близких и дорогих вашему сердцу, то и тогда вы могли бы всецело положиться на величайшую и беспредельную любовь Божию. Он зовет вас ко спасению. Любовь Божия озабочена вашим вечным благополучием. Нет ни малейшего основания или причины нам сомневаться в любви Божией. Мы читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Также мы читаем из послания к Римлянам, 5 глава: «Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Также из пророка Иеремии, 31 глава: «Любовью вечную я возлюбил тебя». Самой прекрасной иллюстрацией Божьей любви к грешнику является притча о блудном сыне, сказанная Христом: «Хотя блудный сын далеко ушел от своего отца и погряз в греховной жизни, отец продолжал любить его и вновь принял назад в отцовский дом со слезами радости и целованием прощения. Вне сомнения, наш Бог есть Бог милосердия и любви к падшему грешнику. Милосердие и любовь нераздельны. Итак, Бог одновременно справедлив и милостив. Но чтобы одновременно проявить грешнику милость и справедливость, Он использовал мудрость свою. В своей премудрости, движимой любовью, Он разрешил задачу нашего спасения на Голгофском кресте. На этом кресте Единородный Сын Божий умер за грешный мир, уплатив великую цену своей жизни за наши грехи и открыв путь спасения для всех человеков. Умирая за нас на кресте, Господь возгласил: «Совершилось», то есть закончилось дело нашего спасения. Итак, на кресте встретились все праведность и все благость Божия, требующая правосудия. Была удовлетворена, а Божия любовь, искавшая грешника, получила возможность выразить себя без ущерба для святости и справедливости. Вот почему апостол Павел, говоря о кресте Христовом, сказал, и это мы читаем из первого послания к Коринфянам, 1 глава: «Мы проповедуем Христа распятого, Божию силу и Божию премудрость. Поэтому лишь один Голгофский крест является ответом на нужду и потребность всякого человека в его спасении. Только на Голгофском кресте вы можете найти прощение ваших грехов и снятие вашей вины». Апостол Павел торжественно заявляет, и это из послания к Галатам, 6 глава: «Я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Уважаемый слушатель Слова Божия на этой радиопередаче,
убедительно просим вас принять эту истину Божию о спасении вашей бессмертной души, доверившись учению Священного Писания, учению Господа Иисуса Христа. Приняв эту истину верой и сердцем, вы получите мир Божий, который превыше всякого разумения. Вашему счастью и радости не будет конца и предела. Господь-то поможет вам в этом. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу для всех военнослужащих. После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели. Вы слушаете радиопередачу для всех военнослужащих. Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общедуховного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня, слушатели, я продолжу мои комментарии, мое размышление именно на письмо, которое мы получили из города Читы. На письмо Павла Николаевича, офицера пограничных войск. Он писал следующее. «Александр, слушал вас недавно, и мне кажется, что, слушая вас, появляется во мне какая-то вера и надежда. Мне уже скоро 40 лет, а я еще холостяк. Офицер пограничных войск. Честно говоря, в этой глуши не вижу никакого выхода для будущей жизни. Чувствую себя тонущим во грехе. Как-то я слышал из ваших радиопрограмм о прокаженном. Вы читали о нем из Нового Завета. И мне кажется, что моя душа и вся моя жизнь, как та болезнь прокаженного, вся во грехах, вся в пятнах проказы греха. Честно говоря, мне так не хочется жить. Что же делать? Пишет Павел Николаевич. Сам себя я изменить не могу. Что же говорить о том, чтобы кому-то помочь? У нас таких, как я, полным-полно. Я не один, но это меня, конечно, не радует. Я хочу помочь, особенно молодым ребятам, солдатам и офицерам, но им я чем могу помочь? Я самый несчастный человек. Я сам себе не могу помочь. Вот так писал Павел Николаевич. Друзья дорогие, в прошлой программе я именно затронул эту тему, о которой вспоминал в своем письме Павел Николаевич из города Читы, офицер пограничных войск, о проказе. Проказа в Библии, проказа символизирует грех. Хотя мы это слово не хотим сегодня употреблять, заменяем его разными другими названиями, но грех остается грехом. И сегодня я хотел бы продолжить именно эту тему о проказе, тему о грехе. Это важная тема, я бы сказал, одна из самых важных тем для того, чтобы понять, зачем человеку нужно спасение. Именно об этом мы сегодня и побеседуем, поразмышляем, друзья, вот после этой замечательной христианской песни.

Дорогие слушатели, я продолжаю нашу радиопрограмму и стараюсь ответить на письмо. Уже частично отвечал в прошлой программе. Сегодня хочу продолжить этот ответ для Павла Николаевича из города Читы, для человека, военнослужащего, пограничника, офицера. Я уже говорил о том, что мы, слушатели, живем, все мы несем в себе грех, хотя об этом и говорить не хотим, и очень часто употребляем совсем другие слова, чтобы описать грех. Но грех остается грехом, и он как проказа, символизирующая именно грех, потому что проказа – это страшная болезнь, которая была неизлечимой в прошлом и остается неизлечимой, хотя ее сейчас можно приостановить. Все же это страшная болезнь, разлагающая все наше тело. Точно так и грех разлагает всю нашу жизнь. Поэтому я хотел бы сегодня также побеседовать, продолжить эту беседу о том, что писал наш слушатель Павел Николаевич из города Читы о проказе. Вы знаете, друзья, человек – это самое интересное творение Божье и в то же самое время самое непредсказуемое в своих решениях. С первого момента падения в грех написано, что человек стал скрываться от Бога. Сперва он сделал себе покрывало из широких листьев, поняв, что он голый перед Богом. Раньше, то есть до падения в грех, у него не было стыда, потому что не было греха. Человек был невинным существом. Позже человек стал бить животных, чтобы сделать себе одежду из шкуры, а еще позже стал делать разные заборы и загороди, насыпи, валы, убежища, преграды и даже границы. Все это из-за греха. Человек вдруг стал всего бояться. Человеку вдруг стало не по себе, страшно. Появились враги. И появились враги даже в собственной семье. Человек стал прятаться. Прятаться от всех, но особенно от Бога. Есть природные укрытия, такие как пещеры. О них и пойдет кратенько речь. В некоторых известняковых местах в результате деятельности подземных вод образовались, как вы знаете, причудливо украшенные пещеры. Здесь находятся и залы размером в кафедральный собор, дальше узкие коридоры, а там колодцы, соединяющие несколько этажей. Из-за падения и испарения капель воды в течение большущих периодов времени образовались каменные колонны с прозрачностью фарфора. Установились гигантские органы. Протянулась красная или же желтая драпировка. Появились чудные цветы. Один спелеолог, побывав в некоторых прекрасных пещерах, рассказывал своим коллегам следующее. «Побывав в пещерах Готан, я вспомнил о Давиде и то, что повествует Библия о нем. Этот человек Божий не занимался спелеологией в горах иудейских и все же достаточно хорошо знал их пещеры, чтобы искать в них убежище от преследовавших его врагов. Первый раз Давид ушел от Анхуса, царя Гевского, и убежал в пещеру Адаламскую. Мы читаем об этом в первой книге царств, в 22 главе. В другом случае, ища убежище в безопасных местах Эн-Гади, Давид и его люди скрылись в глубине другой пещеры. Об этом мы читаем в другом месте Священного Писания, это в первой книге царств, в 24 главе. Читая Псалом 141, интересно не только прочитать его, но и услышать,
как Давид выражает свой страх и свою веру, говорит этот спелеолог. Вот пример. «Я возвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты прибежище мое и часть моя на земле живых». А в Псалме 56 он восклицает: «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды». Однажды Давид должен был сказать: «Один только шаг между мною и смертью». Первая книга Царств, 20 глава, 3 стих. «Да, один только шаг между мною и смертью», говорил Давид. Эти слова, наверное, не раз приходили в мыслях каждому из нас. Не так ли, слушатели? Разговаривал ли спелеолог со своими коллегами на эту тему, зная о ее серьезности? Я не знаю, слушатели. Но этот вопрос и крик души, я думаю, все мы не раз переживали. Этот крик души – один только шаг между мною и смертью. Оставляю и для вас, слушающих радиопрограмму, друзья мои. Ужасная мысль для тех, кто еще не нашел примирения с Богом. Мысль об одном шаге между смертью и вами. Одна из самых большущих истин для каждого проживающего человека на земле. Никто не избежит смерти. Однажды человеку положено умереть, и потом суд Божий, говорит нам Священное Писание. Хотим мы этого или нет, но это реальность. Реальность для каждого из нас. И вы, и я, мы стоим на шаг от смерти. Все же для верующего этот шаг – лишь проход или же вход в обители Божьи. Об этом сам Иисус Христос сказал раскаявшемуся грешнику, разбойнику, висевшему с ним рядом на кресте распятым. «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Читаем в Евангелии Луки в 23 главе, 43 стих. Эти слова Христос сказал человеку, который был в одном шаге от смерти. Он уже ожидал ее с минуты на минуту. Но в последний момент он понял всю реальность жизни и смерти, понял весь ужас греха и покаялся, признав Христа своим Господом, Мессией. Он был спасен. А как дело с вами, слушатели? Неужели вы думаете, что вы можете уйти от смерти? Мы все стоим в одном шаге от смерти. Мы все согрешили, написано в Священном Писании, и мы это должны понять, что мы все согрешили и лишены славы Божьей. Все мы нуждаемся в спасении Христовом. Как приобрести спасение? Как спастись навеки? Именно об этом говорит Библия. Христос сказал: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную». Евангелие Иоанна, 5 глава, 39 стих. Да, спасение человека – это один из самых важных предметов, о котором человек должен задуматься. Вы знаете, в начале столетия большой пассажирский пароход начал тонуть у берегов Великобритании. Среди попавших на список погибших оказался один знаменитый бизнесмен Нью-Йорка. Его родные закрыли большие коммерческие предприятия и были, конечно, в глубоком трауре. Вдруг, через несколько дней, пришла телеграмма с извещением, что бизнесмен спасен, что приезжает такого-то и такого числа. Встречайте! В доме сейчас же все переменилось. Все снова ожило и на предприятиях.
Семья радостно встретила того, кого почитала погибшим. После этого потерпевший кораблекрушение вставил телеграмму в рамку и держал ее на видном месте, вспоминая, что однажды он был погибший, но ожил. Когда размышляешь над этим случаем, становится ясно, что человек попал в крушение, что каждый человек нуждается в спасении. Человек полон греха и несет в себе смерть. Ему нужен спаситель, иначе он погибнет в водах бушующего мира. Нужен ли спаситель человеку? Конечно, нужен. Никто сам себя не спасет. Никаким методом, никаким путем. Нужен спаситель. Многие сегодня утверждают, что Христос был простым человеком, что он владел большущим даром, большой силой, мог делать чудеса и так далее. Однажды один слушатель подошел к проповеднику и сказал: «Знаете, мне не нравится, что вы так смело говорите о том, что человек нуждается в спасителе. Почему бы вам не говорить людям, чтобы они сначала научились брать у Христа пример? Последовали ли бы вы за Христом, если бы я проповедовал о нем как о примере?» – спросил проповедник слушателя. «Конечно, я пошел бы, конечно, я пошел бы по его стопам», — ответил тот. «Ну хорошо», — сказал проповедник, — «сделаем первый шаг. Вот, о Христе написано, что он не сделал никакого греха. Можете ли вы сделать этот шаг?» — спросил проповедник. Слушатель, конечно, смутился и сказал: «Конечно, нет, я ведь грешу и сознаю это». «Тогда вы сознаете, что прежде всего вы нуждаетесь в Спасителе. Именно нуждаетесь в Спасителе, а не в примере Христа», — ответил ему проповедник. Да, друзья дорогие, радиослушатели, нам нужен Спаситель, а не просто пример. И им является Иисус Христос, Мессия. Некоторые могут спросить: а для чего нас Бог хочет спасти? Друзья, намерения Божьи благи, говорит Священное Писание. Бог желает видеть нас здесь и в вечности счастливыми. Он спасает нас, чтобы раз и навсегда освободить от грозящего, страшного Божьего суда, очистить нас от той проказы, которую носим в себе, дорогие слушатели, от проказы греха, от страшной этой болезни. Он оправдывает нас искупительной своей жертвой. Он спасает нас, чтобы затем сделать нас наследниками вечной жизни через Иисуса Христа. Здесь, на земле, мы пользуемся только совсем незначительной долей того, что нас ожидает в вечности. Господь нас спасает, чтобы мы в свое время начали служить нашим близким и приводить их к Спасителю. Говоря одной фразой, можно сказать, как сказал когда-то святой Августин: «Без Бога мы не можем, а Бог без нас не хочет быть». Да, замечательная фраза, не правда ли, друзья дорогие? Без Бога мы не можем. И в самом деле человек без Бога не может жить и не должен жить. А Бог без нас не хочет быть. Уже тысячи лет люди стараются уйти от Бога подальше, а Он, зная, что их ожидает, все же продолжает призывать к спасению. Он никого не заставляет. Нет, Он не заставит и вас, слушатель. Он просто просит. Он хочет быть вашим спасителем. Да, Он хочет освободить вас от этой страшной проказы греха. Друзья, радиослушатели, не напрасно пролилась кровь Христа.
В свое время, если вы не примете Спасителя, вам придется дать отчет перед Богом. Без жертвенной крови нет и Спасителя. Своей кровью Он искупил каждого верующего в Него, каждого приходящего в раскаяние к Нему. Сын Божий пошел добровольно на смерть и в тяжкой, мученической агонии пролил искупительную кровь. В Гефсимании его пот был, как крупные капли крови. Во дворе Пилата он истекал кровью после бичевания. Стекала кровь также и тогда, когда одели терновый венок ему, а затем Иисус истекал последними каплями крови на кресте. И это все было сделано за тебя и за меня, чтобы раз и навсегда оплатить нашу вину перед Богом. Его кровь стала искупительной для каждого, кто верит в Него. Через нее верующие имеют жизнь вечную. Через эту искупительную кровь Господь очищает нашу проказу – грех. Друзья дорогие, Бог стал человеком, чтобы стать жертвой, потому что только таким образом Он смог стать Спасителем. Его миссия для спасения человека окончена, но нужно сказать, что все любящие Его ожидают Его второе пришествие, и когда Он придет, Он уже придет как царь царей, и Он будет судить, но все те, кто приняли Его, на суд не приходят, говорит Священное Писание. Именно сегодня у вас есть возможность примириться с Ним. Без примирения вы будете продолжать ваше восстание против Бога, и вы не сможете сами себя спасти никаким образом. Поэтому поступите мудро. Примиритесь с вашим Спасителем, как тот разбойник на кресте, который взмолился и был прощен.

Друзья дорогие, как вы видите, наше время улетело, но наша встреча может продолжиться в следующих наших программах в это же время и на этой же волне. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите нам писать, пожалуйста, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. Александр Захария, Московская область, город Мытищи. Абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 тысяча. Друзья дорогие, всего вам прекрасного. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Христос есть Тот, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 21 стих. Мы также уверены в сегодняшней силе Иисуса Христа. Вера христианина покоится не на мертвом Христе, а на Христе, восставшем из гроба. Христос дает нам свою жизнь во спасение. Это и есть современная сила и могущество христианской веры. Смысл воскресения громаден, и мы понимаем это, радуясь его значению. Прежде всего, воскресение удостоверяет правдивость и важность того, чему учил Христос, того, что Он делал. Много попыток было принято, чтобы разъяснить загадку воскресения, но все теории, как теория эволюции, построены на догадках, предположениях и обмане. Все они похожи на выход из положения хитрых евреев, как записано. «И сии, собравшись со старейшинами и сделавши совещание, довольно денег дали воинам и сказали, скажите, что ученики его пришли ночью и украли его, когда мы спали, и если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим. Они, взявши деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня». Евангелие от Матфея, 28 глава, 11 и 16 стихи. Другие точки зрения сводятся к тому, что ученики Христа допустили честно ошибку, которая привела их к искреннему, но ложному убеждению в воскресении Христа. Все попытки такого разъяснения разбиваются о скалу действительных свидетельств. Христос был бы только обманщик, если бы Он только упал в обморок и позволил ученикам поверить, что Он воскрес после смерти. Ученики, в свою очередь, не были подготовлены к галлюцинациям. Для галлюцинаций не было никаких предпосылок. Они не ожидали, что Он оживет, и не верили, что Он ожил после смерти. Их нужно было еще убеждать в этом, так как они постоянно находились в неверии. Евангелие от Луки, 24 глава, 36 и 45 стихи. Самое большое доказательство – это доказательство ученых-сверхрелигиозников из Москвы. Они часто и просто пришли к заключению и объявили, и написали о том, что никакого такого Иисуса Христа никогда не было, и Его апостолов – это просто исторический вздор. Так и о всех упоминаемых городах и других исторических сведений Библии, но и этому заключению поверили только на короткое время. Действительно, история говорит совершенно противоположное. Воскресший Христос появлялся 10 раз в разных местах, а однажды Он явился перед аудиторией 500 людей сразу. Такие события не могут быть объяснены как галлюцинация. Ученики должны быть по меньшей мере обманщики, если они украли тело Христа. Известно, что все ученики приняли мученическую смерть. Апостол Иоанн умер хотя и естественной смертью, но претерпел большое гонение. Люди могут умирать и умирают за идеи, которые они ошибочно считают правдой, но они не умирают во имя заведомой лжи. Тот, что враги Иисуса не могли предъявить Его тело, еще одно весьма вещественное доказательство, что оно не было украдено. Если духовенство добилось у Пилата о предании Иисуса на распятие, заботились, чтобы тело не было украдено, то о теле они постарались бы найти и показать его, и тем разоблачить обман, на который они рассчитывали. Наконец, последнее доказательство, что никакого Христа и Его апостолов не было, это уже совершенно глупо. Тогда не было бы ни Иерусалима, ни Пилата, не было бы Ирода, и многое кое-чего не было». Наконец, не было бы и летоисчисления от Рождества Христова, а следовательно и счета от сотворения мира, как и принято считать, эра до Рождества Христова и наша эра по Рождестве Христовом, а это значит, сегодня, когда я пишу эту лекцию, 11 мая 1980 года, ровно час ночи. Пустая гробница, жизнь учеников, перевернувших мир для Христа. День Господа, служение было переносено с субботы на воскресенье, существование с 30-х годов после Рождества Христова христианской церкви – это все неоспоримое доказательство того, что воскресение Христа действительно имело место. И окончательное доказательство – это преобразование тех, кто познал нашего Господа и получил новую жизнь от воскресшего Христа. Иисус предвидел не только свою смерть, воскресение, но и свое вознесение и прославление, Евангелие от Иоанна 6 глава 17-6 стих и 17 глава 1 стих. На 40-й день по воскресении Он покинул учеников на земле и возвратился на небо. Его уход из этой жизни был таким же чудом, как и Его приход. Рассказ об этом вознесении записан в Деяниях апостолов, 1 глава 9-11 стихи. «Возвратившись на небо, Бог Отец посадил Его одесную Себя. Христос на небесах превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени именуемого». Послание к Ефесянам, 1 глава, 20-21 стих. «Христос силен и славен поныне. Его вознесение и возвеличение есть завершение Его дела искупления. Христос взошел на небеса нашим предтечей». Послание к Евреям, 6 глава, 20 стих. «Верующие следуют за Ним, потому что кровь Его искупительная была пролита за них. В настоящее время Христос является нашим первосвященником и ходатаем перед Богом». Послание к Евреям, 9 глава, 24 стих. «Согрешить христианину – это трагедия, но если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа праведника». Первое послание Иоанна, 2 глава, 1 стих. «Как наш посредник Христос приготовил место для каждого из нас на небесах. Он, Господь, ясно сказал ученикам, что совершит это, и затем придет снова, и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 4 стих. Каждый один христианин ожидает и желает, что Господь вернется за ним. Благодаря вознесению и возвеличению Христа мы, христиане, имеем свободный доступ непосредственно к Богу. Мы можем приступать к дерзновениям к престолу благодати. Послание к Евреям, 4 глава, 16 стих. Во время Ветхого Завета доступ непосредственно к Богу был огражден и разрешен только одному человеку, первосвященнику в одном месте, святом святых, скинии, храме. К тому же исключительно в одно и то же время, в день искупления, Иисус Христос, Господь, наш первосвященник, вошедший на небеса, открыл нам доступ, и каждый из нас имеет доступ к Создателю в любое время и в каждом месте. Как должно удивляться ангелам тому, что мы, люди, пренебрегаем порой этой привилегией общения с Господом. Христианство – это Христос от начала до конца. Знание того, кем был Христос в период своего пребывания на земле среди нас, людей, и что Он сделал, должно усиливать наше благоговение, наше удивление и нашу оценку того, кто, будучи богат, но ради нас стал бедным, чтобы мы обогатились Его нищетою. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. Это есть первый важный для нас Божий закон любви. Бог любит нас, имеет прекрасный план для нашей жизни. В этот план Бога включены вы, дорогой слушатели, так как и я, и каждый желающий слушаться Бога. «Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком», — это говорит Христос, «чтобы жизнь наша была полноценная, полная глубокого смысла». Записано это в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, «чтобы все могли знать это». Есть еще второй духовный закон, который должно помнить, это то, что всякий человек грешен и отлучен от Бога, потому он не может знать, а следовательно и пользоваться Божьей любовью и планом, приготовленным Богом для его человека в его жизни. Человек грешен, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Послание к Римлянам, 3 глава, 23 стих. Человек был сотворен, чтобы иметь общение с Богом, но из-за своего упрямого своеволия человек избрал свой путь, собственный, независимый путь по совету дьявола, и общение с Богом было утрачено. В это своеволие входит активное хуление Бога и даже непризнание Его Творца и Создателя всего. Это можно назвать активный бунт против Бога, или же пассивным безразличием к Нему. То и другое является доказательством наличия у человека того, что Библия называет грехом. Возмездие за грех – смерть. Послание к Римлянам, 6 глава, 23 стих. Человек постоянно-постоянно старается достичь Бога посредством собственных усилий, через добрые дела, этику, философию и тому подобные измышления. Бог святой, человек же грешный, глубокая пропасть отделяет его от Бога. Каждый из человеков должен лично принять Иисуса Христа как своего Бога. Тогда мы можем знать и пользоваться Его любовью и планом для нашей жизни. А тем, которые принимают Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Принимая Христа, мы принимаем жизнь. Христос неотступно упрашивает быть в нашем доме и лично в сердце. «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Книга Откровений, 3 глава, 20 стих. Бог в своем слове Библии обещает вечную жизнь всем принявшим Христа. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его, имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Первое послание Иоанна, 5 глава, 11-13 стихи. Благодарите Бога часто, всегда, за то, что Христос пребывает в вашем сердце и никогда не покинет вас. Послание к евреям, 13 глава, 5 стих. Вы можете быть уверены, зная, что живой Христос живет в вас, и что вы имеете вечную жизнь с того момента, как вы приняли Его. Это знание основано на Его обещании. Он не обманет вас. Все, кто будет веровать и креститься, спасен будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 15-16 стихи. Выписывайте библейский курс, он поможет вам в изучении Библии. С любовью, Иван Колесников.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церковь Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К. Почтовый код 73083, США. До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты? Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: Размышляя о важном –

основательно повлияет на их обладателей. Однако возможен еще один вариант, который мы считаем наиболее мудрым и верным. Есть те, кто замечает особенности людей и обстоятельств, видят красоту и гармонию окружающего мира и, более того, за творением и всеми событиями они видят великого Творца и Вседержителя. В глубокой древности был написан Псалом 8, в котором есть возвышенные строки: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» За 3000 лет многие миллионы людей читали, перечитывали и учили наизусть этот гимн хвалы и поклонения. Автор этого бессмертного произведения – царь Давид, человек, оставивший яркий след в истории. Он был великим полководцем и одержал много славных побед. Он был успешным правителем, и при нем Израиль достиг расцвета. Его почитают как одного из мудрейших людей древности. Давиду была хорошо знакома слава. Он имел доступ к огромным богатствам, но сердце его было занято чем-то более возвышенным и важным. Он восхищался Творцом и был поглощен созерцанием Божьих деяний. В этом же псалме он пишет: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» 4-5 стихи. Взирать на Божьи деяния, особенно величие Создателя, и свою незначительность и зависимость от Него, было у Давида не порывом чувств, не мимолетным увлечением, но жизненным приоритетом. В другом псалме Давид говорит: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Псалом 15, стихи с 8 по 11. Быть может, это лишь древняя поэзия, не имеющая особого отношения к реальности. Был ли Давид успешен в жизни? Принесло ли такое мировоззрение ему удовлетворение и счастье? Вспомним некоторые фрагменты из его биографии. «Давид во всех делах своих поступал благоразумно, и Господь был с ним». Времени царствования его над Израилем было 40 лет, и умер в доброй старости, насыщенный жизнью, богатством и славою, и воцарился Соломон, сын его, вместо него. 1 Паралипоменон, 29 глава, стихи с 27 по 28. С другой стороны, в Писании есть отрезвляющие строки: «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога, развратились они и совершили гнусные преступления». Псалом 52, стих 2. Быть может, это кого-то огорчит, но Библия называет безумным человека, который отрицает существование Бога, не замечает или не хочет видеть проявление Его величия, мудрости и любви. И Священное Писание подчеркивает, что это не останется без удручающих последствий. Апостол Павел разъясняет важность этой идеи: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они познали

Познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Послание к римлянам, 1 глава, стихи с 19 по 22. А потому, чтобы не лишиться нам разума и чтобы не омрачилось наше сердце, необходимо научиться созерцать величие дел Создателя и воздавать Ему достойную славу. Дорогой читатель, мы сегодня не ограничимся рассуждениями о том, как правильно и полезно взирать на величие творения, а не откладывая, приступим к этому прямо сейчас. Тем более, что у нас для этого несоизмеримо больше возможностей, чем у царя Давида. Каждый из нас поздним вечером поднимал взор к небу. Если мы имели счастливую возможность оказаться на лоне природы, то невольно восторгались красотой звездной россыпи. Быть может, мы пытались считать звезды? Сколько же их там над нашей головой? Сотни, тысячи, десятки тысяч. 25 апреля 1990 года на орбите Земли появился первый космический телескоп, который получил название «Хаббл». Это позволило сделать огромный шаг в исследовании космоса, ведь благодаря отсутствию влияния атмосферы разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле. И все же, несмотря на столь заметный прорыв, астрономы до сих пор не могут точно сказать, сколько же звезд в нашем доме, в галактике, которой принадлежит Солнечная система. В зависимости от способа подсчета называют весьма разные цифры, от 200 до 400 миллиардов. В нашей галактике по меньшей мере около 200 миллиардов звезд. Если вспомнить, что на нашей планете сейчас проживает менее 8 миллиардов человек, на 2020 год 7,84 миллиарда, примечание редактора, то становится ясно, что безмерно велика наша галактика, а ведь у многих звезд свои планетарные системы. Но оптические характеристики орбитального телескопа позволили наблюдать не только звезды Млечного Пути. Ученые смогли заглянуть дальше, они стали считать уже не звезды, а галактики. Время шло, и астрономы изумляли нас все больше. До 1990 года было известно о существовании 30 галактик. После появления орбитального телескопа количество открытых звездных скоплений стало стремительно расти. И если вы начнете просматривать научные издания и сайты, то обнаружите, что на сегодняшний день насчитывают от 2 до 7 триллионов галактик. Мы не очень часто пользуемся такими цифрами, потому стоит вспомнить, что триллион – это миллион миллионов. Итак, ночное небо не только завораживает нас своей красотой, но и говорит о непостижимой сложности и необъятности мира. И чем лучше за великолепием и необъятностью Вселенной человек видит всемогущего Создателя, тем больше его сердце наполняется покоем, тем ближе он к постижению смысла жизни и обретению счастья. Не об этом ли писал наш знаменитый поэт? Тогда смиряется души моей тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я могу постигнуть на земле. И в небесах я вижу Бога. Между тем исследование космоса продолжается. В 2021 году планируется запуск на орбиту более современного и мощного космического телескопа. Если этот сложный, дорогостоящий проект удастся осуществить, то что же произойдет? Мы увидим еще больше звезд и новые скопления галактик. Сколько их будет? Десятки триллионов? Квадриллионы? Квинтиллионы? Наш разум не в состоянии оперировать такими
мегачислами, и невольно вспоминаются строки известного христианского гимна. Мой ум смолкает, но сердце мне твердит, любовь великая совершает и в малом дивное творит. Воистину, любовь совершает великое. Если эти непостижимо громадные и сверхсложные системы столь постоянны, безопасны и величественны, то насколько велик тот, кто сотворил все сие и продолжает поддерживать всемогущей силой. Но только ли скопление громадных небесных тел говорят о величии Творца? Действительно ли любовь Господа и в малом дивное творит? Возможно, не все читатели знают, что существуют не только перелетные птицы, но и перелетные бабочки. И расстояния, на которые они мигрируют, огромны. Тысячи километров. Существуют данные, что бабочек обнаружили на высоте около 3500 метров. Это очень высоко. Как они там оказались? Их туда занесло сильным ветром. Но ветер может поднимать не только вверх на тысячи километров, он может сносить и в стороны. Каким же образом крошечное существо, которое весит 0.5 грамма, может выдерживать такие испытания? Удивительно, что перелетные бабочки достигают поставленной цели не только в пределах намеченной страны. Они прилетают в точности до определенного дерева, где когда-то были их предки. Более того, за время перелета сменяется 4 поколения бабочек. Так что же происходит? Вот одна бабочка состарилась, и она говорит своей дочке: «Внимательно следи за компасом, мы летим вот в этом направлении, и не забудь дать наставление моей внучке». Нет, конечно, бабочки не разговаривают, но вопрос остается открытым. Как они передают информацию о месте назначения? Как они потом возвращаются обратно? Ведь при этом опять сменится несколько поколений. Ученые-эволюционисты не имеют ответа на этот вопрос. Ученые-креационисты, от латинского «креатио» – творение, считают, что способности бабочек – пример заботы премудрого и любящего Создателя. Как много удивительного окружает нас, а сколько еще неизведанного. Вот еще один простой пример. Однажды ученый по имени Гарри Гринберг решил внимательно рассмотреть морской песок под микроскопом. Как он сам сказал впоследствии, он обнаружил удивительные сокровища. После этого он несколько лет посвятил исследованию морского песка во многих уголках мира. Фотографии Гринберга были опубликованы в многочисленных журналах, принимали участие во всевозможных выставках. Наконец, профессор опубликовал книгу, и все это посвящено обычному песку, по которому мы ходим. Нет сомнения, что замечательные открытия нас ожидают в мире еще более мелких частиц. Вам трудно будет остановить ученого, когда он будет рассказывать о том, какие удивительные процессы происходят в атоме. Если мы окунемся во внутренний мир протона, то обнаружим, что там действуют совершенно другие законы. Но об этом, наверное, уже в другой раз. Дорогой читатель, нам пора подвести итог. Окружающий нас мир необыкновенно сложен и многообразен. Нобелевский лауреат Зигрид Унцент хорошо сказал: «Покачиваясь на волнах бесконечной личности Бога, человек пребывает в покое, мельчайшая песчинка в вечности, как земля песчинка в той части Вселенной, которую способно охватить наше познание. Земля, человек, атомы одинаково малы по сравнению с вечностью, и каждый человек так же сложен, как планета или атом. Стоит отметить, во Вселенной не все хорошо.
Мир пережил трагедию грехопадения и несет тягостные последствия этой катастрофы. Мы видим, что деяния человека порой весьма разрушительно действуют на природу. И тем не менее, каждый из нас, если будет внимателен и непредвзят, сможет заметить вокруг себя множество примеров, красноречиво говорящих о величии, премудрости и любви Создателя.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

В эфире беседа из серии «Современные религиозные вопросы». Если можно быть счастливым без религии, зачем она вообще нужна? Этот вопрос часто возникал во время нашей миссионерской работы в Австралии, когда мы пытались организовать занятия по изучению Библии среди людей, то редко встречались с открытой враждебностью, зато часто наталкивались на равнодушие. В ответ на приглашение посетить наше богослужение мы часто слышали «неохота» или «отстаньте от меня». Религия людей просто не волнует. Но правильно ли это? Вопрос осложняется тем фактом, что люди, не интересующиеся религией, часто бывают счастливы. По данным одной из австралийских газет, например, 55% всех взрослых австралийцев очень счастливы, 43% довольно счастливы и только 2% несчастливы. Аналогичный опрос в Соединенных Штатах Америки показал, что и американцы оценили себя почти такими же счастливыми. Такого рода счастье часто достигается без участия религии. Большинство австралийцев не посещает церковь. Типичного австралийца, например, можно представить себе хорошим парнем, которому интересно быть с друзьями и помогать им, и который при этом вполне удовлетворен жизнью, если он может регулярно наведываться в кабачок, обеспечивать себя, иметь свой дом, кое-какие сбережения и достаточно времени для работы в саду и для своих спортивных увлечений. Солнце, серфинг и пиво – вот они боги многих австралийцев. Библейский бог никак не влияет на их жизнь. А как же религия? Типичный австралиец уверен, что религия – это для старых, больных и бедных. Религиозны только те люди, у которых не все в порядке – в умственном, физическом или финансовом отношении. Чтобы выжить, они нуждаются в подпорке, роль которой выполняет религия. А уравновешенному, живущему в достатке, сильному, независимому человеку среднего или высшего класса, считает австралиец, такой костыль не нужен, поэтому он просто не задумывается о религии. Люди с подобными умонастроениями живут не только в Австралии. Они живут и работают рядом с вами, встречают вас на улицах и обслуживают в магазинах. Большинство американцев, к примеру, либо совсем не имеет времени для религии, либо имеет его слишком мало. Для многих американцев Бог мертв. Вернее, им все равно, жив он или мертв, ибо на их жизнь он никак не влияет. Правы ли они? Нужно ли интересоваться религией, если можно прожить счастливо и не будучи религиозным? Мой ответ таков – да, вам нужно быть религиозными. Но почему? В классической мифологии есть такое существо – фавн. Это полукозел-получеловек. Похоже, люди в те времена считали, что человек может быть частично животным. Но мы-то знаем лучше. Но знаем ли мы действительно? Теория эволюции, по которой считается, что человек первоначально произошел от одноклеточного животного, а позднее от обезьяноподобного предка, утверждает, что человек не более чем животное. Мы отрицаем эту теорию. Более того, есть убедительная причина считать человека существом другого рода, отличным от животных. Человека особенно отличает то, что он был создан по образу и подобию Божьему, и поэтому его существование имеет более высокую цель. «Дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Наша цель в жизни состоит не в том, чтобы потворствовать своей человеческой природе, но чтобы начать облекаться в сущность, естество Бога, становиться более похожими на Него. Если мы не просто животные, то разве нам не надо понять, чего хочет от нас Бог? Разве нам не надо стать религиозными? Итак, первая причина, почему религия необходима, потому что человек не животное, он выше его. Также еще одна причина – Библия – это не сказка. Библия – это не сборник стихов, мифов или легенд. Многие считают, что это именно так. Они видят Библию исключительно как продукт человеческих усилий, в котором содержится какая-то доля истины, какая-то доля ошибок, немного фактов, немного истории, немного мифологии. Такая мысль неверна по двум причинам. Прежде всего, сама Библия отрицает ее. Посмотрите во второе послание Тимофею, 3 главу, 16 и 17 стихи. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен».
Всякой религии, признающей Библию, приходится иметь дело с этим стихом, а он учит, что в Библии нет сказок. Во-вторых, если Библия является смесью истины и заблуждений, тогда нельзя доверять вообще ни одной части Библии как, несомненно, истинной. Даже такие непреложные истины, как, например, божественность Христа, могут оказаться неверными. Поскольку Библия не сказка, начинайте читать ее, разбираться в ней и выполнять ее повеления. Становитесь религиозными. Еще одна причина, потому что религия – это не просто товарищество. Товарищество – весьма популярное слово в Австралии. Товарищи, друзья иногда даже больше важны для австралийцев, чем жена или семья. Товарищество означает заботу о друзьях или согражданах-австралийцах, особенно практическую помощь им, если они попали в беду. Мы обнаружили, что австралийцы щедры в оказании денежной помощи людям, например, когда тем приходится заново отстраивать дома, сгоревшие во время лесного пожара. Это хорошо, однако проблема в том, что большинство считает, будто в этом только и состоит религия. «Я ведь делаю добро другим», — думают они, — «а другого Бог и не требует». Их философия «все будет хорошо, друг, если просто правильно относиться к людям». Вам тоже известны такие люди, не правда ли? Они считают, что если они дают деньги и помогают людям выбраться из трудных ситуаций, то им не нужно ходить в церковь или выполнять другие Божьи заповеди. Конечно, Бог ожидает от нас доброго отношения к другим. В Евангелии от Матфея в 7 главе в 12 стихе мы читаем: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Однако это не все, чего Он ждет от нас. В то время как вторая великая заповедь гласит «люби ближнего», первая – это «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим и всею крепостью твоею». Евангелие от Марка, 12 глава, стихи 30 и 31. Христианская религия не сводится только к тому, чтобы помогать друг другу. Она в спасении благодатью. Вот как описывает Павел суть нашей религии. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом». Послание к Титу, 3 глава, стих 5. Христианство предлагает спасение, а одними только добрыми делами спастись нельзя. Вы можете быть спасены благодатью. Это означает, что вам следует задуматься о своем отношении к религии. Еще одна причина, потому что Иисус не просто кроток и мягок. Некоторые верят в Иисуса, но видят в Нем исключительно кротость и любовь. Для них Он такой любящий, такой хороший и добрый, что просто не может никого осудить. А тогда зачем выполнять Его волю? Они думают, что даже если они не будут этого делать, Он все равно их не накажет. Хотя Иисус действительно кроток и мягок, есть и другая сторона Его естества, та, которую кто-то назвал грозовой северной стороной Иисуса. Подумайте, например, о стихе 24, 8 главы из Евангелия от Иоанна. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Иисус верил в существование греха. Более того, Иисус верил в наказание, в смерть как результат греха. Он сказал, что некоторые будут осуждены. Иисус даже считал, что есть определенные условия, невыполнение которых может привести к осуждению. Иисус указал, что надо слушаться Бога, чтобы не погибнуть. Прочитаем Матфея 7 главу 21 стих. «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Раз Иисус может и будет судить, я должен выполнять Его волю, и именно в этом для меня заключается понятие религиозности. Еще одна причина, потому что Бог – это не Дед Мороз. Некоторые склонны считать, что у Бога много общего с Дедом Морозом, мифическим безбородым старичком, который приносит людям подарки на Новый год. Мы все знаем, что хотя Дед Мороз должен приносить подарки только хорошим детям, он не пропускает практически никого из наших мальчиков и девочек, как бы не озорничало большинство из них в течение года. Дед Мороз не требователен. Каким-то образом он найдет способ не заметить непослушание ребенка, и тот все равно получит игрушки к празднику. Мы воображаем, что и Бог такой же. Мы знаем, что Он вознаграждает только тех, кто добродетелен в жизни.
И все же мы думаем, что Он найдет возможность вознаградить каждого, независимо от того, насколько хорошим или плохим тот был в жизни. Есть поговорка «в окопах нет атеистов». Послушать проповедника или родственников, так мы могли бы добавить «в гробах нет негодяев». Каким бы плохим человек ни был при жизни, нам всегда кажется, что Бог найдет способ простить его и представить ему место на небесах, когда он умрет. Мы представляем себе Бога неким добрым пожилым господином, который, как дедушка, всегда говорит: «Раз ты настаиваешь, валяй, поступай как хочешь, не волнуйся, я прощу тебя». Но Бог не таков. Бог благ и милосерд, но это не все. Бог также и справедлив. И справедливость Божья требует, чтобы Он иногда был суровым и наказующим, а не только великодушным и прощающим. Библия говорит о благости и строгости Божьей в послании к Римлянам 11:22. Она предупреждает: страшно впасть в руки Бога живого. Евреям 10 глава 31 стих. Нельзя делать все, что вздумается, надеясь, что это сойдет с рук. Бог справедлив, и поэтому Он обязательно накажет нераскаявшихся и непрощенных грешников. Поэтому будьте религиозны. Вот еще одна причина, потому что смерть – это не конец. Многие считают, что если человек умер, то это окончательно и навсегда. Если это так, то нет необходимости быть религиозным. Можно жить и радоваться, потому что не нужно будет давать отчет по ту сторону могилы. И нет причин волноваться об исполнении Божьей воли. Но смертью не заканчивается наше существование. По ту сторону могилы мы продолжаем жить. Библия говорит: «Человекам положено однажды умереть, а потом суд». Послание к Евреям, 9 глава, 27 стих. После смерти наступит суд, на котором мы все должны будем предстать перед Богом и дать отчет в том, что мы сделали во плоти. Нас будут судить. Наша вечность будет проходить либо на небесах, либо в аду. Разве это недостаточная причина для того, чтобы начать выполнять Божью волю и заинтересоваться религией? А вот еще одна. Потому что вы не сверхчеловек. Представьте себе человека, который знает, что он грешник, и знает, что делать, чтобы спастись, но планирует начать действовать когда-нибудь в будущем. Он говорит: «Может быть, на следующей неделе, в следующем месяце или в следующем году, тогда я приду ко Христу и начну служить Ему, тогда я стану религиозным». Видимо, он считает себя эдаким суперменом, сверхчеловеком, полностью управляющим своей жизнью и обстоятельствами. Он думает, что может распоряжаться временем, жизнью, болезнями, смертью. Ничто не волнует его. Серьезная болезнь? Нет, он не заболеет. Несчастный случай? Нет, он может гарантировать, что с ним ничего не случится. Трагедия? Никаких проблем. Мановением руки он изгоняет трагедию. Безвременная смерть, конечно, ему не нужно беспокоиться об этом. В конце концов, он уверен, что будет жить достаточно долго, чтобы сделать все намеченные добрые дела, например, стать христианином. Если вы думаете так, мои друзья, вы обманываете себя. Иаков говорит: «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Послание Иакова, 4 глава, 14 стих. «Сверхчеловека не существует. Никто не может быть уверен в том, что ни болезнь, ни несчастные случаи, ни трагедия или ранняя смерть не встанут между ним и осуществлением его намерений. Вы не супермен. Единственное, как вы можете быть уверены, что успели обратиться ко Христу, это прийти к Нему сегодня. Примите Христа на Его условиях и нынче же станьте христианином». Вот еще одна причина, почему нужно этим заинтересоваться. Потому что человек неискоренимо религиозен. Человек религиозен по своей сущности. А раз так, то убеждать вас быть религиозными, по сути, излишне, потому что вы уже религиозны. Это можно показать на примере главы 1 послания к Римлянам, где Павел говорит о некоторых грешниках, которые были виновны в самых тяжких грехах. Они отвергали Бога, и поэтому Бог отверг их. Они были убийцами, злодеями, сплетниками, гомосексуалистами, богоненавистниками и так далее. Следует ли нам заключить поэтому, что они не были религиозными? Послушайте, что говорится в послании к Римлянам 1:25. «Они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Они все равно поклонялись, хотя были виновны во грехе.
они просто поклонялись не тому созданию, а не Создателю. Я полагаю, что все чему-то поклоняются, если не Творцу, то Творению. Сегодня люди поклоняются различным вещам. Они поклоняются деньгам. Они считают, что деньги могут принести счастье, и поэтому они свою жизнь отдают служению всемогущему доллару. Другие поклоняются удовольствиям. Их интересует только то, как хорошо провести время. Некоторые поклоняются науке, ищут в науке ответы на все вопросы. Если бы мы только могли иметь достаточно развитую технологию или приобрести достаточно знаний с помощью науки, мы бы достигли рая на земле. А есть такие, которые поклоняются греху. Грех взял их в плен, превратил в рабов, и ничто больше их уже не интересует. Но все дело в том, что каждый чему-либо допоклоняется. Ваш выбор, следовательно, состоит не в том, будете вы поклоняться или нет, но чему вы будете поклоняться. Иисус облек наш выбор в такие слова: «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Не можете служить Богу и Мамоне. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих. Вот ваш выбор: Бог или Мамона, Творец или Творение. Что будет вашим? Почему, имея этот выбор, обязательно надо избрать путь служения или поклонения Богу? Можно ли быть счастливым без этого? Да, говоря по правде, я думаю, что в какой-то степени вы можете быть счастливы и без служения Богу. Но я считаю, что самая полная, самая счастливая, самая обильная жизнь приходит от служения нашему Господу. Мне нравится, как это сказано Иисусом. Евангелие от Марка, 10 глава, 29 и 30 стихи. Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем – жизни вечной». Христианство не является чем-то прекрасным, но не про нас, как журавль в небе. Оно приносит удивительное благословение уже в этой жизни. Но христианство предлагает еще и нечто такое, чего ничто другое дать не может. «В веке грядущем, читаем мы, жизнь вечную». Даже если вы можете быть так же счастливы, живя без Христа, как и с Ним, вы все же выиграете, если выберете Бога, а не Мамону, ибо ничто в этом мире, кроме Христа, не может привести вас на небеса. И вы должны избрать Его сегодня. Иисус Навин призывал народ израильский: «Изберите себе ныне, кому служить». Книга Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих. Многие постоянно откладывают принятие этого решения. Я так и слышу, как они говорят: «Я, конечно же, выберу тебя, но немного позже, не сейчас». Откуда вам известно, что у вас будет время потом? Сегодня вот все, что у вас есть. Именно сегодня вам необходимо остановить свой выбор на Христе. Вам нужно сделать выбор. В действительности вы его все равно сделаете. Если вы не выбираете Христа сегодня, вы, по сути, делаете свой выбор в пользу мира. Нельзя быть нейтральным. «Изберите себе», — говорится здесь. Я призываю вас выбрать Иисуса Христа.

0: На радио «На пути» звучит передача «Слушай, молись, размышляй». Она предназначена для тех, кто желает молитвенно рассуждать над строками Священного Писания.
1: Притчи. Глава 13. В исполнение проекта «Слушай, молись, размышляй».

Мудрый сын принимает наставление своего отца, а глумливый упреков не слушает. От плода своих уст человек вкушает благо, а лживые тяготеют к жестокости. Стерегущий уста хранит свою жизнь, а говорящий опрометчиво тебя погубит. Лентяй желает и ничего не получает, а желания усердного исполняются до конца. Праведник ненавидит ложь, а неправедные приносят срам и бесчестие. Праведность хранит тех, чей путь прям, а нечестие губит грешника. Один притворяется богатым, но ничего не имеет. Другой притворяется бедным, будучи очень богат. Богатством можно выкупить жизнь человека, а бедняку и не угрожает никто. Свет праведных светит весело, а светильник нечестивых гаснет. Высокомерие только рождает ссоры, а мудрость у тех, кто внимает советам. Тает богатство, что быстро нажито, а копящий мало-помалу накопит много. Несбывающаяся надежда томит сердце, а сбывшееся желание — дерево жизни. Презирающий наставление сам себя губит, а чтущий заповедь будет вознагражден. Учение мудрых — источник жизни, отводящий от сетей смерти. Здравый разум вызывает расположение, а путь вероломных ведет к погибели. Всякий разумный поступает со знанием, а глупец выказывает свою дурость. Жди от плохого посла беды, от верного вестника — исцеления. Бедность и стыд пренебрегающему наставлением, а внимающего упреку почтят. Сладко душе сбывшееся желание, а глупцам противно от зла отвернуться. Кто общается с мудрыми, сам станет мудр, а спутник глупцов попадает в беду. Несчастье преследует грешника, а благополучие — награда для праведных. Добрый человек оставит наследство детям своих детей, а богатство грешных копится для праведных. Много хлеба может дать и поле бедняка, но несправедливость отнимает у него урожай. Жалеющий розгу не любит своего сына, а кто любит, прилежно его наказывает. Праведник досыта будет есть, а нечестивый — ходить голодным.

От плода своих уст человек вкушает благо, а лживые тяготеют к жестокости. Стерегущий уста хранит свою жизнь, а говорящий опрометчиво себя погубит.

Праведник ненавидит ложь, а неправедные приносят срам и бесчестие. Праведность хранит тех, чей путь прям, а нечестие губит грешника.

Один притворяется богатым, но ничего не имеет. Другой притворяется бедным, будучи очень богат. Богатство можно выкупить в жизнь человека, а бедняку и не угрожает никто.

Свет праведных светит весело, а светильник нечестивых гаснет. Высокомерие только рождает ссоры, а мудрость у тех, кто внимает советам.

презирающий наставление, сам себя губит, а чтущий заповедь будет вознагражден. Учение мудрых – источник жизни, отводящий от сетей смерти.

Здравый разум вызывает расположение, а путь вероломных ведет к погибели. Всякий разумный поступает сознанием, а глупец выказывает свою дурость.

бедность и стыд пренебрегающему наставлением, а внимающего упреку почтят. Сладко душе сбывшиеся желания, а глупцам противно от зла отвернуться.

Добрый человек оставит наследство детям своих детей, а богатство грешных копится для праведных. Много хлеба может дать и поле бедняка, но несправедливость отнимает у него урожай. Жалеющий розгу не любит своего сына, а кто любит, прилежно его наказывает. Праведник досыта будет есть, а нечестивый — ходить голодным.

0: 8 вечера по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

сегодня мы свидетели новых песен. И хотя умолкли некоторые авторы песен, но светлые мелодии зовут детей Божиих стоять в истине.

0: В одной басне Крылова говорится о веселом сапожнике, который пел с раннего утра. Это очень сердило откупщика и не давало ему спать. И вдруг сапожник перестал петь. Откупщик дал бедному сапожнику много денег и просил его беречь их на черный день. И спокойная, веселая жизнь сапожника закончилась. Он день и ночь боялся, что его деньги украдут, и потому умолк, чтобы слышать всякий посторонний шум.
1: Дорогие друзья, если вы пели, то почему перестали? Что заставило вас замолчать? Подумаем об этом.

Создавая человека, Бог вложил в него способность петь. Нет в мире никакой другой музыки, столь же прекрасно звучащей, как человеческий голос. Гортань человека – это шедевр творения.

Среди развалин Иерусалима работала группа иудеев. Работа была тяжелая, много мусора, а враги уже подступали к иерусалимским стенам и всячески угрожали и препятствовали восстановлению стен. И тогда родился хор в 254 певцов –

0: Представьте себе, что их пение принесло большее разочарование у их врагов, нежели если бы строители взяли за мечи и копья. Воплощение нашего Спасителя Христа сопровождалось ангельским пением.
1: Первый дуэт вновь.

0: Псалом 118, стих 54 говорит: «Уставы твои, песни мои».
1: Песня всегда выражает внутреннее чувство личности или целого общества. Вдохновителями песен бывают уста Божьи. Друзья, песни угодны Господу. Страницы Ветхого Завета полны песен. Рождество Иисуса Христа провозгласилось пением ангелов –

0: Христос, и ученики пели песни. И также христианам всех времен завещено петь песни. И в вечности пение будет привилегией искупленных.
1: Как велико значение песни! Песни заставляют нас смеяться и плакать.
0: Если вы желаете сохранить мир в сердце, одержать победу над врагами, если вы желаете быть радостными и трудоспособными, а также пройти дневной путь с благодарением и радостью, то начните свой день с пения и пойте весь день.

0: Мартин Лютер как-то сказал:
1: «Дьявол бежит от поющего христианина».
0: Эти слова правдивы. Попробуйте каждое утро после чтения Библии и молитвы спеть какой-либо гимн, подходящий к вашему настроению и обстоятельствам. Вы сами будете удивлены, что каждый день у вас найдутся причины, чтобы петь, а пение даст вам бодрости и радости на весь день. Если вы были радостны с утра, пение принесет вам обилие радости. Друзья, попробуйте петь. Существуют две вещи на земле, которые будут с нами на небе. Это любовь и песни.

0: Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его. Восклицает Давид.
1: Поющее сердце – это сердце, которому чужды недовольство, зависть и ропот.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес. Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к Фессалоникийцам. Откройте третью главу. Из прошлой нашей передачи мы узнали, что святой апостол Павел благословил свое детище, так же, как и церкви иудейские. Как вы помните, святой апостол Павел создал новую церковь, церковь Фессалоникийскую. Дабы укрепить веру тех, кто составлял эту церковь, апостол Павел, как верный пастор, послал Тимофея. Об этом говорят стихи 3 и 5 первой главы послания. Наконец, он добросовестно боролся за них. Апостол Павел послал Тимофея, брата вере. Вы помните, что говорит Священное Писание? «И послали мы Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего, благовествия Христова, чтобы утвердить вас и утешить в нашей вере». Затем апостол Павел написал послание для церкви, которое мы с вами изучаем. Павел был понуждаем свидетельствовать, что Иисус есть Христос. С стихов с 3 по 5, 3 главы послания к Фессалоникийцам, мы видим, что говорил Павел Тимофею. Какие слова должен был донести до церкви Фессалоникийской брат Тимофей? «Послал я Тимофея для того, чтобы утвердить и утешить в вере тех, кому я помог, кого я установил». Речь идет о церкви Фессалоникийской. Чтобы никто не поколебался в скорбях всех, и чтобы знали, что так нам суждено, ибо мы тогда, когда были у вас, предсказывали вам, что будем страдать. Вот так оно и случилось. Посему я, не терпя боли, будучи на дистанции, вдалеке от своей церкви, послал брата Тимофея, чтобы как бы не искусил вас искуситель. Теперь же, когда пришел к нам Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и чтобы вы имели добрую память о вас, то мы со всей скорби и нужде нашей утешимся с вами, братья, ради вашей нужды, ибо теперь мы в нужде, когда мы стоим в Господе. Вот такие строки написал апостол Павел для своей церкви. Он был рад, чтобы они укрепились в вере и любви Господу Богу. Он знал, что детище его не отказалось от веры, не смогли никакие натиски сломить ее. Наоборот, эта борьба укрепила фессалоникийцев. Какая чудесная новость осветила разум Павла. И об этом свидетельствует стих 6, 3 главы. «Имею добрую память о Павле, желаю видеть». Между Павлом и церковью была невидимая связь. Она была, и апостол Павел мечтал соединиться со своим детищем, церковью Фессалоникийской. И последние хранили воспоминания о Павле. Он был их отец, мать и хороший пастор. Между ними была духовная связь. «Посему, не терпя боли, — говорил апостол, — я посылаю к вам Тимофея. Он брат, он служитель Божий, он участвует в благовестии Христова. Посылаю к вам, — говорил святой апостол, — чтобы утешить вас в вере, чтобы вы не погребались в ней. Но когда я был с вами, — говорил святой апостол, — я предсказывал, что такая скорбь будет. И посему не могу больше терпеть и посылаю вам своего брата Тимофея, чтобы утвердить вере вашей. Не знать, не искусил ли вас искуситель, не сразился ли труд наш тщетным. Теперь же, когда Тимофей вернулся обратно в Фессалоники и нес весть о вере и любви людям, и теперь он знал, что детище его думает о нем и желает видеть так же, как желает видеть он. И тогда он утешился этой новостью и сказал: «Ради вашей веры я утешаюсь, я доволен, ибо я рад, что вы стоите в Господе». Итак, Павел отправил в подмогу в Фессалонике брата и служителя Божия Тимофея. Однако это было не все. Павел молился за свое детище. Об этом нам говорит стихи с 9 по 10. Послание к фессалоникийцам. «Какую благодарность, Божию благодать Богу за вас, за всю радость, которую мы радуемся за вас перед Богом нашим. Усердно молясь о том, чтобы видеть ваше лицо ночью и день, всесердно молюсь о вас». Посмотрите, какие слова. «Ночью и днем всеусердно святой апостол Павел молился о церкви». В этой части Священного Писания мы увидели то, как действует верующий человек. Смотрите, он молится и проповедует. Он молится и дает наставление. Он неразлучная часть единого целого. Чего? Служения Божьего. Давайте откроем первую книгу Царствий, глава 12, и подтвердим это словами из Библии. «Я не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой». Молитва и наставление. Самуил говорит нам о том, что есть Господь в его жизни, и он живет ради него. И опять же, мы видим молитва и праведное наставление. Вот что засвидетельствовал Лука. «А вы постоянно пребудем в молитве и служении Слова». Опять же, речь идет о молитве и проповеди. Апостол Павел также молился и проповедовал, как это делал и Петр, и другие апостолы. О чем же были его молитвы? Давайте обратимся к 10 стиху 3 главы 1 послания к Фессалоникийцам. «Ночь и день, всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и помнить, чего недоставало вере вашей». Павел хотел дополнить частичку веры, которой не хватало фессалоникийцам. Еще через многое всем нам надо пройти, многому надо научиться. Вера должна расти и питаться. Павел всем сердцем болел за свое детище, оказавшееся в тяжелой ситуации. Он не хотел, чтобы церковь погибла. Через посланца он узнал, что церковь его борется и не желает сдаваться. И Павел днем и ночью всеусердно молился, так, чтобы скорее встретиться с ними, чтобы лучше увидеть, что происходит с церковью, а так, чтобы Господь дополнил того, чего недоставало в вере. Чтобы они были сильнее, мы должны развивать свое тело. Мы должны заниматься спортом. Также и вера. Она не может быть без дополнений. Если Господь испытывает нашу веру, это вовсе не означает, что Он желает разрушить ее. Ибо неиспытываемая вера не может быть доверяемой. Господь проверяет нас в вере, чтобы укрепить ее, вынести нас на более высшую ступень, быть ближе к Нему. Да, были услышаны молитвы Павла. Он не видел церковь фессалоникийскую своими словами, но через Тимофея узнал, что они растут в вере. Так мы подошли ко второму посланию Павла к фессалоникийцам, к 3 стиху 1 главы. «Всегда по справедливости вы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Первая просьба молитве была услышана Господом Богом. Мы должны благодарить Бога за вас, потому что возрастает ваша вера. Послание к фессалоникийцам есть чудесный пример. святой апостол Павел молился за новую церковь и днем, и ночью с усердием. И молитвы его были услышаны. Мы видим подтверждение тому. Мы благодарим Господа, говорил святой апостол Павел. За что? За то, что возрастает ваша вера. Расти в вере и любви. Возрастает вера, умножается любовь ваша друг к другу. Не зря Павел молился всеусердно Господу, чтобы тот услышал его обращение, услышал его просьбу, исполнил ее. И он это сделал. Господь услышал и поддержал святого апостола Павла. И церковь Фессалоникийская растет в вере и приумножается в любви своей. В 13 стихе 3 главы 1 послания к Фессалоникийцам мы слышим то, чего еще просил апостол Павел, чтобы утвердить сердца ваши непорочные перед Богом в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Павел молился за их веру, любовь, а также за святость, чтобы они были непорочны. И поэтому, дорогие друзья, я хотел бы пожелать вам: изучайте Библию, молитесь за вашу церковь, за друг друга, растите в любви, страдайте, но укрепляйтесь за счет этого. Приумножайте любовь в себе к Господу Богу. Это так важно в наше сегодняшнее время. Ведь это так прекрасно. Пишите нам, задавайте вопросы, мы будем рады ответить вам, если у нас будет такая возможность. И по традиции, в конце программы хочу пожелать вам: будьте благословенны и мир вашему дому.
0: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка. Радио. Вторая. P.O.BOX400. Третья строка. Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230 USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. Я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа. Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною.

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает эту программу? Каковы твои жизненные пути? Каковы твои цели? Часто Бог на протяжении пути человека посылает ему испытания. Посылает испытания, дабы человек через эти испытания очистил свою жизнь. Бог испытывает нашу верность Ему. Помните, как написано в 1 Петра: «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Но действительно, в нашей жизни, как часто мы, люди, забываем благодарить Бога. Благодарить Бога за все, что Он посылал в нашей жизни. Мы забываем те испытания, в которых Бог помог нам. Мы забываем воздать хвалу. А ведь это так важно – благодарить Бога за все. Обыкновенное золото блестит, а блеск духовного золота – это хвала Богу. Дух Святой через апостола Павла говорит: «Исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа».

Ты достоин, Господи, хвалы. Господь, как трудно нам представить жизнь без забот, без болей, суеты. Нас посещают скорби и печали, но верим мы, Освободитель, Ты. Мы уповаем на Тебя, и все же одолевает суета-сует. Пусть будет нам роднее и дороже Твой вечный зов, истинный свет. Прошу о тех, кто дорог мне и близок, кому лишь Ты готов всегда помочь, чтоб пред Тобою преклонились низко, чтоб ясным днем Ты заменил им ночь. Прошу Тебя, в молитве я рыдаю, и знаю я, что Ты меня поймешь. Я каждый день с надеждой ожидаю, когда Господь на помощь к нам придешь. Это стихотворение написала Лидия Ладышевская. Воистину, Господь, Ты достоин славы и хвалы. Но часто в жизни нашей, Боже, мы просим Тебя, помоги нам преодолеть все трудности и испытания и воздать Тебе хвалу, ибо мы уповаем на Тебя.

Тебе с любовью я поклоняюсь, все совершенство в тебе одно. Именно с любовью, именно стремиться к совершенству, быть похожими на Христа, как часто в жизни нашей именно не хватает быть совершенными. И часто в жизни любого человека нам не хватает и любви. И вот у немецкого писателя Лессинга есть такая интересная басня. Ива спросила терновник: «Почему ты так жадно хватаешься за одежду людей? Какая тебе от них польза?» «Никакой», — ответил терновник. «Они мне и не нужны. Я только хочу разорвать их одежду». Не ужасно ли это чувство? Часто в жизни людей именно люди поступают подобно этому терновнику. Пользы никакой, а желание сделать плохо бывает у многих. Христос учит радоваться удаче других и скорбеть, когда другие в беде. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И как печально, что на земле есть немало таких людей, которым, ну, радостно и хорошо, приятно делать кому-то больно. Тебе больно, да? А я сделаю тебе еще больнее. И еще печальнее то, что часто среди людей эти люди бывают именно верующими. И еще хуже, когда вот эти верующие пробираются каким-то руководящим должностям. Они испытывают удовольствие, когда сделают собрату больно. Да хранит тебя, дорогой друг, Господь от таких демонических чувств, как и от всяких проявлений мести. Радуйся с радующимися и плачь с плачущими, и да будет все у тебя с любовью.

Бах. Вспомним о Бахе. В конце своей жизни знаменитый композитор Иоганн Себастьян Бах ослеп. Но он продолжал создавать музыку, и в одну из своих последних ночей он написал чудесную мелодию, которая возносилась, как рассвет из мрака. Эта мелодия тиха и величественна. Бах назвал ее «Вот я пред твоим престолом». Утром он позвал жену, и его глаза были открыты. Они сияли, он видел. Это был свет перед концом. «Магдалина», — сказал он жене, — «там, куда я иду, я буду слышать настоящую музыку». Он попросил спеть для него один из гимнов. Во время пения величественный покой озарил его лицо. Он был уже в ином мире. Баху было 65 лет, когда он умер. Он похоронен на кладбище в Лейпциге. Перед его могилой был исполнен один из любимых им гимнов. «Вот я пред твоим престолом, по милости твоей, Господь, светом лица твоего озари меня, грешника, спасенного тобой». Ему, возлюбившему нас и омывшему нас кровью своею, слава и держава во веки веков. Аминь. Жизнь Баха была очень насыщена. Насыщена жизненными испытаниями, и также на протяжении всей своей жизни Бах создавал свою музыку, и эта музыка необычная. Кто слышал ее, чувствует в ней какое-то, ну, такое величественное небесное пение. Дорогие друзья, заканчивая нашу передачу, я хотел бы, чтобы и вы, наши радиослушатели, делились с нами, делились жизненными своими какими-то испытаниями, в которых Господь помогал, в которых вы чувствовали Его Божие благословение. Нам очень интересно будет вместе с вами прочитать ваши рассказы о вашей жизни, о тех ситуациях, в которых вы находились, и воистину Бог вам помогал. И вы помните те моменты, которые были в вашей жизни, в которых вы чувствовали руку Божью. Мы хотели бы вместе с вами воздать хвалу Богу, и чтобы вы нам могли написать, вы запишите наш адрес: русско-американское радио WMNB, 1240 Меркли Авеню, Свит 105, Вест, Сакраменто, Калифорния, 95691. Пишите нам. Мы будем очень рады вашим письмам, и мы прочтем их в эфире, и вместе со всеми радиослушателями мы воздадим хвалу Богу за то, что Бог воистину благословлял вас в ваших жизненных путях, в ваших трудных обстоятельствах жизни. Итак, до новых встреч в эфире. Оставайтесь с Господом. И да будет Он с вами на протяжении всего вашего жизненного пути. Воздавайте хвалу Богу всегда, за все благодарите.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Глава 16. Два разных мира. Осень, 1956 год. Мама сразу же отправила письма брату и сестре в Соединенные Штаты об этом радостном известии. Затем она написала отцу. «Федя, мы только что узнали радостную новость о том, что ты жив. Вся наша семья жива и живет хорошо. Я и Эмма живем в городе Гёппингене в Германии. Гануся и Тарасик сейчас живут в Америке. Мы с нетерпением ждем известия от тебя. Твоя Мария». Через несколько дней пришло письмо от отца. Скорее всего, он написал сразу после того, как с ним поговорил тот родственник господина Шаховцова, который дал ему наш адрес. Письмо было написано крупным каллиграфическим почерком. «Моя дорогая, любимая жена, сердце мое возрадовалось, когда я узнал, что моя семья все еще жива после стольких страданий. Мое самое большое желание – увидеться снова со всеми вами. Пожалуйста, напишите мне. Твой Федя». Этот обмен письмами произошел в самый разгар холодной войны между западными странами и Советским Союзом, когда все письма проверялись цензурой. Поэтому наши письма должны были быть краткими. Если бы мы писали очень много, то тогда наши письма никогда бы не дошли до адресата. Кроме того, мы не хотели подвергать лишний раз его жизнь опасности. Хотя мы и радовались этому общению через письма с отцом, мы знали, что нет никакой надежды увидеться с ним. Как бывший заключенный, отец не мог покинуть Советский Союз, а мы уже не могли вернуться обратно. Хорошо было узнать, что он жив, но больше мы ничего сделать не могли. Мама продолжала работать у фрау Ойлер, убираться у нее в помещениях, и мы продолжали жить в маленькой квартирке на третьем этаже над фотолабораторией. Я работала в магазине по продаже фарфора и активно участвовала в общественной жизни. Много времени я проводила в немецкой молодежной ассоциации, которая занимала пустующий дом в квартале от того места, где мы жили. Ассоциация была задумана американцами, чтобы укрепить взаимоотношения между людьми в городе и оккупационными властями. Эта ассоциация организовала для молодых людей богослужения совместно с размещенными у нас американскими солдатами на их базе. Там всегда были переводчики с английского и немецкого языков, чтобы помогать людям в общении. Автобус одной из школ, которую поддерживали американцы, забирал молодых людей, которые хотели приходить на такие богослужения, и привозил на эту базу. После собрания мы шли на вечеринку, на которой были закуски, музыка, игры и другие развлечения. Было очень весело. Иногда мы играли в шарады, или солдат, который знал фокусы, начинал демонстрировать их. Мне нравились эти 2 часа на базе. Как правило, американские солдаты были очень симпатичными парнями. Никто лично не высказывал мне о моем общении с американцами, но было ясно, что некоторым пожилым немцам это не нравилось. Например, фрау Ойлер отворачивала нос от всего, что было не немецким. Несмотря на то, что она принимала помощь от победителей и вела с ними дела, она сопротивлялась их образу жизни и поведению. «Это же солдаты, а у солдат только одно на уме», — говорила она. Немцев она рисовала как сдержанных и дисциплинированных людей, а американцы в ее воображении представали как расхлябанные, ленивые и безответственные люди. Молодые немцы, однако, так не считали, и им нравилось встречаться с солдатами и знакомиться с американским образом жизни. Мужчины, с которыми я виделась на богослужениях, были всегда вежливы, и ни я, ни другие девушки не испытывали с их стороны каких-либо притязаний. Хотя я изучала английский в школе, именно разговоры с американскими солдатами помогли мне начать бегло говорить на этом языке. Это были веселые годы, и я постепенно стала освобождаться от комплекса страха, и воспоминания об ужасах войны стали уходить в прошлое. Моя связь с мамой никогда не ослабевала. Она не только оставалась гарантом моей безопасности, но была также и лучшей подругой. Мы с ней разговаривали обо всем, даже о парнях, с которыми я встречалась. Мысли о замужестве мне еще не приходили в голову. Мне еще так нравилось ходить на танцы и встречаться с новыми друзьями, поэтому я оказалась совершенно неподготовленной к встрече с Бобом.

Весна, 1956 год. Соседка, работавшая на американской военной базе и торговавшая газетами и журналами, рассказала мне о том, что в офицерском клубе есть вакантное место. «Они ищут девушку, которая могла бы говорить по-английски», — сказала она. «Платят там хорошо, лучше, чем где бы то ни было в городе». Зарплата с моей нынешней работой и жалкого пособия моей мамы едва-едва хватало на еду и другие предметы первой необходимости. Я отдавала маме всю свою зарплату, и она иногда давала мне мелочь, что случалось довольно нечасто. Иногда я просила дать мне 75 пфеннингов, чтобы сходить в кино. Остальные деньги шли на все самое необходимое для жизни. Если нам надо было купить новые туфли, то тогда мы чередовались. В один месяц покупали обувь маме, а мне приходилось ждать до следующего месяца. Поэтому весть о высокооплачиваемой работе в клубе была довольно привлекательной. Мне хотелось хоть раз в жизни купить новую одежду на свои собственные деньги или купить рождественские подарки семье и друзьям. На следующий день я встретилась со своей соседкой у проходной, и она указала мне дорогу. Я чувствовала себя неловко, находясь на базе одна, без подруг. Я вошла в клуб, который представлял из себя большую комнату, заставленную круглыми столиками с длинной стойкой бара на одной стороне и небольшим возвышением для пианино с другой. Возле сцены сидели и разговаривали три человека. Двое из них были в форме, третий был в гражданской одежде. Мне сразу же захотелось уйти отсюда, но я очень желала получить эту работу. Наконец, я набралась смелости и подошла к столику и заговорила на самом правильном английском, на который я была способна. «Извините, нельзя ли мне поговорить с управляющим? Я слышала, вам требуется кто-то для работы здесь». Мужчины прервали свою беседу и посмотрели на меня. «Я сержант Джонс, управляющий», — сказал один из них. «Какой у вас опыт работы?» «Я раньше работала в шляпном магазине, а сейчас работаю продавщицей в магазине, где продаются статуэтки и фарфор». «Вы когда-нибудь работали официанткой?» «Нет». Я умолчала о том, что однажды твердо решила никогда не работать официанткой. Но теперь мне пришлось подавить свою гордость. «Я готова научиться делать то, что от меня потребуется». Один из мужчин улыбался, пока я говорила. «Ну, давай, сержант», — сказал он. «Чего ты ждешь?» «Хорошо. Вы получили это место», — сказал сержант Джонс. Я стояла и не могла вымолвить ни слова. Сержант засмеялся и добавил: «Почему вы еще стоите? Вы можете начинать прямо сейчас. Элли, старшая официантка, скоро придет сюда. Вы сможете понаблюдать за ней сегодня вечером, а завтра приступите к работе».

0: Октябрь, 1956 год. Я работала официанткой в клубе для сержантов и их жен, которые приходили, чтобы заказать гамбургеры и напитки. Я работала там уже несколько месяцев, когда в клуб зашел черный сержант, и пока я обслуживала его, он пристально наблюдал за мной. Когда он собрался уходить, то спросил, как меня зовут. «Эмми», — ответила я. На следующий день он пришел поздно после обеда. С ним рядом был высокий солдат, блондин в гражданском костюме. «Эмми, это Боб Джордж», — сказал сержант. «Он мой друг». Боб улыбнулся. Я улыбнулась в ответ и сказала: «Привет». Когда Боб прикончил свой напиток, он поднялся на возвышение и сыграл несколько аккордов на пианино. Я предположила, что он музыкант и просто пробует данный конкретный инструмент. Когда он собрался уходить, то снова привлек мое внимание. «Завтра я уезжаю на полевые учения на 3 недели», — сказал он. «Может быть, когда я вернусь, мы сможем встретиться?» «О, конечно!» — шутя откликнулась я, думая, что через 3 недели он забудет то, что говорил сегодня. Но нет. Через 3 недели он появился в двери клуба в своей полевой форме и помахал мне рукой. Я остановилась в недоумении. Он широко улыбнулся и спросил: «Могу я пригласить тебя завтра на стакан кока-колы? Мы пойдем в другой клуб». «Хорошо, это было бы здорово», — ответила я беспечно. Молодые люди постоянно хотели назначить мне свидание. Иногда я приходила на такие свидания, но в большинстве случаев я отшучивалась от них. В тот вечер я рассказала маме о своей встрече с Бобом. «Он похож на моего двоюродного брата Павла, там, дома. У него такие же красивые глаза». На следующий день была ужасно холодная погода. Я шла 4,5 километра до места своей работы в своем ярко-красном пальто. Пытаясь спастись от пронизывающего ветра, я подняла воротник и по самые глаза закуталась в свой шарф. Пальцы окоченели, хотя на мне были теплые перчатки. Военный полицейский помахал мне рукой на проходной. А там, за воротами, меня ждал Боб, который хотел увидеть меня. На нем была форма и теплая фуражка. Руки он поглубже засунул в карманы, а щеки и нос покраснели от мороза. Он топтался на месте, пытаясь согреться. Я со смехом сказала ему: «Ты самый холодный солдат, которого я когда-либо видела». Голубые глаза Боба вспыхнули, и он улыбнулся моим словам. «И для этого есть веская причина». «И что же это за причина?» «Я на самом деле самый холодный солдат, которого ты когда-либо видела. Я ненавижу зиму». «С чем-чем?» Поняв, что я не понимаю некоторых нюансов английского языка, он перефразировал свое высказывание. «Я очень ненавижу зиму». Вспомнив о своем заточении во время холодных зимних дней в Дружковке, я сказала: «Я тоже не люблю зиму». «Я увижу тебя сегодня вечером». «Только возьми меня в какое-нибудь теплое место», — засмеялась я. «Обязательно». Он ждал меня у клуба, когда я закончила работу. Мы прошли в другой клуб, и я заказала свой любимый напиток — апельсиновый сок с газировкой. В другом углу зала играл небольшой оркестр. Несколько пар танцевали, и мы присоединились к ним. Мы протанцевали несколько танцев и снова уселись за столик. «Ты напоминаешь мне моего двоюродного брата», — сказала я, отпивая своего напитка. «Его звали Павел, и у него были белые волосы и голубые глаза, совсем как у тебя». «Мне хотелось бы познакомиться с Павлом», — ответил Боб. «Думаю, тебе будет трудно познакомиться с ним. Он живет в Советском Союзе». Боб был заинтригован. «Ты из России?» — спросил он. «Да, точнее, с Украины». Боб смутился. «А где это Украина?» «Это часть Советского Союза. Она граничит с Польшей с одной стороны. Ты слышал когда-нибудь о Киеве?» «Не уверен». «Ты слышал о Москве?» «Конечно!» «Ну вот, Москва — это столица России, самой крупной республики в Советском Союзе. Украина — вторая по величине республика и находится к югу-западу от России». «Я думал, что это одна страна». «Да, но Советский Союз составляет несколько республик».
1: «Как Соединенные Штаты?»
0: «Похоже на это. Но когда-то эти республики были отдельными государствами. На Украине мы даже говорим на своем собственном языке.
1: Ты хочешь сказать, что не говоришь по-русски?
0: Нет, я говорю по-русски, но я также говорю по-украински.
1: Этот язык похож на русский?
0: Похож, но все-таки другой. Советское правительство сделало русский язык официальным языком на территории всей страны. Но мы, украинцы, сохранили свой собственный язык, и мы говорим на смеси двух языков.
1: Боб с интересом слушал, когда я ему рассказывала о совершенно новом для него мире. Какая она, Украина?
0: Ее называют житницей России. У нас замечательная земля для сельского хозяйства.
1: А сколько людей живет там?
0: Это большая территория, и я не знаю, сколько людей живет там. Может быть, 30 миллионов?
1: Боб присвистнул. Не могу поверить, что я никогда не слышал о такой стране. Сколько лет вы уже живете вдали от родины?
0: 13 лет. Вы собираетесь возвращаться назад?
1: Я не могу поехать назад. После войны мы отказались от своего гражданства. А теперь это долгая история. Когда-нибудь я тебе расскажу.
0: А сейчас мы с мамой оформляем документы на выезд в США. Моя сестра с братом уже живут там.
1: Надеюсь, что вас вскоре примут, ответил Боб с искоркой в глазах.
0: Кто-то подошел и похлопал Боба по плечу.
1: Пора.
0: Боб улыбнулся и сказал: «Мне надо спеть сейчас».
1: «Ты певец?»
0: «У меня было несколько заданий. Моя задача – развлекать наши части по всей Германии. А недавно мне дали работу подготовить представление с различными музыкальными номерами, с которыми можно гастролировать. Я вернусь через несколько минут».
1: Боб вышел на возвышение, поговорил с музыкантами, встал к микрофону и спел несколько куплетов. Его замечательный баритон был создан как раз для романтических песен, которые он пел. Когда я смотрела на Боба, в моем сердце звучала музыка, а затем он объявил:
0: «В заключение я хотел бы посвятить моему новому другу особую песню».
1: Он посмотрел на меня, улыбнулся и начал петь.

Присутствующие аплодировали, а Боб пробирался к нашему столику. «Это было так замечательно!» — сказала я. «Я думал о тебе, когда пел. Разве не удивительно, что мы приехали с разных концов мира и встретились здесь, в центре Германии? У тебя такой красивый голос, ты должен записать пластинку. Удивительно, что ты мне говоришь об этом. Я планирую связаться с Columbia Records, когда вернусь домой. Значит, ты собираешься стать профессиональным певцом?» «Да, такие мои планы. Но у меня также есть работа в Armstrong Company, когда я вернусь домой. Это крупная компания в Америке, которая занимается изготовлением покрытий для пола. После того, как я закончил колледж, я пошел туда работать и прошел у них 6 месяцев интенсивной подготовки. Я поступил так, чтобы у меня было на что опереться, если у меня ничего не сработает в музыкальном бизнесе». На меня произвело благоприятное впечатление мышление Боба. Он был мечтателем, но также и реалистом. «Я надеюсь, что ты продолжишь петь», — сказала я. «Нашей семье очень нравится музыка. Тебе бы надо послушать, как поет моя сестра. Все звали ее Соловушкой из-за ее красивого голоса. Мы часто пели вместе». «Мне хотелось бы услышать, как вы поете вместе», — сказал Боб. «Остаток времени нашего свидания мы оба нервничали и смущались. Но после расставания мы не могли дождаться момента, чтобы увидеться».

0: 22 часа по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Один из учеников Иисуса, Петр, как-то заметил в одном из своих писем: «Устрояйте из себя дом духовный», то есть стройте духовное строение, дом. Что это значит строить духовный дом? Как мы должны строить духовный дом? Что имел в виду Петр, когда желает, чтобы каждый из нас занимался этим строением? Именно об этом мы и будем говорить сегодня. «Устрояйте из себя дом духовный». Будем читать Слово Господне. Первое послание апостола Петра. Первое послание апостола Петра, 2 глава. Будем читать 2 стиха, 4 и 5 стихи. Петр пишет, обращаясь к христианам, которых он называет рассеянные, овцы, странники, пришельцы на этой земле. Он пишет так: «Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтоб приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный». Такое наставление или рекомендацию, а возможно даже и повеление, дает любимый ученик Иисуса Христа. Он говорит, приступая к Нему, то есть приступая к Иисусу Христу, приступая. Интересное слово «приступая». Мы догадываемся, что это слово означает не просто приблизиться. В терминологии Священного Писания, да и в нашем, наверное, обыденном языке, когда мы говорим, мы приступаем к чему-то, то имеем в виду, что человек приближается с просьбой, что человек начинает неотступно просить, может быть, даже требовать, настаивать. В этом смысл слова «приступить». Мы приступаем к Иисусу Христу. Это бывает довольно часто. Мы довольно часто обращаемся к Нему, и не просто обращаемся в молитве. Как верующие, как дети Божии, мы молимся. Иногда наши молитвы звучат довольно обыденно, стандартно. Но бывают случаи, какие-то из ряда вон выходящие случаи, когда что-то происходит, болезни, неприятности, ожидание какого-то трудного дела. И мы начинаем молиться по-особенному. Мы начинаем как-то особенно взывать к Богу, начинаем приступать к Нему. Начинаем неотступно стоять перед Богом, ожидая, чтобы Он разрешил нашу проблему. Это хорошо. Хорошо, когда мы приступаем, и Господь с удовольствием смотрит и выслушивает. Он готов ждать, когда мы приступим, а не просто стандартно перед обедом или перед ужином обратимся к Нему с просьбой о том, чтобы Он благословил пищу или наш сон. Приступить к Богу. Но здесь апостол Петр предлагает, чтобы мы приступили к Богу не с нашими проблемами, не тогда, когда у нас есть трудность, а приступили к Богу с тем, как он говорит, чтобы мы сами, после приступив к Нему, сами после этого начали устроять из себя дом духовный. То есть приступить надо с определенной нуждой, которую мы не всегда так настойчиво предлагаем перед Богом. Нужда эта заключается в том, что мы должны устроять дом духовный. И для того, чтобы сделать это, оказывается, нам недостаточно собственных усилий. Мы не в состоянии сами это выполнить. Необходима помощь Бога, необходима помощь Иисуса Христа для того, чтобы устроить этот духовный дом. Я не знаю, как часто вообще-то мы приступаем к Богу с такой просьбой, с такой нуждой, чтобы дом духовный устроить. Что значит устроить духовный дом, обустроить этот духовный дом? Обустроить духовный дом или вообще созидать духовный дом, это значит, во-первых, конечно, построить его, во-вторых, его надо оборудовать, его надо оснастить, его надо заполнить, этот духовный дом, надо приготовить этот духовный дом к тому, чтобы там можно было жить. Именно об этом говорит апостол Петр, когда он говорит, что мы должны приступить к Богу для того, чтобы могли устроить свой духовный дом. Что это вообще-то за духовный дом? О каком духовном доме речь идет? Ну, если говорить вот так прямо по тексту, то очень часто и вполне справедливо мы понимаем, что наш духовный дом – это церковь Иисуса Христа. Во множественном числе употребляется духовный дом. Мы – отдельные камни, которые созидают этот духовный дом. Строится церковь, здание, храм Божий. И это совершенно правильный смысл. Но кроме этого, апостол Павел же говорит и о том, что мы сами должны из себя, из каждого из нас, и в индивидуальном смысле.

жизнь. Наша духовная жизнь представляет собой некоторую систему, похожую на дом. Вообще в Писании очень часто употребляется это сравнение. Мы с вами имеем какой-то дом. Писание говорит о том, что наш человек имеет внешний дом, наружный дом и дом внутренний, дом духовный. Апостол Павел, продолжая как бы мысль своего брата Петра, вспоминает о доме, который мы с вами имеем, и говорит так во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 1 стих. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Земной наш дом мы имеем. Есть дом внешний, материальный, земной, который Павел называет хижина, и есть дом духовный. Ну, внешний дом, мы понимаем, внешний дом – это, конечно же, не квартира где-нибудь на поселке Котовского или на Таирово, или в центре города. Внешний наш дом – это наш человек, это материальная плоть. И об этом доме, хотя Павел так скромно отзывается о нем, как о хижине, но мы довольно много заботимся об этом доме. Мы устраиваем этот дом и хорошо его устраиваем. Много внимания уделяем этой хижине. Она часто выглядит как дворец настоящий, разукрашенная хижина. Ну, хижина – это такая что-то романтичное, что-то красивое. Но, в общем-то, можно было бы сказать, что это что-то довольно красиво выглядит, эта хижина, потому что мы готовимся к тому, чтобы этот дом предстал на людях, ну, каким-то образом ухаживаем за этим домом, уделяем много внимания тому, чтобы отдохнуть, чтобы накормить себя. То есть внешнему дому мы действительно уделяем много внимания. Перед зеркалом мы стоим достаточно долго для того, чтобы дом внешний, материальный, не был похож на хижину, на сарай, а чтобы он выглядел, ну, довольно хорошо, как современная квартира выглядит. Но это касается внешнего дома. А дом внутренний, дом духовный, сколько времени мы уделяем для того, чтобы усовершенствовать, оборудовать, оснастить, построить, в конце концов, этот духовный дом? Я подозреваю, что меньше, гораздо меньше времени. Хотя мы прекрасно понимаем, что этот внешний дом, как его не ремонтируй, как его не подкрашивай, как не ухаживай за ним, но все равно он в конечном счете разрушится. Наступит момент, когда этот дом останется здесь. А мы с собой унесем внутренний духовный мир, унесем свои ценности, унесем привычки, характер, унесем свои особенности, которые мы здесь сформировали. Вот это оказывается важное. То, что мы захватим с собой вечность, когда закончится это короткое время пребывания здесь на земле. Но что мы унесем? Как оно будет выглядеть? Как вообще выглядит духовный дом нашего внутреннего человека? Не похож ли он на хижину или, проще говоря, на сарай? Что там лежит в этом духовном доме? Апостол Петр говорит, что духовный дом надо созидать. Причем он обращает внимание, как надо созидать. Он начинает с того, что надо положить некоторое основание, правильное основание. Любой строитель, да и вообще мы все с вами понимаем, что для того, чтобы что-то твердо стояло, надо иметь хорошее основание. И Петр говорит, что нам необходимо положить прежде всего основание, и этим основанием является сам Господь Иисус Христос. Он есть тот камень краеугольный, на котором можно строить духовный дом. Это действительно так. Мы только на нем должны строить духовный дом. Люди в большой проблеме, когда они начинают строить свою духовную жизнь. Проблема от того, что строим мы в такой местности, ну, которая представляет собой болото. Самое настоящее болото. Земля, по сути, это болото, очень зыбкая почва. И для того, чтобы здесь что-то построить, надо иметь очень-очень хорошее основание. Вот какой-то бугорок выглядит вроде бы хорошо, можно на нем построить. Какую-нибудь современную теорию придумали. На ней пытаются построить духовную жизнь. А она очень быстро
исчезла.

0: пришла другая теория. Кто-то строит на Карле Марксе, кто-то на Агни-йоге, кто-то строит на каких-то культах восточных. Каждый пытается на чем-то построить свою духовную жизнь. Кто-то на телевизоре, в конце концов, строит свою духовную жизнь. Но духовная жизнь – это не то, что люди часто понимают под духовной жизнью. Люди все без исключения испытывают потребность в духовной жизни. Им недостаточно только того, чтобы кормить свое тело, питать его, греть, спать. В конце концов, человек неизбежно приходит к какому-то ощущению, что этого не хватает, надо что-то еще, любому человеку надо что-то еще. Его внутренний человек кричит, требует настоящей здоровой пищи, а вместо этого мы даем ему какие-то суррогаты. Человек не знает, где найти эту истинную духовную пищу для своего внутреннего человека, чем питать, чем греть этого человека. Знаете, как ребенок, когда кричит, плачет, хочет кушать, а ему вместо того, чтобы молоко давать, дают ему соску, пустышку. Он схватился, начал сосать эту пустышку, вроде бы умолк, отвлекся чем-то, или погремушками какими-то отвлекают человека маленького от того, чтобы он не кричал. На самом деле, действительно, можно увлечь на какое-то короткое время, но это же не есть питание. В конечном счете, человеку надо настоящее здоровое питание. Люди очень часто понимают под духовной жизнью культурную жизнь, то, что составляет основы современной культуры. Но духовная жизнь – это не культурная жизнь. Культура – это не есть духовность, хотя в народе или в обществе часто эти понятия служат синонимами. Христианство называет духовной жизнью только жизнь духа, жизнь, которая есть общение с духовным миром. Вот это христианство называет духовной жизнью. А в простонародье или в обществе, даже в культурном обществе, принято называть духовной жизнью очень часто просто посещение концертов или чтение каких-то художественных книг. И вот это называют духовной жизнью. Но в конечном счете духовную жизнь можно построить только тогда, когда мы положим правильное основание. И духовную жизнь невозможно свести к религиозной жизни. Это тоже разные вещи. Религиозная жизнь не является еще гарантией духовной жизни, хотя часто, возможно, религиозная жизнь дает возможность начать духовную жизнь. Но настоящая духовная жизнь происходит только тогда, когда человек положил правильное основание, когда он возродился духовно, когда у него началась жизнь духа. Вот тогда только начинается духовная жизнь. Но начало духовной жизни, правильное основание – это еще не все. Апостол Петр говорит, что устрояете из себя дом духовный, то есть строите, оборудуйте этот дом. Правильное основание – это прекрасно, без этого невозможно никуда идти. Это основа, первый шаг. Но, к большому сожалению, люди очень часто останавливаются на первом шаге. Многие верующие сделали этот первый шаг, положили правильное основание, а дальше ничего не строят. А ведь Писание обязывает, заставляет нас, чтобы мы строили, чтобы мы возводили здание на этом правильном фундаменте. Возводить здание на этом правильном фундаменте – это означает правильно устраивать эту духовную жизнь. А люди очень часто боятся строить духовную жизнь. Боятся по очень многим причинам. Я вспоминаю случай, который описал один из учеников Иисуса в своем Евангелии. Матфей как-то рассказывает историю о юноше, который подошел к Иисусу Христу и говорит: «Господи, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Я хочу строить настоящую духовную жизнь», другими словами, спрашивает этот юноша. А Иисус говорит ему вдруг так неожиданно и как-то даже очень жестоко, как мне кажется. Он говорит этому юноше: «Продай все, что имеешь, раздай все нищим, приходи и следуй за мной». Он никому больше не говорил таких слов. Он не говорил это Петру, он в конце концов не говорил тому самому мытарю Закхею, который был фактически на такой должности налоговый инспектор, собирал очень большие подати, себе, конечно, очень много оставлял, был человек очень богатый. И, конечно же, ему надо было сказать: продай все, раздай все, отдай все нищим, приходи и следуй за мной. Иисус этого не говорит Закхею, никому, а только этому юноше он сказал. Почему так? Я думаю, потому что Иисус видел сердце этого человека. Оно было привязано к земному богатству. А Иисус настойчиво ожидает, требует, заставляет человека отказаться от тех привязанностей, от тех особенностей характера, от тех привычек, которые есть у него, и которые мешают войти ему в Царство Небесное. Иисус очень настойчив в этом деле. Он не отступит. Он будет требовать, чтобы человек отказался. У этого юноши была привязанность к земному богатству, ему надо было отказаться. И Иисус поступил так жестоко, на первый взгляд, с этим человеком, потребовав от него такую большую жертву. Но Иисус так продолжает действовать с каждым человеком. Он знает, к чему привязано сердце каждого человека. Если, скажем, подходит ко мне молодой человек и не умеет принимать решения, как-то все время колеблется, не знает, как поступить, спрашивает совета. Я, как правило, не даю ему совета, а заставляю, чтобы он сам принял решение. Потому что так Иисус действует. Он часто не приходит к нам на помощь тогда, когда мы просим его, потому что он знает нашу слабость и заставляет нас преодолеть эту слабость. Некоторые женщины очень боятся прийти к баптистам, в баптистскую церковь, только потому, что здесь на них, как они говорят, оденут косыночки. Мне одна женщина так говорит: я боюсь к вам прийти, косыночки здесь оденут на вас. Вот к такой женщине я бы сказал: обязательно надо одеть косыночку. Если другая может приходить, и для нее все равно, в косыночке быть, не в косыночке, она не считает, что она становится похожей на старуху, что это старит ее. Если для нее это все равно, я ей скажу, что можешь одевать, можешь не одевать, это как хочешь. Но если ей трудно это сделать, то надо заставить ее это сделать. Так действует Господь. Он заставляет нас принять какое-то очень трудное для нас решение. И так Он действует постоянно с нами. Он хочет, чтобы мы отказались от чего-то, от того, что привязывает нас, к чему привязано наше сердце. И Он будет добиваться этого. Он будет очень настойчиво трудиться. Я просто удивляюсь долготерпению Божьему. Он так много трудится над нас, чтобы сформировать в нас правильный характер, то есть чтобы помочь нам устраивать духовный дом. Мы иногда сопротивляемся, мы не хотим устраивать из себя духовный дом, потому что мы боимся вот этого неизвестного. Мы боимся, что Господь предъявит к нам большие трудности. Я думаю, что это является главным препятствием для того, чтобы человек начал духовную жизнь. Он боится. Потому что эта духовная жизнь – это все равно, что прыгнуть в неизвестность. Неизвестно, что Господь от меня потребует. Может быть, Он потребует отказаться от самого любимого, от того, к чему я привык, а вот точно потребует. И вот это желание остаться в том состоянии, в котором есть, вот это желание тормозит нас. Мы кладем хорошее основание и на этом останавливаемся. И не заботимся о том, потому что надо сделать шаг веры. Надо сделать этот решительный шаг для того, чтобы отказаться от самого любимого, от самого дорогого, к чему привязывается наше сердце. После того, как это происходит, начинается серьезный духовный рост. После этого мы только можем созидать свой духовный дом. Ну, а во-вторых, мы часто боимся духовной жизни, боимся созидать духовный дом, потому что это требует определенных усилий. Господь может заставить нас молиться долго и много, да еще и поститься придется. Может быть, придется читать много Писания, придется литературу какую-то читать, может быть, придется чаще посещать богослужения. Ну, как это так? Как решиться на такую жертву? Оказывается, легко, если мы по-настоящему готовы созидать духовный дом. А Господь хочет, чтобы мы строили этот духовный дом. Господь хочет, чтобы мы этот духовный дом устраивали надлежащим образом, чтобы мы выметали его, чтобы мы устраняли всякий мусор, выносили из этого духовного дома. Конечно, стройка есть стройка. И во время стройки много есть неприятных вещей, что-то недостроено, где-то мусор лежит, где-то там строительные материалы лежат. Все это понятно, это стройка. Но стройку можно вести по-разному. И Господь ожидает, чтобы наша стройка того духовного дома, который мы созидаем, шла надлежащим образом, шла достойно. То есть, чтобы мы выносили из нашего духовного дома все то, что является неприличным, недостойным нашей духовной жизни. Сегодня так много греха вокруг нас, так много недостойного. И все это, оказывается, мы должны отсекать, все это мы должны удалять из нашей духовной жизни. Только тогда мы можем говорить о реальном, действительном строительстве своего духовного дома. Этот духовный дом должен созидаться всю нашу жизнь. Здесь, в этом процессе, конец наступит только тогда, когда мы уйдем с этой земли. И Господь очень настойчиво побуждает нас к тому, чтобы не бояться духовной жизни, чтобы идти смело вперед, потому что Он готов прийти на помощь. Но надо обратиться к Нему. И снова возвращаясь к началу этого текста, я хочу напомнить, приступить к Господу. Приступить настойчиво и требовательно, ожидая и прося, чтобы Господь дал помощь в созидании духовной жизни, правильной духовной жизни, и на правильном основании, и правильными материалами, потому что основание – сам Иисус, архитектор этой духовной жизни – сам Господь, Отец Небесный. То, что устраивается, скрепляющие связи между этими строительными материалами, это те чувства любви, которые Духом Святым должны быть положены в надлежащее место. Это желание избавиться от всего негодного. Если таким образом мы будем подходить, то духовный дом будет созидаться. И не только наша внешняя хижина. Мне даже иногда трудно сказать по отношению к внешнему человеку слово «хижина», настолько она сегодня хорошо выглядит. Но не только внешний наш человек будет созидаться и красиво выглядеть, но и наш внутренний человек в таком случае тоже будет выглядеть так же красиво и хорошо и достойно нашего Господа Иисуса. Аминь. Помолимся Господу.
1: Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения».
2: Киты против теории эволюции. Теория эволюции утверждает, что жизнь зародилась в океане. Однако Земля была лучше приспособлена для жизни, и потому эволюция произвела наземных существ от морских. Согласно теории эволюции, именно на Земле появились млекопитающие. Вот тут-то эволюционисты загоняют сами себя в угол. Или, лучше сказать, попадаются в хитроумную ловушку, поставленную Создателем. Дело в том, что крупнейшие существа нашей планеты обитают в море, и существа эти – млекопитающие. Огромные киты, как и многие наземные животные, вскармливают своих детенышей молоком. При этом совершенно очевидно, что на Земле они никогда не жили. Настолько не похожи они ни на одно сухопутное существо. Киты – ясное свидетельство тому, что, вопреки заявлениям эволюционистов, даже млекопитающие не ведут происхождение от общего предка. А если уж млекопитающие настолько не похожи друг на друга, что об их родстве не может быть и речи, стоит ли говорить о родственной близости жуков и людей, или деревьев и коров? Книга Бытия ясно говорит нам, что все живые существа были изначально сотворены по роду их, и размножаются они тоже по роду их. Давайте спросим эволюционистов, если стремление жить на суше было столь велико, что морские животные вышли на берег и превратились в наземных, то зачем же тогда прогрессивные млекопитающие, прилагая неимоверные усилия, вернулись в воду? Скажем коротко, для христиан, верующих в Библию, киты – великое свидетельство, оставленное нашим Создателем. Морские млекопитающие – грандиозный камень преткновения для корабля теории эволюции.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сотни заложников, в основном женщин и детей, были освобождены нигерийской армией из рук боевиков Боко Харам, которые удерживали их в плену на северо-востоке Нигерии в течение месяца или даже нескольких лет. Спасательная операция знаменует собой значительную победу в продолжающейся борьбе страны с исламскими террористами. Среди спасенных было 209 детей, 135 женщин и 6 мужчин. Все выглядели изнеможденными, носили изношенную одежду. У многих молодых девушек были младенцы, вероятно, рожденные от принудительных браков во время их плена. Освобожденные заложники были доставлены в здание правительства штата Борно, где власти будут присматривать за ними, пока не вернутся в свои дома. Нигерия – это одна из стран, где больше всего случаются гонения на христиан. Похищаются в основном христиане, хотя и некоторые мусульмане. Нужно благодарить Бога за успешную операцию людей, которые не напрасно носят меч, согласно Римлянам 13 глава, стих 4. Одно комичное видео, где человек не знает, как пройти по лестнице, которая искрашена цветами ЛГБТ-флага. Но человек на тот человек, что у него есть разум. Он нашел выход из этой ситуации, он полез по перилам. Все чаще христиане сталкиваются с проблемами на работе из-за нежелания признавать новую, в кавычках, нормальность о сексуальной ориентации и двух полах. Все чаще христиан говорят увольнение или просто увольняют. На видео пример, что из любой ситуации есть выход, даже несмотря на увольнение или угрозу увольнения. Мир создает давление, но Иисус Христос, нужно не забывать это, мир победил. А нам сказал мужаться. Мужайтесь, несмотря на то, что мир давит. Несмотря на это, следуйте за Господом, даже если грозит вам потери некоторых материальных благ или выходу из зоны комфорта. Европейские епископы осудили недавно решение турецких властей превратить церковь Святого Спасителя в хоре, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО в Стамбуле, в мечеть, назвав это попыткой ослабить исторические корни христианства в стране. Церковь Святого Спасителя в хоре, построенная в IV веке, является важным историческим знаком христианского присутствия в Турции. Она была преобразована в мечеть в XVI веке, а в 1945 году церковь стала музеем и вновь открыта с 1958 года. Сколько вообще в мире церквей захваченных, сожженных, разграбленных? Их тысячи. Их много. Там же, в Нигерии, о чем мы сейчас говорили. Где еще? В Косово, в Турции, на Горном Карабахе и множестве других регионов земли. Церковь – это прежде всего люди. Конечно, неприятно терять свое культурное наследие. Но церковь, прежде всего, находится не в здании, а в людях. Именно поэтому до сих пор церковь жива. Все новые люди становятся ее частью. Ведь здания у церкви отбирались и будут отбираться еще больше. Их сжигают, что только не делают. Но церковь Христа жила и будет жить. Потому что даже врата ада, как сказал Иисус, не одолеют ее. Мы уже говорили о Майкле Кэссиди, бывшем офицере ВМФ США, который сверг демоническую статую в Капитолии штата Айова и выбросил ее серебряную голову барана в мусорку. Сам Майкл тогда сказал, цитата, «Я увидел эту кощунственную статую и возмутился. Моя совесть находится в плену Слова Божьего, а не у бюрократического указа». Конец цитаты. После этого он был обвинен в совершении уголовного преступления на почве ненависти. Ему грозило до 5 лет лишения свободы. Но слава Богу, что уголовное преследование было прекращено. Потому что Майк признал часть, в кавычках, вины в мелком хулиганстве и причинении ущерба более $750. Он сказал, «Не сегодня, сатана, когда христиане держатся вместе, мы можем и мы победим». Сразу вспоминается стих из Библии 2 Коринфянам, 2 глава, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и благоухание познания себе распространяет нами во всяком месте». На 90 минутной встрече с закрытыми дверями с более чем 200 членами
конференции итальянских епископов в Ватикане Папа Римский подтвердил позицию католической церкви 2005 года, которая запрещает доступ к священству мужчинам, которые практикуют гомосексуализм в настоящее время, глубокие гомосексуальные тенденции или поддержку так называемой гей-культуры. После встречи Франциска обвинил, что он использовал по отношению к геям итальянское слово, которое переводится как «педик». Извиняться за это пришлось пресс-службе Ватикана. Что означают слова, которые сказал Франциск? Они значат, что уже просто невозможно скрывать факты содомии, которые твердо укоренились во многих семинариях, приходах, монастырях и так далее. Горе людям, находящимся под руководством слепых вождей, которые сами Царство Божие не наследуют, да и другим это сделать мешают. Кельвин Кляйн – один из тех брендов, которым удается сохранить популярность на протяжении десятков лет, при этом постоянно изменяясь и эволюционируя. От коллекции на грани высокой моды до парфюма и нижнего белья. Кельвин Кляйн чувствует тенденции настроения своих покупателей. Так говорится в официальной статье об этой компании. Какой они делают рекламу? Пример рекламы разных годов. Какая она была в 1999 году, 2019, 2024. Эту картинку вы найдете в нашем телеграм-канале «События» через призму писания. А пока скажем, что начиная с 1999 года уже там была женщина полуголая. Потом, в 2019, необычайно толстая в качестве рекламы использовалась женщина. А в 2024 году женщина с якобы беременным мужчиной. Маразм, отвержение Бога крепчают все дальше и дальше, и деградацию этому положит только сам Бог во время великого бедствия, которое будет на земле. Радостная от Матфея, 24 глава, 21 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Возвещая волю Божью, благую, совершенную, апостол Яков говорит: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Послание апостола Иакова, 2 глава, 1 стих. Как уже было сказано в прошлых беседах, апостол под воздействием Святого Духа говорит о том, что вера в Иисуса Христа Господа нашего несовместима с взиранием на лица. А далее, в последующих стихах этой же главы, он ясно указывает, что лицеприятие является взиранием на лица. А сама суть лицеприятия есть пристрастное отношение к одним и в то же самое время пренебрежение другими. Этот факт он демонстрирует через пример, записанный со второго стиха этой же главы по третий стих. Здесь он показывает данное предпочтение богатому и в то же самое время презрение бедным. Ничего удивительного, что апостол Яков говорит о несовместимости такового явления с верой во Христа. Таковое взирание на лица несовместимо с верой, ибо начальник веры, Бог, не лицеприятен. Оно несовместимо еще потому, что в согласии со Словом Божьим лицеприятие и корысть тесно связаны, а сама корысть устрояется на зависти: почему он имеет, а я не имею? О всем этом было сказано в прошлых беседах. Сегодня с помощью Божьей выясним, почему вера в Господа Иисуса Христа несовместима с лицеприятием. Лицеприятие и пересуживание. Читаем следующие стихи. «Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде, войдет же и бедный в скудной одежде, и вы, смотря на одетого в богатую одежду, скажете ему: „Тебе хорошо сесть здесь“, а бедному скажете: „Ты стань там“ или „Садись здесь у ног моих“, то не пересуживаете ли вы в себе и не становитесь ли судьями с худыми мыслями?» Иакова 2 глава со 2 по 4 стих. В оригинале слово, переведенное на русский язык словом «пересуживать», имеет смысл разделять, отделять, делить, отличать или различать, судить. И, может быть, начнем с того, что таким путем, давая предпочтение богатым, знатным и известным, и уничижая бедных, неимущих, мы идем в своем пересуживании или оценке путем мира сего, а не путем Божьим, у которого нет лицеприятия. Мы хорошо знакомы с истиной Божьей, говорящей: «Не судите, да не судимы будете» Матфея 7 глава 1 стих. То есть Христос запрещает своим последователям садиться на судейское кресло и делаться судьями своих ближних. Не судите, то есть не делайте своего ближнего ничтожным и презренным, а себя большими и достойными уважения. Не делайтесь контролерами своих ближних, чтобы вам не потерять из вида своих собственных бесчисленных недостатков. Но в послании от Иакова не говорится о суде, а о пересуживании, которое, как и осуждение других, является порочным. Ибо таковой принцип разделения, отличия, различия есть не от Бога, а от мира сего. Лицеприятие и презрение. Далее апостол Иаков говорит так: «А вы презрели бедного» стих 6. Посредством лицеприятия, возвышая кого-то, в то же самое время унижаем другую личность. вышепрочитанном примере, был возвышен богатый, но унижен бедный. Вне всякого сомнения, это идет против учения Господа Иисуса Христа. Это никак не совместимо с верой в Иисуса Господа нашего. Дело в том, что в Священном Писании много стихов, свидетельствующих нам о том, как Бог по своей милости и благодати желает возвысить бедного. Желает Он сделать их богатыми верой и наследниками Его царствия. Например, в послании апостол Яков говорит: «Не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Якова 2 глава, 5 стих. В книге Иова сказано так: «Он, то есть Бог, спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного». Иова 5 глава, 15 стих. А псалмопевец в Псалме 66 стихе 11 возвещает: «По благости Твоей, Боже, Ты готовил необходимое для бедного». А вот еще слова псалмопевца: «Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и землю, из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего». Псалом 112, 5, 7. Достоинство человека не зависит в очах Божьих от имения человека, богатства его или славы, но от того, как он ходит пред величием Божьим. И поэтому пренебрежение бедным человеком как результат лицеприятия является грехом перед Богом, и таково явление никак не совместимо с верой в Иисуса Христа. Лицеприятие и неисполнение закона царского. Если вы исполняете закон царский по Писанию, «возлюби ближнего твоего, как самого себя», хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете и пред законом оказываетесь преступниками. Иакова 2 глава с 8 стиха по 9 стих. Оказывается, лицеприятие идет против закона любви. Следует заметить, что Господь поднял стандарт любви от положения «возлюби ближнего твоего, как самого себя», до возвышенного положения «да любите друг друга, как я возлюбил вас». Евангелие от Иоанна, 15 глава, 12 стих, и Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Не имеет значения, он богат, беден, нищ, знатный или незнатный, белый или черный, возлюбите друг друга, говорит Господь, как я возлюбил вас. Таково поручение последователям Господа Иисуса Христа. И если лицеприятие строго запрещалось по закону Моисея, Левит 19 глава 15 стих, то тем более, живя по закону Христа, оно никак не совместимо с истинной верой. Апостол Иаков призывает: «Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица». Иакова 2 глава, 1 стих. Из всего вышесказанного мы ясно видим лицо, если можно так выразиться, лицеприятия. Оно весьма и весьма зловеще. С ним связана корысть. Иуды, стих 16. С ним связано пересуживание. Иакова, 2 глава, 4 стих. С ним связано презрение бедного. Иакова, 2 глава, 6 стих. С ним также связано и неисполнение закона любви Божья. Иакова 2 глава с 8 по 9 стих. Подытоживая истину о лицеприятии, апостол Иаков говорит: «Если поступаете с лицеприятием, то грех делаете». А грех, пусть он большой или малый, есть грех пред очами великого Бога. И поэтому, для того, чтобы избежать и этот страшный грех, нужно иметь веру в Господа Иисуса Христа, невзирая на лица. К этому и призывает нас Слово Божье. И да поможет нам в этом Господь. Аминь.

0: по следам Иисуса.
1: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Истолкователя не надо, все мы поняли, о чем мы пели. «Когда Дух Господень наполняет меня, я счастлив», если другими словами. Все есть, как мы слышали, второй брат проповедовал, что в Духе Святом все есть. И действительно, сегодня большой праздник. И всех я вас поздравляю с этим праздником, которому все мы причастны. Дух Святой излился в сердца наши. Братья и сестры, этот праздник, он называется по-разному. Его называют День Пятидесятницы, потому что в этот день, иудейский праздник, День Пятидесятницы, сошел Дух Святой. Дух Святой использует все. Он использовал обстоятельства, использовал то, что в этот день множество народа пришло в Иерусалим для того, чтобы помолиться Богу, чтобы принести дары. Духу Святому нужны люди. Нужны люди для того, чтобы спасти их, для того, чтобы очистить. Как раз в этот момент Дух Святой и сошел. Дух Святой использует сосуды, чистые сосуды, готовые сосуды. Он использовал апостолов. Это приготовленные сосуды, и Дух Святой использовал их. Дух Святой использовал и нечистые сосуды. Были те, которые сказали, они напились сладкого вина. Люди осмелились действия Духа Святого приписать это вину, алкоголю. И Дух Святой тоже это использовал. И Петр, начав от этих слов, говорит, не вином мы напоены, но Духом Святым. И вопрос, какой я сосуд? Какой я сосуд? Этот вопрос всегда должен звучать в моем сердце, особенно когда мы сюда приходим. Какой я сосуд? Приготовь меня, Господи. Приготовь, чтобы я был сосудом чистым, чтобы ты мог мной пользоваться. Этот праздник называется праздник Троицы. Троицы. Почему? Мы знаем, что Бог открывался в истории, мы на страницах Писания читаем, в истории человечества, постепенно, что ли, можно сказать. Он открылся Аврааму, как Бог всемогущий. Потом он открывается Моисею. Моисей спрашивает, я пойду к народу израильскому, они спросят, кто тебя послал? Скажи, что послал тебя сущий Иегова. Когда пришел Иисус Христос, открылась вторая личность Божества. Сын Божий пришел. И когда Иисус Христос говорил, что «Я Сын Божий», некоторые брали камни, чтобы побить. Это богохульство. Но были те, которые сказали «Ты, Христос, Сын Бога Живого». И Христос сказал «Блажен ты, Симон, сын Один, что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах, открывался Бог». И вот в день Пятидесятницы третья личность сошла. Вернее, она всегда была на земле. Она была, она действовала в пророках, как мы уже слышали. Она была на Давиде, о котором мы сейчас пели, Дух Святой. Но теперь Дух Святой сошел в сердца человеческие, не просто на людей, но в них, чтобы обитать в них, чтобы резиденция его стала сердце человеческое. Это особый день на множество людей. И вообще Дух Святой, он должен жить в каждом сердце. В каждом сердце. Бог так хочет, чтобы Дух Святой поселился в каждом сердце, но люди сами его туда не пускают. Мы прочитаем, братья и сестры, место, записанное второе послание Коринфянам, 13 глава. Послание Коринфянам, 13 глава, 13 стих. «Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь». Хочет ли Дух Святой общаться с нами? Хочет ли Он говорить нам? Может, у кого-то появляются такие мысли, да, были вот эти славные дни, когда Дух Святой сошел на землю. Были славные дни, когда множество людей обращалось к Богу. когда чудеса совершались, когда слепые видели, когда хромые вставали и ходили, когда мертвые воскресали. Иисус Христос сказал: «Я не оставлю вас сиротами, приду к вам, пошлю к вам утешителя». Может быть, кто-то думает: «А я чувствую себя как сирота». Да, я верующий, я обратился к Богу, я покаялся. И была эта радость, когда я обратился к Богу. Но куда это делось? А Господь не хочет, чтобы я был сиротой, а я чувствую себя сиротой. И такой вопрос: хочет ли Дух Святой общаться с нами? И мы прочитали на страницах Священного Писания апостол Павел, будучи движим Духом Святым,

Потому что он хочет общаться. Он всегда говорит к верующему человеку. Всегда. На страницах Откровения, 2-3 глава, 7 раз Дух Святой обращается к верующему человеку и говорит: имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Слушай, Он говорит. Ну, что мы хотим услышать от Духа Святого? Может, мы хотим услышать откровение какое-то? Мы хотим услышать проповедь зажигательную, чтобы зажгла она, чтобы радость была, вот как мы слышали, дорогие братья и сестры, чтобы любовь к ближнему была, а у меня холод там, я не хочу с ним встречаться, я не хочу руку подать, я не хочу видеть его, может быть. Да, я хочу эту любовь, я хочу откровение, я хочу радость, я жду этого, а Дух Святой мне не дает. В то же время Дух говорит: я хочу общаться. А как насчет, братья и сестры, обличения? Может быть, Дух Святой не дает нам покоя? И когда мы в собрание приходим, и когда наедине дома, а Господь нам говорит: а вот с тем братом ты примирился? Ведь Он написал эту книгу, Дух Святой, Он автор этой книги. И Он же сказал: если придешь к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь, не надо жертвы, ни молитвы, ни песнопения, ни деньги, ничего не надо, мне нужно, чтобы ты с братом помирился, ты виновен. Да, мы способны надстройки какие-то делать, оправдывать себя, но ведь он более виноват. А Дух Святой говорит: Он за свое ответит. Ты помирись. Ты проси прощения. Мирись с соперником твоим скорее. Скорее! Дух Святой торопит нас быстрее. Не получим мы откровения от Него. Не получим какого-то огня, пока мы не отзовемся на голос Духа Святого. Когда родители посылают своих детей и говорят: сынок, дочь, иди сделай то. Они не слушаются. Что ожидать сыну или дочери? Что отец погладит по головке, прижмет, на коленки посадит, по душам поговорит? Или лучше ему ожидать наказания? Да. И так написано: кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Зачем ждать наказания? Когда нужно послушать того, который пришел для того, чтобы нас водить. Может, Дух Святой напоминает нам и говорит: ты делал в тайне грех. Никто не знает. И уже на протяжении многого времени, может, он мне говорит: исповедуйся. Приди к служителям или приди к какому-то брату или сестре духовно сильной, которая может помочь тебе. Ты завяз в этом грехе, ты не можешь выкарабкаться. Никто не знает, ты делаешь вид, что все нормально. Но Дух Святой-то знает. Он говорит: открой. Открой. Тебе нужна помощь, ты не можешь сам вылезти. Приди, открой. Но это же так тяжело. Дорогой брат и сестра, нет другого пути к свободе. К свободе мы призваны. Но свобода только тогда, когда мы будем повиноваться голосу Духа Святого. Может быть, я чужое что-то взял? Взял, может быть, от брата, сестры, а может, с велфера я что-то чужое взял? Или с анэмплоймента я что-то чужое взял? Никто не знает. И может, это принято, но у меня жизни нет. У меня нет горения. Потому что я нечестный. Писание, Дух Святой говорит: кто клянется даже злому и не изменяет, честность во всем. Дух Святой хочет общения с нами. Хочет. Хочет обогатить нас. Хочет дать радость, исполнить нас. Но если он как та бабушка, мы не даем ему. Не даем ему простора.

Ефесянам 5 глава мы уже слышали. Ефесянам 5 глава, 15 стих. 5:15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием. Просто и ясно написано. В мире много духов, много разных духов. Мы знаем, что есть злые духи, да? И эти злые духи даже живут в людях. И эти злые духи проявляют себя. И люди знают, они знают, что делать, чтобы эти духи действовали в них. Эти рок-концерты мы знаем, да? Там специально такая музыка звучит, чтобы завести. Действительно, люди входят в особое состояние и делают особые вещи. И можно перечислять еще разные ужасные явления, которые есть в этом мире. Но на страницах Священного Писания написано, что нам делать, чтобы нас контролировал Дух Святой. Чтобы нам исполняться Духом Святым. Та же самая мысль. Мы не должны ждать, что Дух Святой откуда-то с неба будет изливаться к нам. Если Дух Святой живет в наших сердцах, исполнится Духом Святым, это значит дать Духу Святому простор. Он уже живет в нас, но отдаться Ему полностью. Поступать по вере, быть послушными Ему. И Дух Святой на страницах Священного Писания. Опять он говорит, имеющий ухо слышать, да слышать, что говорит. Во-первых, не будьте нерассудительны, но познавайте, что воля Божья. Чтоб греха никакого не было, об этом мы уже говорили. И потом он говорит, что нужно делать? Петь, воспевать Господу. Нужно благодарить Господа за все. И нужно повиноваться друг другу в страхе Божьем. Вот эти три деепричастия там. Исполняйтесь Духом Святым, поя, благодаря и повинуясь друг другу в страхе Божьем. Если бы мы были просто послушными Слову Божьему, и когда нам тяжело, может быть, не до благодарности, дьявол же свои мысли посылает нам, мысли, чтобы мы роптали, но Господь нам говорит, а ты благодари. Благодарите Бога всегда за все, потому что в этом воля Божья. И мы сами увидим, братья и сестры, мы увидим, как Дух наш оживает, как Дух Святой начинает действовать в нас, как в радость нас, в нас поселяется, когда мы благодарим Бога. Благодарим Его не просто вот, ну, так вот словами, а когда мы от сердца, мы смотрим, что мы имеем. И начинаем благодарить Господа. Когда мы поем не мирские песни, а поем духовные песни, воспевая в сердца, когда сердце наше присоединяется к этому. И немаловажно повиноваться друг другу в страхе Божьем. Как много мы воруем у самих себя, что мы не повинуемся друг другу в страхе Божьем. Что наша воля проявляется, и мы обкрадываем самих себя. Я хотел бы обратиться к каждой душе, которая находится в нашем собрании. Услышь тот голос, который уже говорит тебе. Может, ты ждешь чего-то другого. Дух Святой уже говорит. Повинуйся Духу Святому. Потому что Он пришел не для того, чтобы просто нам рекомендовать или советовать. Он пришел, чтобы водить нас, чтобы повелевать нами. Обратимся к Богу. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Гонитесь за святостью». Сегодня вторая часть этой проповеди. Итак, пункт четвертый. А теперь в отношении освящения обратимся еще к Евангелию от Иоанна, глава 10, стих 36. «Тому ли, то есть Иисусу, которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите, богохульствуешь, потому что я сказал, я Сын Божий». Как видите, слово «освящение» применяется в этом тексте в отношении Сына Божьего, у которого освящение связано с внутренней зрелостью, совершенной чистотой и великой святостью. А теперь мы спрашиваем себя, как эту святость можно относить к Сыну Божьему, который всегда был святым? И его пришествие в этот мир было возвещено в Евангелии от Луки, глава 1, стих 35. Ангел сказал ей, то есть Марии, в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». В отношении того факта, что Отец освятил Сына, следует сказать, что Он отделил Его для дела искупления и послал Его в мир. Бог отделил Сына из славы, в которой Он находился из вечности, и через пришествие Бога в плоти перенес Его как Сына любви в этот мир. Пункт. В подтверждение этого мероприятия Бога Иисус говорит в Своей первосвященнической молитве по поводу Своего освящения. Читаю из Евангелия от Иоанна в главе 17, стих 19. «И за них, которых Отец дал Иисусу, я освящаю себя». «Отдаю, отделяю себя, чтобы и они были освящены истиною, Иисусом, который есть истина». Незадолго до того, как Иисус завершил свое дело и покинул нашу землю, Он, освященный Отцом, сказал в Своей молитве, что Он освящает Себя за Своих. Затем Отец возносит Сына на небо, чтобы Он мог там ходатайствовать за Своих. Почему? Чтобы они через свет истины тоже были освященными, то есть отделенными от мира сего, от мира, который Его отверг. Пункт 6. А теперь по вопросу освящения мужа, жены и детей обратимся к первому посланию Коринфянам, глава 7, стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». В этом месте Писания слово «святые» приводится во взаимосвязь с внешними и земными отношениями. В Божьих глазах неверующий муж освящается через общение с верующей женой. Это значит, что он отделен от мира сего через свою жену, но не во Христе Иисусе. Этот факт следует рассматривать так – и не иначе. Не в связи с вечными небесными благословениями, но в связи с внешним преимуществом благословения. Это значит, что эта неверующая часть семьи имеет в большей мере возможность быть отделенной от мира сего, чтобы на основании внешнего преимущества благословения через свою жену принять Евангелие. как в соответствии с первым посланием Тимофею, глава 4, стихи 4 и 5, пища, которую мы в данный момент собираемся принять, освящается или отделяется молитвой от всей другой пищи, так и неверующий муж отделяется через супружеское общение и различается от мужчин с неверующими женами. Точно так обстоит дело с детьми, о которых также речь идет в данном месте Писания. Они не спасены, но святы по сравнению с теми детьми, которые не воспитываются родителями, можно сказать, в богобоязни. Многие верующие, не понимающие смысла слова «освящение», приходят к ошибочному заключению, что их дети автоматически спасены, если они даже не совершили покаяние. Однако через воспитание в богобоязни они вступают всего лишь в преимущество благословения. Такие дети быстрее познают библейскую истину и быстрее принимают Господа Иисуса как своего личного Спасителя. Именно об этом пишет апостол евреям в своем послании в главе 10, стих 10. «По сей-то воле освящены мы». Каким образом? Единократным принесением тела Иисуса Христа. Поэтому в нашем главном тексте, после того, как евреи уже имели святость, апостол призывает в послании евреям, глава 12, стих 14, «Гонитесь за миром, со всеми и за святостью». После того, как евреи уже имели святость во Христе, совершенно нелогично писать, «Старайтесь иметь мир со всеми и святость», как это место Писания перевели переводчики русской Библии. Совершенно нелогично и неверно. После того, как Бог отделил человека через покаяние для себя и освятил его через Господа Иисуса, Святой Дух призывает его гнаться со всеми детьми Божьими за миром и святостью. То же самое мы находим и у коринфян, где апостол Павел им пишет в первом послании в главе 1 стих 2. «Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, и у них, и у нас. Божья благодать омыла их, освятила и оправдала их», как дальше читаем в первом послании Коринфянам, глава 6, стих 11. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Все это Божья сторона. Затем Святой Дух увещевает их, чтобы они в богобоязни завершили свою святость. Это человеческая сторона, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 7, стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, завершая святость в страхе Божьем. Очистим себя». Первое в отношении освящения сделал Бог, а второе должны были сделать коринфяне. А то, что нам дает повод сказать это в отношении данного текста, очень просто. Чтобы мы получили свет и были введены в Божие намерение Его любви и благодати. А благодать началась у каждого обращенного с тем событием, что Господь Иисус освятил Себя для нас. Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 19. И теперь в святости мы должны следовать за Ним, должны гнаться за этой святостью, преследовании за Ним. У нас нет необходимости размышлять и заботиться или гадать вокруг того, как это выглядит в отношении освящения Богом при нашем рождении свыше. В отношении или в направлении освящения для нашей человеческой стороны нам дано в Библии достаточно сообщений. Поэтому наш Небесный Отец желает, чтобы мы так ходили, как и Христос ходил, как мы обязаны ходить. А за это мы получим либо награду в вечности, либо получим ущерб. Если будем ходить в освящении, то в вечности получим большую награду. А если не ходим в освящении, как Господь Иисус повелевает нам в Своем Слове, тогда будем иметь ущерб в награде. Поэтому Святой Дух призывает нас: «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». То есть мы должны гнаться за тем, чтобы мы все больше становились похожими на Господа Иисуса. О том, что мы до этого момента рассмотрели, мы ознакомились с гонкой за миром и святостью. При этом мы особенно должны были познать, что в Слове Божьем означает освящение, освящать и святость, для которой Бог нас в конечном счете предназначил или предопределил. А святость ни в коем случае не является лучшим положением и не говорит также о спасенном положении, но освящение указывает на исключение, на отделение детей Божьих для более глубокой цели и воли Бога и нашего Господа Иисуса. Мы могли также видеть, как Слово Божие говорит о двух направлениях освящения: первое – о Божьей стороне и второе – о человеческой стороне. А это чрезвычайно важно, и выше я привел место Писания, из которого следует, как говорит апостол: «По сей-то воле освящены мы». Послание евреям 10, стих 10. В этом мы видим положение спасенных, поэтому апостол одновременно призывает их в послании евреям 12, стих 14 гнаться за святостью, что является человеческой стороной. Чтобы обратить внимание на оба направления, на эти оба образа освящения, нам важно соответствовать в этом Господу Иисусу, чтобы Ему понравиться. Библия говорит об освящении. Первое. Как о совершенном деле Божьей благодати в отношении нас, детей Божьих. И это первое, что Бог делает. Это всегда совершенное дело, которое для каждого спасенного представляет завершенный факт. Второе. Как о практическом освящении, которое касается хождения веры каждого отдельного верующего, которое в соответствии с мерой верности верующих является растущим и продвигающимся вперед. Оно должно через наше хождение вызывать завершение. Все это является практически обзором и вступлением к тому, что мы желаем еще слышать. И как только всемогущий Бог начинает в своей благодати действовать с погибшим грешником, то первое, что он делает, он очищает, омывает погибшего грешника от грязи его греха. Так все это начинается. Таким образом, Господь Иисус спасает и оправдывает грешника, В этом мы видим процесс становления или развития, как нас учит этому Святое Писание. Именно это мы находим в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11. Будьте теперь очень внимательны. «И такими, какими воры, лихаимцы, пьяницы, злоречивые и хищники, как читаем в стихе 10, были некоторые из вас, прошедшее время, были». Затем говорится о чем-то удивительном. «Но в отношении этих ужасных титулов вы омылись, это первое, но освятились через Бога, но оправдались через веру». Заметим себе это. «А именно, именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Они, эти коринфяне, были омыты от своей нечистоты, а затем освящены. Здесь мы видим, что то, что касается Бога, не может быть наоборот. Бог не может нас взять в общение с собой, если мы не будем до этого омыты. Затем Он нас освятил, что означает «отделил от мира сего для себя». От чего отделил? От тех вещей, которые Он с нас смыл, от мира сего. Это значит, что Бог отделил коринфян от того, что они до этого были, и перевел их в совершенно новое положение, в это освященное и отделенное состояние, в котором они имели теперь доступ во святилище, где Господь Иисус, как наш первосвященник, живет и действует. Читаю в послании Ефесянам, глава 2, стихи 5 и 6. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Поэтому ни один человек, который не покаялся и не принял Господа Иисуса в свое сердце, не может прийти к Нему, нашему первосвященнику. Господь Иисус никого не впустит в небесное святилище. Он всех пошлет сначала к Голгофе, где Господь Иисус висел на кресте, как спаситель грешников. Там находится место омовения. Туда следует явиться всем погибшим грешникам. И только тогда, когда совершится омовение от грехов, тогда все приходящие к Нему будут освящены. Тогда все спасенные, омытые и оправданные с дерзновением могут входить в небесное святилище, где наш первосвященник сидит одесную Отца и ходатайствует за нас, как читаем в послании евреям в главе 10, стих 19. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, мы должны познать божественный порядок, который Святой Дух с большой точностью сообщает в Святом Писании. А после освящения следует высказывание о том, что коринфяне были оправданы, но не со стороны людей, а со стороны Бога и на основе смерти Иисуса Христа». Это является основой нашего оправдания через веру в кровь Иисуса. Мы никогда не можем верить в соответствии с Божьей волей и не можем быть оправданы Богом, если бы Господь Иисус не положил для этого основания через свою смерть. Только через смерть Иисуса мы можем быть оправданными Богом, можем быть переведены в чудесное положение, быть оправданными через воскресение Иисуса Христа. Каждый человек, который ссылается на смерть нашего Господа Иисуса и принимает ее, сразу же имеет часть в первом воскресении. Достойна внимания последовательность, которая нам показывает, как Бог в своей великой, бесконечной благодати поступает с грешником. Он тот, который омывает грешника, отделяет его для себя от мира сего и оправдывает его. И все это возможно лишь потому, что в этом грешнике пребывает новое творение. Иначе это было бы невозможно. Именно это является причиной, почему Бог в Ветхом Завете не мог оправдывать грешников. Бог не может оправдывать ветхого человека, нашу грешную плоть. И с нами сегодня Он этого не делает. Он оправдывает нас ради или на основании того, что в нас находится новое творение, то есть при покаянии, когда в нас входит нетленное Божие семя. Возможно, среди вас найдется такая находчивая голова, которая скажет, что последовательность в первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 30, которая гласит: «От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Это выражение противостоит последовательности в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 11, где читаем: «Омылись, но освятились, но оправдались». Праведность и омовение переставлены местами. В первом послании к Коринфянам, глава 1, стих 30, читаем: «Иисус сделался для нас праведностью и освящением и искуплением». Внимание следует обратить на тот факт, что в обоих случаях слово «освящение» находится в середине, а перестановка местами слов «праведность» и «искупление» рассматривается в этих двух случаях с разных точек зрения. Один раз с точки зрения грешника, а во втором случае с точки зрения Бога. Поэтому последовательность этих трех понятий в обеих текстах, в первом послании к Коринфянам 6:11 и в первом послании к Коринфянам 1 стих 30, совершенно верная. Таким образом, апостол Павел показывает нам этот факт в послании к Коринфянам. К этому освящению на основании жертвы Иисуса Христа мы вообще ничего не добавляем и не можем добавить через наши дела и наше хождение. Первое, что Бог делает, это Божья сторона. Здесь мы ничего не можем добавить или убавить, или как-то повлиять на это. Это просто освящение, которое Бог совершает над нами по благодати. И кто из нас пожелал бы или осмелился бы что-то изменить в Божьей благодати? Я думаю, что никто, а Бог этого и не допустит, потому что это означало бы вмешательство в Его божественное высочество. Но Бог не дал смертным людям в это дело доступ. В этом деле нет ни различных ступеней, ни степеней. Божья благодать имеет для искупленных одинаковое действие, потому что она ссылается на единственную жертву благодати, которой является жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. Если Бог кого-нибудь спасает, то Он полностью спасает. И если Бог кого-нибудь оправдывает, то Он оправдывает его не на 50%, но полностью. Поэтому полуспасенных не бывает. Либо мы спасены, либо остаемся погибшими, если мы остаемся такими, какими мы являемся по природе. Изменения, в смысле ухудшения в сторону погибели, не бывает. Если мы изменяемся, то это изменение может быть только в сторону спасения и избавления ко Христу. А наше спасение нуждается в изменении, что я особенно подчеркиваю. Иисус изменяет. Все, что происходит со стороны Бога, есть и остается совершенным во всем. А теперь мы обратимся ко второй стороне, то есть к человеческой, к святости, которая должна быть нами завершена, как об этом говорит Библия. Каждое дитя Божие практически является освященным во Христе Иисусе. Это значит, что каждое дитя Божие во Христе Иисусе отделено через Божью благодать для Бога, не для мира. Поэтому мы не можем больше служить миру сему, а также религиозным принципам, но только Господу Иисусу и Его Слову. Это значит, что мы отделены и освящены для Бога, а не для нас. В этом мы имеем основополагающее высказывание, что мы больше не принадлежим себе, но принадлежим тому, который вырвал нас из грязи мира сего, из проклятия через свою жертву на кресте, и принадлежим нашему Господу Иисусу. Если кто-то из вас забыл, что мы больше не свои, то я напомню, что это написано в первом послании к Коринфянам, глава 6, стих 19. «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» Поэтому апостол Павел и говорит, что мы принадлежим Господу Иисусу, для Него предназначены, но одновременно, как освященные, находимся в ответственности, чтобы жить для Бога. В то время, как в нашей освященности со стороны Бога не существует никаких различных ступеней, а со стороны практической жизни детей Божьих между отдельными членами существуют большие различия. Характерный пример мы видим в этом направлении в Коринфском собрании. И если мы коротко заглянем в первое послание апостола Павла Коринфянам, то придем к заключению, что в своем хождении и поведении они не соответствовали высокому положению, как освященные и отделенные во Христе Иисусе. Именно это состояние коринфян является причиной и необходимостью, чтобы Павел написал это послание. Почему? Потому что, как говорит Павел, в их среде наблюдались зависть и споры. Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 3. И каждый, кто причастен к зависти и спорам, является тоже виновным. И если мы будем себя так вести, чтобы не вмешиваться, не впутываться ни в какие споры, тогда будем соответствовать Божьей воле. Но поскольку среди коринфян такое поведение не наблюдалось, то апостол Павел не мог с ними говорить, как с духовными, но как с плотскими, хотя они были детьми Божьими и освящены Богом, но свидетельство их хождения не было освящено, поэтому оно было плотским. Они ходили еще в соответствии с человеческими обычаями. Об этом апостол Павел сообщает коринфянам в первом послании в главе 3 стихи с 1 по 3. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Коринфяне так ходили, как будто бы они еще не были отделены от мира сего. Они принимали участие в мирских делах и вещах, делали то же самое, что делают и мирские люди. В таком состоянии они стояли перед Богом, как спасенные, и жили еще в этом мире в тесной внутренней связи с ними. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: В Сиэтле полночь.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви евангельских христиан-баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.

0: Братья и сестры, я попрошу подняться, чтобы, стоя, выслушать Слово Божие, записанное в первом послании к Коринфянам в 11 главе, мы читаем с 23 стиха. Апостол Павел пишет: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Также и чашу после вечери и сказал: сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Говорят, когда однажды Мартин Лютер во время причастия, во время вечери Господней, увидел женщину, которая не решалась протянуть свою руку к чаше, он обратился к ней и сказал: «Женщина, возьми эту чашу. Она для тебя. Она для таких, как ты». Чаша Господня для таких, как мы. Для всех уверовавших во Христа Иисуса как своего личного Спасителя и верующих в силу жертвы Христа и Его святой пролитой крови. Да испытывает же себя человек, имеется в виду в первую очередь, есть ли в нас вера в это. Верим ли мы, что там на Голгофе Христос Иисус умер из-за меня? И если мы замечаем за собой какие-нибудь недостатки, которые есть всегда, мы во имя Господа просим, чтобы Он омыл и очистил нас. И Его святая кровь омывает нас от всякого греха. Да благословит нас Бог, и по примеру Господа и Его апостолов святых мы помолимся о хлебе. О Господь, мы славим Тебя, мы величаем имя Твое святое. Господи, мы предстоим перед Голгофским крестом мысленно, верою, Господи, взираем на крест Христов, потому что там был распят Господь Иисус, Спаситель мира, который не сделал никакого греха, но который взял на себя грех всего мира, и наш в том числе. Ты умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Иисус, и этот хлеб в заповеди Твоей, он напоминает нам о ломимом теле Твоем. Господи, о том, как Ты был истязуем, как Ты был избиваем руками грешников, но Ты все это претерпел, потому что любил, потому что любишь, потому что Твоя любовь вечна и совершенна. Благослови нас, приняв участие в этой вечере, во славу Твою, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: И, возблагодарив, преломил.

Если вы член Церкви Христовой, если вы в мире с Богом и с вашими братьями и сестрами, и если сердце ваше не осуждает вас, если вы в молитве принесли Господу все ваши недостатки, все ваши согрешения и верите, что Господь прощает вас и милует вас, вы можете участвовать в вечере Господней. Садитесь, братья и сестры. И в то время, когда братья-служители, диакона нашей церкви будут проходить с хлебом, те, которые участвуют, поднимайтесь и осторожно, благоговейно принимайте хлеб с молитвой, и да благословит вас Господь.

0: также и чашу после вечери. Господь и Бог наш, мы благодарим Тебя, что мы могли принять участие в хлебе, вспоминая Твое ломимое тело там, на Голгофском кресте. Теперь мы просим, благослови и эту чашу с вином, напоминающую нам о Твоей святой пречистой крови, как чистого и непорочного Агнца, закланного за нас. Мы славим Тебя, мы величаем имя Твое святое, потому что нету другого имени под небом, данного человеком, которым надлежит нам спастись. И Ты спасение наше совершил на Голгофе. Благослови нас принять эту чашу с благодарностью, с молитвой, с радостью и с торжеством во Святом Духе, потому что мы омыты кровью Христа, и потому мы теперь имеем свободный доступ к престолу благодати. Веруя в Сына Божия, мы имеем жизнь вечную. Да будет Твое имя благословенно и прославлено, наш вечный Бог, Отец и Дух Святый. Аминь.
1: Аминь.
0: Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Садитесь, братья и сестры. То же самое и с чашей. Те, которые участвуют, поднимайтесь, и братья вас обслужат. И принимайте чашу тоже с молитвой, благодарением, рассуждая о теле Господнем, о Его страданиях, о той великой цене, которая была заплачена за наше спасение.

0: Отец наш Небесный, слава Тебе и благодарность за Иисуса Христа, которого Ты предал в жертву за мои грехи, за грехи каждого в отдельности, что Ты, Господь, понес на Себе эту тяжесть греха всех нас. Благодарим Тебя, Господи, за искупительную жертву, за Твой подвиг, за то, что Ты простил и прощаешь до ныне, Господи, что Ты любишь и заботишься, Господи, нас. Благодарим Тебя, что дал возможность вспомнить Твою Голгофу, Твои страдания. Помоги, Господи, нам жить святой, богоугодной жизнью, прославляя Тебя, доколе Ты придешь, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
1: Дозвольте привітати вас словами «Христос воскрес!» Він не лише помер, Він воскрес для нашого виправдання. Господь гряде. Гряди, Господи. Сідайте, будь ласка.
2: Пусть Господь меня благословит, не возражаю. Если Он меня благословит, и вам хорошо будет. Личное такое. 25 лет назад я впервые был у вас на собрании. В 89 году эта церковь собиралась еще на Ямской. Я подсчитал сегодня в пресвитерской 25 лет. Павловский Петр Иванович был пресвитером. Такое тесное все там, народу, битком и все. Тепло было. И не только в здании, но и в сердцах. Но в сердцах у нас и сейчас тепло. Правильно я говорю? Удивительный орган глаза. Вот мы встречаемся глазами, и у нас сразу устанавливается какой-то определенный контакт. С людьми незнакомыми тоже интересно. Как-то становится этот человек ближе. Не знаешь его совершенно, а что-то узнаешь. Лев Толстой, помните, сказал, что глаза – зеркало души. Мы глазами воспринимаем окружающий мир. Бог нас так устроил. Поэтому у нас есть служение незрячим, потому что есть многие люди, которые не видят красоты окружающего мира, не могут читать книги, журналы. Поэтому есть диски, которые они могут слушать с музыкой, оформленные хорошо. Но все-таки мы им не можем компенсировать этого, ну, чуда, которое Бог создал. Великий лидер немецкого ортодоксального иудаизма, собственно, основатель ортодоксального движения в иудаизме, Шимшон Рафаэль Гирш в Ганновере, однажды удивил своих сторонников, настаивая на путешествие в Швейцарию. Но это было давным-давно. В то время еще путешествия были большое дело. Из Гамбурга в Швейцарию это на несколько недель. И он настаивал, давай поехали. Они говорят, зачем, рабе, тебе ехать в Швейцарию? А он говорит, когда я предстану перед Всевышним, мне придется ответить на множество вопросов. Но что я отвечу, когда он наверняка спросит, Шимшон, а ты видел мои Альпы? Бог так создал все прекрасно, что Ему нравится показывать нам свою красоту. Даже заберешься куда-нибудь в горы, за каким-нибудь камнем, какой-то, ну, за каким-то листком, где никогда нога человека не ступала. Такой красивый цветок. Впечатление, как будто Бог его там для меня посадил, чтобы я его увидел. Ну, конечно, это одна возможность видеть, что Богу очень важно, и я думаю, даже более важно, чтобы мы за всем тем, что происходит в этом мире, и за тем, всем тем, что есть в этом мире, видели Его. Как вот этот рабби Рафаэль Гирш сказал. Пророк Исаия говорит, 6 глава, 10 стих, «Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». не о нашем физическом зрении говорит пророк Исаия, а о очах нашего сердца. Мы склонны жаловаться на падение нравов. С кем бы мы ни говорили, о чем бы мы ни говорили, сейчас это ужас, что делается. Пресвитерская, о чем меня спросил пресвитер? А это правда, что у вас вот это, вот это, вот это? Говорю, правда. Нас волнует вот это повсеместное падение нравов. И мы похожи, иногда нам кажется, что мы понимаем пророка Илию, когда мы читаем третью книгу Царств, например, 19 главу. Он говорит: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут». А не знал пророк, что Бог сохранил как минимум 7000 мужчин, всех этих колена не преклонялись пред Ваалом, и всех этих уста не лобызали его. В какой политической ситуации жил Илия? Вы помните, кто был царем? Ахав. На ком он был женат? Изавель. Хорошая она была женщина. Ахав был такой, ну, тряпка, мужик такой. Жена командовала парадом. Она командовала парадом в царстве, принадлежавшем ее мужу. Она была аммонитянка, язычница, и всех со всеми своими идолами тогда пришла в Самарию. И там устроила все эти идольские капища и игры, и жрецов наняла, и, ну, там это они были в то время чиновниками государственными, а всех тех, которые служили Богу Израилеву, она убила. Вот в такой политической ситуации жил этот пророк. Политическая ситуация его в стране была очень даже похожа на современную ситуацию в некоторых странах этого мира. Ну, например, недалеко от его дворца Ахава был большой виноградник. Принадлежал он по наследству Навуфею. Понравился царю виноградник, а Навуфей решил не продавать. И виноградник принадлежит Навуфею. Политический расклад сил не всегда мы можем воспринимать, скажем так, адекватно. Один Бог знает, как вообще в этом мире все взаимосвязано. Ну, приведу другой пример. Был такой пророк, которого звали Иеремия. Он тоже, вот как Илия, такой в большом одиночестве был. Народ в ужасном состоянии, поклоняются идолам. Там, где храм, который потом разрушили, в этом храме стояли идолы, которым пекли пирожки в форме определенных органов, определяющих нашу половую принадлежность. И приносили в жертву богине плодородия. Ну и всякое разное другое, о чем я сейчас посмотрел, тут дети у вас на собрании сидят, не буду говорить. Состояние ужасное. Народ иудейский надеялся на Египет. Цивилизованная страна, колыбель цивилизации и культуры. И оттуда же они вышли. А в это время на Востоке формируется новая могущественная империя, жестокая, Навуходоносор. Кровь у него отовсюду льется. Жестокостью покорил все окружающие народы. Иеремия сидит в тюрьме. Он говорит народу израильскому: покоритесь Навуходоносору. от Бога этот бич. А почему? Он же такой, такой, такой. Почему? А он говорит, а потому, что все мужья ваши, как жеребцы на всех соседних жен поднимаются. А потому, что в сердцах ваших идолопоклонство. А потому, что, ну не буду все повторять, что он говорил, 60 глав написано, можете почитать. И сидит в тюрьме, сидит в колодце, сидит в болоте, его бьют. Он говорит пророчество, его секретарь записывает, а царь их отрезает и бросает в жаровню. Мы возмущаемся, волнуемся, переживаем падение нравов, политические расклады, не так, как нам нравится. А Иеремия говорит, что нужно делать, чтобы политический расклад был для нас благоприятным. Нужно каяться и Богу доверять, и только Ему одному. Есть у пророка Исаии замечательные слова. Ибо он, речь идет об Иисусе Христе, будущем Мессии. Ибо он взошел пред Ним, как отпрыск, как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. И вот пришел Мессия. Как вы думаете, обратили ли бы мы на него внимание? Он говорил очень непопулярные вещи. Очень. Оккупированная страна. Платить налоги римлянам, оккупантам или нет? Он говорит, покажи, покажи доллар, или как там назывался, динарий. Чье изображение? Он говорит, отдай кесарю кесарева, а Богу Божье. И другие случаи, о которых сейчас можно вспомнить. Ну, например, политическая ситуация, в которой Иисус Христос проповедовал. Царство Божье проповедовал, покаяние проповедовал, рождение свыше проповедовал. А политическая ситуация. Пришли люди приносить жертву в храм. Народу битком, море. Какие-то там беспорядки. Кто-то возмутился. Римляне не такие или еще что-нибудь. Он пришел и всех галилеян или там море, кто их там жертвы приносили, смешал с кровью их, с жертвами их. Убил их всех, которые в храме приносили в жертвы. Мы возмущаемся. Мы говорим, о, ах, ай-яй-яй. Обращаются ко Христу и говорят, слушай, слышал ты, что Пилат сделал? Он смешал кровь с жертвами. И он говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Обращаем ли мы внимание на то, что происходит в нашей жизни? И как мы к этому относимся? Как мы оцениваем, например, встречающиеся нам на пути жизненном проблемы, болезни, страдания, смерть близкого, измену друга? Как мы к этому относимся? Давайте прочтем, как к этому относился апостол Павел. 2 Коринфянам, 4 глава, с 8 по 11 стихи. «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены, низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в теле нашем. Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисуса открылась в смертной плоти нашей. Поэтому, с 16 стиха, поэтому мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. И вот вопрос каждому из нас, ко мне и к вам, на что смотрим мы, когда мы испытываем вот такие вещи, о которых говорит апостол Павел. И это говорит человек, который пишет своим друзьям: от иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. И в конечном итоге ему отрубили голову. Помните, кто был императором в то время? Во времена апостола Павла. Нерон. Очень нехороший император. Мать свою убил. Агриппина ее, кажется, звали. Родственников всех поубивал, всех конкурентов уничтожил. Учителю своему приказал покончить жизнь самоубийством. Умнейший человек. Что говорит об этом Иаков? Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Искушение, говорит Иаков, они внутри у нас. Апостол Павел говорит: извне гонения, изнутри страхи. Об этих искушениях говорит Иаков. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Вы помните ситуацию, в которой находился Иаков? Его арестовали, посадили в тюрьму и отрубили голову. И правитель увидел, что народу это дело понравилось, он взял и арестовал Петра. Ну, помните, как Петр в тюрьме сидел? И вот что говорит об этом Петр: ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, что это угодно Богу. 1 Петра, 2 глава, 20 стих. Вы помните, как он жизнь закончил? Его распяли вниз головой. Он говорит: я недостоин, чтобы меня распяли, как моего Господа. Его распяли вниз головой. А что говорит Иоанн? Единственный, который умер ненасильственной смертью. Но он сидел достаточно и на Патмосе был, помните там. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Что-то изменилось в лучшую сторону за 2000 лет? Не думаю. Видеть Бога в творении, видеть Бога в истории, вот я истории рассказываю, это вас не напрягает, а как только я чуть-чуть это параллели начинаю проводить, у вас сразу уже какое-то это самое напряжение возникает, скажем так. Видеть Бога в творении, видеть Его в истории, видеть Его в личной жизни – это великое преимущество верующего человека. Потому что верующие люди отличаются от неверующих этой способностью видеть невидимое. 11 глава послания к евреям – это перечисление этих героев веры. Отличались они тем, что видели невидимое и ценили невидимое выше видимого. Только один пример приведу. Авраам, ему дали, Бог обещал ему землю, он увидел эту землю, поселился там, жил в шатрах, А потом Бог ему показал небесный Иерусалим. Он говорит, ах, отдалась мне эта земля тогда. И все. И он жил тем, что невидимо. И всю свою жизнь жил ожиданием города с художником и строителем, которого является Бог. Цитата из послания к евреям. О неверующих я прочел в начале нашей короткой беседы слова из пророка Исаии. Апостол Павел об этом говорит очень даже категорично. Ибо что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. И далее. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Видеть Бога, думать о Нем, замечать Его действия в нашей жизни необходимо нам, а не Богу. Нам это важно видеть. Я думаю, многие из вас могли бы привести пример, подобный тому, который я сейчас в заключение хочу привести. Пример из истории. История миссионерского служения. Один миссионер слег с сильной горячкой. И в этом испытании Господь преподал ему важный урок. Он рассказал об этом своим друзьям следующее. «Я лежал в своей палатке и чувствовал себя смертельно больным, без сна ворочаясь сбоку на бок. Когда, наконец, начало светать, полость, закрывавшая вход в мою палатку, немного отодвинулась, и в проеме показалось черное лицо. Это была Нани, старая негритянка. Бросив на меня приветливый взгляд, она спросила, «Масса сегодня утром видит светлая сторона?» «Нет, Нани», – ответил я, – «она не такая светлая, как мне бы хотелось». «О, масса, я всегда видит светлая сторона». «Это прекрасно, Нане», – ответил я, – «но, возможно, ты в твоей жизни не перенесла так много трудностей, как я». «Возможно, нет», – согласилась она, добродушно улыбаясь. Затем она начала наивно рассказывать на своем ломаном языке о своей жизни в Вирджинии. Ее дети были проданы в рабство один за другим. Ее мужа и, наконец, ее саму отвели на рынок и продали с молотка. Уже много лет она остается одна, не зная совершенно ничего о своих ближних. «Возможно, я перенесла немного трудностей», – закончила она свой трогательный рассказ. «Но Нани, – заметил я с некоторой робостью, – и ты при этом всем всегда видела светлую сторону?» «Всегда, масса, всегда». «Но как ты это умудряешься делать?» «О, это очень просто, масса. Если на ней видеть, прийти большие черные тучи, и они спускаются все ниже, чтобы меня раздавить», при этом она сделала выразительное движение своей черной рукой, «тогда я быстро перебегаю на другую сторону и нахожу там Господа Иисуса. И тогда вдруг все быть светло и ясно. Светлая сторона всегда там, где Иисус, масса». «Значит, Нани, — сказал я взволнованно, — если ты это умеешь, то и я должен этому научиться». «Мне тоже так казаться, масса, — сказала эта преданная душа, — ведь масса всегда об Иисусе проповедовать». С этими словами она ставила палатку, а я поднял глаза свои кверху и прошептал, «Да, Господи, ты мой пастырь, прости мое неверие. Пусть будет, что будет, горячка или здоровье, смерть или жизнь. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». И когда я произносил эти слова, в мое сердце пролился глубокий мир. Вот этот глубокий мир я желаю вам всем. Перейдите на светлую сторону. Аминь. Помолимся. благословивший нас в нашем Господе Иисусе Христе всяким духовным благословением на небесах. Мы это благословение приняли и стали Твоими детьми. Мы приняли Твое наследство. Мы приняли Твоего Святого Духа. Мы стали членами Твоей большой семьи, членами Твоей Святой Церкви. Мы благодарим Тебя за это чудо, за чудо Твоей Церкви в этом мире. Благодарим Тебя за пролитую кровь на кресте, за единство, которое мы имеем и свидетельствуем об этом, принимая совместное участие в вечере Господней. Благодарим Тебя за это установление. Благодарим Тебя за Твою любовь и верность к нам. Благодарим Тебя за то, что Ты открываешь нам глаза наши и показываешь нам свое величие, свою силу, свою власть, свою милость, свою любовь, свою благодать. Благодарим Тебя за это. Мы просим у Тебя мудрости. Мы просим у Тебя глазной мази для наших очей, чтобы нам видеть Тебя, видеть руку Твою во всем, что с нами случается, что Ты нам предопределил на нашем жизненном пути. Мы просим у Тебя Твоей мудрости и Твоей глазной мази для Твоей Святой Церкви в Украине, чтобы ей видеть Тебя со всем тем, что происходит в этой стране. Благословен Ты, Господь, Бог наш, что Ты пишешь историю. Ты не отдал бразды правления и в этой стране никому. Мы верим Тебе, доверяем Тебе. Мы просим у Тебя мудрости видеть свое назначение в этом мире, быть солью и светом. Благослови нас и благослови эту церковь и в этом доме. Аминь.
1: Садитесь, братья и сестры. У нас есть чудесная песня 389. Что за друга мы имеем? Нас он к жизни пробудил. В нем мы счастьем владеем. В нем источник вечных сил. Во время пения этого гимна мы также примем участие в нашем материальном служении.

Если у вас нету еще этого верного друга, если Господь Иисус не является вашим другом жизни, вы можете прямо сегодня подойти к Нему. Вы можете помолиться нашему Спасителю Иисусу, и Он примет вас в свои объятия. Если есть желающие покаяться, мы приглашаем вас. Пройдите наперед. Найдите в себе силы и мужество признаться Господу, сказать о себе то, что вы есть на самом деле, и попросить у Него прощения. И Господь совершенно изменит вашу жизнь, и ваша жизнь будет иметь смысл, цель, значение и продолжение, потому что за этой временной жизнью есть вечная жизнь. Пусть Господь вас благословит. Хор в заключении.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Домостроительство. Тайны. Говоря о тайне, что мы понимаем под этим словом? Тайна. Фактически это то, что нам неизвестно. То, что скрыто. Иногда говорят «тайна под мраком» или «мраком покрытая тайна». По-разному. Смысл один – это то, что человеку неизвестно. Это для него тайна. Какие тайны могут быть у человека? Какие-то личные, тайны семейные. Есть понятие государственной тайны. Есть тайна в каком-то случае в судебном разбирательстве, когда оно будет проходить закрыто. Много видов тайны. Но есть одна тайна, которая не похожа на все другие. Это тайна домостроительства. Этот термин мы находим в Библии, в письме Ефесянам, 3 главе. Тайна домостроительства. Какая тайна, какого домостроительства, мы узнаем в этой передаче, прочитав и проанализировав Ефесянам 3 глава, и мы будем читать с 1 стиха. «Для этого я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое понимание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как сегодня открыто святым апостолом его и пророком Святым Духом, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне сделалось известное через церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которую Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Тайна домостроительства или домостроительство тайны. Тайна у Господа. Скажите, а у Бога много тайн, которых мы не знаем? Я думаю, что их много. Ведь Бог открыл нам только то, что нам нужно знать. А сколько еще мы не знаем, сколько для нас является тайной? Очень много. Тайна была для людей, и не только для них. Тайна то, что произошло с приходом Христа. Посмотрите, в изучаемом нами месте Писания мы видим, что, во-первых, Павел в стихе 3, Ефесянам 3, глава стих 3, говорит о том, что ему возвещена тайна. Ему возвещена тайна, потому что именно его, как и других апостолов, Бог сделал первоначальным звеном проповеди радостной вести. Ему возвещена тайна. Зачем? Чтобы он поделился ей дальше. И вот мы читаем Ефесянам дальше. Апостол Павел пишет им об этом. Еще он называет эту тайну тайной Христа. Ведь тайна Христа действительно. В Ветхом Завете вы не найдете расшифровку этой тайны. Тайна Христа стала понятна только тогда, когда Иисус пришел в этот мир, принял образ раба, по виду стал как человек. Эта тайна не была, 5 стих, возвещена прежним поколением людей. Но Бог ее открыл не только через самого апостола Павла, но и через других апостолов. Ведь апостолы, они знали Христа лично. Апостолы — это те, кто не просто на словах что-то слышал, кто видел чудеса Христа своими глазами. Им Бог открыл эту тайну. Тайну Христа. Как он это сделал? Написано Святым Духом. Открытие тайн Божьих происходит никак иначе, как Святым Духом. Почему так? Потому что это особый механизм открытия тайн. Тайну Божью

проповедь радостной вести. Они стали теми домостроителями, которые тайну Христа заложили в основание своей проповеди, своей жизни. И стали говорить эту тайну, которая уже была открыта другим людям. Зачем люди рассказывают о тайнах? Чтобы поделиться. С какими целями? Много есть примеров каких-то перебежчиков, каких-то разведчиков. Все делится секретами, какими-то тайнами с кем-то. Или люди пытаются выйти на контакт с кем-то. Зачем? Ну, чтобы получить денег, во-первых. Получить повышение. Получить возможность переехать. Много есть причин. Но тайна Христа, которая не была открыта до его прихода в этот мир, она открылась Богом через Святого Духа не для того, что для чего открывают тайны люди. А для чего 6 стих? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот ответ. Этот ответ включает в себя два компонента. То есть первое, чтобы язычникам быть сонаследниками, сопричастниками обетования во Христе Иисусе. И второй аспект, зачем тайна была открыта, 10 стих. Чтобы сегодня сделалось известно через церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Два аспекта открытия этой тайны о Христе. Во-первых, для людей, чтобы Бог был известен и язычникам, как Он был известен в Ветхом Завете Израилю. Второй аспект связан с сущностями духовными. Открытие тайны произошло не только для язычников и, в принципе, для людей, но и для духовных сущностей. Смотрите, начальство властя на небесах. Зачем Бог им это открыл? Чтобы показать многоразличную премудрость Божью. Тайна Христа. Это действительно то, о чем стоит рассуждать. Потому что это открытая тайна, которая нас сделала святыми. Если бы тайна Христа не была открыта, если бы это оставалось все тайной, где были бы мы сейчас? Кем бы мы являлись? Итак, зачем была открыта тайна Христа? Во-первых, для людей, в частности для язычников. Во-вторых, для небесных или духовных сущностей, начальством и властям, чтобы они поняли многоразличную премудрость Божью. Итак, Бог это сделал через апостолов прежде всего. Апостол Павел сыграл огромную роль в этом. 8 стих. Мне наименьшему из всех святых дана благодать эта – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа. И далее, 9. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дана благодать эта – благовествовать язычникам богатство Христа. Проповедь радостной вести. Весть о спасении во Христе. Это действительно большая благодать. Потому что через это было открыто всем людям

0: что Бог сделал для нас, чтобы избавить нас от тьмы, вытащить из могилы греха. Что Бог сделал? Начиная с апостолов, далее были другие ученики. И вот мы, христиане 21 века. Благодаря чему? Благодаря Христу. И той тайне, которая была открыта апостолом. Прежде всего, апостолу Павлу. Апостолы сделались домостроителями. Они стали строить тот дом веры. Веры, которая неколебимо доводит человека до конца. Они стали его строить на основании Иисуса Христа, на основании Его имени. Открытой тайны, крови Нового Завета, пролитой за наши грехи. Всем стало известно, 21 век, кто не слышал о Христе? Более 90% людей слышали о Христе, а услышат 100% во время великой скорби, когда ангел посредине неба полетит с вечным Евангелием. Кто не слышал о Христе? Да почти слышали все. Потому что Бог открыл тайну. Это тайна, которая уже не под мраком и не под семью печатями. Это тайна, которая доступна всем, изложена в Слове Божьем Библии. Самое главное, как мы с вами относимся к этой тайне. Являемся ли мы с вами домостроителями этой тайны, подобно как начинали строить это здание апостолы? Говорим ли мы людям об этой тайне, о чем в Ветхом Завете не было возвещено? А мы имеем, благодаря тому, что мы имеем полноценное Божье Слово Библии сегодня, говорить об этой тайне, открывая ее другим людям. Благослови вас Бог, дорогие друзья, говорить о тайне Христа. Открывайте эту тайну другим, чтобы как можно больше людей узнавало о великой милости Божьей, которую Он даровал людям. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
2: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
3: А сейчас для вас в эфире звучит программа «Человек и эмоции».

эмоции, эмоции, эмоции. Гнев и радость, печаль и легкость, негодование и желание поделиться последним. Вопрос, кто из вас не знает эти чувства, звучит риторически. Мы каждый день встречаемся с ними, а может быть и они с нами. И хотим мы того или нет, мы обречены жить с эмоциями. Смеяться или плакать, радоваться или быть недовольным, ревновать и любить. Без этого наша жизнь бы казалась бы серой, однообразной и скучной. И среди этих чувств есть, которыми мы можем руководить, но есть и такими, с которыми мы не всегда можем совладать. Вы уже наверняка догадались, это любовь и депрессия. Если первое мы ждем с нетерпением, то относительно второго написаны огромные труды. Как побороть это состояние, которое является порождением наших родных эмоций? И сейчас я вас познакомлю с человеком, который представит вам еще одну точку зрения, как выходить из состояния депрессии и как не допустить ихнего развития. Но сейчас для вас поет Брент Борджес.

0: «Бог не мертв», так называлась эта песня. И после нее я хотел бы вам представить студентку Донецкого христианского университета Крылову Нелли. Ей 23, и она же скоро год как замужем. Муж Нелли также учится с ней в университете. Знаете, если вам повезет, и вы лично встретитесь с Нелли, вы запомните эту встречу надолго. Первое, что вас поразит в ней, это приветливые глаза, в которых спряталась улыбка, и которые как бы вас спрашивают, чем я могу помочь тебе? Уже с первой минуты разговора вас поразит жизненная мудрость Нелли. И хотя ей всего 23, вы почувствуете в суждениях и взглядах Нелли большой жизненный опыт. И я лично могу познакомить вас с людьми, которым помогла Нелли, своей добротой и отзывчивостью. А родилась и выросла Нелли в Кишиневе, в семье атеистов. И до 17 лет она росла как самый обычный человек. Но в 17 лет произошло событие, которое перевернуло всю Неллину жизнь. И я так думаю, что именно это событие помогло стать Нелли именно таким человеком, которого я знаю сейчас. Она стала христианкой, поверив во Христа. После этого Нелли стала работать в миссии, которая проводила занятия по изучению Библии в школах. Работая с детьми, Нелли стала сталкиваться не только с проблемами детей, но и их родителей. И она не только слушала эти проблемы, но и помогала решать их. И сейчас для вас в студии Нелли Крылова, которая подскажет нам, как бороться с депрессией.
1: Свою речь я хочу начать с примера. Представьте себе вечер. Вы пришли после работы домой, поужинали и сели смотреть телевизор. Показывает детектив, Спрут, например. И тут наступает пиковый момент. Комиссара Катани должны сейчас убить. Сам комиссар напряжен до предела. Вот-вот сейчас что-то произойдет. Если в этот момент взглянуть на вас со стороны, то можно подумать, что убивать должны вас, а не героя фильма. Ваши мышцы напряжены, сердце колотится в полтора раза быстрее, чем обычно. И вы весь горите справедливым гневом на бандитов и желанием помочь комиссару. Но задумайтесь на минуту над этой ситуацией. Это происходит не с вами и даже не в реальной жизни. Хотя мысленно, в глубине души, мы понимаем, что это все выдумка. Но наши чувства не смогли отличить реальность от мира фантазии и воспринимали все за чистую монету. На первый взгляд, это может показаться смешным, но именно такова природа наших чувств. Эмоции не видят и не слышат реального мира. И окажись человек глухим и слепым, его эмоции были бы полностью отрезаны от окружающего мира. Получается, эмоции — это лишь отражение наших мыслей. И выходит такая схема. Я что-то вижу или слышу, и мозг воспринимает и обрабатывает эту информацию, отзываясь на нее различными мыслями. А мысли, в свою очередь, порождают в нашем сознании эмоции, и в зависимости от того, какие мысли, добрые или злые, такие же у нас будут эмоции. И это можно проиллюстрировать примером в нашей жизни.
2: Однажды, поздним дождливым вечером, один человек ехал на своей машине по шоссе. Вдруг у машины спустило колесо. Так случилось, что гаечные ключи он забыл дома, ему ничего не оставалось делать, как пойти и попросить ключи у фермера, дом которого виднелся неподалеку. «У фермера наверняка должны быть гаечные ключи», — думал водитель. «Но откроет ли он дверь? А если откроет, наверняка разозлится, что его беспокоит». По мере того, как этот человек приближался к дому и размышлял таким образом, он начинал все больше и больше чувствовать раздражение против пока еще незнакомого человека. Водитель думал, и почему этот эгоистичный человек не может оказать мне помощь? Дойдя до дома, водитель позвонил в дверь. «Кто там?» — раздался голос из-за двери. «Сам знаешь, кто это я, можешь подавиться своими ключами, а упрашивать будешь не возьму».
1: Смешно, скажете вы. Абсурдно. Да, но я уверена, что каждому из вас знакома такая ситуация. Этот незадачливый водитель попался в ловушку своих собственных эмоций. Вместо того, чтобы вернуться к реальности и сказать себе, Как я могу думать о человеке, которого еще не знаю? Но он, озабоченный своей проблемой, не смог этого сделать. Мысли породили эмоции, а эмоции — мысли, и так дальше по нарастающей, и так до состояния истерики. Помните, что я вам говорила в начале? Эмоции слепы и глухи к окружающему миру. Они узнают об этом мире лишь потому, как мы думаем о нем. То есть, как мы думаем, такие эмоции мы ощущаем. Именно в этом лежит корень многих депрессий. Человек теряет контроль над эмоциями, и они начинают ему диктовать, как надо мыслить. Обычно в жизни это происходит так. Вы ссоритесь со своим мужем или получаете на работе серьезные замечания. Это дает неприятный осадок в душе. И когда мы даем эмоциям власть, забывая, что они порождение наших мыслей, а мысли, в свою очередь, опять порождают эмоции. И мы начинаем видеть мир в черном и безрадостном свете. Вам это знакомо? Да, скажете вы. Но как избежать отрицательных эмоций и впоследствии депрессий? И теперь я хочу поделиться с вами тем, что помогает мне избегать депрессий. Во-первых, я смотрю на жизнь реально и помню вначале мысли, а потом уже реакция на них. Во-вторых, всегда задумываюсь, отражают ли мои эмоции истинное положение дел и почему проблема, свалившаяся на меня, кажется такой большой и неразрешимой. И в-третьих, самое основное мое лекарство — у меня есть Бог. Я просто становлюсь на колени и в молитве говорю Ему все мои переживания, все, что у меня на сердце и все, что я думаю в тот момент, и прошу помочь Ему решить эту проблему. Помните, что Бог и вас любит и желает вам помочь. Он лишь ждет, когда вы к Нему обратитесь, чтобы Он решил и ваши проблемы.
0: А сейчас, как ни жаль, но нам надо расставаться. Для вас в студии работали продюсер и оператор Кузьменко Сергей, в передаче участвовали Крылова Нелли и Ильчанина Михаил. В передаче были использованы материалы лекций доктора Сейлы и главы из книги «Хлеб наш насущный». И в заключение для вас звучит еще одна песня Брента Бёрджесс.

0: Что такое обида или горечь?
1: Как сказать? Ну, обидно становится, что съехал, обидел, ну, на душе плохо, тоскливо.
2: Ну, обида тогда как тебе обманывают, или что-то у тебя крадут, или это обида какая-то, что-то обидно, что тебя обижают, вот это обидно.
3: Обидно то, что потеряли великое государство.
4: Горечь – это когда тебе наносит какой-то, человек наносит тебе какое-то огорчение, это горечь. Вот. А обида – ты на человека можешь обидеться из-за того, что он тебя предал.
5: Ну, я думаю, это личные какие-то комплексы, амбиции, не более.
3: Что потрясает человека до глубины души?
6: Но обида – это когда тебя обижают, а горечь – это когда огорчил любимый человек.
4: Это боль.
7: Это мелочь по сравнению с тем, что делается у нас сейчас в стране. Это можно пережить.
8: Обида – горечь, а горечь – на теперешнюю жизнь.
9: Это очень плохо.
10: Для души.
8: Это боль.
11: Ну, обида – это когда душевное состояние плохое у человека. И, ну и горечь – это с чем-то связано с обидой.
12: Обида – это когда тебя не понимают.
0: Думаю, лишним будет спрашивать, приходилось ли вам ссориться с кем-либо, держать в себе обиду, неприязнь. Но вопрос в том, как мы относимся к таким конфликтам. Трудно ответить на его положительно. Почему же? Разве мы не знаем в глубине своего сердца, как верно относиться к обидам и горечи? А может быть, поступаем не так, как чувствуем? И следствием того есть то, что мы сердимся, ссоримся и обижаемся. И, конечно, радости ни мы, ни окружающие от этого не испытываем. Давайте заглянем в свое сердце и понаблюдаем этот интересный процесс. Здесь оговорка. Все мы люди разные и по-разному реагируем. Одни люди становятся нейтральными, они думают, что они невиновны и уже сделали все, что могли, потерпев неудачу. У других людей обида подобна костру, мысли – это ветер, который раздувает его. Мы думаем, думаем и о нанесенном оскорблении, и проблема гложет нас, как червь, да и настроение не очень хорошее. Иногда мы не хотим иметь никакого дела с обидчиком, избегаем всякого контакта с ним. Но если случится встреча, пройдя мимо, устремив взгляд в горизонт. Некоторым людям хочется сразу же поделиться со своей обидой соседкой. Но как потом бывает неприятно, когда обидчик узнает все это, ситуация еще более осложняется. Самая распространенная реакция – это месть. Мы настраиваем других людей против врага и вызываем в них осуждение. Разум с быстротой компьютера придумывает разные варианты мести. Вы заметили, что ни одна из этих путей не ведет к примирению. Как же быть? Как вести себя в этой ситуации? Я вышел на улицы Донецка и попытался найти ответ на этот вопрос. А какие вы шаги предпринимали для того, чтобы примириться с тем человеком, который обидел вас, или, может, вы обидели?
11: Ну, он меня обидел. Это у меня с братом было дело. Ну, я ему простила, конечно.
13: Какие шаги? Не знаю, я даже не знаю.
14: Стараюсь никого не обижать. А если ко мне кто-то обидел, я, наоборот, стараюсь добро сделать.
13: Какие я шаги предпринимаю? Ну, постараюсь понять. Может быть, я там этого человека, может, я не так его истолковала, там, слова или что такое, объяснить какую-то ситуацию. Но в последнее время стараюсь не обижаться.

0: Сегодня на студии находится гость, и, наверное, будет интересно слушать его мнение о некоторых вопросах, которые волнуют многих молодых людей в это время. Итак, нашего гостя зовут Вячеслав Шевелев, и в данное время он является студентом Христианского университета в городе Донецке. Но прежде чем задать несколько вопросов, маленькая вытяжка из его биографии. Родился Славик в 1974 году в городе Харькове. После окончания средней школы он учился на водителя и позже на телемеханика. Славик очень любит заниматься радиотехникой и очень увлечен фотоделом. Сейчас он вместе с женой учится в университете, чтобы расширить свои знания о Боге и постараться более эффективно нести свое служение. Вот цель поступления Славика. После окончания университета он думает заниматься миссионерской работой или работой на радио. По словам его жены, Славик очень заботливый и любящий муж. Друзья о нем откликаются, что он очень хороший друг, надежный и верный товарищ. И теперь давайте послушаем мнение христианина. Славик, как вы думаете, что такое обида?
1: На мой взгляд, обида — это одна из отрицательных реакций человека на причиненное ему зло. Есть близкий синоним этому слову — огорчение. Разница только в том, что огорчать нас могут события, ситуации, в которые мы попадаем, или люди. Но обижаться мы можем только на человека.
0: Обижались ли вы в своей жизни?
1: Да, конечно. Это совершенно естественная реакция человека. Вопрос не в том, обижаемся мы или нет, но как долго мы пребываем в этом состоянии. Если человек обижен и только сосредоточен на этом, то отрицательные эмоции нагромождаются. Человек может впасть в депрессию, и в таком состоянии его сердце заполняет горечь.
0: Как Библия рассматривает вопрос обиды?
1: Насколько я понимаю, Библия однозначна в этом вопросе. Единственный хороший ответ на обиду — это прощение. Для каждого верующего человека примером служит Иисус Христос. Ведь Он простил даже тех, кто распинали Его. Но есть и еще несколько причин. Обида разрушает взаимоотношения между людьми. Из-за нее разрушаются семьи, теряют друг друга близкие, любимые, расстаются друзья. Да и направлена обида против обиженного человека. Горечь непрощения разъедает душу человека.
0: Какие шаги предпринимают христиане для примирения с обидчиком?
1: Сперва я хотел бы обратить внимание на несколько неправильных подходов к решению этой проблемы. Многие люди пытаются впадать в размышления и этим питать свои оскорбленные чувства. Но Библия в послании к Ефесянам 4 главе 26 стихом говорит такие слова: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть мы должны спешить избавиться от груза обиды. Другой неправильный подход — это уклонение от решения конфликта, когда мы говорим, что не хотим ничего общего иметь с этим человеком. И, возможно, самое худшее — это месть, когда мы становимся в оппозицию и даем отпор обидчику. Как же правильно подойти к решению этого вопроса? На мой взгляд, нужно, во-первых, видеть разницу между обидой и обидчиком. Нужно решать проблему, а не бороться против человека. Не ищите ссоры, возьмите на себя инициативу примирения. Простите того, кто причинил вам огорчение. Забудьте об обиде. В послании к Римлянам, 12 главе, 21 стихом сказаны такие слова: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Когда мы пытаемся ответить человеку, отплатить ему, то тем самым мы умножаем только зло.
0: Что вы посоветуете тем людям, которые сейчас обижены?
1: А сейчас я хочу сказать, наверное, самое главное. Я понимаю, насколько трудно примириться с человеком, забыв о своем горе. Кое-что я хочу сказать из личного опыта. Я понимал, что обида плохо, плохо держать зло на человека, но не мог простить до тех пор, пока я не уверовал в Бога. пока я не получил прощения своим грехам и не стал христианином. Теперь я имею внутреннюю силу, которую дает Бог, и могу отвечать добром на зло, прощением на обиду. Если вы стоите перед той же проблемой, то найдите в вашем городе искренних христиан и обратитесь к ним за помощью в этом вопросе.

Многие люди имеют очень тонкое чувство личной неприкосновенности. Как правило, они очень ранимы и обидчивы. А все-таки, если честно признаться перед самим собой, внутренний голос подскажет следующее. Часто какие-то слова, выражения, поступок мы неправильно истолковываем. Слова легко играют с нами злую шутку. Да еще если у нас или в нашего ближнего с утра плохое настроение. И прежде чем обида, подобно грозовой туче, заползет в душу, подумайте. Проанализируйте сказанное, возьмите под сомнение обидный разговор. Или по возможности переведите все в шутку. Не допускайте перефразирования, иначе из маленькой мухи получится огромный слон. В моей жизни также были случаи, о которых не очень приятно вспоминать, когда я из мелочи в прямом смысле раздувал большой скандал. Еще одно пожелание. Когда вам знакомая кумушка с огоньком в глазах рассказывает о ком-нибудь, будьте внимательны. Не спешите рассматривать все только с одной стороны. Но если вы являетесь обидчиком, подойдите критически прежде к себе. Посмотрите на ситуацию глазами другого человека и задайте себе вопрос. А может быть, я все-таки не прав? И вы не унизитесь и не проиграете, если сделаете первым шаг к примирению. А вот обидели вас. Ищите в споре истину. Вы не найдете ее. Многие психологи советуют забыть о спорном вопросе или обиде. Простите ему. Это вам принесет только внутреннее удовлетворение. Конечно, это трудно сделать, но если вы будете стремиться к прощению, желать его, вы непременно получите. Я желаю вам приобрести много новых друзей и добиться успеха в жизни. До свидания. Всего доброго.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Самая сложная система. Знаете ли вы, какая система сложнее всего во Вселенной? Я подскажу. У вас она есть, и весит она не больше 2 килограммов. Да, самая сложная система во Вселенной – это человеческий мозг. В нем заключено столько функциональных связей, что если бы он эволюционировал даже на протяжении миллиардов лет, то это было бы заметно. Тот факт, что ни одного примера эволюции мозга не обнаружено, служит веским аргументом против эволюционной теории. Нас отличает от животных вовсе не наличие разума, а то, что мы были сотворены по образу Божьему. Маленькая птичка-поползень, обитающая на юго-западе Америки, обладает невероятно хорошей памятью. Она запасает на зиму до 30 тысяч семян, прячет их в тысячах разных мест и никогда не забывает о своих складах. Подсчитано, что человеческий мозг может хранить 100 триллионов бит информации. Объем памяти мощнейшего из современных суперкомпьютеров не достигает и 1,0 этой цифры. Но это не значит, что наш мозг не нуждается в настройке и руководстве. У нас, как и у компьютера, тоже есть особая программа – Слово Божье. Если мы будем пренебрегать этим руководством, то нашему мышлению, как и компьютеру, тоже угрожает сбой.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, приветствую вас миром и любовью Господа Иисуса Христа. Сегодня вы слушаете радиобеседу «Капли росы» номер 12, посвященную последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Мы продолжим изучение послания апостола Павла Ефесянам. Возьмем очередные стихи 1 главы, 19 и 21. Вот как они звучат. «И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем». Так звучат стихи 19, 20, 21, 1 главы послания Ефесянам. Друзья мои, в мире нет большей силы, чем сила воскресения. Великих достижений достигла наука в своем развитии, достигает Аполло 15, высотой 14-этажное здание, ракета, высадила человека на Луну. Разве это не достижение науки? Но все отрасли науки, вместе взятые, никогда, ни за что, не могут вернуть человека к жизни, если он умер. Это возможно только через силу, которую Бог проявил в воскресении Иисуса Христа. Воскресение было и остается одной из главных основ нашей веры. Через воскресение ученики обрели веру в Иисуса Христа, как в Мессию. Христианство – это единственная религия в мире, основой которой является воскресший человек. Воскресение Иисуса Христа отличалось от всех других воскресений, происшедших до этого воскресений, описанных в Библии, так как оно было окончательным. В каком смысле? А вот в каком. Лазарь поднялся из гроба связанным и смертным, а Христос воскрес свободным и бессмертным. Он воскрес в новом теле, как читаем в первом послании к Коринфянам 15 главе, «Первенец из умерших». Новое тело имеет особые свойства, неизвестные в материальном мире. Поэтому в апостольское время появился новый термин «духовное тело». Им пользуется апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом послании 15 главе. Следующей ступенью возвышения Христа было Его вознесение на небо. «И, посадив одесную Себя на небесах», так читали мы сегодня в нашем тексте, в молитве апостола Павла, «и посадив одесную Себя на небесах», это означает оказание Ему наивысшей чести, оказание Христу наивысшей чести и славы. 40 дней после воскресения Христос пребывал в новом теле на земле, где завершение Божьего поручения, а затем вознесся к Отцу и занял место превыше всех сил. Теперь Христу дана, как Писание говорит, всякая власть на небе и на земле. Все подчинено Ему, кроме покорившего Ему все. Как читаем в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стих 27. «Открыт новый источник духовной силы, дающий свет и тепло всем жаждущим духовного света и тепла». Если бы мы, друзья мои, умели пользоваться этим источником в полной мере, то какое бы изобилие благословений исходило на человека, на весь мир, на Церковь Христа. Но, к сожалению, мы все, даже верующие, маловеры. А неверующие теряют в своем неверии великие благословения в их личной жизни. Для нас, людей, особенно важно знать, что сила, воскресившая Христа, открыта для верующих всех времен и народов. Эта сила спасает погибающих. Эта сила исцеляет немощных, излечивает больных. Эта сила борется против духов злобы и лжеучений. Как печально, что в мире живут миллионы людей, ничего не знающих об этой силе и не желающих знать. Есть миллионы людей, которые много слышали и сегодня слышат об этой силе, но не верят, и потому не живут, они прозябают, они мучаются во грехах. Власть тьмы, сила греха в жизни человека могут быть преодолены только силой Христа. Но для общения со Христом нужна простая вера. Нужно открыть очи сердца и увидеть Спасителя, распростершего руки любви ко всем людям. Встретившись со Христом воскресшим, человек преобразуется полностью. Шаг за шагом человек, верующий человек воскресшего Христа, возрастает, возрастает его любви и в какой-то мере становится все более и более похожим на Иисуса Христа. Друг, радиослушатель, видите ли вы Иисуса Христа, могущественного и в его славе? Верите ли вы в такого Иисуса Христа? Для многих Христос – это только идеальный человек. Для других – это великий учитель. Все это так. Но есть нечто большее. Он, Христос, тот, которому передано Творцом все, и который однажды покорит все. Тогда разрешатся на земле все проблемы, волнующие умы людей сегодня. Тогда исполнится его молитва, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Подчинив свою волю воле Божией, принимая в сердце Христа, человек становится на путь подражания Христу, и поэтому он делает это не по принуждению, не из-за законничества, а из любви к Нему, как к Спасителю, из любви как к Искупителю души, как к Царю царей. Миллионы людей услышали Его зов небесный, доверились Ему и сегодня счастливы во Христе, а к другим Он все еще посылает свой зов. И вы, радиослушатель, слышите этот зов сегодня. Не пожелаете ли вы сегодня ответить на этот зов? Да поможет вам Господь в этом. Вы слушали радиобеседу «Капля росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче. Да благословит вас Господь обильный, да хранит Он вас в своей руке. Беседы «Капля росы» ведет Николай Водневский. До свидания, друзья. До следующей встречи в эфире.
1: В Сиэтле 2 часа утра.
2: Говорит радио «На пути».

0: На волнах радио «На пути» в течение этого часа мы будем передавать проповедь пастора Тима Келлера.
1: Прочтем из Иеремии 29 главы, с 1 по 14 стих. «И вот слова письма, которое пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку старейшин между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. После того, как вышли из Иерусалима царь Иехония и царица Иевнухи, князья Иудеи и Иерусалима, и плотники, и кузнецы, через Илиасу сына Сафанова и Гемарию сына Хилкиина, которых Седекия царь Иудейский посылал в Вавилон к Навуходоносору, царю Вавилонскому. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон. Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умаляйтесь. И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу. Ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. «Да не обольщают вас пророки ваши, которые среди вас, и гадатели ваши, и не слушайте снов ваших, которые вам снятся. Ложно пророчествуют они вам именем моим. Я не посылал их, говорит Господь. Ибо так говорит Господь, когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие. Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И буду я найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов, и из всех мест, куда я изгнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас. Это слова Господа. Если вы в нашей церкви какое-то время, то вы наверняка уже знаете, что мы довольно часто говорим об этом отрывке. Но недавно я провел небольшой анализ и обнаружил, что за последние 27 лет мы всего однажды проповедовали на основании этого текста. Этот отрывок является основополагающим, его стоит разбирать. О чем тут идет речь? Описывается ситуация, в которой Вавилон является господствующей военной силой, а Израиль сопротивляется. Император Навуходоносор посылает армию и снова порабощает Израиль. Но по причине того, что Израиль так сильно сопротивлялся вавилонскому правлению, вавилоняне поступили так, как они поступали с крайне непокорными и бунтующими народами. Они не просто захватили Израиль. Написано, что они забрали профессионалов и лидеров Израиля в Вавилон. Вот кого они забрали: священников, пророков, царских персон, судей, лидеров, искусных мастеров и ремесленников. Другими словами, они забрали в Вавилон только профессиональный класс общества и лидеров. Почему? Они пытались достичь ассимиляции культуры. Они понимали, что, забрав профессионалов Израиля в Вавилон, поселив их там, спустя несколько поколений они ассимилируются, утратят свои отличительные убеждения и культурную самобытность, и таким образом прекратят сопротивляться военному господству Вавилона. Потому как евреям были известны их намерения, когда они попали в Вавилон, то поселились вне города, возле канала Хавар. Из стихов 8 и 9 мы видим, что их пророки говорили: «Бог не позволит вам жить в Вавилоне, и через пару лет Он вернет вас домой». Но Бог посылает письмо. Довольно интересно. Бог через пророка Иеремию посылает письмо пленникам в Вавилоне и дает три повеления, которые их совершенно шокируют. Вот эти три пункта. Они должны поселиться и жить там, не отделяться и не передвигаться. Второе, они должны уважать, но все же отстраняться от культуры Вавилона, не ассимилироваться и не принимать их ценности. И третье, они должны во всем проявлять жертвенную любовь, не быть высокомерными и эгоистичными. Если соединить эти три повеления, получается Божья модель поведения верующих в любом городе мира. Теперь детальнее рассмотрим эти три пункта. Первое повеление мы читаем в 5 и 6 стихах. Первая часть письма. «Стройте дома и живите в них, и разводите сады, и ешьте плоды их. Берите жен и рождайте сыновей и дочерей. И сыновьям своим берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей. И размножайтесь там, а не умаляйтесь». Он говорит, сделайте это место вашим домом. Смотрите, вы жили в местности, где все думали так же, как и вы. И если в Иерусалиме по пути на работу вы видели идола, вы его уничтожали. Но сейчас я перевел вас в другой город. Это многонациональное языческое урбанистическое общество. Каждый день вы будете видеть высоты. Но я хочу, чтобы вы сделали это место вашим домом. Не будьте там туристами. Живите там. Сделайте это место вашим домом. Некоторые, даже многие, говорят, что ж, тут Бог обращается к евреям. Сейчас это не имеет отношения к христианам. Напротив, это имеет к нам очень прямое отношение. Как же так? Этот отрывок из Писания показывает, чего он ожидает от своего народа, находящегося в переселении. Это евреи, которые на короткий период в Ветхом Завете были переселены в урбанистическое многорасовое общество другого верования. В Новом Завете все христиане считаются переселенцами. Иакова 1.1, 1 Петра 1.1. Христианские учителя обращаются ко всем христианам, как к переселенцам. Американские христиане часто забывают об этом, но христиане являются переселенцами. Что это значит? Слово, использованное Петром и Иаковом, буквально означает «иностранец-резидент». «Иностранец-резидент». Бог подразумевает именно термин «резидент», говоря, «Сделайте это место вашим домом. Не будьте туристами, потребителями, переезжающими в Нью-Йорк, чтобы вписать Нью-Йорк в резюме, и, заткнув нос, переехать, насобирав денег на дом побольше. Станьте частью экономики и социальной жизни. Не считайте себя пятой колонной, которой выжидают время, чтобы подорвать устои общества. Это ваш дом. Резидент, но с другой стороны иностранец. Вы все равно отличаетесь в основных моментах. Но будьте

Навуходоносор переселил их или Бог? И вот что Бог говорит. Общественные факторы стали причиной вашего переселения в этот многорасовый урбанистический социум. Но я стою за этим. Почему? Ниже в 10 и 11 стихах он говорит, «Я переселил вас, потому что у меня есть определенная цель». О, это ужасно, сложно, невыносимо. Но я намереваюсь очистить вас. Я сделаю из вас нечто лучшее, чем вы не смогли бы стать без переселения. Я также намереваюсь благословить Вавилон. Общественные факторы привели вас сюда, но я стою за этим, и у меня есть намерение и план. Вы скажете, это было раньше, а что сейчас? Скажу вам, что есть определенная связь. Сейчас города по всему миру переполнены. Эдвард Глейзер из Гарвардского университета говорит, суммарно по всему миру около 5 миллионов людей в месяц переезжают из пригорода в город. 5 миллионов в месяц. В Рио-де-Жанейро около 6,5 миллионов. Представьте, каждые 5 недель везде в мире возникают новые Рио-де-Жанейро. Я не говорю про сам город, но про то, что внезапно прибавляется количество горожан величиной в Рио-де-Жанейро. В Китае и в Африке города настолько быстро растут, что села вымирают. Вы сами знаете, что в Западном мире, в Северной Америке, молодежь диспропорционально стремится жить в городах. Таким образом, города перерождаются. Вот в чем суть. Церкви нужны там, где есть люди. Но люди переезжают в города быстрее, чем церковь к этому созревает. Поясню по-другому. Бог переселяет людей в города быстрее, чем передвигается церковь или христиане. И это неправильно. Пару лет назад мой друг Роджер Гринвей написал, «Было бы целесообразно задуматься над тем, что урбанизация как часть жизни большинства семей в настоящем времени это явление, происходящее по Божьему предопределению. В Деяниях 17 главе говорится, что Бог назначил предопределенные пределы обитания людей, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли. В свете этих стихов, говорит Гринвей, увеличение городов по всему миру — это часть Божьего плана истории. В наше время Бог кульминационно движется посредством общественных, политических и экономических факторов, чтобы привести население Земли к более близкому контакту, к большему взаимодействию и взаимозависимости в пределах досягаемости Евангелия. Знамение нашего времени — город. Посредством всемирной миграции в город, Бог, возможно, подготавливает блистательную и финальную дорогу для христианских миссий. Вот что происходит. Общественные факторы обусловливают переселение. Нет, это не могут быть одни лишь общественные факторы. Бог переселяет людей из сел и пригородов в города быстрее, чем передвигается церковь. И это неправильно. Я могу привести факты. Например, чистый прирост в Нью-Йорке ежегодно составляет от 50 до 60 тысяч человек. Такой прирост в период с 2010 до 2030 года это прирост в 1 миллион человек. Это составляет численность населения Шарлотт, Северная Каролина. Сколько церквей в Шарлотт, Северная Каролина? Я не знаю. Но вот мой вопрос. Как вы думаете, откроем ли мы за следующие 20 лет столько же церквей в Нью-Йорке, сколько их в Шарлотте? Нет. Почему? Потому что хоть нам и нужны церкви там, где есть люди, Бог переселяет людей в города быстрее, чем передвигается церковь, и это неправильно. И вот мой стандартный ответ уже многие годы на вопросы людей. Если вы христианин и можете жить в Нью-Йорке, живите. Вы скажете, «Ну, я планирую пожить здесь год». Хорошо, пусть это будет 2 года. «Я планирую прожить здесь 2 года». Отлично, пусть это будет 3-4 года. В Библии нигде не говорится, что нужно жить в городе. Но мы знаем лишь, что общественные факторы кульминационно заставляют людей переезжать в города. И если христиане не хотят идти туда, где есть люди,

и жить там. Это неправильно. Первое. Сделайте это место вашим домом. Пункт второй. Интересно, что Бог говорит «сделайте это место вашим домом». Он не использует само слово «дом», но подразумевает это. «Стройте дома и живите в них, растите детей и внуков, сделайте это место вашим домом». Но в 10 стихе он говорит «но затем я возвращу вас домой». «Когда исполнится вам в Вавилоне 70 лет, тогда я посещу вас и исполню доброе слово мое о вас, чтобы возвратить вас на место сие». Если читать дальше книгу Иеремии, в 15 главе Бог говорит, «Если Вавилон не покается, я буду судить его». Смотрите, какое противоречие. Все непросто. «Сделайте это место вашим домом. Станьте частью социальной жизни. Будьте вовлечены». Не будьте туристами. Это ваш дом, и все-таки это не ваш дом. С одной стороны, было бы намного легче просто не оставаться. Приехать ненадолго и вернуться домой. Или же приехать, остаться и слиться с массой. Сказать «это мой дом» и ассимилироваться. И принять все ценности, моральные устои и культурные традиции определенного города. Но Бог не это имеет в виду. Сделайте это место домом, но в то же время помните, что это не ваш дом. Лучшее земное выражение, что мне удалось найти, взято из Библии. Оно показывает, каких усилий и профессионализма требует это дело. Звучит это так: быть посланником. Новый Завет говорит, вы должны быть посланниками Христа. Много лет назад я был в воскресной школе при лютеранской церкви. Нас называли посланниками Христа. У нас были маленькие фотографии, где мы были в униформе. Но только сейчас я понимаю, насколько это трудно. Посол — это тот, кто живет в стране А, представляя страну Б. С одной стороны, хороший посол отлично говорит на двух языках. В совершенстве владеет языком страны А, возможно, даже без акцента. Посол страны А в совершенстве владеет языком страны Б и абсолютно гармоничен с населением страны А. Он также уважает страну, это свойственно послу. Ваша задача — соединять людей, указывать на сходство, строить мосты, да? И все же, как посол, вы не должны забывать, что ваша цель — представлять ценности и интересы другой страны. Вот что значит быть христианином. Вот что значит жить в городе. Это ваш дом, но в то же время вы помните, что ценности Царства Божьего иные. Вы будто посланник, который живет в другой стране, во всем осведомлен, владеет языком страны, уважает культуру, но в то же время он гражданин другой страны. Филиппийцам 3:20. «Наше же жительство на небесах, в Божьем городе. Вот где ваша отчизна». Как практически это применить? Иисус говорит об этом. Пару недель назад мы разбирали, что христиане должны быть городом на вершине горы. Значит, что в любом земном городе вы представляете собой миниатюрную версию небесного города, функционирующего на основе ряда других ценностей. Почему ценности другие? Это большая тема, но приведу в пример западное общество. Их культура и ментальность вращаются вокруг индивидуума. В центре незападного общества стоит племя, семья или клан. Но культура Царства Божьего формируется крестом. Она основывается на том, что Христос совершил на кресте. Объясню это по-другому. Ребенка не приходится учить говорить «мне», «мое». Замечали? Вы просите его сказать «мама» или «папа», но не «мне». Вам не нужно этого делать. Ребенок автоматически научится говорить «мое», «мне». Это изъян человеческого сердца. «Я» на Западе — это прежде всего индивидуум. А в восточном мире это значит наша семья, наша раса, наш клан. Подумайте о том, как это сказывается на отношениях.
Если вы состоите в отношениях в обществе, где все ставят себя на первое место, отношения разрушатся. Что, между прочим, и происходит в западном мире. Все структуры переживают кризис. Приведу хороший пример. Наиболее сильные отношения между людьми — это брак. И если, как это присуще западной культуре, в браке один или двое супругов ставят себя на первое место, свои нужды, самоутверждение, самореализацию, самосозидание, самоидентификацию, это приведет к трудностям. Если в браке один или оба эгоисты, брак обречен на трудности или крах. Но если в браке оба говорят: «Ты важнее, твои нужды важнее моих», вас ждет благополучие. Вот в чем суть. Иисус Христос пришел в мир, чтобы сказать: «Вы важнее. Моя жизнь отдается за вас, за ваше спасение». Есть общества, в центре которых стоит индивидуум или племя. Стоит задача продвигать и развивать себя или развивать свою семью. Самоутверждение, самоидентификация, но христианство основывается на самоотвержении, самоотречении, жертвенности и справедливости. Знаете, почему я ставлю в один ряд жертвенность и справедливость? Потому что нельзя восстановить справедливость над угнетенным, не жертвуя, не будучи угнетенным. Другими словами, если вы не в роли пострадавшего и жаждете справедливости для пострадавшего, это возможно только за ваш счет. Это происходит только, когда не пострадавший делится чем-либо, чем раньше не делился. Любовь и справедливость по своей сути являются жертвенностью, а не самоутверждением. Царство Божье работает по другим законам. Давайте рассмотрим секс, деньги и власть. В этом мире секс — это нечто, что восполняет мои нужды, делает меня счастливым. В Царстве Божьем на первый план выдвигается самоотдача, и на первое место ставится ближний. Это значит отдавать себя. Это причина, по которой в Царстве Божьем секс с кем-то невозможен, пока вы не захотите полностью отдать себя, то есть полностью утратить свою независимость. Бескорыстно. То есть вы хотите вступить в брак. А если не хотите, то это, вероятно, угождение себе. Вы не хотите отдавать что-то, но хотите только получать. Деньги. В Царстве Божьем деньги вам не принадлежат. В мире нам кажется, что стоит чем-то поделиться, что-то отдать, но все остальное — это мои заработанные деньги. В Божьем Царстве нам ничего не принадлежит. И вот почему, когда речь заходит о сексе, деньгах и власти, ценности Божьего Царства радикально отличаются. Они почти противоположны ценностям большинства городов в мире. Вот почему так чрезвычайно сложно жить так, как того требует от нас Бог. Сделайте это место домом, но не считайте это вашим настоящим домом. И не приспосабливайтесь к их ценностям. Это сложно, потому что легче просто приехать, задержать дыхание и уехать. Приехать как в парк развлечений, походить по ресторанам, поставить Нью-Йорк в резюме и уехать. Или же переехать и позволить городу высосать из вас вашу христианскую отличительную черту. Я постоянно это наблюдаю. Есть переехавшие сюда люди, которые ходят в церковь, но они выпотрошены. На первый взгляд, они все еще называют себя христианами и приходят в церковь за вдохновением. Но когда дело доходит до восприятия секса, денег и власти в жизни, обнаруживается, что они ассимилировались. Понимаете, как это трудно? Как же нам быть? Ответ подводит к третьему пункту. Эпицентр этого отрывка из Писания, наиболее поражающее и удивительное в нем, находится в 7 стихе. Бог не просто повелевает жить там и не дистанцироваться в 5-6 стихах. «Уважайте, но сопротивляйтесь, не уподобляйтесь им», говорится в 10 и последующих стихах. Но в 7 стихе говорится: «И заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас».
и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир. Слушатели, вероятно, ошеломлены. Позвольте объяснить вам. Во-первых, говорится, заботьтесь о благосостоянии Вавилона. Возможно, многие знают, что там используется еврейское слово «шалом». В нашем языке нет единственного слова, способного выразить полноту смысла еврейского слова «шалом». Слово «шалом» означает «полное преуспевание и процветание». Заботиться о шаломе для города значит стремиться быть экономично успешным, психологически благополучным. Вы стремитесь к духовному, социальному и экономическому процветанию и преуспеванию во всем. Вы должны стремиться к этому. Хорошо, это удивительно. Вы не просто должны прожить, выжить там и сами по себе преуспевать. Вы должны стремиться к процветанию всего города. Кто-то скажет: «Согласен, но это прагматично, потому что при благосостоянии города и нам будет мир». Тут имеется в виду, в целом можно задержать дыхание, надеть маску классного гражданина, но вообще-то, пока вы там, лучше не запускать плохих бумерангов, которые повредили бы вам и вашему обществу. Нужно зарабатывать деньги, пробиваться, преуспевать и процветать. И если вы делаете добро городу, он ответит вам тем же. Это своего рода услуга за услугу. Это прагматично. Нет. Одно слово доказывает то, что неправильно так читать этот текст. И это слово «молитесь». Говорится, молитесь о шаломе для Вавилона. Суть в том, что евреи знали, что им должно молиться о шаломе Иерусалима. Прочитайте Псалом 121. Это все молитва о мире для Иерусалима. И она поразительна. Я прочту один стих. «Просите мира Израилю, да благоденствуют любящие тебя». Невозможно молиться за чей-то шалом без любви. Но это же их враги. Вавилоняне, вероятно, убили многих близких при захвате города. Как вообще можно любить своих врагов? Это наиболее приближенный посыл к Новому Завету. «Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас». Матфея 5:44. Ничего так не убирает горечь из вашего сердца, как молитва за обидевшего вас человека. И тут речь идет именно об этом. Говорится, что вам нужно поселиться в этом большом урбанистическом обществе. И если вы христианин, то, конечно, вам нужно рассказывать людям о своей вере. Но ваша задача — любить этот город, молиться за людей, живущих в нем, и расточать себя. Чтобы сделать этот город хорошим местом для жизни не только тех, кто не принадлежит вашей вере, но и тех, кто захочет причинить вам боль, это вызов для нас. Вы скажете, как это вообще возможно? Скажу, что для христиан это не должно быть шоком. Я понимаю, почему евреям в то время это казалось поразительным. Но это не должно шокировать нас. Я знаю многих христиан, которые ненавидят свой город. Они живут там столько, сколько требуется, а потом уезжают. И многие христиане, между прочим, делают то, чего Бог повелевал не делать. Вас ранили, вам пришлось переехать. Раньше у вас была власть, а сейчас город имеет власть над вами. Но не сидите сложа руки, негодуя. Не ходите в статусе жертвы. Я знаю многих христиан в Америке, которые ходят и вспоминают времена своей власти, чувствуют себя жертвами и злятся на все общество. Но Бог говорит: «Нет, вам не нужно делать этого. Он запрещает это». Причина, по которой христиане не должны быть шокированы даже в малейшей степени. Мы были призваны переезжать из хороших кварталов в тесные кварталы и приживаться в больших городах. Также, хоть мы и не должны принимать ценности этого общества, нас могут отвергать, нас могут гнать, но мы должны расточать себя ради людей вокруг и создавать для них отличное место для жизни.
стремиться к процветанию города во всем, даже для тех людей, которые против нас. Знаете ли вы таких людей? Иисус Христос жил на небесах, переселился на землю и жил в более тесной местности, нежели Он привык. Он поселился и прижился среди нас. Конечно, Он был гоним, потому что Он представлял Царство Божье. Но Он умер за своих врагов. Мы можем преуспевать не потому, что Он преуспевал, а потому, что Он умер. Отец будто говорит: «Сын, если ты будешь преуспевать, они умрут. Но если ты умрешь, они будут преуспевать. Тебе придется пойти на крест, умереть». И Иисус отвечает: «Я умру за них». Если вы смотрите на жертву Иисуса как только жертву ради Его врагов, это не лучшая трактовка. Но поймите, что Он умер за вас. Как написано в Римлянам 5 главе, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками. Он умер, когда мы были безразличны к Нему. Если вы это поймете, это запечатлит крест на вашем сердце, и вы сможете жить так же. Жить так, как Бог повелевает детям Израиля в Вавилоне. Жить так в Нью-Йорке. И только в таком случае у нас будет правильное безопасное влияние, которое будет приводить людей к нам с вопросом: «Во что вы верите? Что дает вам силы так жить?» Давайте помолимся. Отец, спасибо за Твое Слово, которое показывает нам, как жить в наши дни. Спасибо за Твоего Сына, который не просто подает нам пример, но и силу жить так. Объедини нас в движении христиан, церквей, служений, которые будут в Нью-Йорке делать то, что Ты повелел своим детям в Вавилоне много лет назад. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.

0: Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Я очень рад приветствовать вас, друзья, именем Господа нашего Иисуса Христа. Разрешите предложить вашему вниманию радиовещание Евангелия Христова, которое передается каждую неделю в этот же день и в это же время.

утешенье, когда в душе щемит сомненье и жизни близится конец, найди в сознании утешенье, ведет премудрый нас Творец. Когда безумие овладело и всюду стоны, плач и вздох, поверь, то время настемнело, весь мир еще осветит Бог. И если снова будут литься потоки крови, пота, слез, пусть дух возносится, как птица, спасет нас все-таки Христос. В болезнях, горе и страдании, на зов открывшихся сердец, и в самых тяжких испытаниях ответит любящий Отец. Аминь.

Дорогие друзья, наш мир имеет свои странности. Вот, например, вы решили вырастить какие-нибудь овощи в огороде. Вы их садите, поливаете, мотыжите. И как только вы их оставите на произвол судьбы, они пропадают. В том же огороде сорная трава, которую вы не садили, растет куда быстрее овощей и не требует никакого ухода. Есть даже такая теория, утверждающая, что овощи потому плохо растут, что мы о них очень заботимся, а сорная трава хорошо растет, потому что ей пренебрегают. Я даже слыхал об одном человеке, который решил применить на практике эту теорию и взялся сеять сорную траву, ожидая, что тогда овощи сами начнут расти, раз ими пренебрегают. Но нет, ничего подобного не вышло. Видно, что в мире такой уж закон. Чтобы получить хорошее и полезное, нужно потрудиться. А бесполезное и вредное само растет, без наших усилий. И вы можете проверить, что это происходит не только в природе, но и в обществе, и даже в личной жизни человека. Только прекратите полезную активность, только поленитесь, и к вам приходит беда. Около 3000 лет тому назад великий Соломон уже размышлял над этой проблемой и пришел к неизбежному заключению. Вот что он пишет в книге «Притчи Соломоновых», глава 24, стихи от 30 по 34. «Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась крапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный». Ленивый владелец описанного имения мог себя считать счастливым человеком. Без всякого труда, без всякого беспокойства он приобрел все нужное для прекрасной жизни. По всей вероятности, он это имение получил в наследство, как это практиковалось в то время, и решил, что о жизни нечего беспокоиться. У него было поле, которое должно

свои, и особенно виноградный сок, из которого делали хорошее вино, национальное питье тех районов. Вино брали с собой, отправляясь в путешествие. Вином промывали раны, потому что дезинфекции не знали, а вода там часто бывает не особенно хорошей. Вином угощали путешественников. И вино ставили на стол при всяком радостном событии. Вино считалось символом радости. И сам Соломон говорил, что вино веселит сердце человека. Хотя он предупреждал, чтобы не напивались им. Так что у нашего владельца было и чего поесть, и чего попить, и он мог никого не бояться, так как имение его было обнесено каменной оградой. Просто живи и наслаждайся. Именно так Господь и хочет, чтобы люди жили, и особенно в духовном смысле. Материальные блага не могут сделать человека счастливым, если у него в сердце нет мира с Богом и упования на будущее. Материальные блага лишь учат человека наглядно и конкретно о более ценных, о высших и о вечных благах духовных. Пища, радость и защита, о которых мы только что говорили, даются в духовном смысле каждому человеку, который не отвергает Бога. Бог посылает пищу человеку и говорит: «Не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Евангелие от Матфея, 4 глава, 4 стих. И как пищу материальную, так и пищу духовную Господь нам оставил, чтобы мы были сильными и здоровыми. Он нам оставил свое слово для нашего назидания, и оно нам дает жизненные силы, когда мы читаем Библию, слушаем духовные проповеди, посещаем собрания, беседуем на духовные темы или слушаем духовные радиопередачи. Это все хлеб небесный, предоставленный нам самим Богом. Но кроме поля, дающего хлеб, у владельца был и виноградник, приносящий ему радость. Нам также дана радость общения с другими верующими, радость общего спасения, радость одинакового упования на Христа во всех случаях жизни, радость познания любви Божьей к бедным грешникам, радость уверенности в том, что мы, омытые кровью Иисуса Христа, не предстанем на последний суд, а перешли от смерти в жизнь, и никто у спасенных не может похитить этой радости. Ко всему этому нужно еще добавить и радость, которую нам приносит молитва. Ее посредством мы всегда можем быть в связи с Отцом нашим Небесным. Мы можем обращаться к Нему в любой момент и знать, что Он нас слышит. Как же не радоваться такому общению? Наконец, у владельца имения была и каменная ограда, которая защищала его от всякого нападения. Но у нас тоже есть защита, сохраняющая нас в полной безопасности. Апостол Павел говорит: «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». Послание к Ефесянам, 6 глава, 16 стих. Вера наша сохраняет нас от сомнений. Мы знаем, что после нашей земной жизни нас ожидает награда вечная. Мы знаем, что теперешние переживания краткие, временные и скоро забудутся. И мы знаем, что никакая сила поднебесная не может повредить нам,
потому что все происходящее в мире

допускается Богом. Но что же случилось с имением, о котором мы читали? Что сделал владелец, чтобы привести его в такое жалкое состояние? Ответ на этот вопрос очень простой. Он ничего не сделал. Абсолютно ничего. И в том-то и заключается вся беда. Человеку стоит только полениться и ничего не делать, чтобы стать несчастным. Мир, в котором мы живем, действует на нас разрушительно. Все разваливается, если за ним не смотреть и не чинить. У нашего владельца каменная ограда развалилась. Путь был открыт всякому сорному семени, и вскоре вместо плодов стали расти терн и крапива. То же случается и в духовной жизни, если человек не следит за своим достоянием. Если он не питается Словом Божьим, если он не ищет общения с другими верующими, если он пренебрегает молитвой, вера его слабеет, и вскоре вместо плодов духа в его сердце начинает расти терн. Сам человек становится колючим. Ему и проповеди не нравятся, и проповедники делаются неспособными, и верующие живут не в любви, и все люди кажутся злыми, и вся жизнь превращается в тернистый путь. Правда, не все только терн в его сердце. Там начинает расти и крапива. Но это небольшое утешение. Крапива выглядит более мягкой и привлекательной, если на нее смотришь издали. И цвет зеленый неплохой, и колючек не видно. Но только подойдите поближе и коснитесь ее, и вы убедитесь, что поверхностная красота не может сделать крапиву приятной. Так и человек, в сердце которого растет крапива, еще кажется мягким и приятным издали. Он может любезно поговорить с кем угодно, быть вежливым, заводить поверхностную дружбу, но познакомьтесь с ним поближе, и вы убедитесь, что он причиняет только боль. Он может казаться верующим на словах, но не на деле. Ходить на собрания, но только по привычке. Слушать проповеди, но не применять их к себе. И даже молиться, не веря, что получит ответ на молитву. Как же человек может дойти до такого состояния? Соломон объясняет это очень просто. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. Три разных действия, или, вернее сказать, бездействия. И все три приводят к одному результату. Заметим, что эти три отличаются один от другого. Это не просто риторическое повторение. И вот в чем заключается разница. Человек, который спит, совсем не знает, что происходит с ним или что происходит с кем бы то ни было. Он не способен мыслить, он не способен чувствовать, он не способен действовать. Ни предупреждения, ни добрые советы не имеют на него никакого эффекта. Он как мертв. Такие люди ничего не делают и никого не слушают, хотя никому не возражают. Вы можете говорить о покаянии, и они не возражают, что если бы все покаялись на земле, грех не царил бы. Но они себя сюда не включают. Вы можете говорить о смерти,
и они согласны, что все умирают. Но о своей смерти они не думают. Вы им можете говорить о жизни вечной, и они ее не отрицают, но и пальцем не пошевелят, чтобы обрести ее. Они катятся вниз, но этого не замечают. Человек, который дремлет, тоже ничего не делает, но, по крайней мере, он себе отдает отчет в том, что вокруг него что-то происходит. Сильный шум или крик его тревожит. Неожиданное движение его может побеспокоить. Многое не дает ему спать. Но у него больше подсознательных ощущений, чем вполне сознательных. Это человек, который недоволен своим духовным состоянием, человек, которого тревожит грех, человек, который чувствует, что нужно проснуться. Но ему все кажется каким-то далеким, неясным, нереальным. От духовной дремоты он не может отделаться, а достояние его напрасно пропадает. Наконец, человек, который лежит, сложив руки, способен и видеть, и слышать, и размышлять. Но все же он не действует из-за лени. Это человек, который сознает свое падшее состояние, который вполне согласен с призывом Господним, который не раз сам себе повторяет, что дело плохо, что нужно сделать решительный шаг, что так дальше жить нельзя. Но все это остается словами или даже мечтами. Такой человек все откладывает на потом, до тех пор, пока не будет поздно. Автор говорит, что бедность придет всем трем, как прохожий. Иными словами, неожиданно и незаметно. Человек, сам того не замечая, начинает терять свои духовные богатства. Назидание через Слово Божье, любовь к Богу и к ближнему, радость светлого спасения, желание к молитве и мир внутренний, который только Господь может дать любящим его. А когда в сердце нет мира и любви, то человеку все становится плохо. Поэтому автор говорит, что к нему приходит нужда, как человек вооруженный, от которого нельзя защититься, и который берет все, что ему захочется. Таким образом, спавший или дремавший, или лежавший, сложив руки, вдруг замечает, что его духовное богатство пропало. Он пренебрег своим полем, которое должно было его кормить, и оно его не питает. Слово Божье его не насыщает. Он ищет в нем утешение, но не может его найти. Виноградник запущен, и радость потеряна. Он не чувствует сладости общения с другими верующими, да и они не жаждут его общения. Он им тягостный. Каменная ограда разрушилась. Щит веры выпал из рук его, и он уязвим всякими происшествиями. И все из-за духовной лени. Недаром Соломон называет такого человека скудоумным, то есть у которого недостает ума. Не будем забывать этого урока, а будем бодрствовать духовно, чтобы наше духовное достояние не пропадало, и чтобы нам не быть скудоумными пред Богом и пред людьми.

жизни. Это ее начало. И жизнь прекрасна только тогда, когда мы живем с Иисусом. Он наш лучший друг, Он любит всех детей, и мы свою жизнь посвящаем.

А теперь, ребята, слушайте продолжение повести «12 приключений старицы», которую написал для вас Виктор Ахтеров. В прошлой передаче вы познакомились с пастором Евангельской церкви дедушкой Степой. Сегодня приключение четвертое. «Талант». Читает Ольга Швецова.

0: Маша Васнецова была крайне расстроена.
1: «Почему я должна учиться рисовать? Только потому, что мои прапрадедушки были знаменитыми художниками? Никакая я не художница, не хочу ничего рисовать. Хочу быть как все. Не нужно мне никаких гувернанток. Не буду я рисовать. Что вы ко мне постоянно пристаете?»
0: Так говорила Маша своим родителям, которые непременно хотели нанять для нее частную учительницу рисования.
1: «Машенька, не груби!»
0: Остановила ее мама, которая стояла у раковины и мыла посуду.
2: «Мы же тебя не заставляем, Маша!»
0: говорил спокойно отец.
2: «Я просто думаю, что у тебя настоящий талант. Ты бы попробовала поучиться, а вдруг тебе понравится?»
0: Маша насупилась и ничего не отвечала.
1: «Пусть себе идет гуляет. Раз не хочет, такую возможность использовать не надо. На что-нибудь другое деньги истратим. Ладно, я пошла. К 7 буду дома. Мы обещали дедушке Степе помочь украсить комнату для воскресной школы».
2: «Что еще за воскресная школа?»
1: «Пока не знаю. Приду, расскажу».
2: «Не знаю, что с ней делать. Такой талант пропадает».
0: А вот и Машенька появилась. Дедушка Степа, как взрослый, подал ей руку.
2: «Так что, ребята, за работу?»
3: «Маша, ты бери вот эти засушенные листья и нанизывай их на нитку. Потом мы их вместе развесим. А ты, Коля, складывай здесь арбузы. Мы сделаем выставку овощей и фруктов. А вы, ребята, вместе с Дениской можете расставлять стулья».
0: Обратился он к группе незнакомых Маше мальчиков и девочек, которые, видно, тоже пришли помогать.
2: «Вот если бы среди нас был кто-то, кто хорошо рисует, я бы попросил его оформить этот плакат».
0: Дедушка Степа развернул скрученный в трубку плакат, на котором было написано большими красными буквами: «За все благодарите».
1: «А у нас Машка хорошо рисует. У нее предки были известными художниками. Вы знаете художника Васнецова?»
0: Коля, таща огромный арбуз, вопросительно посмотрел на дедушку.
1: «Только она не хочет рисовать, потому что все к ней пристают. Праправнучка, праправнучка! А она упрямая, она сама по себе!»
0: Маша ничего не сказала, только искоса посмотрела на Ломоносова.
2: «Ну, если не хочет, так заставлять не будем»,
0: сказал дедушка, прикалывая плакат к стенке.
2: «Ну что, 6:30. Время начинать урок. Спасибо, ребята, за помощь. Завтра воскресной школы не будет, потому что завтра жатва, праздник благодарения, и мы проведем урок сегодня».
4: «А нам можно остаться?»
0: спросил Денис.
4: «Мы с Колей никогда не были в воскресной школе».
2: «Конечно, оставайтесь. И ты, Маша, оставайся».
1: «Я пообещала, что всем буду дома. Но я позвоню. Может быть, мне разрешат?»
0: Маша пошла в другую комнату, где стоял телефон, и через минуту оттуда донесся ее звонкий голос.
1: «Дедушка Степа! Дедушка Степа! Мама спрашивает, не смогли бы вы провести меня домой после урока?»
2: «Хорошо, проведу. Заодно познакомлюсь с твоими родителями. Ну что, ребята, рассаживайтесь. Сегодня мы поговорим об одной интересной притче, которую рассказывал Христос».
1: «А что такое притча?»
0: спросил Коля.
1: «Это когда причитают?»
4: «Да тише ты!» остановил его Денис. «Тут все, наверное, такое знают, а ты спрашиваешь».
2: «Нет-нет, если только у кого есть вопросы, перебивайте и спрашивайте, не стесняйтесь. Некоторые из вас больше знают о Боге, другие вообще ничего,
3: но у нас пока только один класс, так что все вопросы хороши. Ну, а кто знает, что такое евангельская притча?
1: Это истории, которые рассказывал Иисус,
0: ответила одна девочка.
3: Да, это примеры из жизни, которые Господь использовал, чтобы что-то объяснить своим слушателям, подтвердил дедушка, поглаживая длинную белую бороду. Так вот, наша притча записана в 25 главе Евангелия от Матфея. Я не буду ее вам читать, просто перескажу смысл. Значит так. Жил-был один очень богатый человек. У него было 3 главных помощника, которыми он успешно руководил, и его богатство приумножалось. Но однажды он собрался в далекое путешествие и решил поручить все свое дело служащим. Богач хорошо знал своих работников и знал, кому сколько дать. Так вот, одному он дал 5 талантов, другому 2, а третьему 1 талант.
4: Как же он мог таланты раздавать? Он что, талантливый такой был?
0: Все засмеялись.
3: Талант – это такая денежная единица, ну, как у нас рубль или доллар. А в то время люди пользовались талантами. Только талант был очень крупной денежной единицей.
1: А что за него можно было купить?
0: Спросила Маша.
3: Ну, например, один человек за 2 таланта купил гору, на которой потом построил целый город – Самарию. Также талант – это и мера веса. 1 талант – это 30 килограммов серебра.
1: 30 килограммов? Так это ж целый мешок! Так что, один получил 5 мешков серебра, другой 2, а третий 1?
0: Ломоносов чуть не вскочил со стула от удивления.
3: Ну, пусть будут небольшие мешки, но суть притчи не в этом. Важно, что они сделали с этим богатством. Тот, у которого было 5 мешков, пустил их в оборот.
1: «А как это в оборот?»
0: спросила белокурая девочка, которая сидела рядом с Машей.
3: «Ну, здесь точно не написано, но, может быть, за эти деньги он построил завод, вот как у нас в Старице, и так зарабатывал деньги. В конце концов, у него скопилось не 5, а 10 мешков серебра».
1: «Вот это да! Это же море денег!»
3: Тоже сделал и второй.
1: «Он, наверное, кур стал разводить!»
3: «Может, и кур, а может, что-то другое».
4: «Я бы на его месте купил такси и развозил людей».
1: «Тогда еще машин не было, только ослики и лошадки». «Вот бы ты, наверное, ослика и купил!» «Дедушка Степа, а что сделал третий, тот, что с одним мешком?»
3: «А он, человек, был очень боязливый и нерешительный. Просто трус. Он подумал, а вдруг я потеряю все деньги, вдруг меня обманут? Что мне тогда скажет хозяин? Лучше я закопаю свой талант, свой мешочек с серебром, и тогда точно ничего плохого не произойдет. Возвратится хозяин, а я ему и верну его деньги». Так он думал. Прошло время. Хозяин возвратился и созвал своих служащих, чтобы расспросить, как у них шли дела. Первый рассказал, как он успешно вложил свои деньги. Второй, как он использовал свои таланты и сколько заработал. А третий сказал, что он ничего не делал, только сохранил деньги. Знаете, что сказал ему хозяин? Он сказал, что этот третий служащий просто хитрый лентяй. И выгнал его с работы, потому что работать он не хотел, боялся. Вот так.
4: Жалко, он ведь не растратил деньги.
3: Но и не использовал. И вот к чему Христос рассказал эту притчу. Каждому из нас Бог дал талант.
1: «А мне ничего не дал. Где ж мой мешочек с серебром?»
3: Коленька, это образно сказано. Например, у тебя есть острый ум. Ведь за это тебя и прозвали Ломоносовым, правда? Так это один из твоих талантов. И это, поверь, побольше, чем какое-то серебро. Ум – это огромное богатство. И Бог хочет, чтобы ты пускал его в оборот.
1: Ум в оборот? А как это?
0: Коля посмотрел снизу вверх на дедушку и поправил очки, которые снова сползли на кончик его веснушчатого носа.
3: Возможно, ты сконструируешь вертолет нового типа или какое-нибудь лекарство изобретешь. И это значит, ты пустишь свой талант в ход. Реализуешь то, чем тебя наделил Господь. Если, конечно, будешь стараться. Потому что, само собой, ничего не получается.
4: А если я не такой умный, как Ломоносов? И рисовать, как Маша, я не умею. Я себе обычный человек. Где же мои таланты?
3: Видишь, Дениска, каждый человек должен сам понять, чем он может быть полезен другим. Здесь нужно многое попробовать. Нужно не бояться поэкспериментировать. Бог знает, что у нас будут ошибки, но это ничего. Важно, чтобы мы не закапывали свои таланты, не боялись жить.
4: Ну, например, что такое я могу пустить в оборот?
3: Давай вместе думать. Например, я заметил, что у тебя есть способности руководителя. Вот вы с Колей хорошие друзья, а командиром в ответственных ситуациях являешься ты, правда?
1: Правда! Он заправила!
3: Так вот, Денис, это один из твоих талантов. Если ты будешь его развивать, в будущем можешь стать руководителем на каком-то предприятии, или свое дело начнешь, или, может быть, станешь пастором церкви.
4: Ну да, пастором церкви.
0: Денис смахнул спадающие на глаза волосы.
4: Такое скажете. А еще, какие могут быть у меня мешочки с серебром?
3: Скажем, у тебя есть свободное время после школы. Да у всех у вас, ребята, есть свободное время, правда? Вот вы пришли сегодня сюда помочь, подготовить комнату к завтрашнему богослужению. Это значит, каждый из вас пустил в оборот свой драгоценный талант – время. Я вот жизнь прожил и столько времени упустил. Теперь жалко. А вы, ребята, дорожите временем, делайте добро людям, отдавайте себя на служение другим, и этим самым вы будете отдавать себя на служение Богу.
1: А как это так? Бог и люди – это ведь не одно и то же.
3: А знаешь, Машенька, как однажды Иисус Христос сказал, что вы сделаете кому-то из людей, считайте, что вы сделали то мне. Например, кто-то попал в больницу, а вы пошли его проведать. Это все равно, что вы Иисуса пошли проведать. И это значит, что вы пустили свой самый драгоценный талант в ход.
1: А какой же это талант, самый драгоценный?
0: Полюбопытствовала белокурая Машина соседка.
3: Самое драгоценное – это дело любви. Если вы сделали что-то не просто так, а из любви, то это действительно мешок денег в обороте. Это самое ценное, что только есть на свете. Когда мы поступаем по любви, жертвуем временем, силами, разумно используем свои способности. И Христос хочет, чтобы мы спешили делать добрые дела, потому что Он может скоро возвратиться на землю, и нам нужно не упускать возможности делать добро для других.
0: Степан Васильевич посмотрел на часы.
3: Ну, давайте заканчивать, а то времени у нас сегодня не так много. Как всегда, напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой притче и как бы вы хотели применить ее в жизни, хорошо? На это вам отводится 15 минут.
0: Маша подошла к дедушке и сказала:
1: «С Степан Васильевич, если у вас есть краски, я бы хотела разукрасить этот плакат. Если можно, конечно.
2: Конечно, можно. Только у нас времени совсем немного осталось. Всего 15 минут.
1: А я обычно быстро рисую. Я успею.
0: Он согласно кивнул, достал из ящика стола краски и пошел снимать плакат. Через 15 минут дедушка собрал листки, на которых ребята написали свои размышления, а потом подошел к Маше.
2: «Ну что, Машенька, готова?»
1: «Готова!»
0: Дедушка поднял плакат, чтобы показать его всем ребятам. Девочка, что сидела рядом с Машей, не выдержала и захлопала в ладоши. И все тоже зааплодировали, а Коля сказал:
1: «Талантище! Таких красивых осенних листьев я никогда в жизни не видел!»
2: «Спасибо, Маша!» Дедушка Степа довольно посмотрел на свою новую ученицу. «Завтра все будут любоваться твоей работой!»
1: «Это вам спасибо за урок, дедушка!»
0: Степан Васильевич и Маша шли по полутемной ухабистой улице.
1: «Вот здесь я живу!»
0: Маша указала на небольшой аккуратненький домик.
1: «Заходите к нам на чай!»
2: «Да нет, спасибо, поздно уже. В другой раз как-нибудь!»
0: Маша постучала, и ее мама открыла двери.
1: «Степан Васильевич, зайдите, пожалуйста, хоть на минуту. Нам интересно знать, что у вас за школа такая воскресная?» «Мам, это очень интересная школа! Дедушка истории из Евангелия рассказывает, только не так, как бабушка мне читала, а очень-очень-очень интересно и понятно. Даже Ломоносову понравилось, хоть он в Бога совсем не верит».
0: Дедушке оставалось только улыбнуться. Из другой комнаты вышел отец Маши и познакомился с гостем.
2: «Ну, а что ты сегодня интересного узнала?»
1: «Я узнала, что таланты, вернее мешки с серебром, нельзя закапывать в землю. Бог хочет, чтобы мы все это пускали в оборот. Даже если иногда будет получаться не так, как хотелось бы, нужно делать добро так, как мы умеем, потому что это будет как бы Иисусу. Ну, если я тебе, мама, поцелую!»
0: И она чмокнула маму в щеку.
1: «Это все равно, что я Иисуса поцеловала, потому что я тебя люблю, а не просто так. И еще я решила, что если можно, я бы хотела заниматься с учительницей рисования, потому что таланты на дороге не валяются. А если они есть, их нужно развивать. И не нужно бояться неудач и ошибок. Так ведь, дедушка Степа?»
2: «Точно!»
0: Папа удивленно посмотрел на дочку, потом на ее учителя. Дедушка, смеясь, развел руками.
2: «Вы бы слышали, что она нам 3 часа назад говорила!»
0: Покачал головой папа и подал дедушке руку.
2: «Спасибо вам! Я надеюсь, что мы еще встретимся, и не раз!»
0: «Обязательно!» Дедушка крепко пожал руку Машиному отцу.
2: «Ну, я пойду. Спокойной ночи.
1: Спокойной ночи.
0: Спокойной ночи.

Продолжение повести слушайте, ребята, в следующей передаче. Напишите, нравятся ли вам эти приключения и почему. Пишите по адресу. Почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы: краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и за 15 минут до окончания часа «Слово Христово».
1: Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Люди Божии являются Его детьми в двух смыслах. Они – плод Его творения, и они Его дети через усыновление во Христе. Поэтому им дарована честь называть Его Отцом Небесным, сущим на небесах. Отец, о, как драгоценно это слово! В нем власть. Если я Отец, то где почтение ко мне? Если вы сыны, то где послушание ваше? В нем любовь, смешанная с властью. Власть это не провоцирует бунт, а вызывает добровольное послушание, которое никогда не прекратится, даже если это и было бы возможным. Послушание, которое Божьи дети проявляют к Нему, должно быть исполнено любви. Не относитесь к служению Богу так, как рабы относятся к труду на своего хозяина, но бегите путем Его повелений, ибо это путь Отца вашего. Соделайте тела ваши орудиями праведности, потому что праведность – это воля Отца вашего, а Его воля всегда должна быть волей детей Его. Отец, в этом слове атрибут царственности так чудно сокрыт в любви, что перед лицом царя вы забываете о царском венце, и его скипетр уже не железный жезл, а серебряный скипетр милосердия. Воистину, мы, кажется, забываем о существовании скипетра в нежной руке того, кто его держит. Отец, в этом слове честь и любовь. Как велика отцовская любовь к своим детям! То, чего не может совершить дружба, а простая доброжелательность даже и не попытается, обязательно совершит для своих сыновей рука и сердце отца. Они – его род. Он должен благословлять их. Они – его дети. Он должен защищать их своей силой. Если земной отец оберегает своих детей неустанной любовью и заботой, то насколько же больше делает это Отец наш Небесный? Авва, Отче! Тот, кто способен сказать это, сотворил устами музыку, превосходящую пение херувимов и серафимов. В глубине этого слова – небо. Отец, в нем все, о чем я могу просить. Все, что нужды мои могут потребовать. Все, что желания мои могут пожелать. У меня есть все во всем, на всю вечность, если я могу сказать «Отец».

Дух Божий в нас. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, а не по Христу. Послание Колоссянам, 2 глава, стих 8. В юности, когда я стал христианином, у меня была своя Библия, сборник гимнов и еще несколько духовных книг, включая произведения Эндрю Мюррея и Фомы Кампийского. Я также прилежно занимался самообразованием и читал книги по философии, написанные величайшими умами в истории человечества. Однако многие из этих авторов не верили в Бога и в Христа. Например, я читал книгу Эндрю Уайта «Война науки и христианства». Должен заметить, что если после чтения таких текстов вы продолжаете следовать за Господом,

что-то о Боге лишь своим разумом, то философия может быть полезной. Но если мы познали Бога сердцем, то любой философии остается лишь отойти в сторону, в почтении снять шляпу и сказать: «Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель». Если для того, чтобы стать христианином, вам нужны доводы разума, всегда найдется другой умник, который сможет вас переубедить.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Он был мечтателем, но также и реалистом. «Я надеюсь, что ты продолжишь петь», — сказала я. «Нашей семье очень нравится музыка. Тебе бы надо послушать, как поет моя сестра. Все звали ее Соловушкой из-за ее красивого голоса. Мы часто пели вместе». «Мне хотелось бы услышать, как вы поете вместе», — сказал Боб. «Остаток времени нашего свидания мы оба нервничали и смущались. Но после расставания мы не могли дождаться момента, чтобы увидеться снова». На протяжении остальных свиданий Боб задавал много вопросов и выслушивал испытаниях в моей жизни. Я также узнала о доме Боба. Во время нашего второго свидания он рассказал мне, что он родом из Индианы, из небольшого города Ньюкасл. Он вынул бумажник и показал мне несколько фотографий. Теперь уже я выглядела удивленной. Я очень мало знала о Соединенных Штатах и никогда не слышала о Ньюкасле или Индиане. Показывая семейный портрет, Боб рассказывал: «Это моя семья. Папа, мама, мой брат Дик и моя сестра Эйлин. Мой отец – адвокат». «Он выглядит как адвокат», – подумала я, вглядываясь в небольшие усики, гладко причесанные волосы и строгий деловой костюм. «Мой брат Дик живет со своей семьей в Остине, штат Техас. Моя сестра живет там же. У них обоих семьи и дети». Я снова посмотрела на фотографию и отметила про себя, что все были хорошо одеты, в шляпах, а женщины были в белых перчатках. Затем Боб показал мне фотографию своего дома. «Это был красивый дом. В Гёппингене не было домов, похожих на этот. Дом был выкрашен белой краской, и у него был вход, похожий на арку, и такие же окна. Он выглядел как здание в Испании или Италии, которое я видела на фотографиях». «Красивый дом и прекрасная семья», — сказала я. «Да, это замечательное место, где я вырос. Индиана славится баскетболом. Почти все мальчишки играют в эту игру. В школе и колледже я играл в баскетбол, а также пел в музыкальной группе». Жизнь Боба была куда более интереснее, чем моя. «Хотелось бы и мне вырасти в Америке». «Мне тоже этого очень хотелось», — сказал он нежно. Я ценила чуткость и деликатность Боба. Было здорово разговаривать с ним. Я рассказала маме о наших свиданиях с Бобом и выжидательно смотрела на нее, желая услышать ее совет. Я знала, что если увижу хотя бы тень неодобрения на ее лице, то сразу же прерву с Бобом все отношения. К этому времени я ни с кем не встречалась более 3 раз. Таким образом, я держала мужчин на расстоянии. Я не знала, что делать с их притязаниями, и поэтому всякий раз прерывала отношения. Я ходила в школу для девочек и выросла без отца, поэтому о мужчинах у меня было достаточно наивное представление. Я резко прекратила встречаться уже с несколькими друзьями, оскорбив тем самым чувства молодых людей. Но мои действия не имели к ним лично никакого отношения. Просто я очень неуверенно чувствовала себя. И разрыв с ними был просто выходом из ситуации, в которых я не знала, как себя вести. Я также никогда не приводила молодых людей, с которыми встречалась, к нам домой. Мне было очень неловко за нашу убогую квартирку. И кроме того, фрау Ойлер очень бы опечалила, если бы я пригласила в гости американского солдата. О каждом своем увлечении

И я рассказывала маме, и она всегда говорила: «Нет, дочка, он не для тебя». И больше с этим молодым человеком я не встречалась. Но что касается Боба, она слушала меня и улыбалась. Боб был необычным. Он хотел проводить время только со мной, когда у него появлялась свободная минутка. Однажды он проводил меня домой, после того, как встретил меня после работы. Мы зашли в прихожую и тихо разговаривали. Мама услышала, как отворилась входная дверь, и спустилась вниз, чтобы посмотреть, кто пришел. Я представила ей Боба. Когда он ушел, и я готовилась лечь спать, то спросила ее: «Мама, что ты о нем думаешь?» «Он выглядит хорошим парнем», — ответила она. Это очень ободрило меня, и с того момента я встречалась только с Бобом. Мне нравилось одно качество у Боба – его уверенность. В глубине души я чувствовала себя неуверенно и была интровертом. Боба переполняла жизнь и энтузиазм. Большую часть времени мы проводили за нашим общим увлечением – музыкой. Мы сидели и вместе пели песни все вечера напролет. Мы выучили много новых песен по тем нотам, которые были у американских солдат. Вскоре после того, как мы познакомились, Боб пригласил меня поехать вместе с ним на поезде в Штутгарт, где у него должно было состояться представление. Эта поездка была для меня отдыхом и дала нам возможность поговорить побольше. Когда мы болтали, Боб попросил меня больше рассказать о своем детстве. Я выросла на краю небольшого поселка. Семья моей мамы построила дом, в котором мы жили. У нас был фруктовый сад и огород. У нас была дружная семья. «А что с твоим отцом?» Я ответила не сразу. Я редко говорила о своем отце. «Что мне сказать Бобу?» – подумала я. «Если у нас серьезные отношения, то он должен обо всем знать. А если нет, то зачем мне вдаваться в подробности?» «Моего отца забрали, когда я была еще совсем маленькой. Я не помню его», — сказала я, надеясь, что этого будет достаточно. «Забрали?» «Ну, арестовали». «Почему?» Я покачала головой. «Мы не знаем. Мама сказала, что его обвинили в том, что он враг народа. Но я уверена, что никаким врагом он не был. Так действует правительство в Советском Союзе. Многих людей арестовывают без причины». «Он еще жив?» «Да, на протяжении 15 лет мы не знали, жив он или мертв, но недавно мы узнали, что он жив». Я немного помолчала и затем добавила: «Мой отец также был юристом». Это показалось мне еще одним связывающим звеном между мной и Бобом, хотя я и не знала, есть ли разница между американским юристом и советским. Наверное, была, хотя практически все, что мне рассказывал Боб о жизни в Соединенных Штатах, резко отличалось от того, что я знала. Я была с Востока, а Боб был с Запада. Разве я не слышала, что Восток никогда не встречается с Западом? Боб протянул руку и нежно коснулся моей руки. Мои пальцы обхватили его руку. Я почувствовала, как между нами устанавливаются особые отношения. У нас было такое разное происхождение, и все-таки эти различия притягивали нас друг к другу. Особенно я ценила его умение слушателя. Он по-настоящему интересовался мною, моей семьей и моим отцом. Было легко излить ему свою душу.

На следующем свидании Боб удивил меня, внеся новую тему в наш разговор. «Есть один вопрос, над которым я задумываюсь, и так как ты жила в Германии во время войны, может, ты сможешь мне помочь понять его? Это касается еврейского народа. Ты знаешь, что с ним произошло? Ты знаешь, как их умерщвляли в газовых камерах?» «О чем ты говоришь?» Я недоверчиво посмотрела на него. То, о чем он говорил, походило на самую ужасную выдумку. «Конечно, ты должна была слышать об этом», — продолжал Боб. «Гитлер уничтожил по меньшей мере 6 миллионов евреев. В США мы видели эти фотографии. Наша армия спасла много евреев из концлагерей в конце войны. Ты разве не видела этих фотографий?» Я покачала головой, пытаясь понять, о чем говорил Боб. «Нет, я ничего не видела. И никто мне об этом никогда не говорил. Те немцы, которых я знаю, никогда не упоминали об этом. Я предполагаю, что об этом им не хочется говорить», — с грустью заметил Боб. «У меня было несколько друзей евреев в школе, но они ничего мне не говорили. К ним относились, как и ко всем остальным». Вопросы Боба застали меня врасплох. Я начала спрашивать о том, что произошло с евреями. Когда я заговаривала об этом с моими немецкими друзьями, они умолкали и меняли тему разговора. Я ходила в библиотеку, читала газеты, слушала новости. Постепенно истина стала вырисовываться передо мной. Я не знала, какие зверства творились вокруг меня, ведь я была еще ребенком. Мы были рабами, и нам никто не сообщил никакой информации. Я стала понимать, что наша семья чудесным образом прошла мимо всех ужасов дьявольской системы уничтожения, запущенной Гитлером. Я ежилась при мысли о том, что происходило тогда, и не в состоянии была понять масштабы происходившего. Мы лично испытали на себе жестокость нацистов, но мы также встретили и много немцев, которые были мягкими людьми, и казалось, что они были не способны убивать. Я поняла, что совсем не осознавала, какая гильотина висела над нашими головами и как невидимая рука Божия удержала ее. Февраль, 1957 год. У нас с мамой не было телефона, и в редких случаях, когда нам нужно было воспользоваться им, мы пользовались телефоном фрау Ойлер. Фрау Ойлер уже устала приглашать меня к телефону по мере того, как мы с Бобом все теснее привязывались друг к другу. Всякую свободную минуту мы проводили вместе. Боб теперь путешествовал по всей Германии со своим шоу, которое он показывал на военных базах. Когда было возможно, я ездила вместе с ним. Мы провели романтический вечер в Зальцбурге, в Австрии. После своего представления Боб повел меня в кафе «Винклер». Мы добрались до кафе на подъемнике и ужинали на площадке, с которой открывался вид на родину Моцарта. Оркестр из 24 инструментов играл нам серенады, и мы танцевали до самого утра. Я думаю, что именно в этот момент мы начали осознавать, что любим друг друга все больше и больше, и что, может быть, мы хотим навсегда соединить наши жизни. Когда Боб не уезжал в другие города, мы весело проводили время в нашей квартирке. Боб много интересовался нашим прошлым. Он задавал маме вопросы, а я переводила ей их на русский и затем переводила Бобу на английский и ее ответы. Честно говоря, я думаю о том, что наша жизнь не была такой уж интересной, но Бобу очень нравилось слушать наши рассказы. Да и сама я из этих бесед больше узнала о своей стране и своем отце. Однажды Боб стал расспрашивать маму о голоде 1933 года, когда мой отец сидел в тюрьме. «Вы говорите, что правительство вызвало голод?» — сказал Боб. «Почему им надо было, чтобы их собственный народ страдал?» «Для того, чтобы отобрать все золото и серебро», — объяснила мама. «Таким образом, большая часть населения потеряла какую бы то ни было власть.
В городе был магазин, в котором на витрине была выставлена еда, рис, сахар, мука. И над витриной было написано: «Продажа только за золото». Как только люди обменяли все свои драгоценности, у них не было никакого иного выхода, как только умирать с голода. Боб был поражен. «Вы сами видели, как люди умирали от голода?» «Наша соседка, жившая через дорогу, умерла от голода. Ее дочь пришла домой, а у дома милиция. Несколько человек выносили тело ее матери. Я хорошо знала ее». Мама остановилась, как бы заново переживая эту сцену. «Однажды она пришла к нам, и я дала ей немного свеклы. Это мне дали на моей работе. Свекла была маленькой, сухой и горькой. Я рубила ее и сушила. Она была такой горькой, что если положить ее в рот и жевать, то в конце концов приходилось выплевывать. Но она помогла нам выжить». Боб расширенными глазами смотрел на нас, будучи не в состоянии понять этих ужасов. В другой раз он попросил маму рассказать об аресте отца. После того, как она рассказала эту историю, Боб мягко спросил: «Это должно быть ужасно. Как же вы продолжали жить?» «Много раз я думала, что все. Больше я не смогу так жить. Это было частью правительственного плана — терроризировать семьи. Можете себе представить, как это было горько? Они мне ничего не говорили о Федоре. Они заставляли меня проходить через все свои утомительные бюрократические процедуры, но так и не позволили мне с ним встретиться». Мама опять замолчала. Я понимала, что эти воспоминания причиняют ей сильную боль. «Когда в последний раз вы видели своего мужа?» — спросил Боб. «Приблизительно через год после того, как его арестовали, в 1937 году. Он стоял в вагоне поезда, который должен был отправиться в Сибирь». Глаза мамы наполнились слезами, и некоторое время она не могла говорить. Через столько лет все это было еще живо в памяти, как будто произошло вчера. Он просил надзирателей, чтобы они позволили ему обняться со мной. «Она никогда уже не будет моей», — услышала я его голос. И поэтому я прокричала в его сторону: «Я буду твоей, что бы ни случилось! Я твоя навсегда!» Глазами мы сказали, что любим друг друга. Мама тихо заплакала. Мы с Бобом также заплакали вместе с ней. Наконец она сказала: «Я знаю, что они отправили его в Сибирь. Но я представления не имела, куда. После того вечера я не получала от него известий 9 месяцев. Но однажды ко мне подошел почтальон и подал мне письмо. Оно выглядело очень странно, как будто бы конверт подписывал школьник. Я подумала, что, может быть, кто-то разыгрывает меня. Я открыла конверт, и там было написано: «Дорогие сограждане, если кто найдет эту записку, пожалуйста, отправьте ее по адресу, указанному на обратной стороне». В записке было сказано: «Мы только что проехали Москву и направляемся в сторону Сибири». «Значит, они даже не позволяли вам переписываться?» — спросил Боб. «Нам было разрешено отправлять одно письмо раз в год. Следующее письмо пришло от мужа. Конверт был подписан его рукой. Это письмо тайком вынес из лагеря один заключенный, который освободился в то время. Это было длинное письмо, где Федор подробно описывал, как он живет. Писать и отправлять такие письма было очень опасно. Если бы того заключенного поймали с письмом Федора, то это могло бы им обоим стоить жизни. Федор писал, что они живут в страшной тесноте. Не знаю, как я здесь оказался или почему я здесь оказался», — писал он. «Здесь слышны только ругань, мат и плевки. Вот такая здесь суровая жизнь. Обстановка просто невыносима. Это письмо разбило мне сердце». Он также писал, что я буду получать от него письма раз в год. Только так ему было разрешено писать, и
и что следующее письмо будет коротким. Я молилась после того, как прочитала это письмо, и просила Бога, чтобы он защитил его. Боб спросил: «Вы слышали что-нибудь от него еще раз?» «Последний раз я получила известие от него весной 1941 года, как раз перед тем, как немцы вторглись в Россию. Он умолял меня приехать к нему. Он писал: „Если ты не приедешь, то мы не увидимся до второго пришествия“. Но у меня не было возможности поехать». Мама затем кивнула головой в мою сторону. «Я не могла оставить тебя и Тарасика, и у меня не было денег на дорогу. Кроме того, я не знала, позволит ли мне увидеться с ним, когда я приеду туда». «А откуда вы знаете, что он жив? Вы переписываетесь с ним?» «Я написала ему одно письмо», — ответила мама. «И он написал мне одно письмо. Очень сложно переписываться, власти проверяют каждое письмо». Глаза Боба увлажнились. Трогательно было смотреть, как близко к сердцу он принимает нашу печаль. «Как вы думаете, есть ли какой-нибудь способ, чтобы вы смогли опять соединиться?» — спросил он. Мама покачала головой. «Думаю, что всегда остается надежда, но ситуация малообещающая. Самое лучшее, что мы можем ожидать, это получить еще одно письмо». Стало ясно, что Боб полюбил нашу семью. Я видела, что он полюбил маму, и она полюбила его. Я подумала, как трогательно, что ему не безразлична судьба моего отца, которого я никогда не видела. Из-за его заботы и сострадания мне хотелось все больше и больше быть вместе с ним. Я начала задумываться над тем, что, может быть, действительно, два разных мира могут слиться в один.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Мир вам, братья и сестры, все, кто нас смотрит, будет смотреть. Мы сегодня продолжаем встречу с прекрасным Евангелием от Матфея, с евангелистом Матфеем. Мы будем продолжать с вами размышлять о жизни, о служении Иисуса Христа. И помните, мы с вами размышляли о тех событиях, в которых находился Иисус Христос в пустыне, в искушениях. И вот, будучи испытан в тяжелейших таких искушениях, и там доказав, что Он достоин быть Мессией, да, вот Иисус теперь начинает свое открытое служение. И давайте мы вместе с вами прочитаем этот отрывок. Это Евангелие от Матфея, 4 глава, с 12 стиха. «Услышав же Иисус, что Иоанн отдан под стражу, удалился в Галилею, и, оставив Назарет, пришел и поселился в Капернауме Приморском, в пределах Завулоновых и Нефалимовых. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая. Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет. С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовами. И говорит им: идите за мной, я сделаю вас ловцами человеков. И они, тотчас оставив сети, последовали за ним. Оттуда, идя далее, увидел он других двух братьев, Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, в лодке с Завидеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они, тотчас оставив лодку и отца своего, последовали за ним. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, из-за Иордана». Хотелось бы обратить внимание, что вот Матфей, евангелист Матфей, как говорят исследователи Библии, пропускает вот примерно около 12 месяцев между искушениями Иисуса Христа и его переходом в Капернаум. События, которые произошли вот в этот период времени, мы читаем о них в других Евангелиях, это и встреча с Петром и Андреем в первый раз, помните, евангелист Иоанн описывает эти события, мы еще к ним в конце поговорим о них. Превращение воды в вино в Кане Галилейской, очищение храма, встреча с Никодимом, с самарянкой у колодца. То есть все эти события, они происходили вот как раз вот в этот период времени. И примерно где-то через 12 месяцев и Матфей описывает вот эти события, которые мы с вами только что прочитали. И его переход в Капернаум, он исполнил пророчество Исаии, 9 глава, там можно будет прочитать, где говорится о язычниках из Завулона и Нефалима, о том, что они увидят великий свет. Исаия вот предсказывал, что придет день, когда не будет больше мрака, и земля эта увидит великий свет. И вот евангелист Матфей в 4 главе, в 14 стихе, мы с вами прочитали, говорит, что это произошло, когда Христос пришел и поселился в этих землях. Смотрите, после того, как Иисус поселился в Капернауме, Он начал возвещать ту же самую благую весть, что и Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И вот в лице Мессии приблизилось царство. Смотрите, евангелист Матфей, он еще раз, в очередной раз подчеркивает верность Бога своему слову. Исполнение пророчества в Иисусе Христе. Исполнение пророчества, то, что было сказано за много-много лет до прихода Мессии, когда пришел Иисус Христос, пророчества эти сбылись. Бог, братья и сестры, Бог верный. Бог верный своему слову. И мы читаем с вами дальше, когда Иисус проходил вот близ моря Галилейского, то увидел двух братьев, которые были рыбаками, ловили рыбу. А он повелел братьям вот идти с ним и пообещал в будущем сделать их ловцами человеков. Братья и сестры, я думаю, что это аналогия с собиранием людей для Иисуса. Заметьте, что повеление в этом стихе – следовать за Иисусом. Друзья, а не проповедовать Евангелие. Проповедовать Евангелие – такое повеление будет позже. Иисус Христос даст своим ученикам его позже. И Марк описывает это в 16 главе, и этот же Матфей в 28 главе, помните, великое поручение. Христос будет посылать своих учеников на проповедь. И Иисус обещает, что Он сделает учеников евангелистами в будущем. Но главная идея этого стиха – следовать за Иисусом сейчас. Основная, главная идея этого стиха – это следовать за Иисусом сейчас. Иисус сказал: «Идите за Мной». Братья и сестры, вот что требуется от учеников в этом стихе. Этот призыв, дорогие друзья, звучит и сегодня, и сейчас. Идите за Мною. Очень важно откликнуться на призыв Иисуса Христа, следовать за Ним. И, дорогой друг, может быть, ты еще не ответил на призыв Иисуса Христа, но в сердце своем слышишь этот призыв, понимаешь, что Христос сделал для тебя. Ответь на этот призыв. Следуй за Иисусом Христом. Обратите внимание, что ответ этих четырех братьев очень правильный. Написано, они тотчас последовали за Ним. Да, и 20 глава, и 22 глава. Написано, оставили все. За братьев и Завидеевых написано, что оставили и лодку, и отца, и последовали за Иисусом. Матфей показывает, концентрирует наше внимание, что это должно стать примером для всех верующих. Все мы призваны Христом совершить немедленный и полный разрыв со своим прошлым и последовать за Ним. Нам необходимо разорвать прямо сейчас все связи с прошлым, греховным образом жизни и следовать за Иисусом Христом, если мы еще этого не сделали. Если мы это уже сделали, и мы уже откликнулись на призыв Иисуса Христа следовать за Ним, дорогие братья и сестры, возможно, сейчас мы слышим призыв Иисуса Христа служить для Него, служить для созидания Церкви. Дорогие братья и сестры, отвечайте на призыв Иисуса Христа. Следуйте за Ним. Служите для Царства Небесного. Бог благословит. Еще хотелось бы обратить внимание на маленькую, такую незначительную деталь, но о ней, я думаю, стоит упомянуть. Если брать за основу только Евангелие от Матфея, вот то, что мы с вами только что прочитали, то может показаться, что вот эти четыре человека, да, четверо братьев, оставили все после первой же встречи с Иисусом Христом. Но это не так. Поскольку Андрей, Петр, подчеркнул, возможно, и Иоанн, все встречались с Иисусом раньше, возле Иордана, после его крещения, и провели время с Иисусом Христом без особого призыва. Помните, евангелист Иоанн, 1 глава, да, я прочитаю эти события. 1 глава с 37 стиха Евангелия от Иоанна. «Услышав от него эти слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: „Что вам надо?“ Они сказали ему: „Рави, что значит учитель, где живешь?“ Говорит им: „Пойдите и увидите“. Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот». То есть встреча с Иисусом Христом у них уже была. Они уже встречались, они пробыли много времени. Да, мы читаем здесь день тот, я думаю, у них еще были встречи, вот они говорили, размышляли, наблюдали за Иисусом Христом. И вот Христос приходит в Капернаум, видит их и говорит: «Следуйте за мной». И как мы уже с вами говорили, они тот час оставили все и последовали за ним. Пусть Бог благословит. Еще раз хочу обратиться к тем, кто еще не в мире с Богом, кто еще не откликнулся на призыв Иисуса Христа следовать за ним. Сделайте это сегодня. Сделайте это сейчас. Обратитесь к нему. Скажите слова покаяния. Братья и сестры, если мы уже откликнулись на этот призыв, возможно, Христос говорит к нашему сердцу служить Ему, служить для созидания Церкви, для славы Божьей. Давайте мы будем чуткими к голосу Бога. Будем, как подобно ученикам написано, оставили и последовали. Пусть Бог благословит нас в сегодняшнем дне. Всем нам благословений. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».

0: Vamos.
1: Мир вам, братья и сестры. Я думаю, сегодня у всех есть хорошее настроение. Смотря вот в окна, которые мы видим на эту погоду, мы радуемся. Мы на этой неделе проходили послание к римлянам, и там мы говорили об общем познании Божьем, общем откровении. И сегодня особенно мы видим, что вот через эту погоду, через ту красоту, которую мы сегодня созерцаем, мы видим, что Бог, Он открывается, и это Его величие, и это радует сегодня нас. Мы и через это видим, что Бог остается верным в Своем Слове, когда говорит, что впредь лето и зима, они будут продолжаться. Я хочу вместе с вами сегодня прочитать одно место и несколько мыслей сегодня перед нашей молитвой вместе с вами отметить. 18 глава Евангелия от Луки. 18 глава Евангелия от Луки, из 9 стиха мы читаем включительно по 14. «Сказал также некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны и презирали других, следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Говорю вам, что этот пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Как-то в одно из воскресений в нашей церкви я пришел в поднятом настроении в храм Божий на служение, начал служение, и очень было хорошее настроение. И слушая одну из проповедей в нашей церкви, как проповедовал один брат, я услышал его проповеди, в которой он говорил о вере, которая не видит, но верит. Услышал такую фразу, когда он посмотрел в зал и, обращаясь к членам церкви, сказал, что вот мы здесь присутствуем, и большая часть, большинство среди нас – это наркоманы, алкоголики и бандиты. Ну, потом он очень быстренько поправился и как бы уточнил и сказал, что есть среди нас некоторые, которые были в прошлом. Когда я мысленно посмотрел в себя, я сразу отметил, что у меня пошло определенное отрицание внутри себя. Я поднял свои глаза и начал смотреть в зал и увидел, знаете, такую вот бреющую ухмылку на лицах людей в зале, которые вот всем своим естеством они показывали, что нет, они не одобряют это. И я в этой общей массе еще раз обратил внимание в своем сердце и понял, что вот это вот отрицание или противление, которое вот было во мне, это не что иное, как вот оценка себя больше, чем нужно. Когда я, ну, говорил или думал о себе, что нет, это они наркоманы, я из верующей семьи. Но когда я размышлял больше и больше над своим сердцем, я понимал, что я грешник. Может быть, хуже даже, чем они. Проблема самоправедности сегодня есть в нашей жизни. Она есть в наших служениях, она есть в наших церквях, она есть в наших семьях. Тогда, когда мы думаем о себе больше, или мы уверены о себе, и мы оцениваем себя, и в этом тексте Иисус Христос, Евангелие от Луки, Он отмечает некоторые моменты. Я хочу отметить, что Евангелие от Луки, оно написано евангелистом Лукой, определенному человеку, которого звали Феофил, описано по тщательному исследованию. Мы видим, что тема этого Евангелия – представить Иисуса Христа как Сына Человеческого из 9 главы. Это Евангелие, Иисус Христос идет в Иерусалим и на протяжении этого учит, показывает и обращает особое внимание на учеников и из конца 17 главы и начала 18 главы Иисус Христос говорит ученикам. Обращает свое слово к ним, акцентирует внимание и показывает о правильной, настойчивой молитве. И в этом тексте он показывает о молитве, которая должна быть правильной, в правильном состоянии. Я хочу вместе с вами на основании этого текста посмотреть 7 признаков, которые говорят или показывают нам свою или нашу самоправедность. И проверим свое сердце, чтобы мы могли исправить себя. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на 11 стих и на 13. Фарисей стал, и написано, мытарь же, стоя вдали. Первое, хочу отметить, что эти два человека вошли в храм. Эти два человека вошли на одну территорию. Эти два человека пришли молиться одному Богу. Эти два человека пришли на то место, где пребывал один и тот же Бог. Но когда мы посмотрим, эти люди были далеко друг от друга. Не написано, кто первый пришел из них, но они стояли друг от друга, далеко, вдали. И если посмотреть некоторые слова, которые обозначают, как стал фарисей, то мы видим, что он стоял или став, выставляя себя вперед –

Когда мы читаем Ветхий Завет, есть одна история. Когда в числах мы читаем, что некоторые люди, Дафан, Аверон и еще некоторые, они возмутились против Моисея. И Моисей, он начал говорить с ними. И он позвал Дафана и Аверона, сынов Илиава, и говорит: придите, я хочу с вами поговорить. Но они сказали: не пойдем, нам не о чем с тобой разговаривать. Мы такие же праведники, как и ты. Дважды в этом тексте, числа 16, 12, 14, говорят о том, что они не будут говорить с Моисеем. Самоправедность, она всегда делает расстояние. Когда мы смотрим в нашу жизнь, когда мы смотрим наше хождение перед Богом, когда мы видим наши отношения с нашими друзьями в церкви, когда мы видим в семье, когда мы видим в служении, когда мы видим в учебе, где бы мы ни были, когда появляется высокое мнение о себе, высокая самооценка, вот эта самая праведность, что я лучше, всегда появляется разрыв. Хочу сегодня, чтобы мы с вами обратили внимание, проверив свое состояние. Иисус Христос учил учеников, и сегодня это полезно для нас, проверяя свое состояние, проверив его, посмотрев, определить. Если есть то, что я отдаляюсь от других, что я обосабливаюсь, становлюсь сам по себе, это самоправедность и это опасность. Второе, что хотелось бы посмотреть, прочитав 10 стих этого текста. Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Вы знаете, посмотря на определение фарисея и мытаря, на описание их состояния, на их молитву, мы можем увидеть, что это совершенно два разных состояния. И второе, что я хочу отметить, или второй признак самоправедности, она всегда имеет неправильные мотивы. Если мы посмотрим, для чего пришел фарисей в храм, видимо, он пришел для того, чтобы задекларировать себя, чтобы показать себя, чтобы поставить, чтобы со своей стороны сделать все возможное и быть уверенным, быть убежденным, что он очень правильно делает, и он лучше делает, и он перечисляет все возможное, чтобы еще раз и еще раз утвердить себя. И из этого мы делаем вывод, что он пришел по долгу, а не по состоянию и не по определенному желанию. Когда мы видим мытаря, он приходит не просто по долгу, он приходит по нужде. Заметьте, ну, что делается в его сердце, мы можем только представить. Но его слова определяют его внутренность, его молитва очень короткая, она определяет его состояние. И она говорит о том, что он имел нужду в Боге. И он пришел по нужде. Он очень нуждался в Боге. Ему необходима была молитва. Ему необходимо было прийти в этот храм, на это святое место. И это не было его долгом или самореализацией, но это была его особая нужда, необходимая для его состояния. И он пришел, встал, молился. И определенные писания говорят о том, что это было глубокое состояние и нужда его сердца. Насколько мы с вами в жизни, то, что мы делаем, молимся, проповедуем, читаем Слово Божье, общаемся. Что бы мы ни делали в своей жизни, почему мы это делаем? Для чего мы это делаем? Чтобы самоутвердиться, чтобы убедить себя, что у меня получается лучше. Или для того, чтобы еще раз ощутить нужду.

И мы видим, что когда блудный сын, он находился там далеко, он прошел все этапы своей жизни. И когда он пришел в себя и очень сильно понуждался в отце, тогда он пришел к нему. Нужда, она приводит нас очень-очень близко к Богу. Состояние, которое побуждает нас приближаться к Богу, это очень важное, необходимое состояние. Но если в нашей жизни мы не поступаем так, то у нас есть состояние самоправедности. Итак, два признака мы посмотрели вместе с вами о этом состоянии. Это первое. Мы отметили с вами, что самоправедность, она всегда разделяет, она всегда удаляет от друг друга. Второе, самоправедность, она имеет неправильные мотивы. Она делает по долгу, по определению, но не по нужде. И последнее, я хочу обратить ваше внимание на самое последнее. 14 стих. «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий возвысится». Знаете, я представлял для себя картину, как фарисей заходил в храм, как он проходил, в какой он был одежде, как он мысленно, знаете, размышлял, что он будет говорить, что он будет представлять Богу, как он, может быть, косым взглядом увидел этого мытаря и, может быть, где-то посторонился, чтобы обойти его. Прошел определенное место, сам стал сам для себя и очень четко все изложил, продекларировал. Он объяснил Богу все. Он сказал, какой он. Он донес ему все необходимые моменты. Он показал, какой он хороший. И больше того, он сделал прекрасный пример, привел. И ему не нужно было очень далеко ходить. Мытарь был недалеко от него. И он даже привел пример мытаря Богу. Самоутвердился и вышел из храма. И последнее, что хотелось отметить, самоправедность никогда не достигает своей цели в молитве. Никогда. Он пошел неоправданным. А мытарь пошел оправданным. Хотелось бы, чтобы мы с вами, смотря на Слово Божие, обращая внимание на то, как оно предупреждает нас, чтобы мы могли облечься в смиренном мудре, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мытарь ушел оправданным, а фарисей ушел неоправданным. Какое лучшее состояние? Естественно, состояние мытаря. Быть оправданным не самим, а быть оправданным Богом. Это наша цель. Получить ответ от Бога. Быть одобренным Богом. Это наша цель. Итак, три признака, которые мы успели посмотреть сегодня. Это самоправедность, она всегда делает разрыв или удаляет нас друг. Самоправедность, она имеет неправильные мотивы. Она приходит к Богу не из-за нужды, а по долгу. И самоправедность, она не достигает своей цели. Вчера вечером, я думаю, когда вы ложились отдыхать, ну, уже немножко чуть позже, и мы посмотрели, ночью вообще не было видно этого снега. Такое еле-еле идет, да? Чуть-чуть. Но когда мы утром проснулись, посмотрели, все было засыпано. Знаете, самоправедность, она не приходит сразу и много. Она по чуть-чуть приходит в жизнь. Она сыпет, она добавляет. И мы к ней привыкаем, и кажется, все нормально. И мы ничего страшного не делаем. Мы там где-то над кем-то возвысились, там где-то
как-то провели себя неправильно, там где-то помыслили, там где-то от кого-то отстранились и посчитали себя лучшим, там где-то сделали, там где-то сказали о том, что мы лучше что-то понимаем, и мы чего-то лучше достигли, и там, и кажется, ничего не страшного, но проходит короткое время, и человек погружается в самоправедность. Мы читаем с вами, что Слово Божье нас предупреждает о том, чтобы мы с вами могли укрепляться Господом и уповать только на Него. И этими примерами мы видим и остальными другими в этом тексте, что нам нужно пересмотреть свою жизнь. И нам нужно увидеть себя в свете Божьего Слова, Божьих истин. И попросить у Бога прощения, измениться под действием Его благодати и быть теми, которые будут похожи на состояние, которое всегда нуждается в Боге и зависит от Него. Аминь. Помолимся. Господь, мы приходим к Тебе еще раз и благодарим Тебя за эту прекрасную природу, которую Ты вокруг нас создал, и за эту погоду, Господи. Мы видим Твое величие, мы славим Тебя и поклоняемся Тебе, и благодарим Тебя за верность, которую Ты имеешь. Господи, и смотря сегодня в Слово Божье, мы видим, что Ты учишь нас и показываешь нам, как ученикам, чтобы мы наблюдали за Собою. Господи, дай нам быть ближе друг к другу. Господи, дай нам, приходя к Тебе или что-то делая, Господь, иметь всегда правильные мотивы. Господи, благослови нас, приходя перед Тобою, обращаясь к себе, совершая что-то в нашей жизни, всегда быть одобренными, благословенными Тобою. Господь, мы знаем, что сами мы не можем это сделать. Поэтому мы просим у Тебя силы, и также просим, чтобы Ты простил нас там, где мы неправильно поступали в своей жизни, где мы проявляли вот эту самоправедность. Благослови нас уповать на Тебя и следовать Твоему примеру. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня» Михея, глава 7, стих 8.

Те, кто любит Бога, Он своей рукой сохранит в дороге, приведет домой. Искушений много на пути земном. Те, кто любит Бога, силы ищут в нем. И когда тревога и кругом вражда, тем, кто любит Бога, не страшна беда. Вечность у порога, там найдут покой. Те, кто любит Бога всей своей душой.

Взгляд вдаль. Вы видели когда-нибудь человека, который стоял и смотрел куда-то вдаль? В 15 главе Евангелия Луки мы читаем притчу, которую рассказал Христос. Господь говорит о старце, который напряженно всматривался вдаль и кого-то ожидал. По его взволнованному лицу было видно, что он о чем-то сильно переживал. Смотрел вдаль несчастный отец. Раньше он имел двух сыновей и радовался своему счастью. Но младший сын оставил отчий дом и ушел в далекую, чужую землю. Отец этих двух сыновей был добрым и любящим человеком. Ему было очень жалко младшего сына, который находился на чужбине. Сердце отца томилось в ожидании. Поэтому каждый день старец выходил на дорогу и напряженно всматривался вдаль, надеясь увидеть возвращающегося сына. Кто читает Библию, тот знает эту древнюю историю о блудном сыне, за которого сильно переживал любящий отец. В настоящее время отцы и матери также сильно переживают за своих детей, чтобы они никогда не ушли от Бога в мир. У родителей бывает много бессонных ночей, постов и молитв о детях, чтобы они покаялись, приняли крещение и стали совершать служение в церкви. Такие отцы и матери с надеждой смотрят вдаль, заботясь о правильном воспитании сынов и дочерей. Ярким примером такого воспитания может послужить случай в одной христианской семье, где родился сын, и родители принесли его в дом молитвы, чтобы церковь помолилась над ребенком и благословила его для служения Господу. Об этом же молились и отец с матерью. Когда мальчик подрос, служитель, который над ним молился, задал ему вопрос: «Чем ты хочешь заниматься в церкви?» Он ответил: «Хочу петь в хоре, проповедовать и стать пресвитером». Его мать в это время стояла рядом и, услышав его слова, заплакала от радости. Мальчик вырос, Бог дал ему свою семью, и когда этого мальчика, уже взрослого брата, рукополагали в пресвитеры, сердце отца и матери торжествовало. Так Бог ответил на молитвы родителей. Рассмотрим еще один пример. Однажды на подростковом общении ответственный служитель заметил подростка, который постоянно держал руки в карманах. Служитель подошел к мальчику и сделал ему замечание. Подросток вытащил руку из одного кармана, в который находился ламинированный листок с библейским стихом. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем». Послание к Колоссянам, 3 глава, 20 стих. В другом кармане у подростка тоже оказался стих из Библии. Мальчик сказал служителю, что любит Слово Божье, поэтому носит библейские стихи в карманах. Через время выяснилось, что когда этот мальчик только родился, его мать сказала Богу: «Господи, помоги, чтобы мой сын полюбил Тебя и Твое дорогое Слово». Таким образом, Бог выполнил желание богобоязненной матери. Примером хорошего воспитания послужил интересный ответ пятилетней девочки в многодетной христианской семье, которая собрала всех своих 10 кукол, усадила в детскую коляску и стала катать ее по коридору. Младший братик, увидев такую картину, с удивлением воскликнул: «О, сколько у тебя детей!» А сестренка ответила: «Сколько Бог дал, все мои». В этой семье для девочки добрым примером являлась мама, любящая Господа и исполняющая Его заповеди. Она с радостью принимала всех детей, которых ей посылал Бог. А в другой семье 7-летняя девочка много времени проводила у зеркала, любуясь своим отражением. И мать, наблюдая за ней с гордостью, сказала:
«Ах, какая у нас красивая невеста растет!» Невеста из этой девочки, может, и вырастет. А вот искренняя христианка вряд ли из нее получится, потому что мать закладывает в сердце дочери неправильное понимание христианской жизни. Воспитывая детей, богобоязненные родители благословляют их, вразумляют, оказывают на них доброе христианское влияние, чтобы дети уверовали в Бога и боялись греха. Дорогие дети, мальчики и девочки, ваши родители – это те, кто смотрит вдаль, ожидая от вас покаяния и добрых перемен в ваших сердцах. Папа и мама хотят увидеть вас трудящимися в церкви и служащими Богу. Об этом их посты и молитвы – это самое большое желание ваших родителей. Книга «Под Божьей защитой». Во всякое время люди стараются тщательно сохранять дорогостоящие вещи. В сберегательном банке хранятся деньги и драгоценные металлы. Историки с особой любовью и трепетом хранят памятники истории и архитектуры. Но среди всех сокровищ на земле самым драгоценным является Библия. Со страниц этой древнейшей книги с нами разговаривает сам Бог. Сквозь тысячелетия Бог пронес и сохранил драгоценное сокровище в своих заботливых руках, чтобы и сегодня люди могли услышать Божий голос. Бог сохраняет свое слово от искажений. Многие годы критики Священного Писания оспаривали реальность исторических событий, описанных в Библии, и говорили о том, что современный текст Писания отличается от того, который был написан много сотен лет назад. Решить проблему неверия ученым помог обычный мальчик Мухаммед Эдхиб из племени бедуинов, пасший коз. Это событие произошло в 2 километрах от северо-западного побережья Мертвого моря в местечке Кумран в 1947 году. Бедуинский мальчик искал здесь заблудившуюся козу. Мухаммед не подозревал о том, что станет человеком, который первым через сотни лет прикоснется к великому сокровищу. В процессе поисков внимание мальчика привлекло узкое отверстие в скале. Мухаммед бросил туда камень и услышал звук разбившейся глиняной посуды. В богатом воображении мальчика сразу же возникли большие глиняные горшки, полные золотых монет. Но Мухаммед не решился залезть туда один. Спустя время Мухаммед вместе с другом Амаром пролезли через узкое отверстие и оказались в небольшой пещере. Там действительно стояли глиняные горшки, но золота в них не было. Зато в одном из кувшинов мальчики обнаружили несколько кожаных свитков. Пожелтевшая кожа, покрытая старинными письменами, нисколько не впечатлила друзей. Они даже не представляли, что обнаружили древнейшую рукопись Библии, ценность, несравнимую ни с какими сокровищами мира. Мухаммед продал находку за несколько мелких монет торговцу антиквариатом. Позднее рукописи попали в руки ученых. Открытие в Кумране заставило замолчать даже самых рьяных противников Библии. Позже в 11 пещерах были найдены сотни текстов всех книг Ветхого Завета, кроме книги Есфирь. Ученые обнаружили, что текст рукописи Мертвого моря полностью совпадает с библейским текстом наших времен. Кроме этого, было доказано авторство книг Библии. Даже многие места и хронологии Нового Завета были подтверждены. Бог сохраняет свое слово от уничтожения. Библия – удивительная книга. На протяжении столетий предпринималось много попыток уничтожить Священное Писание. Агрессивные действия людей,
не имели успеха, потому что сам Бог сохранял свое слово. Во времена правления римского императора Диоклетиана, 284-303 года нашей эры, был издан указ об уничтожении всех христиан вместе с их священной книгой Библией. В ходе самых жестоких в истории христианских гонений было казнено несколько сотен тысяч христиан и уничтожены почти все библейские рукописи. В те времена книги переписывались от руки и были большой ценностью. Казалось, утрата была невосполнима. Но прошли гонения, и Библия вновь стала широко распространена в Римской империи. Во Франции тоже пытались уничтожить Библию во времена Французской революции в конце XVIII века. Франция в то время стала единственным государством, которое специальным указом объявило о том, что Бога нет. С этого момента у вас нет никакого божества, кроме разума, было провозглашено во Всенародном собрании. С криками «Да здравствует разум!» люди бросали в огонь Библии. Во многих городах Франции пылали костры из книг Священного Писания. Таким образом, это государство попыталось вычеркнуть Бога из своей жизни. Результат был печальным. Вскоре Франция окунулась в пучину необузданного греха, голод, казни, война. Так продолжалось до тех пор, пока Франция не отказалась от безбожия. Библия же с честью прошла через эти гонения и вновь стала книгой, которая печатается в этом государстве большими тиражами. Бог сохраняет авторитет своего слова. Когда говорят «авторитетная книга», то имеют в виду, что этой книге можно доверять. Авторитет Священного Писания не раз подвергался сомнению как со стороны невежд, так и со стороны ученых. Но в итоге Библия всегда оказывалась права. Библия рассказывает нам о многих древних городах – Вавилоне, Уре, Акаде, Эрехе и других. Долгое время ученые-историки считали, что это мифические города, которые существовали только на страницах Библии. Так как не было ни одной археологической находки, которая подтверждала бы их существование. Однако за последние 120 лет при раскопках были найдены все города, о которых говорит Библия. Конечно, Библия не является учебником по физике, химии и биологии, но если она говорит что-то о законах естествознания, то говорит точно и авторитетно, потому что за ее словами стоит Бог, который сам эти законы установил. Дорогой друг, Бог дал тебе драгоценное сокровище – Библию. Он сохранил ее на протяжении тысячелетий и сделал все, чтобы его слово дошло до тебя, чтобы оно не было искажено при переводах и переписывании, и чтобы авторитет Священного Писания не вызывал у тебя сомнений. И сделал Бог это с одной целью – чтобы ты поверил Его слову.

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Радостная весть от Луки, 21 глава, стих 34. «Смотрите же собою, чтобы ваши сердца не отягочались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно». Про пьянство вроде бы все понятно. Многие христиане вообще не употребляют алкоголь. А что насчет обжорства, тяга неограниченно есть? С этим ситуация сложнее. Можно заметить, сколько тучных людей вокруг. Не только из числа людей вне церкви, но и в церкви. Часто это не имеет никакого отношения к болезни, это просто тяга к еде. Когда человек не может ограничиться определенной нормой, не приводящей к ожирению. Тело каждого искупленного Христом – это храм Святого Духа. Кто о храме не заботится, того покарает Бог. 1 Коринфянам, 3 глава, 16-17 стих. Это касается не только обжорства, но и много другого, что противоречит слову. Обжорство. Всему должны быть какие-то пределы. В том числе и еде. Нельзя, чтобы еда превращала наше тело в тело бегемота. Нет, мы люди. У человека должны быть человеческие части тела, как по весу, так и по структуре. Заботьтесь о храме Бога в вас, чтобы потом не пожинать плачевных последствий. Во всех СМИ трубят про возможный конфликт России и НАТО. Постоянно то России угрожает, то НАТО. А много ли вы слышите о конфликте приграничном между Индией и Китаем? Об этом мало кто говорит. Между тем и Индия, и Китай – это тоже ядерные державы. Они никак не могут договориться по вопросу границы и находятся в постоянной конфронтации. Постоянно какие-то столкновения, правда, без огнестрельного оружия, пока обходятся палками и камнями. Сегодня палки и камни, а что будет завтра? Как говорится, раз в год и палка стреляет. Ведь за мелкими столкновениями кроется намного больше. И при любой эскалации конфликта обе страны могут применить ядерное оружие, которое у них есть. А это Индия и Китай. Две самые населенные страны мира. Кстати, Индия еще и с Пакистаном имеет пограничные проблемы. И у того тоже есть ядерное оружие. В общем, мир все ближе подходит к порогу Третьей мировой войны, которая является одной из частей конца этого мира, Откровение 9 глава с 13 по 19 стих. Все ближе подходит к этому, потому что у многих стран есть оружие, много между стран есть агрессии, которая в конечном итоге просто так не останется, но обязательно произойдет то, что написано в Библии. Когда грузовик висел на высоте почти 30,5 метров над рекой Огайо, Сидни сказала, что она оставалась неподвижной, опасаясь, что любое движение может привести к тому, что автомобиль упадет в воду вниз. Она сказала, я сидела и просто начала молиться. В течение 40 минут пожарные неустанно работали, чтобы добраться до Сидни. В конце концов, пожарный спустился с крана, чтобы добраться до нее. Это был непростой пожарный, потому что в острый момент, когда он приблизился к ней, он спросил, может ли он помолиться вместе с ней. Они вместе искали божественное вмешательство в эту ситуацию, которая оказалась критической. Их молитвы были услышаны, и Сидни благополучно вытащили из кабины грузовика. Что только не происходит в нашей жизни, мы не можем быть уверены, что будет именно так, как мы хотим. Но когда Бог с нами, тогда ни кабина грузовика, висящая над рекой, ни дрейфующая льдина, ничего из этого и другого. Ничего и ничто не отлучит нас от любви Божьего Христа Иисуса, любви, в которой мы облечены, в которой мы достигнем вечного счастья с Господом. Римлянам 8 глава, 39 стих, Откровение 21 глава, стих 3. Вы видели хоть раз, как удаляют татуировки? Это жуткое зрелище. Наша кожа. На нее надави. Ее ущипни, уже больно. Представляете, мало того, что кто-то делает татуировки, сделать это одно. Удалить это другое. Один человек сделал себе татуировки даже на лице, на носе, на губах. То есть абсолютно был покрыт в татуировках. А потом решил их удалить. Он стал удалять, да. Но ему было очень больно. Это болезненная процедура. И стоит она прилично. Я задаю человеку, которому пришлось преодолеть приличное расстояние, чтобы ошибку молодости исправить. А в другой истории один человек хотел сделать себе медведя в шляпе на плече, но мастер выдался неопытный, и вместо медведя получилась морда собаки. Так и ходит он теперь, собакой в шляпе, вызывать недоумение увидящих. Зачем вообще создавать себе самому такие проблемы? Если бы люди знали волю Бога о татуировках, никогда бы их не делали. А так делают. А потом очень многие сожалеют о сделанном. Но вернуть свою кожу в нормальное состояние получается лишь у единиц. Левит, 19 глава, 28 стих. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее события через призму Писания. До свидания.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Любовь божественных размеров. Евангелие от Матфея, 5 глава, 46 стих. «Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда?» Однажды я посетил бедный район Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Лачуги были сделаны из гофрированного металла, прямо над ними болтались электрические провода. Там я имел честь побеседовать с местными семьями и узнать, как христианские церкви помогают бороться с безработицей, наркоманией и преступностью. В одном переулке я поднялся по шаткой лестнице в тесную комнатку, чтобы поговорить с матерью и ее сыном. На мгновение спустя кто-то вбежал со

стандарт любви, несравнимый ни с чем. Такая любовь распространяется не только на достойных, но и на ничего не заслуживающих. Она выходит за пределы круга наших близких и друзей, чтобы коснуться тех, кто не может или не хочет любить нас. Это любовь божественных размеров, она благословляет каждого. Верующая в Санто-Доминго проявляет эту любовь на деле, поэтому люди начинают меняться. Грубые сердца согреваются. Так происходит, когда в город приходит любовь божественных размеров. Как бы вы описали различие между любовью человеческой и Божьей? Кого из тех, кто не может отплатить вам тем же, вы сегодня можете благословить? Господь Иисус, излей в мое сердце Твою любовь, чтобы я мог пролить ее на других, даже на тех, кто не может ничем отблагодарить. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти. –

Я поведу слепых путями, которых они не знали. По незнакомым стезям поведу их. Тьму перед ними я сделаю светом, и неровные места — гладкими. Вот что я совершу для них, я их не брошу. Но те, кто надеется на идолов, кто говорит изваянием: «Вы — наши боги», будут изгнаны со страшным стыдом. Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть, кто слеп, кроме моего слуги, и глух, как мой вестник, мной посланный. Кто так слеп, как преданный мне, так слеп, как слуга Господень? Ты видел многое, но не вникал. Твои уши были открыты, но ты не слышал. Господу было угодно ради своей праведности прославить и возвеличить свой закон. Но народ этот разграблен и обобран. Все они пойманы в ямы или скрыты в темницах. Стали они добычей, и некому их избавить. Сделали их наживой, и некому сказать,

сказать «Верни». Кто из вас вслушивается в это, вникает и выслушивает для будущего? Кто отдал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Ведь они не шли по его путям и закона его не слушались. И излил он на них пылающий гнев и жестокость войны. Она окружила их пламенем, а они не понимали. Она испепеляла их, а они не принимали это к сердцу. Но ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, создавший тебя, Израиль, не бойся, ведь я тебя искупил. Я позвал тебя по имени, ты мой. Когда ты станешь переправляться через воды, я буду с тобой. Когда будешь переправляться через реки, они тебя не потопят. Когда ты пойдешь сквозь огонь, не обожжешься, пламя тебя не опалит. Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Искупитель. Выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя. Так как ты драгоценен и славен в моих глазах, и я люблю тебя, то я отдам за тебя людей и народы за твою жизнь. Не бойся, ведь я с тобой. Я приведу с востока твоих детей и соберу тебя с запада. Северу скажу: отдай их, и югу не удерживай. Ведите сыновей моих издалека, дочерей моих с краев земли, всякого, кто зовется моим именем, кого сотворил я для славы своей, кого я создал и устроил.

Я поведу слепых путями, которых они не знали. По незнакомым стезям поведу их. Тьму перед ними я сделаю светом, и неровные места гладкими. Вот что я совершу для них. Я их не брошу.

те, кто надеется на идолов, кто говорит изваянием: «Вы наши боги», будут изгнаны со страшным стыдом.

Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто слеп, кроме моего слуги, и глух, как мой вестник, мной посланный? Кто так слеп, как преданный мне, так слеп, как слуга Господень? Ты видел многое, но не вникал. Твои уши были открыты, но ты не слышал.

Господу было угодно ради своей праведности прославить и возвеличить свой закон. Но народ этот разграблен и обобран. Все они пойманы в ямы или скрыты в темницах. Стали они добычей, и некому их избавить. Сделали их наживой, и некому сказать «верни».

кто из вас вслушивается в это, вникает и выслушивает для будущего? Кто отдал Иакова на разорение и Израиля грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Ведь они не шли по его путям, и закона его не слушались».

и излил он на них пылающий гнев и жестокость войны. Она окружила их пламенем, а они не понимали. Она испепеляла их, а они не принимали это к сердцу.

ныне. Так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, создавший тебя, Израиль. Не бойся, ведь я тебя искупил. Я позвал тебя по имени. Ты мой.

когда ты станешь переправляться через воды, я буду с тобой. Когда будешь переправляться через реки, они тебя не потопят. Когда ты пойдешь сквозь огонь, не обожжешься. Пламя тебя не опалит.

Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Спаситель. Выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя.

так как ты драгоценен и славен в моих глазах, и я люблю тебя, то я отдам за тебя людей и народы за твою жизнь».

«Не бойся, ведь я с тобой. Я приведу с востока твоих детей и соберу тебя с запада. Северу скажу: отдай их, и югу не удерживай. Ведите сыновей моих издалека, дочерей моих с краев земли. Всякого, кто зовется моим именем, кого сотворил я для славы своей, кого я создал и устроил».

Я поведу слепых путями, которых они не знали. По незнакомым стезям поведу их. Тьму перед ними я сделаю светом, и неровные места — гладкими. Вот что я совершу для них. Я их не брошу. Но те, кто надеется на идолов, кто говорит изваянием: «Вы наши боги», будут изгнаны со страшным стыдом. Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть, кто слеп, кроме моего слуги, и глух, как мой вестник, мной посланный. Кто так слеп, как преданный мне, так слеп, как слуга Господень? Ты видел многое, но не вникал. Твои уши были открыты, но ты не слышал. Господу было угодно ради своей праведности прославить и возвеличить свой закон, но народ этот разграблен и обобран. Все они пойманы в ямы или скрыты в темницах. Стали они добычей, и некому их избавить. Сделали их наживой, и некому сказать: «Верни». Кто из вас вслушивается в это, вникает и выслушивает для будущего? Кто отдал Иакова на разорение, и Израиль грабителям? Не Господь ли, против которого мы грешили? Ведь они не шли по его путям, и закона его не слушались. И излил он на них пылающий гнев и жестокость войны. Она окружила их пламенем, а они не понимали. Она испепеляла их, а они не принимали это к сердцу. Но ныне, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, создавший тебя, Израиль, не бойся, ведь я тебя искупил. Я позвал тебя по имени. Ты мой. Когда ты станешь переправляться через воды, я буду с тобой. Когда будешь переправляться через реки, они тебя не потопят. Когда ты пойдешь сквозь огонь, не обожжешься. Пламя тебя не опалит. Ведь я, Господь, твой Бог, Святой Израилев, твой Спаситель. Выкуп за тебя я отдаю Египет, Куш и Севу вместо тебя. Так как ты драгоценен и славен в моих глазах, и я люблю тебя, то я отдам за тебя людей и народы, за твою жизнь. Не бойся, ведь я с тобой. Я приведу с востока твоих детей и соберу тебя с запада. Северу скажу: «Отдай их», и югу: «Не удерживай». Ведите сыновей моих издалека, дочерей моих с краев земли. Всякого, кто зовется моим именем, кого сотворил я для славы своей, кого я создал и устроил.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В течение последних 6 недель мы изучали книгу Неемии, очень назидательную книгу Ветхого Завета с большим количеством практических советов. Наша серия программ основана на призыве Неемии, обращенном к жителям Иерусалима, сражаться за семью. Мы касались разных областей семейной жизни и различных типов семейных взаимоотношений, нуждающихся в особом внимании, в подкреплении и, возможно, даже в восстановлении. Сегодня мы закончим эту небольшую серию из книги Неемии с надеждой, что она расположит к новому началу во многих семьях, которые прослушали ее. Мы молимся о том, чтобы вы начали сражение за свою семью, защищая ее от атак врага, и чтобы, если необходимо, вы провели работу по восстановлению разрушенного и укреплению стен вашего дома. В третьей главе книги Неемии мы читаем об определенной группе людей, о нефинеях, живших в Иерусалиме. Нефинеи значит «подаренные». И вот что написано о них в 26 стихе 3 главы книги Неемии. «Нефинеи же, которые жили в Афеле, починили наступротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни». Кто же были эти нефинеи, починившие стену у водяных ворот? Нефинеи прислуживали в храме. Они рубили дрова и носили воду. Само слово «нефинеи», «подаренные», говорит об их положении, о том, что они были слугами. Они посвящались на служебные работы. Чтобы узнать об их происхождении, они ведь не израильтяне, мы должны возвратиться в дни Иисуса Навина и прочитать историю о племени Гаваонитян. Иисус Навин со своими войсками неустанно продвигался вперед, завоевывая обетованную землю. Пали Иерихон и Гай, и непобежденные еще племена были в страхе. Они знали, что скоро дойдет очередь и до них. Было, однако, одно племя, гаваонитяне, решившие, что сопротивление войскам Иисуса Навина напрасно, и они придумали очень хитрый план. Набючив на своих ослов потертые мешки и старые мехи с вином, запасясь заплесневелым хлебом и сделав вид, как будто они пришли из далекой страны и вовсе не были врагами Израиля, нефинеи вступили в переговоры с начальниками израильскими. И в 9 главе книги Иисуса Навина мы читаем, что старшие Израиля взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Итак, Иисус Навин и его люди были обмануты и заключили с гаванитянами завет мира. И пока Иисус Навин узнал правду, бесполезно было уже что-то предпринимать. Израильтяне стали роптать на своих начальников, но старшие ответили: «Мы клялись им Господом, Богом Израилевым, и потому не можем коснуться их». Однако было придумано компромиссное решение. Я читаю: «Пусть они живут, но будут рубить дрова и черпать воду для всего общества и для жертвенника Господня». Этому племени слуг, или, может быть, даже нам следует назвать их рабами, было суждено всю жизнь рубить дрова и черпать воду. Но позже, как вы помните, израильтяне были уведены в плен вавилонский, и гаванитяне, рабы, также должны были последовать за ними. Но, по иронии судьбы, вавилонское пленение освободило гаванитян из-под власти Израиля только для того, чтобы наложить на них иго нового господина, царя вавилонского. Однако их новый властелин позволил гаванитянам возвратиться в Иерусалим вместе с израильтянами, если они этого желали. И когда Ездра вывел группу израильтян из Вавилона, 220 гаванитян вызвались пойти с ними. Это было их собственным выбором. Но зачем я рассказываю вам всю эту историю о гаванитянах? Я уверен, что вы уже догадались, что гаванитяне и нефинеи – это одни и те же люди. Читая книгу Неемии, вы обнаружите, что о нефинеях не рассказано как о слугах. И почему они работали около водяных ворот и чинили стену именно в той части Иерусалима? А потому что в их обязанности входило черпание воды, точно так же, как это было с их предками в дни Иисуса Навина. Итак, гаванитяне или нефинеи добровольно возвратились в Иерусалим. И в книге Неемии мы обнаруживаем об их причислении к израильтянам и об их подчинении авторитету израильтян. А теперь все это делалось добровольно. Мы находим, что они поклоняются Богу и вместе с остальными жителями Иерусалима обещают не пренебрегать домом своего Бога. Когда я читаю историю о нефинеях, об этом племени слуг, я невольно думаю о роли, которую на протяжении столетий исполняют женщины. Во многих культурах принято, что женщины отдаются мужчинам, чтобы рубить дрова и черпать воду.
2: В веках с женщинами обращались как с представителями низшего класса. При чтении истории нас охватывает ужас. Становится страшно, когда узнаешь о дискриминации, которой подвергались женщины. Говорят, что в древности евреи молились: «Благодарю тебя, Боже, что я не язычник, не раб и не женщина». Древние греки и римляне обращались с женщинами не намного лучше, чем с животными. Потребовался голос с неба, приветствующий молодую девушку Марию, прежде чем настал рассвет нового дня. Через воплощение Божества во Христе Бог навсегда возвратил женщине ее достоинство. «Радуйся, благодатная», — сказал ангел Марии, — зная, что ей оказано преимущество родить Сына Божия. Женщины были первыми при Его рождении и последними у Его креста. Они первыми побежали рассказать о Его воскресении.
1: Иисус всегда с большим уважением относился к женщинам, предоставив им возможность участвовать в Его служении. Он говорил с ними вежливо. Они были в кругу его близких друзей. Апостол Павел, вопреки обычаям того времени, доверял женщинам небывалое задание. Они были вестниками его посланий, например, исполняя поручения, которые раньше доверялось только мужчинам. Он признавал их как сотрудниц в своей миссионерской работе. Павел учил мужей уважать и любить своих жен. Во Христе, в Божьих очах, женщины во всем равны мужчинам. Тем не менее, нередко женщин все еще считали пригодными только на то, чтобы рубить дрова и черпать воду. Мужья все еще отдавали их в бесконечное рабство или нефинейство.
2: Даже если мы и упустим 15 столетий, отмеченных гнетущим, оскорбительным обращением с женщинами, к 16 столетию положение не улучшилось. В Англии, например, законом позволялось мужу бить свою жену, если он хотел, обращаться с ней точно так, как с своим слугой или ребенком. Только в 18 столетии в английский закон были внесены некоторые перемены, облегчившие положение женщины. Он гласил: «Отныне нет необходимости прибегать к розге в обучении жены ее обязанностям. Ее не следует считать рабыней мужа. А также прежнее устаревшее представление о том, что ее следует бить палкой, дергать за волосы, душить и плевать ей в лицо или толкать ногами, такого рода унижения отныне не признаются нашим законом».
1: В других частях Европы положение было не менее критическим. Это отражено в литературе тех дней и особенно очевидно из пословиц, дошедших к нам. Так в Испании часто вспоминают следующий диалог. «Мама, а что такое брак?» «Дитя мое, это прялка, рождение детей и слезы». Русская пословица говорит: «Бей жонку к обеду, а к ужину опять. Без боя за стол не сядь». Английский писатель писал: «Некоторых женщин следует бить регулярно, словно гонг». Неудивительно, что многие женщины восстают против пренебрежительного обращения, которое стало их уделом на протяжении столетий. Многие по-прежнему не смеют сказать ни слова, но все больше и больше женщин отвергают традиции прошлого, разводятся со своими мужьями, оставляют свои семьи и стараются проторить себе новую дорогу в жизни. Они изнемогли от рабства. Но, освобождаясь из-под власти одного властелина, они обнаруживают, что их собственный эгоизм – властелин страшнее прежнего. Из одного рабства они попадают в другое.
2: Есть, однако, женщины, сделавшие чудесное открытие, а именно, что настоящее освобождение наступает после принятия ими добровольного решения служить царю царей. Он добрый господин, любящий, уважающий и благословляющий тех, кто служит ему. Выбор, перед которым стоят женщины сегодня, в какой-то степени сходен с тем, который нужно было сделать Нефинеям в дни Неемии. Некоторые из них решили остаться в Вавилоне, где они обретали избавление от власти израильтян, требовавших, чтобы они рубили дрова и черпали воду. Но другие, и они были в меньшинстве, добровольно решили возвратиться в Иерусалим, чтобы там служить Господу. Они связали себя обязательством восстановить стены, рубить дрова и черпать воду. Это было радостное подчинение Богу и Его авторитету. Однако быть слугами Господа призваны не только женщины. Каждый христианин, каждый член семьи, начиная с мужа, должен быть слугой, должен развивать в себе дух подчинения и желание служить. Все христиане призваны быть слугами своего царя, Божьими рабами. Независимо, бедны они или богаты, мужчины или женщины. Поступая так, мы обретаем настоящую свободу. Все зависит от нашего выбора.
1: Итак, сегодня женщина знает, что в Божьих очах она равноправна с мужчиной, и что Бог не напрасно отдал своего сына, умершего за нее. Христос освободил женщину от рабства, и она воистину свободна. Зная, что она была спасена, чтобы служить, женщина-христианка прилагает все усилия, чтобы освоить образ мышления слуги. Она знает, что апостол Петр называл себя рабом Господа Иисуса Христа, и что она также должна подчиниться, преимущественно не потому, что она женщина, а потому, что в первую очередь она последователь Христа.
3: Марфин труд. Ежедневно, и с рассвета раннего. Кухня, стирка. Разве не обидно? Попечительство о доме и о странниках. Как однообразно и безвидно. Дух зовет побыть в уединении, за закрытой дверью с Иисусом, и душа все жаждет насыщения, но заботы для нее как узы. Быть бесплодной веткою не хочется, и смутишься, в этом ли призвание? Неужели так и жизнь окончится в колыбели вечного желания? Марфин труд. Но не скорби особенно. Доверяй такому заключению. Если он другим в труде способствует, значит, сам участвует в служении.
1: В заключении программы послушаем слова апостола Павла, записанные в послании к филиппийцам, 2 глава, стихи с 3 по 8. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестной. Пусть и в нашей жизни проявится дух смирения и служения. Аминь.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Мир Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Думал я на днях, о чем же с вами поговорить сегодня? О страдании Господа, думал, много будет уже сказано. О Рождестве тоже, наверное, много слышали на прошлых неделях, не так ли? И вчера Господь мне на сердце положил, я верю, что Господь на сердце положил, и, может быть, некоторые из вас поймут, почему. Я надеюсь, что Господь через Слово Свое, через Дух Свой, Он откроет нам свои истины. Я часто рассуждаю, говорю о рассудительности. Может быть, даже здесь когда-то проповедовал о рассудительности. Насколько это хорошо быть рассудительным человеком. Знаете, дьявол ничего не творит. Он все только коверкает. Я хотел один из любимых моих стихов прочесть с вами, вместе с вами. Послание к филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Послание к филиппийцам, 4 глава, 7 стих. Здесь мы читаем следующие слова. Апостол Павел говорит: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Для себя, я вот на днях читал этот стих снова, я его взял как ключевым стихом для начала нового века, нового тысячелетия в своей жизни. Друзья, я заметил уже в своих немалых летах следования за Господом, каждый раз, когда у меня не хватает терпения, когда я раздражаюсь, когда я совершаю неугодное Господу, при каждом случае, вот проверьте себя, при каждом, без исключения случая, недостает мира Божьего. Когда я согрешаю, когда я раздражаюсь, когда я делаю неугодное Господу, как-никак, но всегда просто не достает мира Божьего. Если бы он был в моем сердце, если бы он соблюдал мое сердце, я бы этого не совершил. Настолько важен мир Божий. Вспомните свои печальные, свои часы депрессии. Мне кажется, у всех они бывают. Чего не доставало? Мира Божьего. Недавно мы с дочкой говорили, и ей очень понравилось. Она русский язык не знает, даже сегодня с нами. И я сказал, что в России у нас один сотрудник, который никогда не говорит «я болею». Мне это как-то действительно бросилось в глаза. Каждый раз, когда по телефону или что говорим, и он лежит, или с простудой, или с чем-то, да, он говорит: «Нет, брат Руди, я исцеляюсь». Ну вот я его так и прозвал чуть ли не «исцеляюсь», «брат, исцеляюсь». Он всегда, когда болеет, он говорит: «Нет, я не болею, я исцеляюсь, Господь меня исцеляет, это процесс исцеления происходит во мне». Если бы все это вот переменить и переставить, если бы мы так думали всегда, что нет, в принципе, у меня нет экономического там, финансовой проблемы, просто Господь воспитывает меня, Господь что-то творит для того, чтобы все мне дать необходимое. Если мы так размышляли, поверьте, по-человечески говоря, веселее было бы жить. А по-божьему были бы счастливы, радостны. Друзья, на днях вы уже много слышали о Рождестве. Мы вспомнили страдания нашего Господа. И, конечно, хотелось бы, друзья, постоянно, часто вспоминать о страданиях нашего Господа. Не только вспоминать, размышлять об этом. И не только размышлять, но всегда помнить об этом. Но здесь на Западе Рождество как бы особый праздник. Я недавно слышал, вот в эти рождественские дни, слышал известного американского проповедника Рика Уоррена. Он говорит, что «если бы я был Богом, я бы выбрал другой путь, явить Спасителя мира». Как? Передо мной все молнии, все мне услуживает. Такой бы фейерверк устроил, что все бы заметили это. А Бог избрал совсем другой путь. Какой путь? Иисус явился, пришел на эту землю, расторг небеса, пришел на эту землю так же, как вы и я, через рождение. Через рождение. Мне интересно тоже, мы все чего-то всегда боимся, не так ли? Мы можем бояться темноты, можем бояться аварий на улицах, можем бояться летать на самолетах, чего угодно, мы можем бояться. Но мне кажется, нет здесь, в нашем зале, вот сейчас вот в церкви здесь, человека, который боится новорожденного, младенца. Никто не боится младенца. Это беззащитное. И вы понимаете, Бог, Господь наш, который творил все, цветы, все, вот нет, там цветы такие создавали, я в цветах не очень разбираюсь, но там нет, здесь мы яркий желтый цвет
включим здесь мы яркий красный свет, здесь зеленый поддобавим, чтобы была красота, чтобы было великолепие, не так ли? Это все Господь творил. Он Адама творил, Еву творил, прекрасно все творил, не так ли? И вот он рождается беззащитным младенцем. Как пришел в этот мир, как вы и я. При мысли об этом просто дивишься этому таинству. И он пришел для того, чтобы умереть, чтобы мы могли иметь жизнь вечную. Вернемся к нашему стиху. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе». Как я уже говорил, мы, друзья, думаем о рассудительности очень высоко, не так ли? Рассуждать – это действительно что-то полезное. Может быть, многие из нас истину слышали с самого детства. Я один из таких. Милость Божия, благодать Божия была в моей жизни, что я с детства знал, что Иисус Христос – Спаситель мира, что Он – Сын Божий. Я только возрастал в этом, принял Иисуса в молодости, в юности своей. А очень многие никогда не слышали, в детстве ничего не слышали. Слышали, может быть, обратное, что Бога нет. И вот где-то маленькое зернышко впадает. Человек начинает думать, где-то слышит, не обязательно от хороших людей, может быть, даже от плохих людей. Я всегда удивляюсь, когда с Айпаном мы вещали, и мне писали: «Руди, вот первый раз я о Боге подумал, верующий, новообращенный, первый раз я о Боге подумал, когда прочитал роман Булгакова, «Мастер Маргарита», кажется, называется. Ну и потом несколько писем стало приходить, думаю, ну надо почитать его, этот роман. В следующий раз, когда был в России, это было уже много лет тому назад, ну, все же достал. Мне там даже об этом рассказывали, сами подарили этот роман. Почитал его, если кто из вас читал, то вы знаете, о чем я говорю. Один дикий ужас. Дикий ужас. Если кто-то истину хочет познать, только не читайте этот роман. Ради Бога, не читайте его. Это бесовщина. Я не критикую искусство писателя, известность писателя. Все это может быть на своем месте. Но там действительно от истины и близко ничего нет. Там из преисподней что-то, если вы хотите прочесть, о духах и так далее, то почитайте. Ужас, ужас, в полном смысле ужас. Мне очень много терпения нужно было, чтобы его прочесть. Но для них, для людей, которые никогда о Боге не слышали, был и там какая-то частица света. Она заставила, этот роман заставил их думать, размышлять. И вот так, шаг за шагом, это семя восходило и принесло плод. Они больше услышали, они интересовались, рассуждали и пришли к истине. И знаете, друзья, в нашей жизни дьявол, он очень хитер. И он пытается все наоборот перевернуть. И вот для этого я хотел прочесть несколько стихов из Евангелия от Луки. 23 глава, с 13 по 25 стихи. Евангелие от Луки, 23 глава. 13 по 25 стихи. Здесь мы читаем следующие слова. «Пилат же, созвав первосвященников, начальников и народ, сказал им: „Вы привели ко мне человека сего, как развращающего народ, и вот я при вас исследовал и не нашел человека сего виновным ни в чем том, в чем вы обвиняете его. И Ирод также, ибо я послал его к нему, и ничего не найдено в нем достойного смерти. Итак, наказав его, отпущу. А ему и нужно было для праздника отпустить им одного узника. Но весь народ стал кричать: „Смерть ему, отпусти нам Вараву“». Варава был посажен в темницу за произведенное в городе возмущение и убийство. Пилат снова возвысил голос, желая отпустить.

Ничего не найдено в нем достойного смерти. Далее вот в 20-м. Желал отпустить Иисуса. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он. Я ничего достойного смерти не нашел в нем. Друзья, Пилату было известно. Он не сомневался в том, что сей человек, что Иисус ничего достойного смерти не совершил. Не так ли? Что он начинает делать? Он идет по обратному пути. Он начинает рассуждать, что мы часто называем хорошим. Рассуждать. А что с моим постом будет? Как люди, последуют ли за мной? Смогу ли я их вести тут, действительно руководить ими, если я напротив вот массам сделаю то, что я считаю верным? И он начинает рассуждать. Дальше он обращает внимание на свои чувства, на свои желания, на интуицию. То есть, ну что теперь, надо подумать, взвесить, выгодно ли, невыгодно, как я буду себя чувствовать в этой среде. И дальше он поддается крикам масс. Как раз обратное, что мы говорили, как многие приходят к вере. Они живут в массах, вот в среде. Где-то увидят частичку света, они хватаются за нее и так растут. Потом уже обращают внимание на свою интуицию, на свои желания. Я хочу счастливой, радостной жизни. Потом начинают рассуждать, искать истину и находят ее в Господе. А здесь обратный процесс происходит. Я думаю, большинство из нас приняли Иисуса Христа как личного спасителя, не так ли? И вот поэтому я хочу сегодня обратиться именно к вам, к нам, верующим, которые знают Иисуса Христа. И вспомнить вот этот, запомнить, вернее, этот стих: «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши, помышления ваши во Христе Иисусе». Мы имеем эту истину. Нам не нужно рассуждать, где же эта истина. Во Христе Иисусе. И поэтому каждый раз, когда мы это под сомнение ставим, это дьявол пытается нас искушать. А сказал ли Бог? А думает ли Бог так? А действительно, хочет ли Он, чтобы мы вот так жили, страдали или еще что-то? Мы начинаем рассуждать, и это ведет нас подальше от истины. И мы скатываемся. И, друзья, это дьявольский путь соблазна. Как в жизни Пилата это было? Опять, для неверующих, для тех, кто в темноте, каждая частица света может быть спасительной. Я недавно, вот месяца два тому назад, был в Монголии, в Улан-Баторе. Ну, Монголия действительно, как Монголия. Улан-Удэ мне приятнее, веселее выглядел, чем Улан-Батор. Ну, 10 лет тому назад, около 10 лет тому назад, когда мы начали вещать на монгольском языке с острова Сайпан христианские передачи, было известно, нам говорили, что всего во всем мире известны ровным счетом 5 возрожденных христиан, монголов. Это все. Может быть, было больше, но это все, что было известно. Всего 5 верующих человек, монголов. Не то, что в Монголии, во всем мире. Сегодня, вот в ноябре, когда я там был, друзья, мне очень было радостно и приятно быть в церкви, несколько сот человек. Это одна из десяток церквей в Улан-Баторе. Прославляют, поют песнопения, вот псалмы, как и мы поем. Верующие монголы, в полном смысле слова монголы. Приятно, друзья. Для них частица, небольшая частица света. Правда, слава Богу, там ничего особо не мешает, воинствующего нет. Ни мусульманства, ислама, буддизм, он вообще религия такая атеистическая, то есть она не воинствующая особо. И поэтому, в принципе, целина. В полном смысле слова целина. Для проповеди Евангелия. И вот сейчас в ноябре мы открыли FM-станцию, радиостанцию. Будет круглосуточно вещаться добрая весть о Господе нашем Иисусе Христе на монгольском языке. Что интересно, и Россия имеет часть в этом. Говорю, вот там с лидерами БАТ один и другой Алдар. С ним познакомился, монгол, он учился в медицинском институте, один вот в Улан-Баторе. И по-русски говорит прекрасно, очень многие по-русски говорят там. С Алдаром по-английски говорим, он в Америке учился, по-английски говорим, я говорю, как вообще, ты тоже, может быть, знаешь русский язык? Да, говорит, знал его,
В 80-х годах служил в армии в Хабаровске.

0: учился в мединституте в Чите, жил в Бурятии. Ну, я говорю, где же нашего брата нет? Все наши, все свои. То есть было, чувствовал себя как дома там. Во всяком случае, слава Богу, друзья, что церкви растут сегодня в Монголии, в этой глубинке, действительно глубинке, где только 10 лет тому назад всех верующих во всем мире можно было считать на одной руке. Вот когда идет действительно, когда мы идем к свету. Но когда мы, как верующие, чувствуем себя плохо, чувствуем себя больными, чувствуем себя в депрессии, друзья, мы совершили ту ошибку, которую совершил Пилат. Мы начали рассуждать, мы начали поддаваться нашим эмоциям, мы начали поддаваться нашим земным желаниям. Друзья, если вы никогда не были в депрессии, никогда не чувствовали вот это неприятное, попробуйте рассуждать, порассуждайте. Посомневайтесь о том, что мир Божий во Христе Иисусе вам дает. Я уверяю вас, вы непременно почувствуете это. Вы непременно почувствуете себя больным, нездоровым, неприятным, нехорошим, некрасивым, не бестолковым. Это ведет, когда мы истину оставляем, когда мы начинаем рассуждать, под сомнение ставить то, что Бог нам уже открыл. И поэтому, друзья, самая большая проблема верующих не то, что они не понимают. Мы часто рассуждаем о богословских истинах, догмах, головы себе ломаем над этим, действительно не соглашаемся друг с другом, все это интересно и хорошо. Но это не основная проблема наша. Основная проблема наша, мы грешим, мы согрешаем, мы делаем неугодное Господу, когда выталкиваем, вытесняем из наших сердец мир Божий, который мы имеем во Христе Иисусе, никак иначе. И поэтому пусть и для вашей жизни, как и для моей жизни, друзья, в этом новом начале нового века, нового тысячелетия, пусть мир Божий соблюдет ваши сердца. Это все внутреннее, все сокровенное в нас. Ничто иное, как только мир Божий сохранит вас. Многие говорят, народ израильский, закон, вот где истина, вот что открывает нам правду, правильный путь. Друзья, разве закон приводит нас к счастливой жизни? Попробуйте детям всякие рамки поставьте закона. Вот это закон, это нельзя, это не вздумай это сделать. Вы думаете, у вас ребенок будет счастливый? Вот мальчик головой качает. Он прекрасно понимает, о чем я говорю. Что делает детей счастливыми? Что делает нас, детей Божьих, счастливыми? Когда мир Божий наполняет нас, наши сердца. И тогда у нас настроения нет делать злое, неугодное Господу. И мы смотрим на людей, которые согрешают. Как они это могут сделать? До тошноты доходит. Просто смотреть на это невозможно. Так неприятно. А все доброе, хорошее. И вот следующий стих в послании к филиппийцам, где вот мы читали в 3 главе, 8 стих. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Вот об этом помышлять. Друзья, вы можете все проверить в жизни. Любой ваш хобби, что угодно, чем вы занимаетесь, работа или что угодно. Если это не истина, если это не честно, если это несправедливо, если это не чисто, если это не любезно, недостославно, недобродетели, не ведет к похвале о том, то это невыгодное вам, уверяю вас. Вы обанкротитесь финансово, эмоционально, интеллектуально. Вы осуждаете себя на банкрот, вы осуждаете себя на депрессию, на неприятности, на несчастливую жизнь. Только мир Божий, который превыше всякого ума, только Он в силе соблюсти ваши сердца и помышления. И на чем это обосновано? Последние слова, не забудьте их. Во Христе Иисусе, Рождество которого мы празднуем сегодня еще раз. Только во Христе Иисусе. И тем более, друзья, когда мы знаем личность Иисуса Христа, когда мы Его имеем как личного Спасителя, каждый раз, когда вы чувствуете себя плохо, когда вы сомневаетесь в чем-то, когда вы Просто неудобно. Вы не на верном пути. Помните, вы где-то вытеснили этот мир Божий. Вспомните Христа. И пусть это вот причастие к телу Господа, крови Христа, пусть она даст нам вот этот здоровый ум, наполнит наши сердца Его миром. Он нас любит. Это истина. Все мы, верующие, это знаем, что Он любит. И Он любит так, как никто из человеков любить не может. Это меня всегда просто сбивает, когда вникаешь в это. Как Он может любить нас? Как Он может любить того человека, о котором только что видел, что он творил? А Он любит. Он отдает свою жизнь. Отдал ее, пожертвовал. Это истина. И каждый раз, когда я сомневаюсь в том, но меня Бог не может любить, и когда мы согрешаем, тогда мы чувствуем себя так. Меня не можем любить. Это рассудительность пилатовская, запомните. Это не рассудительность, которая ведет к истине. Это рассудительность, которая ведет к депрессии. Которая ведет к тому, что вы в конце концов будете прислушиваться к крикам, вот шум толпы, вот этого греховного мира. И вы не будете больше самостоятельны. Вы будете просто марионетками в руках вот этого греховного мира. Вас будут вести. Я думаю, все мы в какой-то мере, в одной или другой мере испытали это, когда мы не самостоятельны, когда мы не свободные люди, когда мы порабощены. Это порабощение, оно настолько неприятное, настолько жалкое, что плакать хочется. И тот, может быть, из вас, из нас сегодня, который еще болеет этим. Это может быть, не обязательно это греховное, не обязательно это прелюбодеяние, там, или вы украли что-то серьезное, или обманули государство, или еще что. Это может быть даже не это, может быть просто вы недовольны собой, вы недовольны соседом. Конечно, вы себя плохо будете чувствовать. Будем молиться. И не только в жизни грешников, а в нашей жизни, в нашей жизни. Я вчера об этом думал еще. Далеко не ходить, буквально в эти дни у меня терпения не хватало в некоторых случаях. И почему? Потому что не позволял миру Божьему соблюсти свое сердце, свое размышление, свой рассудок. Мир Божий, который превыше всякого ума, да соблюдет ваши сердца и помышления во Христе Иисусе. Аминь.
1: Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами. До следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Гонитесь за святостью». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части мы закончили на первом послании к Коринфянам, глава 3, стихи с 1 по 3. Для связи повторю этот текст и комментарии к нему. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Коринфяне так ходили, как будто бы они еще не были отделены от мира сего». Они принимали участие в мирских делах и вещах, делали то же самое, что и мирские люди делают. В таком состоянии они, как спасенные, стояли перед Богом и жили еще в этом мире в тесной внутренней связи с ними. Но, тем не менее, апостол Павел колебался им написать, что они освящены и отделены от мира сего, что касается Божьей стороны. Конечно, этого у них никто не мог отнять. Выше я отметил, что все, что Бог делает, то Он делает в совершенстве. Но Павел не обращается к ним, как к освященным и отделенным от мира сего. Именно поэтому Павел мог их увещевать во втором послании о том, чтобы они могли очиститься от всякой скверны плоти и духа, чтобы завершить освящение, завершить наше отделение, полностью уйти от мира. Читаю во втором послании к Коринфянам в главе 7 стих 1. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверной плоти и духа в том, что мы завершим освящение в страхе Божьем». Все это увещевание Павел мог сообщить коринфянам в своем втором послании, но не в первом. Во втором послании мы находим завершение. Что именно и почему? Что было расположено между первым и вторым посланиями? Между первым и вторым посланием находилось покаяние и обращение коринфян. После всего этого Павел мог написать им истину о их состоянии. Точно так, как коринфян, так практически увещевает и евреев автор этого послания в нашем главном тексте. «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». Чтобы этот мир и святость они осуществляли в практическом хождении. Эта гонка в нашем главном тексте должна быть естественным следствием нашей освященности на основании жертвы Иисуса Христа, должна быть сравнительно ответом наших сердец. Наше освящение через Бога должно быть доказано нашим хождением в том, что мы в нашей плоти, в освященном состоянии, будем следовать за Иисусом. А где это не имеет места, там имеет место бунт и мятеж, имеет место восстание. Там дети Божии говорят Божьей воле «нет». Все это зло в тысячекратной форме. При этом 100 или даже 200 мест Писания больше не играют для нас роли и не являются для нас вопросом. Тогда их можно обходить, когда люди бунтуют, потому что тогда больше нет трезвости. Слово Божие говорит в послании евреям, глава 13, стих 17. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны». Ударение можно поставить на слово «повинуйтесь», но мы положим его на слово «вашим». Тогда другие не могут возражать, тогда им нечего сказать, и это является библейским толкованием. Но если наше сердце еще не охватило истину быть освященными Богом, тогда как мы могли бы гнаться за святостью? Это невозможно. Тогда такое могло бы исходить только из плоти. Тогда это были бы 5 неразумных дев из 10 притчи Царствия Небесного. Это картина, которую нам Святой Дух там рисует, и в которой собственное «я» поставлено в центр для рассмотрения и стало занятием нашего сердца, или в будущем будет сделано желание или жажда за освященным хождением и жизнью, наверняка возбуждается в детях Божьих Святым Духом. С этим мы должны все согласиться, иначе и быть не может. Божье дело, освящение, является началом и исходным пунктом новой жизни и внутреннего побуждения или стремления, чтобы верующий не ставил больше свои члены на служение нечистоте и беззаконности, но ставил их на служение праведности и святости, как мы об этом читаем в послании Римлянам, глава 6, стих 19. «Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые». Но верующий до тех пор не придет к этому пункту, пока не охватит или пока не поймет полное дело Божьего искупления. И что угнетает в этом деле неукрепленных детей Божиих? То это не то, что они сделали вину, то есть согрешили, но то, чем они сами являются, именно это угнетает их. В первую очередь их беспокоят не их грехи, потому что они знают о прощении своих грехов при покаянии, но их беспокоит их неспособность, которую они познают или видят. Неспособность жить и ходить в соответствии с Божьей волей угнетает многих детей Божьих. Они еще не совершили или не пришли к опыту сердца от послания Римлянам, глава 7, стих 12, до послания Римлянам, глава 8, стих 2. А в этих двух местах Писания читаем следующее. Послание Римлянам, глава 7, стих 12. «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». Послание Римлянам, глава 8, стих 2. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Тот факт, что многие ученики Иисуса, то есть многие дети Божьи, застревают в послании Римлянам, глава 7, является недостатком в жизни следования каждого ученика Иисуса. В жизни веры таковых детей Божиих часто связывается трагедия с этим фактом. Они вздыхают под законом, который действует в них, который противостоит желанию Духа, и не находят в себе силы, чтобы это убрать или победить. кто разобрался в послании Римлянам, глава 8, и все понял, тот имеет победу в жизни. Прежде чем мы сердцем не охватим в вере наше полное спасение и освобождение во Христе Иисусе, мы не можем соответствовать тому, что сделала для нас и из нас Божья благодать. Это еще не будет находиться в нашем сердце. Наша душа должна сначала охватить истину нашего освящения Богом согласно Писанию. Прежде чем мы завершим святость, которая возложена на нас, ибо наше практическое хождение основывается на том, что мы освящены Богом, но не становимся освященными через наше святое хождение. Мы сами не можем сделать себя святыми. Мы можем только гнаться за освящением в нашем хождении, если мы до этого стали освященными через Бога. Филантропическое, то есть благотворительное хождение, не делает никого освященными во Христе Иисусе, но наоборот, освящение от Духа делает нас достойными перед Богом, делает нас людьми, достойно ходящими перед Богом. Об этом мы читаем в первом послании Петра в главе 1, стих 2. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Или в первом послании Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. На Его Слово вы омыты, вы освящены». Наша вера отвечает таким хождением, как подобает святым, говорит Писание, и мы больше не прикасаемся к нечистому. Читаю по этому вопросу второе послание Коринфянам 6, стих 17. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Но в плоти человек не может гнаться за освящением. Если бы это было возможно, то и ветхозаветники сделали бы это. Мы в этом можем быть уверенными. Давид сразу же стартовал бы. Я Давида немного знаю на основании Слова Божьего. Он не стал бы и минуты ждать. Он никого не опасался, ничего не боялся, только Бога. Он был настоящим воякой, примером для всех нас, которые ходят в вере. Но одного он не мог. Он не мог гнаться за святостью, без которой никто не увидит Господа. Для ветхозаветников это было очень горькое дело. Они должны были гнаться за законом и знали, что только через послушание заповедям они когда-нибудь и где-то, наверное, увидят Господа Иисуса. А сегодня это сможет сделать верующий только в соответствии с мерой своего духовного роста и в соответствии с благодатью познания нашего Господа Иисуса Христа, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стих 18. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Ему слава и ныне, и в день вечный. А также, будучи укреплены и укоренены в любви Иисуса Христа, согласно посланию Ефесянам, глава 3, стих 17, «Верою вселится Христу в сердца ваши». Поэтому апостол Павел молится за фессалоникийцев и говорит в первом послании фессалоникийцам, глава 3, стих 12 и 13. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Павел знал, что их сердца должны быть утверждены непорочными во святыне перед Богом. Но это не должно было зависеть от особого события в жизни, каких немало бывает в жизни верующих. Есть верующие, которые пытаются нас убедить, что уверенность в своем спасении они видят в том, что они видели ангела или Иисуса. В отношении таких утверждений нам нечего гадать, но сразу же скажем истину в глаза, что это был демон, это был сатана, которого они видели. Поэтому я такие басни верующих больше не слушаю. Святость является действием Божьей любви в людях, действием любви Господа Иисуса в своих искупленных, действием любви, которая имеет свой источник в Господе Иисусе и которая устремляется к тем, которые рождены от Бога в соответствии с первым посланием Иоанна, глава 5, стих 1. «Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и всякий любящий родившего любит и рожденного от Него». Поэтому и апостол Петр пишет по этому поводу в первом послании Петра, глава 3, стих 15. «Господа Бога святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Делайте это, говорит Петр. Поэтому наши сердца должны быть постоянно открытыми не для событий мечты, но для Господа Иисуса. И так будем гнаться за святостью, как говорит Писание, тогда мы будем святить Господа Иисуса в наших сердцах. Это вытекает из данного слова. Это удивительный факт, что на основании благоугодного Богу нашего хождения Он положил нам это в руки в нашей земной жизни. Отделенные от всего, что претендует на наши сердца. Другими словами, мы можем также сказать, если Господь Иисус получит в этом подобающее Ему место, тогда Иисус будет сидеть на троне нашего сердца. Тогда для идолов в нашем сердце нет больше места. Тогда мы не будем больше иметь проблем с идолами. Если Иисус полностью займет место на троне нашего сердца. Дорогие братья и сестры, это так логично, что Бог сообщил нам в Своем Слове. Везде там, где еще имеется идолопоклонство, там Иисус не полностью занимает место на троне нашего сердца. Возможно, что Он своим большим пальцем держит еще свою ногу на троне, но тогда Он сам уже не сидит на троне. Однако это не является Божьей волей. Бог желает нас полностью иметь, потому что Он освятил нас. Тогда почему мы не делаем так, чтобы Иисус полностью сидел на троне нашего сердца? Потому что любовь в наших сердцах направлена к идолам, поэтому у нас возникают проблемы. Если Иисус полностью сидит на троне нашего сердца, тогда Он является господствующим над всем в нашем сердце. тогда не останется ни одной мысли, никакой склонности, ни одного слова, никакое действие, над которыми наш Господь Иисус не стоял бы. Тогда Он будет Господом в нас. Проблема многих верующих заключается в том, что они желают быть спасенными, принять Иисуса своим Спасителем, но не желают, чтобы Он был их единым Господом. В таком случае они говорят: «Тогда мы не будем принадлежать самим себе». Автор послания евреям показывает нам этим всю полноту дела благодати Божией и заключает в это дело и освящение. Освящение приходит не от людей, но приходит от Бога. А без этого освящения никто не может, как сказано в нашем главном тексте, никто не увидит Господа. И каждая душа, которая не имеет этого освящения, удалена от Бога и является погибшей. Из погибшего состояния такая душа может, конечно, выйти, если она отвернется от мира сего, обратится к Господу Иисусу и даст Ему возможность спасти себя. А для этого есть еще время и возможность, потому что время благодати еще продолжается. Ни один ветхозаветник, ни один израильтянин не мог в Ветхом Завете гнаться за законом, чтобы достичь положения, получить освящение и спастись для жизни вечной, потому что освящение покоится только во Христе Иисусе, на Его жертве. А Иисус Христос еще не открылся в Ветхом Завете своему народу Израилю, поэтому израильтяне не могли достичь этого положения. Новозаветный спасенный должен, как освященный, гнаться за святостью. Поэтому мы видим, насколько важно это увещевание. «Гонитесь за миром со всеми и за святостью, без которой никто не увидит Господа». Скоро, очень скоро придет этот день великого откровения нашего Господа Иисуса, когда мы, все дети Божьи, все искупленные Его дорогостоящей кровью, увидим нашего Господа Иисуса в Его славе. Об этом мы читаем в первом послании Иоанна, глава 3, стих 2. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Но уже и до этого дня мы можем видеть нашего Господа Иисуса, конечно, не нашими земными материальными глазами. Поэтому мы решительно отклоняем видение некоторых верующих, которые утверждают, что они видели Иисуса в белом одеянии, потому что Слово Божье эти факты отрицает. Если бы это была истина, то это значило бы, что они видели Иисуса уже до этого момента, о котором Иоанн говорит в первом своем послании в главе 3 стих 2. Но духовными глазами нашего сердца мы можем уже сейчас охватить и видеть Иисуса, как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стихи 18 и 19. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Таким образом, в духе видеть нашего Господа Иисуса могут все дети Божьи, которые постоянно и добросовестно гонятся за святостью. Поэтому их духовные глаза будут все больше открываться, чтобы видеть Иисуса, увенчанного славой и честью. Но этим вопросом мы с вами дальше не будем заниматься. В нашей теме мы пришли к концу. Наш верный Господь Иисус молился однажды за своих, как читаем в Евангелии от Иоанна, в главе 17, стих 17. «Освяти их истиною, слово Твое есть истина». Так молился Господь Иисус. А как вы молитесь? Поскольку Господь Иисус в своей первосвященнической молитве просит своего Отца освятить всех тех, которых Отец ему дал, просит их освятить через Слово Божие, единственное которое есть истина, то это значит, что мы намного больше должны заниматься Словом Божьим. Почему? Чтобы мы постоянно ощущали освящающую силу Слова Божьего в наших сердцах, чтобы Иисус Христос, наш Спаситель и Искупитель, который нас спас и оправдал, был через нас прославлен, чтобы мы Его видели глазами веры, чтобы Он становился в наших глазах все больше, чтобы мы уже сегодня могли радоваться тому, что на небесах имеем такого любящего и милостивого первосвященника и ходатая, который замещает нас перед нашим небесным Отцом. А кто из вас еще глубже желает исследовать вопрос об освящении, тот может воспользоваться проповедью, которая называется «Освящение», которая имеется на нашем сайте. Аминь.

0: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».
2: Бывает, мы мечтаем о дорогой машине. Когда же достается, то привыкаем к ней. Мечтаем о супруге, о нежной половине. Когда же получаем, не ценим этих дней. Мечтаем о работе, чтоб денег приносила, а может, о учебе, чтоб много в жизни знать. И о красивом платье, чтоб самолюбию льстило. Когда это достигнем, не ценим то опять. Мы просто привыкаем к тому, что окружает. Карьера, жизнь, супруга и дети, что у нас. Здоровью привыкаем и к дому, что блистает. Не радует нас больше они, как в первый раз. И, к сожалению, люди, к Христу мы привыкаем, к спасению от Господа, что Он любя дает. И к благодати, к милости мы быстро привыкаем. Не ценим уже солнце, что каждый день встает. Прекрасную погоду порой не замечаем, как ветер гладит волосы нам нежной рукой. Белеет, как ромашки на поле, что встречаем, и соловьиные трели нам не нужны порой. Давайте мы очнемся и будем благодарными за каждое мгновение, за милость, за любовь. Творца к Его творению, что стали Богу важными, Себя за нас Он жертву дал, пролив святую кровь. Прославим Бога вечного, за каждый миг дарованный, хвала Ему, Создателю пускай в сердцах живет. Устами славьте Господа, за мир им образованный. Не забывайте милости, и пусть душа поет.

0: Я часто думаю вот о чем. Если бы Христос пришел в наше время снова и делал те чудеса, что Он делал в то время, то теперь люди отнеслись бы к Нему по-иному и не распяли бы Его, а приняли бы как Мессию. Люди кое-чему уже научились.
1: Дорогой друг, каждый человек волен думать, волен мечтать так, как он желает и о чем желает. Но истина не всегда совпадает с нашими мечтами. То, о чем вы пишете, к сожалению, не соответствует действительности. Мир остается миром, и люди мало чему научились. Мне кажется, наоборот, если бы Христос пришел таким же путем снова, то повторилось бы то же самое, с той лишь разницей, что в свое первое пришествие он мог проповедовать и обличать мир во грехе, мог более 3 лет. А теперь ему вряд ли позволили бы это делать больше 3 недель. Сразу бы нашлись обвинители в нарушении законодательств о культах, его сразу бы отдали под суд после первой Нагорной проповеди. Да, теперь, возможно, его бы не распяли, но заточили бы в Колыму, или в лучшем случае отправили бы в психушку, так называемую. Если бы Христос пришел теперь, он увидел бы мир, истекающий кровью, увидел бы голодающих людей, увидел бы приготовление к глобальной смертоносной войне. Если бы Христос пришел сегодня, он не нашел бы братства между народами, а недоверие, враждебность, ненависть, страх, больше, чем какую бы то ни было другую эпоху истории. Если бы родители Иисуса должны были бы бежать в Египет от гнева правителя, они никуда не могли бы уйти без паспорта. И не только это. Прибыв в Египет, им отказали бы в визе на жительство. Таков новый дух братства, так называемого братства между народами. Но Христос придет снова. Но придет не в образе младенца, а придет как царь славы, как царь царей. Будем же готовы встретить его как спасителя и как царя.
2: Говорит Билли Грэм. Несколько лет тому назад я побывал в Бонне, в Германии, где имел возможность беседовать с канцлером Аденауэром. После того, как мы обменялись приветственными любезностями, и он налил мне чашку кофе, я вдруг услышал такой вопрос. «Молодой человек, вы верите, что Христос жив?» Я ответил: «Да, сэр, конечно, я верю в это». И далее канцлер сказал: «Я тоже верю в это. Если Христос не жив сегодня, тогда у меня и у мира нет больше никакой надежды. Только факт воскресения дает надежду на будущее». Глаза стареющего канцлера просияли. На самом деле, если Христос не воскрес, тогда и вера наша тщетна. Но Христос воскрес. Слава Богу за это.

В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».

0: Мама, паровоз ведь потерпел аварию. А это значит, что по крайней мере один мост сломан, а может быть и оба.
1: Мало что я потеряла твоего отца. Теперь я должна рисковать и твоей жизнью, так что ли?
0: Мамочка дорогая, но они, может быть, еще живы. Они ведь наши друзья. Я должна попытаться спасти их.
1: Нет.
0: И потом, скоро должен подойти экспресс. Он упадет в реку вместе со всеми пассажирами. Я должна предупредить их. Но я должна хотя бы попытаться.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Добро пожаловать на очередную передачу «Час твоего рассказа».
2: Я узнал, что у тетушки Кэрол готова для вас очень интересная история. И судя по тому, что мы услышали вначале, в ней речь пойдет об аварии поезда и о буре.
3: И о героизме одной девочки, дядюшка Дэн.
2: Что ж, это звучит интересно. Я очень хочу узнать, что произошло. Давай сразу и начнем, а?
3: Ну-ну, не так быстро, дядюшка Дэн.
2: Почему?
3: Я должна сначала объяснить несколько вещей.
2: Хорошо.
3: Во-первых, я хочу, чтобы эту историю нам рассказал человек, кто слышал ее непосредственно из уст молодой героини. А во-вторых, я должна сообщить, что все это случилось в США, в штате Айова, больше 100 лет тому назад, когда люди часто ездили на поездах, и небольшой промежуток расшатавшегося рельсового полотна или разрушенный мост могли привести к серьезной аварии. И как тщательно железнодорожные рабочие не проверяли железнодорожное полотно, неожиданно нагрянувшая буря могла принести большое бедствие. Но, к счастью для 200 пассажиров, ехавших в Чикагском экспрессе в 1881 году, их поезд проходил в ту ночь мимо того места, где жила героиня Медового ручья.
4: Я очень горжусь тем, что Кейт Шелли была моей учительницей. Мы в классе часто просили ее рассказать о необычайном происшествии, которое произошло, когда ей было всего 15 лет. Мы слушали ее как завороженные, переживая заново события того дня. Иногда она показывала нам свои медали. Для нас было счастьем просто потрогать эти реликвии героизма. Мы сразу чувствовали себя сильными и храбрыми, как будто мы были соучастниками ее подвига. Кейт Шелли была дочерью железнодорожника. Ее отец Майк Шелли проработал на Чикагской северо-западной железной дороге без малого 13 лет. Он поселился со своей семьей на ферме между рекой Де Мойн на западе и Медовым ручьем на востоке. Это было недалеко от места его работы. Ее отец умер, когда Кейт было всего 12 лет, а через год умер ее старший брат. Оставшись самой старшей среди детей, Кейт стала главной помощницей матери и на ферме, и с младшими детьми. Каждый год Кейт занималась посевом и уборкой урожая кукурузы, овса и картофеля. У них едва хватало еды на всю семью, а лишних денег никогда не было. И все-таки Кейт всегда испытывала чувство удовлетворения от сознания того, что справлялась со всеми трудностями.
0: Молодец, лошадка. Молодец, Нелли. Ой, вот мы и вспахали еще одно поле. Да? Ой, оно будет очень красиво, когда овес вырастет высокий и стройный, покачивая своими головками. Что ты думаешь, Нелли? Я так и думала, что ты со мной согласишься. Ну, не беспокойся, не беспокойся. Ты будешь получать свою долю всю зиму. Нелли, нас зовут к обеду. Дай-ка я вытащу плуг. Вот так. Ой. А теперь давай, моя кобылка, домой обедать.
4: У Кейт все было засеяно, а кукуруза уже была ростом по колено.

0: В тот роковой день 6 июля. Яркий солнечный день стал вдруг темным, как ночь в считанные минуты. Буря налетела неожиданно, принеся с собой гром, молнию и проливной дождь. Обрушившись сначала на лежавший по соседству городок Бун, она затем пересекла Медовый ручей, заколотив по маленькому домику семьи Шелли, промчалась по ферме к реке Де Мойн, а оттуда полетела дальше к железнодорожной станции Мойнгона. Через несколько часов весь посев кукурузы и овса был смыт на корни. Никто не спал в ту ночь. Буря крепчала с каждым часом. Кейт стояла вместе со своей матерью у окна, а младшие дети уснули от усталости, кто на стуле, а кто на полу. Было 11 часов. Через час должен был проезжать экспресс, идущий с запада в Чикаго. Кейт с матерью молились за железнодорожников и за пассажиров экспресса.
1: И пусть они в целости и сохранности доберутся домой к своим семьям. Аминь.
2: Аминь.
1: Это гудок запасного паровоза. Они проверяют колею, чтобы удостовериться, безопасен ли путь для пассажирского экспресса.
0: Паровоз с командой из 4 человек проехал мимо их дома, подъезжая к мосту через Медовый ручей. И тут-то произошло это несчастье.
1: Паровоз упал, мост сломался. Какое несчастье! Что стало с командой?
2: Они, может быть, еще живы. Я пойду позову кого-нибудь на помощь.
1: Кейт, что ты собираешься делать? Зачем ты зажгла фонарь? Кейт, зачем ты надеваешь пальто и шапку? Отвечай мне, Кейт!
2: Мам, нужно пойти позвать кого-нибудь на помощь.
1: Это бесполезно! Кейт, они погибли, нет никакой надежды.
2: А может быть, еще есть? А может быть, кто-нибудь еще жив? Я должна пойти на станцию.
1: Кейт, Шелли, я запрещаю тебе выходить наружу в такую бурю.
2: Но, мама, паровоз ведь потерпел аварию. А это значит, что, по крайней мере, один мост сломан. А может быть, и оба.
1: Мало, что я потеряла твоего отца и брата. Я теперь должна рисковать и твоей жизнью, так что ли?
2: Мамочка, мамочка. Но они, может быть, еще живы. Они ведь наши друзья. Я должна попытаться спасти их. И потом, скоро должен прийти экспресс. Он упадет в реку вместе со всеми пассажирами. Я должна предупредить их. Я должна хотя бы попытаться.
1: Ах, Кэти, девочка моя. Ну что, если что-нибудь случится с тобой?
2: Ты хочешь, чтобы я сидела здесь в безопасности и тепле, когда люди там умирают? Может быть, я могу им помочь?
1: Ты права, Кэти. Ступай. Бог тебе в помощь.
2: Мама.
1: И сделай все, что в твоих силах.
0: Слабый мигающий свет старенького фонаря – вот все, что имела Кейт, чтобы разыскать путь к берегу ручья. Из-за того, что вода наводнила все низины, ей пришлось пробираться по низким холмам. Когда Кейт, наконец, достигла ручья, она взглянула вниз, и ужасное зрелище предстало перед ее глазами. При вспышке молнии она увидела паровоз, лежавший на боку в воде. В разбухшем от ливня потоке мимо паровоза проносились сломанные деревья и трупы мертвых животных. Огромная вспышка молнии озарила полнеба, и она увидела двух людей, Эда Вудса и Адама Агара, цеплявшихся за дерево на маленьком островке в середине потока. Кейт окликнула их.
2: Эй! Эй! Послушайте! Послушайте, держитесь! Я иду позвать для вас помощь! Они не слышат меня. Они не слышат меня против ветра. Как мне дать им знать, что помощь скоро будет? Я знаю. Я подниму повыше фонарь и буду размахивать им из стороны в сторону. Вот так! Вот так! Так! Эй!
3: Помогите!
2: Они увидели фонарь. Хорошо. Ждите меня! Теперь скорее на станцию. Времени совсем не осталось. И надо спешить. Я должна остановить экспресс.
0: До станции Маньгона было всего около мили, но на пути к станции лежал длинный железнодорожный мост, пересекавший разбушевавшуюся реку Демой. Кейт надо было перейти этот мост в темноте, и в любую минуту ей навстречу мог выскочить Чикагский экспресс, мчавшийся на полном ходу в восточном направлении. Она добралась до этого моста, с трудом дыша и насквозь промокшая.
2: Что это? Что это там внизу? Ой, огромный кусок дома. Ну, пронеси же мимо. Ой, хорошо, что он не задел ни одной опоры моста. Господи Боже, пожалуйста, помоги мне перейти этот мост благополучно и в сохранности. Ты сам знаешь, что приближается экспресс. Я должна задержать его, прежде чем случится несчастье. Спасибо тебе, Боже, что ты меня не покидаешь. Аминь.
0: Это деревянное сооружение было длиной в 400 футов. Река поднялась настолько высоко, что вода почти касалась нижней части моста. Кей начала переход. На мосту не было никаких перил, за которые можно было бы держаться. Потоки воды, ураганный ветер и она одна. Она сначала опустилась на колени и потом поползла по шпалам, держа в одной руке фонарь, а другой нащупывая путь. И тут она вдруг почувствовала вибрацию в рельсах. Сердце у нее так и упало. Неужели это экспресс? Неужели это экспресс? Она подняла голову. Нет. Впереди в темноте не было видно набегающих на нее фар паровоза. Она продолжала ползком передвигаться по мосту. Внизу, между деревянными шпалами, она могла видеть отблески ревущей, пенящейся воды. И тут вдруг ветер задул ее фонарь.
2: Что мне теперь делать? Я не могу остановиться. Как мне двигаться в темноте? Если где-нибудь впереди мост смыл водой, я окажусь в воде.
0: Она продела обруч фонаря себе на руку и продолжала ползти вперед, вглядываясь в темноту и слушая, не идет ли поезд. Это была настоящая борьба. Борьба за жизнь тех, кто ехал в экспрессе, а также за свою собственную. Между тем, начальник станции и его помощник сидели преспокойнейшим образом на станции в ожидании экспресса, не имея ни малейшего понятия о том, что произошло.
3: Только послушай, какой ветер, Айк. Хорошо, что ребята на запасном паровозе останутся на ночь в Буни. В такую погодку проехать в одну сторону уже довольно неприятное путешествие.
4: Это точно, сэр. Я того же мнения, мистер Макентайр. При таком ветре и дожде они вынуждены ехать много медленнее обычного. Так или иначе, они бы, наверное, и не поспели назад до экспресса.
0: В это время на мосту Кейт ползла по эстакаде, боясь, что в любую минуту ее рука не нащупает ничего, кроме пустоты, или окунется в холодный поток разбушевавшейся реки. Впервые в жизни она радовалась молнии. С каждой вспышкой она могла видеть, что мост впереди твердо стоял на своих опорах, и она могла двигаться вперед немного быстрее. Кейт находилась на середине моста, когда большая вспышка молнии на мгновение обратила всю реку в яркий день. Огромное дерево, вырванное бурей с корнем, мчалось вниз по реке. Его гигантские корни торчали достаточно высоко над водой, чтобы достать до моста. Оно двигалось прямо на Кейт.
2: Нет, это дерево. Если оно ударится о мост, то он рухнет наверняка. По крайней мере, меня собьет в реку, это точно. Господи Боже.
0: Каким-то чудом огромное дерево пронеслось под мостом между двумя сваями. Его ветки хлестнули по телу Кейт, но она удержалась на мосту. Она продолжала ползти и ползти все быстрее и быстрее. Она должна была, Она должна спасти экспресс.
2: Быстрее, быстрее, быстрее. Ты почти дошла. Ну же, торопись. Что? Земля. Твердая земля. Дошла. Я на другом берегу.
0: Кейт вскочила на ноги и побежала по гравию и насыпи вдоль железнодорожного полотна. Люди на станции не имели ни малейшего представления о грозящей опасности, когда вдруг дверь широко распахнулась, и дикая, промокшая насквозь фигура предстала перед ними и прокричала.
2: Остановите! Остановите экспресс! Мост через Медовый ручей разрушен! Надо задержать экспресс!
3: Мост через Медовый ручей разрушен? Но если экспресс уже прошел последнюю станцию, давать туда телеграмму уже поздно.
4: Я включу сигнал. Машинист паровоза увидит красный свет над крышей. У него будет достаточно времени, чтобы остановиться.
2: И команда запасного паровоза. Надо бежать их спасать. Их паровоз упал прямо в Медовый ручей. Что? Надо торопиться.
3: Я дам сигнал сирены о бедствии.
0: Сигнал сирены созвал всех работников железной дороги и жителей города, кто мог его услышать. Как только все были в сборе, вспомогательный локомотив станции был запущен, и спасательная команда взобралась на него с веревками, лестницами и теплыми одеялами.
3: Мы на полных парах! Все по местам!
4: Неужели ты думаешь, они еще живы? Думаешь, они продержались все это время в такую бурю?
3: Чем скорее мы туда доберемся, тем скорее мы узнаем, Айк.
4: Это точно.
3: Давай, Кейт, Кейт, давай, я помогу тебе разобраться. Боюсь, тебе не придется в скором времени отдохнуть.
2: В любом случае, я не смогу отдохнуть до тех пор, пока не узнаю, что стало.
3: Я знаю, знаю, Кейт, знаю. Все будет в порядке. Давай.
4: Давай.
3: Пошли.
0: С помощью Кейт, которая направила их к месту, где она видела Эда Вудзе и Адама Агара, спасательная команда вскоре нашла то место, где эти двое по-прежнему держались за верхушку дерева. Уже наступило утро, когда двое несчастных были, наконец, спасены.
3: Ну вот! Ну вот! Все теперь будет в порядке.
5: Все позади.
3: Не знаю, как вы могли продержаться при таком ветре 5 часов. Это просто чудо.
6: Мы увидели свет.
3: Свет? Какой свет?
6: Свет?
3: Ну, как вам помог этот свет?
7: Это случилось с ним немного погодя после того, как произошла авария. Мы держались за деревья, а ветер гнул их почти пополам. Я боялся каждую минуту, что ствол сломается надвое, и мы окажемся в воде вместе с мертвыми коровами и лошадьми, и с Олмстедом, и Донахью.
3: Я тоже переживаю за них, Эд. Жаль, но мы ничего уже не можем поделать.
6: Да, короче говоря, мы вот так сидели, боясь, что в любую минуту и мы последуем за ними. И вдруг мы увидели свет. Кто-то на другом берегу размахивал фонарем. Мы тогда поняли, что все в порядке. Даже когда свет фонаря исчез, мы знали, что помощь скоро придет. Это дало нам дополнительную силу или уверенность, или ну что-то в этом роде. Мы просто продолжали держаться изо всех сил. Кто бы ни был этот человек с фонарем, он спас нам жизнь. И надо думать, спас также и экспресс. Я бы хотел пожать этому парню руку.
3: Я думаю, что мы можем это для тебя организовать. Кейт! Кейт! Кейт Шелли! Можно тебя на минутку? Вот. Вот человек, которого вы должны благодарить. Это она предотвратила аварию экспресса и принесла помощь и тебе, и Адаму.
6: О, Кейт Шелли. Так я же ее знаю. Это дочь Майкла Шелли. Кейт, Я торжественно заявляю, что если бы я не был уже женат, я бы сделал тебе предложение. Тут же, на месте.
2: Ну что вы? Что вы, мистер Олдс?
7: Нет, серьезно, Кейт. Мы обязаны тебе жизнью. У нас просто нет слов выразить нашу благодарность.
0: Радость спасения была омрачена гибелью двух других членов команды. Тело Пата Донахью было найдено 2 дня спустя в кукурузном поле много выше обычного уровня воды. Тело Олмстеда не было найдено. Вскоре история героического подвига Кейт была напечатана во всех газетах по всей стране. Кейт получила не одни только словесные похвалы и благодарности. Железнодорожная компания выдала ей денежную премию и запас продуктов, который возместил им потери урожая кукурузы и овса, а также пожизненный бесплатный проезд по Чикагской северо-западной железной дороге. Золотая медаль, которой ее наградила компания, была ее самым дорогим достоянием. Она гордилась ею всю жизнь. Другая денежная премия от чикагской газеты «Трибьюн» помогла выплатить часть закладной на ферму. Кроме того, Кейт часто приглашали выступить с лекциями, и эти заработанные деньги помогли ей погасить остаток закладной, так что вскоре ферма полностью стала собственностью ее матери. Многие организации оказывали ей различные почести, но никто не высказывал большего энтузиазма и восторга, чем школьники штата Айова. Кейт стала учительницей в сельской школе, и мы ее очень любили. Это был знаменательный день для нее и для всех ее учеников, когда в 1901 году через реку Де-Мойн был построен железный мост. Торжественное открытие нового моста, происходившее 20 лет спустя, после того, как Кейт ползла по старому деревянному сооружению, было проведено с большой помпой и в праздничном духе. Весь город и все жители окрестностей пришли на торжество, и Кейт была в центре внимания.
5: Леди и джентльмены, леди и джентльмены, мы все с нетерпением ждали этого торжественного момента. Момента открытия нового железного моста. Ввиду особой истории постройки этого моста, нам надлежит избрать соответствующее имя для этого сооружения. Имя, которое является символом мудрости, силы и героизма всех тех, кто своим добросовестным трудом на железной дороге служит всей стране. После многочисленных консультаций с вами, жителями города Майнгона, мы пришли к заключению, что есть только один человек, чье имя заслуживает быть присвоенным этому сооружению. Леди и джентльмены, позвольте вам представить мост имени Кейт Шелли.
0: Кейт вызывала энтузиазм везде, где бы она ни появлялась. Стоило ей появиться в соседнем городке, как ее сразу осаждали фотографы, репортеры и поклонники. В 1903 году в ее жизни произошла еще одна большая перемена. Похоже, что железнодорожная компания все еще в ней нуждалась.
8: Мисс Шелли, как вы, наверное, слышали, место начальника станции Майнгона стало недавно вакантным. Нам бы очень хотелось, чтобы вы приняли на себя эту должность.
2: Начальника станции? Но я ведь женщина.
8: О, что правда, то правда. Большинство начальников станции не женщины. Но также правда и то, что большинство начальников станции не переползают через мост ночью во время наисильнейшего урагана в истории Айовы для того, чтобы спасти поезд от крушения, мисс Шелли. Мы можем довериться вам со спокойной душой. Согласны ли вы взять эту должность?
2: Ну, если вы, сэр, ставите дело таким образом, то как я могу отказаться?
0: С раннего детства железная дорога была для Кейт ее миром, и она осталась для нее тем же до конца ее жизни.
9: В то время, как большинство людей пряталось от непогоды, укрывшись у себя дома, эта девушка не поколебалась выйти в страшную бурю для того, чтобы остановить поезд.
10: Она рисковала своей жизнью, чтобы спасти жизнь других людей.
9: И забота о людях поборола ее страх.
10: Каждый из нас должен быть готов совершить жертву, малую или большую, для других людей. И говоря по правде, если каждый день делать что-нибудь для других, жизнь наша будет счастливее. Похоже, что нам пора.
9: Да, пора. Я получил огромное удовольствие.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную Радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья радиослушатели! В эфире молодежная музыкальная программа «В ритме времени». Пересматривая наш архив, мы нашли очень много интересных песен в исполнении групп, которых, к сожалению, мы даже не знаем названий. Поэтому сегодняшняя передача и, возможно, последующие будут посвящены именно песням, которые давно уже звучали в эфире, но которые все равно интересны и назидательны в наши дни. Поэтому, если у вас возникнут какие-то вопросы по сегодняшней программе, посылайте свои письма по адресу, который мы дадим в конце передачи.

Наша передача подошла к концу. Я думаю, вы услышали очень много интересных песен и групп, о которых вы, возможно, даже многое знаете. Поэтому все, что вы знаете о певцах, исполнителях или о группах, пишите нам. Пишите по адресу почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Мы рады будем получить от вас письмо. А пока до свидания. До новых встреч в эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами, мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. А теперь откройте наставление святого апостола Павла Ефесянам, где он убеждает их надеть броню праведности. Броня римского рядового была элементом доспехов, ее делали из нескольких слоев кожи. Броню офицера покрывали металлическими пластинами. Эта надежная броня покрывала солдат, защищая жизненно важные органы. Воин без брони был уязвимым и сам себя подвергал опасности от врага. В своем послании Павел Тарсянин упомянул малую броню, которая защищала сердце солдата Римской империи. Наставник эфесской общины использовал ее как метафору. Праведность действует как броня для защиты нашего духовного сердца, для защиты духовного центра нашей с вами жизни. Бог присвоил нам праведность Иисуса Христа, Его нравственное совершенство и Его безгрешную жизнь. И если при этом мы живем праведно, то мы способны победить зло, которое в нас, и зло, которое вокруг нас. Но как это сделать? Примечательно то, что когда мы думаем о победе добра над злом, сразу на память приходит зло, которое вокруг нас. И вот, друзья мои, одна немаловажная подробность, о которой нам говорит Священное Писание. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Вы скажете, ну, пастор Джеремай, я не верю в это. Я вам вот что скажу. Верите или нет, но это правда. Мы не создаем правду своей верой или неверием. Это правда из Библии, которая говорит, что мы рождаемся и наследуем природу греха от родителей. Так вот, эта природа греха растет, как дикий цветок. И мы, движимые ей, идем по жизненному пути. Один из грандиозных сюрпризов, которые мы встречаем на пути, это когда люди, которых мы считаем безупречными, попадают в большие грехи и нечестие. Потому что люди смотрят на внешность, а Господь взирает на сердце. Вот самый опасный образ мысли, возникающий у христиан. «Я бы никогда так не поступил». Такие помыслы говорят о наивности нашей души и опасности угодить в грех, ибо апостол Павел и Соломон предупреждают, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Погибели предшествует гордость, а падению — надменность. Плохая весть в том, что в каждом из нас есть зло, а хорошая весть в том, что Иисус Христос
по своей доброте и милости победил это зло своей смертью на кресте и предлагает нам свою совершенную праведность. Если вы не слышали эту весть, то я объясню вам ее смысл вкратце. А вот что произошло, когда Иисус пошел на крест. Это самая главная весть Библии. Святой апостол Павел написал нам сообщение из 18 слов в 5 главе 2 послания к Коринфянам. «Ибо не знавшего греха Христа, Бог сделал для нас грехом, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Когда Иисус умер на кресте, Он взял на Себя наше греховное естество, и когда мы поверили в Него, мы приняли Его естество, праведного, святого, Божьего Сына. Благодаря этому невероятному событию на кресте Иисус Христос стал грехом за нас, и, простив наш грех, Он даровал нам Свою праведность. Я понимаю, что вам тяжело понять эту идею, и поэтому я расскажу вам историю. Если вы поймете эту историю, то никогда не забудете то, что я совсем недавно объяснил вам. Американский пастор и писатель Эрвин Люцер призывает нас представить себе книгу о жизни и эпохе Господа и Спасителя Иисуса Христа. В книге повествуется о всех совершенных деяниях нашего Бога Иисуса, о Его послушании, чистоте и мотивах. Воистину прекрасная книга. Теперь представьте себе другое издание «Жизнь и время читателя» этой книги. Допустим, книгу под названием «Жизнь и время» Дэвида Джеремая. В этой книге все мои грехи, обещания, невыполненные мной, случаи, когда я предавал, грешил в мыслях, имел нечистые мотивы и бунтовал, а теперь представьте, как Господь Иисус Христос берет обе книги и отрывает их обложки. Потом Спаситель берет все страницы своей книги и вкладывает их в обложку вашей книги. Я беру книгу, а на обложке другое название. «Жизнь и время» Дэвида Джеремая. Открываем книгу, листаем, и там ни одного греха, ни единого. Мы видим лишь список совершенных дел, послушания, чистоты и совершенной любви. Книга настолько прекрасна, что и Бог восхищен ею. А потом открываете книгу, на обложке которой имя Христа, и в ней все наши грехи и беззаконие. Господь Иисус поменял обложки на этих книгах. Поэтому, когда я приду на небо, в моей книге не будет перечня грехов моих, но лишь праведные дела Христа — это великая истина. Аллилуйя. Приняв верою Христову праведность, мы теперь начинаем практиковаться в праведности, то есть надо жить праведной жизнью. Если мы так живем, то на сердце легко, и именно такое сердце способно победить зло. Как же победить зло, которое внутри нас? Отдай его Христу, признай свой грех перед Богом и отдай его Христу. Иисус возьмет его, и благодаря тому, что Спаситель совершил на кресте, Он даст тебе в дар свою праведность. Иисус поменяет обложку книги. Слава Богу за тех, кто сделал это, а те из вас, кто не отдал жизнь Иисусу, должен сменить обложку своей книги, потому что она некрасивая. Бог желает дать вам свою праведность, забрать ваш грех и простить вас. Просите, и Он это сделает. Молитесь так: «Иисус, я знаю, что я грешник, и что моя книга жизни — хаос. Мне нужна Твоя праведность. Прости мне мой грех и дай свою праведность». Бог исполнит это. Никого из просивших Он не подвел. Это самое главное. И сейчас я открою вам самый важный секрет. Теперь вы спасены, и праведность Господа Иисуса Христа покрыла ваше сердце. Но, к сожалению, зло все еще в нашей душе. Это правда. Ты поверил в Бога, но не думай, что твоя старая натура вдруг исчезла. Если вы верите, что она исчезла, то спросите супругу, есть ли тому подтверждение. Я люблю цитировать эти глубокомысленные строки. В моей душе два естества. Первое — грех, второе — святость.
«Борюсь с грехом, люблю второе, мной правит то, которое кормлю». У каждого из нас две природы. Бог вас спас, а теперь в вас новая природа, ну и старая не ушла. После того, как вы стали христианином и получили новую обложку для книги, вы продолжаете бороться со злом. Поэтому обольщаться насчет земной жизни не стоит. Да, мы стали христианами, но нас все равно подначивает платить злом за зло. В последние минуты проповеди мы поговорим о том, как побеждать зло, которое вокруг, как одолеть зло, причиняемое людьми, как побеждать. Вы причиняли зло другим? Люди платят злом за зло, и, кажется, случаи учащаются. Каждый из нас борется с искушением отреагировать на зло по-мирски, рассчитаться. Библия недвусмысленно направляет нас на путь победы добра над злом. Есть главный стих об этом. Мне нравится читать такие вещи. В Библии есть стихи упоминания, а есть основные отрывки, где изложены самые важные истины. Если вы боретесь с желанием отомстить или причинить боль своему обидчику, то прочитайте послание к Римлянам, 12 главу, с 17 по 21 стих. Обведите фрагмент, говорящий о мести. «Никому не воздавайте злом за зло, а делайте только доброе перед всеми людьми. Братья и сестры, если возможно, с вашей стороны, живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя, лучше оставьте место для гнева Божьего. Ведь написано: «Предоставьте месть мне, я воздам», — говорит Господь. Напротив, если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему напиться. Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову. Возлюбленные, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло с помощью добра. Я снова прочту последнее. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло с помощью добра. Друзья, превратитесь в слух. Я дам вам 6 принципов, которые помогут вам научиться побеждать зло добром. Если кто-то где-то, когда-то сделает вам зло, то вот совет о том, как последователю Христа реагировать на плохое отношение. Всякое в жизни бывает. Возможно, у вас разрушены отношения в браке, и ваш супруг поливает вас грязью. Все проходят через времена и сезоны, когда зло входит в судьбу. Что делать, когда ты стал христианином, и зло вошло в твой дом? Вот выводы из этого местописания. Первое. Отдай свою месть Господу Богу, ведь сказано: «Никому не воздавайте злом».

Послушайте, это интересно. Она говорит: не воздавайте злом за зло. Ведь написано: предоставьте месть мне. Я воздам. Не мстите. Когда мы мстим другому человеку, тем самым, друзья, мы берем на себя роль самого Господа Бога. А Бог сказал: отмщение мне. Это не наша роль, и нет у нас власти делать то, что делает Бог. Библия ясно говорит о том, что делать, и вот развернутый ответ. Книга Левит, 19 глава. «Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Выполняя работу Бога, мы проиграем. Бог защищает свой народ в нужное время, и мы должны терпеть. Позволить Слову Бога исполнить Его замысел. Отдай всю свою месть Господу Богу. Это сложно, но возможно. И вот второй принцип. Учись планировать. Римлянам 12 глава 17 стих. «Делайте только доброе перед людьми». Павел все время дает меткие примеры. «Братья, смотрите, чтобы никто никому не воздавал злом за зло, и всегда стремитесь к доброму ради своего блага и блага всех». Когда разговор заходит о преодолении зла, большинство из нас реагирует на него, то есть, когда что-то происходит с нами, мы откликаемся. Павел уже зовет нас стать дальновидными. То есть мы должны планировать поступать хорошо, а не реагировать злом на зло. В жизни всякого из нас есть то, что раздражает. В каких-то случаях из нас изливаются злость, гнев и ярость. И Павел призывает: будь готов делать добро даже в неприятных ситуациях. Задание таково. Пойми, как в следующий раз поступить лучше в обстоятельствах, которые сводят тебя с ума. Отдай месть Богу. Научись планировать и проложи путь к успеху. Планируешь ли ты или нет, испытания все равно придут, а когда придут, нам решать, как реагировать. Дорогой триумфатор, знай, что тебе не удастся все исправить сразу. Есть гора проблем, которую не можешь сдвинуть. Реши одну проблему. Не переживай, что не все решены. Начни с насущной. Бог покажет тебе ее. Молись. Господи Боже, я не знаю, как ее решить, но с одной проблемой я справлюсь. Покажи, что делать сейчас, а потом делай новый шаг. И что же? Когда вы поступите правильно, то будете знать, что же делать дальше. Мы не справляемся. Проблема сковывает нас, держит в тисках. Ты не знаешь, что делать дальше. Бездействие. И мы стоим. Нельзя стоять. Отдай месть Богу. Научись планировать. Продумай правильную реакцию на будущее. И к тому же живи в мире со всеми людьми. Это послание к Римлянам, 12 глава, 18 стих. А вот совет, что дороже злата, серебра и драгоценных камней. Если возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми. Это важное утверждение. Я, как и вы, глубоко убежден, что в разгневанном сердце происходят ужасные вещи, и гневные люди есть везде. В газетах пишут о соперничестве среди знаменитостей. Радость от победы над недругом напоминает о злобных зверях. Вчера я включил телевизор, а тут же выключил, ведь до того, как я разобрал, кто о чем сказал, я увидел уродство греха. При просмотре развлекательных передач, сериалов, комедий в наши уши вливается грязь оскорблений, клеветы и уничижения. Слова ненависти услышишь и в школе, хотя раньше эти слова были табу. Таких лекторов не допускали за кафедру университета. Новый Завет запрещает верующим в Иисуса Христа вести себя так. Когда мы смотрим на это на веб-сайтах, то какое бы оправдание ни приводили, мы должны говорить: они поступают плохо. Вы можете верить в то, во что верят они, но то, что они делают и как они поступают, не совпадает с волей Бога. А вот что сказал наш Бог: «Счастливы миротворцы, потому что Бог назовет их своими сынами. Стремитесь иметь мир и святость, без которой никто из нас не увидит

Господа. Когда мы побеждаем зло добром, зло подавляется. У него не остается сил для вражды и мрака, чтобы жить. Разумеется, мы не способны контролировать реакцию людей. Но Бог сказал, насколько это зависит от вас. Иногда мир не зависит от нас. Ты поступаешь правильно, а люди продолжают злиться, ругаться и говорить всякие гадости. Если это происходит, то ты не в ответе за их дела. Насколько это зависит от тебя? Если возможно, с твоей стороны, живи в мире со всеми. Не говори «мы враждуем, потому что я не примирился». Помирись с Богом, и Он поможет помириться с людьми. Если они не отвечают, хорошо, что ты поступил правильно. Идем дальше. Вот самая главная истина всей моей проповеди. Необходимо позволить добру победить зло. Снова послушайте 12 главу, 20 стих. Послушайте, это интересно. Если враг твой голоден, накорми его. Если он хочет пить, дай ему. Поступая так, ты соберешь горящие угли своему врагу на голову. Братья мои и сестры, не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром. Вот история из моей жизни. Радиопередачу нашего служения транслируют 2200 станций каждый день. В эфире «Поворотный момент» более 6000 раз в день. Нас вещают много станций, с директорами которых мы конфликтуем редко. Но однажды мне позвонил сотрудник радиостанции в Южной Калифорнии. Этот сотрудник, а именно директор, сказал, что убирает нас с эфира. Хорошая станция, большая зона вещания и лавина отзывов. Я удивился и спросил, почему вы нас убираете? Он объяснил, что появились новые владельцы, и что я оказался в числе тех, кого они не хотели слышать на своем радио. При всем при этом я знал того человека, которому они хотели предоставить эфирное время вместо меня. А что же случилось потом? Меня это зацепило. Я целых два дня ходил, рычал, ворчал и возмущался. Это неправильно. Вот возьму и пошлю письмо своим слушателям и расскажу, что он натворил. Вы смеетесь так, будто сами были очевидцами. Бог воспитывал меня. Это было в середине месяца. Мы вносили помесячную оплату за эфир, а я еще собирался это сделать. Итак, с учетом перемен, осталось внести половину. Я подумал, да и написал письмо на радио. «Здравствуйте, директор, я не знаю, почему вы это сделали, но я внесу оплату за весь месяц, и, пожалуйста, полсуммы отдайте в помощь вещателю, который займет мое место в эфире». Минуту, нет, я не свят, конечно. Я сделал это, чтобы победить свой ужасный изъян и порок. Вот так все и было. Дорогие мои, вещатель получил письмо. Он написал мне ответ. Полгода спустя звонит директор и говорит, «Для вас есть новое время эфира. Это время было лучше прежнего. Мы успешно вещаем по новому эфирному времени. А теперь давайте сделаем вывод об этом поступке. Я просто победил зло добром. Я не хотел это делать». Послушайте, в своем сердце не хотел. Но я знал этот принцип. Если я одержу победу над злом с помощью добра, то мой Господь Бог уберет все это зло. Обратите внимание, вот один из лучших советов из полученных мною реакции на зло. Когда кто-то бьет себя, чтобы причинить боль, не проклинай обидчика, не вспоминай об этом, не таи зло и сделай добро. Итак, драгоценные, давайте-ка повторим все это. Не проклинай обидчика, не вспоминая о сделанном зле, не таи обиду и делай добро. Обратите внимание. Запомните, сделанное вами добро победит мрак и зло. Иисус говорит, как нам победить зло добром. Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю, не протився злом, но кто ударит тебя в правую щеку, обрати другую. И кто захочет судиться и взять у тебя рубашку, отдай ему и плащ. А Петр написал так, не воздавайте злом за зло.
или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. И вот вам наше финальное напутствие. Мы возвращаемся к одному стиху. «Отдай месть Богу». Научись планировать и проложи путь к успеху. Позволь добру победить зло и люби своего врага. Вот это да. Вспомните фразу, использованную Павлом. «Поступая так, ты соберешь горящие угли ему на голову». Я не понимал значения стиха, пока не изучил его глубоко. Вот что это означает. В Древнем Египте собирание углей на голову означало публичное раскаяние. Человек возлагал на свою голову чашку с горящими углями, чтобы показать окружающим жгучую боль его стыда и вины. Суть вот в чем. Когда мы любим врага и стремимся восполнить его нужды, мы пристыжаем его за ненависть, мы повергаем его в стыд за проступок. Но как? «Сделай добро врагу». Кто-то сказал, когда мы сводим счеты с врагом, мы уподобляемся ему. Платя злом за зло, мы подражаем сатане. Используя методы врага, ты становишься как он. Платя добром за зло, мы последуем Богу. Мы побеждаем врага, проявляя к нему любовь. «Любите врагов, благословляйте тех, кто проклинает вас, благотворите ненавидящим и молитесь за обидчиков». Любите, благословляйте, благотворите и молитесь. Именно таким образом вы победите зло добром. Это невоображаемая победа, это единственная преображающая сила. Только христиане могут пользоваться ею. Если ты не с Богом, ты не можешь творить добро. Вот смысл всего нашего урока — побеждай зло добром. Мы всегда будем сталкиваться со злом в мире. И пока мы не войдем в рай, мы не сможем освободиться от зла, которое мы совершаем. Возлюбленные, в нас и в мире есть единственная сила, которая может победить зло и грехи. И эта сила — доброта Господа Бога. Запомните, праведность — это благость Бога на практике. Если мы будем защищать сердце от внешнего и внутреннего зла, мы должны это делать праведностью Иисуса Христа. Иисус всегда, всю свою жизнь, побеждал зло добром и пообещал нам дать способность поступать так же, если мы доверим свою жизнь Ему. Послание к Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. «Не со своей праведностью от закона, но с тою, что через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Теперь, уважаемые зрители, послушайте послание Павла к Галатам, 6 главу. «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я вышел сюда, чтобы сказать вам, если вы таите злобу, то вы делаете это на свой страх и риск. Тот, на кого вы дуетесь, возможно, и не знает об этом. Ваша обида убивает вас. Друг, пожалуйста, поверьте Богу на слово и примите решение, что с этого момента, по Его благодати, вы будете побеждать зло добром. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому — поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В сегодняшней программе, как и в прошлых, Руди Винс, директор русского радиовещания, будет размышлять на различные темы из духовной жизни. Но вначале мы бы хотели предоставить вашему вниманию новую песню, записанную в студии радиоцеркви города Сакраменто. Песня, которая является основной миссионерской песней нашей миссии. А в ней рассказывается о том, что каждый из нас должен быть тем миссионером, который будет нести весть спасения многим, еще не знающим Христа. Пожалуйста, прослушайте эту песню. Если она вам понравится, мы ждем ваших писем по адресу, который дадим в конце программы.

чему учил Христос. Иисус пришел, чтобы указать нам на то, что Бог считает добром. Он встречался и разговаривал с народом, помогал людям в их нуждах, исцелял их. Тем самым Он выполнял волю Своего Отца. Он проповедовал учение, которое стало моральным критерием человеческих отношений на все века. Сущность этого учения Христос преподал нам в Нагорной проповеди. В ней Он учит нас, как мы должны жить, чтобы наследовать Царство Небесное, где Бог правит, как Царь всей Вселенной. В двух замечательных притчах Он показал, чему подобна Божья любовь. Бог подобен пастырю, который ищет заблудившуюся овцу до тех пор, пока не находит ее. Он подобен отцу того юноши, который забрал причитающуюся ему часть наследства и ушел из родного дома. Юноша расточил деньги своего отца, понял свою вину и вернулся домой с мольбой о прощении. Он готов был понести наказание. Но отец, который ждал его долгие годы, был несказанно рад его возвращению и встретил его с распростертыми объятиями. «Такова, — сказал Иисус, — мера Божьей любви и прощения». И жизнь, и учение Иисуса Христа были эталоном моральной чистоты. Все, что Он говорил, прежде всего относилось к Нему самому. Он был воплощением смирения и покорности. В Нем не было никакого эгоизма, хотя Он и называл Себя Богом. «Кто видел Меня, видел Отца. Я и Отец одно». Он говорил, что имеет право прощать грехи. Человеку, который был парализован, Он сказал открыто при всех: «Прощаются тебе грехи твои». Он дерзал делать то, что мог сделать только Бог. Он говорил, что только Он – путь к Богу. «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он обещал мир всякому, кто придет к Нему. «Мир Мой даю вам. Не так даю, как мир дает». Он, Христос, говорил, что одержал победу над смертью. «Я есть воскресение и жизнь. Кто верует в Меня, жив будет». Познать Его – значит познать Бога. Видеть Его – значит видеть Бога. Веровать в Него – значит веровать в Бога. Ненавидеть Его – значит ненавидеть Бога. Почитать Его – значит почитать Бога. Или все и каждое из этих утверждений – истина, или Иисус был лжец, обманщик или же душевно больной. Но Его безупречная жизнь и замечательное учение делают Его наиболее прекрасной личностью всех, кого когда-либо живших на свете. И это приводит нас к тому же выводу, сделанному Фомой, сомнения которого кончились у ног Христа восклицанием «Господь мой и Бог мой».

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем выпуске «Радиоцеркви». Наш адрес – Радиоцерковь, почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, США. Оставайтесь в мире с Богом и до новых встреч в эфире.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о церкви и ее наименованиях. Все апостолы, за исключением евангелиста Луки, были евреями. Поэтому, совершая новозаветные христианские богослужения, для них было трудно их делать в иных формах, нежели тех, к которым они привыкли. Будучи евреями, они знали те формы и обряды богослужений, в которых они с детства были наставленными и воспитанными и верующими в них. Но для верующих евреев-христиан нужно было встретить нарастающие проблемы. Есть ли христианство продолжением еврейства в его прежних формах, или Церковь Христова строится на ином основании, то есть на краеугольном камне, который есть Господь Иисус Христос? Святой апостол Павел, как выдающийся теолог своего времени, знал хорошо учение Ветхого Завета, но после своего обращения в христианство на пути в Дамаск он не удовлетворился своими впечатлениями с тем, что он видел и пережил, и не пошел с объяснениями в Иерусалим, но пошел в Аравию. И можно думать, что он там провел несколько лет, пока он не убедился в своей вере в Иисуса из Назарета, что он есть действительным Мессией Христом, предсказанный пророками, и, укрепивший свои фундаменты веры на основании Священного Писания, зная, что Бог его избрал апостолом язычников, и так далее, что он мог пойти таким замечательным путем веры, для которой мы не находим подобного примера во всей истории. И он в своих посланиях к церквам, которые состояли из язычников и евреев-христиан, указывал им те новые формы, то есть новозаветнюю структуру Церкви Христовой. Павел знал, что Церковь находится в иной диспенсации, нежели он сам жил и его предки. Он знал, что наступила новая диспенсация, когда Бог в особе своего возлюбленного Сына Иисуса Христа, страдавшего, умершего и воскресшего, заключил иной завет или новый завет, о котором говорилось в Священном Писании. Этот завет будет на иных условиях, нежели завет с Авраамом, и уже не под законом, но под благодатью. Евреи не соблюли этот договор, нарушив его и обанкрутились, и потому Господь на время рассеял их по всему миру. Поэтому апостол Павел называет новозаветную церковь новым Израилем. В подтверждение этого приведу некоторые основания из апостольских посланий, цитирую. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, чтобы совершать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». 1 Петра 2.9. Цитирую дальше. «Если же вы Христовы, то вы семья Авраамова и по обетованию наследники». Галатам 3.2. «Се есть Господь всех». Деяния апостольские 10.36. Слова эти взяты из проповеди апостола Петра в доме Корнелия в Кесарии. И это Иисусом Христом было открыто своим апостолам, что Новый Завет объединяет всех людей мира в Церкви Христовой и называет их Новым Израилем. Это было не только учение апостолов, но и учение самого Господа Иисуса Христа. В одной из своих притч он говорил о винограднике, а этим именем Бог называл израильский народ, и о виноградарах, под которыми подразумевались духовные вожди израильского народа, которые узурпировали право на владение виноградником Божьим. и владетелю виноградника не посылали плодов. Узнавши об этом владетель виноградника, Бог посылал к ним своих слуг пророков, но одних они побили, а иных побили камнями на смерть. Узнавши об этом владетель виноградника, как говорится в этой притче, сказал: «Пошлю моего сына, может, они устыдятся сына моего». Но виноградари, увидевши его, сказали: «Это сын его, убьем его и завладеем наследием». И схвативши его, вывели вон из виноградника и убили. И так, когда придет владетель виноградника, что сделает он с этими виноградарами? Спрашивает Иисус у первосвященников и фарисеев. Говорят ему: «Злодея всех предаст злой смерти, а виноградника даст другим виноградарам, которые будут отдавать ему плоды в свои сроки». Матфея 21:33-45. Передаю в свободном пересказании. Выслушавши их ответ, Иисус говорит им, цитирую: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его». Стих 43. И слышавши притчу его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит. Невеста Христова. Отношение Божие к израильскому народу в Ветхом Завете часто иллюстрировалось образно, как о брачном союзе между Богом и израильским народом, в котором народ этот не был верен своему Творцу и стремился служить и поклоняться языческим божествам, народов, окружающих их. В Новом Завете эта же метафора иллюстрируется в отношении Христа к Своей Церкви, в которых Иисус Христос называет Себя женихом этой Церкви. Приведу несколько ссылок, символизирующих эту истину. Цитирую. «Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся, а ученики Твои не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли сыны чертога брачного скорбеть, пока с ними жених? Но придут дни, когда взят будет от них жених, и тогда будут поститься». Матфея 9:14-15. В аллегорической притче Господа Иисуса Христа говорится образно о приходе жениха, которого вышли встречать 10 дев. С горящими светильниками. Среди них были 5 мудрых и 5 неразумных. Но как жених замедлил, то уснули все. Но когда услышали крик «Жених идет!», девы встали, мудрые поправили свои светильники и вошли на брачный пир. Светильники же неразумных гасли, и когда они пошли купить масло, жених пришел, и двери были заперты. Смысл этой притчи таков, цитирую: «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Матфея 25, с 1 стиха по 14. Свидетельство Иоанна Крестителя о Христе Мессии и Его Церкви, цитирую: «Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: не я Христос, но я послан перед Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия то радость моя исполнилась». Иоанна 3:28-29. В книге Откровения Иоанна есть несколько ясных и недвусмысленных заверений, в которых о Христе говорится как о женихе Церкви. В Священном Писании есть много метафорических сравнений, в которых говорится, что Христос есть женихом Церкви. И поэтому Он во второй раз придет, чтобы забрать свою церковь из этого мира к себе. В одной из городов Южной Америки Римо-католической церковью был построен прекрасный храм, который все называли церковью. Но несмотря на то, что внутри храма все работы были закончены, но храм этот стоял пустой, и в нем не совершались богослужения. Спрашивается, почему? И как писала одна из местных газет, что храм потому не открывается для богослужений, что в нем еще нету святых, то есть икон и архитектурных статуй. Они не имели на это средства. В том же самом городе и по той же улице небольшая группа верующих нанимали небольшой зал, в котором проповедовалось живое Евангелие. И Бог через Духа Святого спасал многих грешников, пьяниц, воров, мытарей, блудниц, которые каялись, а воскресший Христос через Духа Святого говорил к ихнему сердцу: «Иди и больше не греши». Из этих прощенных, кающихся грешников, омитих Його пречистою кров'ю і возрожденних от Духа Святого, Бог делал настоящих святих, делая їх членами своєї церкви, которую Он возлюбил до смерті і смерті кресної.

0: Тихоокеанское время 10 часов.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение следующего часа предлагаем вам послушать запись богослужения из Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Дом Евангелия» в городе Киеве.
2: Тут такой вопрос пришел. А чем отличается вера от надежды? Вы верите, что будете на небе, или надеетесь? Я думаю, так. Вера помогает надежде надеяться, а надежда помогает вере верить. Дело в том, что если мы говорим о евангельской вере, то там есть одна особенность, очень важная особенность. Веруя во что-то, мы надеемся это что-то получить. Можно верить, что где-то есть такое место, как Канары, где всегда тепло, но не иметь совершенно никакой надежды когда-нибудь туда попасть. Евангельская вера дает нам право, возможность того, что мы верим, однажды получить, а некоторые вещи получить прямо уже сегодня. Так что советую вам верить, и в этой вере для вас будет надежда. Село Заворичи нам передают привет, мы принимаем привет, и от наших братьев тоже принимаем приветы ваши. Просим и от нашей церкви передавайте сердечный в Господе привет. Следующее собрание у нас будет во вторник и в четверг в 18:30, по средам в 8 часов утра у нас церковная молитва. Следующее воскресенье утром у нас в гостях будет хор из церкви Святошина. Так что встречайте гостей. Приходите на служение, потому что такие общения, как правило, нас обогащают взаимно. Мы помолимся. Сестра Анна просит молиться за ее дочь Людмилу и внучку Надежду. Дочки были тяжелые роды, преждевременные. Сейчас ребенок в тяжелом состоянии, пишет сестра Анна. И благодарность за молитвы. Сегодня на молодежном служении приснилось к милосердию 6 молодых братьев, чтобы служить Господу и тем, которые в этом имеют особую нужду. Не так уже и плохо. В нашей церкви Дом Евангелия. И когда есть призыв, есть отклик, есть желающие действительно трудиться для Господа, пусть Господь их благословит. Давайте помолимся и за все поблагодарим нашего Господа. Иисус, дорогой, мы так благодарны Тебе, что Ты соделал нас способными, чтобы видеть. И верующий человек так устроен, что кроме этого внешнего зрения, которым мы обозреваем этот окружающий нас мир, мы имеем духовное зрение, помогающее нам видеть невидимые вещи. Господи, и через нашу веру в нашего Господа, в Его Слово, в Его святые обетования – мы видим наше спасение, мы видим наше будущее. Господи, наша вера, она сопровождается надеждой. И эта надежда нас никогда не постыжает. Однажды то, во что мы верим и на что мы надеемся, мы увидим это, как оно есть на самом деле. Апостол Иоанн говорит, когда увидим Его, нашего Спасителя, будем подобны Ему. Благослови нас, Господи, иметь такую надежду всегда и постоянно. Благослови Церковь Божью, всех уповающих на Тебя. Благослови те нужды, которые в этих записках. И за Людмилу просим, Господи, и за эту маленькую внучку, Надежду, которая в таком состоянии тяжелом, пошли Твою благодать, милость и Твое выздоровление. Просим, Господи, и за милосердие группу наших братьев и сестер, которые заботятся о больных, немощных, престарелых, чтобы они это делали с любовью и во славу Твоего святого имени. Просим Тебя, благослови также миссию «Свет на Востоке». Ты знаешь, что большой труд, то великое служение в нашей стране и в других странах в том числе. Ты знаешь, Господи, этот полюбившийся всем журнал «Вера и жизнь», «Тропинка», и многие другие издательства, Господи, вот этой христианской литературы, употребляя и дальше их в этом великом благом деле, и братьев наших, которые посетили нас, обильно благослови Твоим отцовским благословением. Храни нас в пути, храни в дороге, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит всех вас Господь. Дорогие братья и сестры, верующая сестра, студент, має потребу у житли. А кто це? Кто-нибудь есть, кто нуждается? Ну, подойдете ко мне, может быть, мы тут как-то что-то будем думать вместе.

0: Congratulations to you. You've made a good choice today.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы сделали самый лучший выбор на сегодня.
0: You're at the right place.
1: Вы в правильном месте.
0: For the right purpose.
1: И для правильной цели.
0: And so we say to you, every one of you.
1: И хотелось бы сказать всем, каждому из вас.
0: Whether you're a visitor.
1: Или вы посетитель.
0: Here for the first time.
1: Может быть, первый раз.
0: Are a member of this church.
1: Или вы принадлежите к этой церкви?
0: This is the right place to be at this time.
1: Это правильное место, чтобы здесь быть именно в это время.
0: Now, why is that?
1: Почему?
0: Because the clear message of Jesus Christ is going to be presented to you today.
1: Потому что здесь именно в это время будет звучать слово Божье, Евангелие Иисуса Христа.
0: Not only in word.
1: Не просто в слове.
0: But from this communion table,
1: но даже через вот эту вечерю,
0: the heart of the gospel will be presented to you.
1: Здесь будет передано сердце Евангелия.
0: And it's for all of us.
1: И это для всех нас.
0: We need that message.
1: И нам нужно это Евангелие.
0: About a year ago,
1: где-то около года тому назад,
0: we planned to be back in Ukraine at this time.
1: Мы планировали где-то в это время быть здесь.
0: For the next 2 weeks.
1: Где-то на протяжении 2 недели.
0: We will be in Kremenchuk with a team of people.
1: И у нас такие планы быть в Кременчуке.
0: For one of these special English language events.
1: Для тех английских евангелизаций, которые мы обычно делаем.
0: Where we share Christ.
1: Но мы там рассказываем о Христе.
0: And then we're going to be with you.
1: И потом мы будем здесь с вами.
0: And out in the foyer where everyone talks together, there are some advertisements like this.
1: И когда будет закончено собрание, там есть такое объявление, которое вы можете взять, знать информацию об этих курсах английского.
0: And then there are some of these leaflets like this.
1: И также такие пригласительные.
0: We need you to invite every single person you can invite to come and be with us when we're here.
1: И как всегда мы обращаемся к вам, чтобы вы пригласили тех

0: только сможете.
1: We are very grateful to have a special relationship with this church.
0: И еще нам по-особому ощущаются отношения с вашей церковью.
1: No church in all of Ukraine has been more important in our life than this church.
0: Снова и снова повторяю, что нет такой церкви в Украине, как ваша, с которой такие особые отношения.
1: I'm glad to be with you today.
0: И мне каждый раз очень приятно здесь быть.
1: And I'm looking forward to being back in 2 weeks.
0: И я уже ожидаю того момента, когда через 2 недели мы будем здесь служить.
1: The last time that we had one of these English language events.
0: Когда мы здесь были последний раз.
1: We had over 1,200 people attend.
0: У нас было около 1,200 человек зарегистрировано.
1: And we want that to happen again.
0: И, конечно, мы хотели бы, чтобы не меньше людей было и в этом году.
1: Especially now.
0: И особенно сейчас.
1: Because every Ukrainian needs to have hope.
0: Особенно в время, когда людям нужна надежда.
1: And that's the reason that we're here.
0: И это основная причина, почему мы это делаем.
1: Now some of you have observed that I've got something of a black eye.
0: Вы, если кто поближе сидит или лучше видит, у меня там вроде бы синяка под глазом.
1: I didn't get it at Maidan.
0: Не на Майдане получил.
1: I didn't get it from boxing with Mr. Kletsko.
0: И не от Кличко я это получил.
1: I didn't get it from my wife.
0: И не от жены тоже.
1: It happened as a result of an accident in America.
0: А в Америке произошел случай.
1: But I'm glad to be with you even today with a black eye.
0: Но мне очень приятно здесь с вами быть, и даже после той маленькой аварии, которая произошла в Америке, я жив и я здесь.
1: And I prayed,
0: и я молился,
1: that God would speak through us today,
0: чтобы Бог говорил сегодня.
1: Because this is such an important time in the history of Ukraine.
0: Потому что сейчас особое время в вашей стране, в Украине.
1: What does God have to say to us?
0: Что Бог хотел бы сказать нам?
1: On this communion Sunday.
0: И особо вот в это воскресенье вечере.
1: What does God have to say to us?
0: Что у Бога есть нам сказать?
1: Listen as we read from the book of Luke, chapter 24.
0: Мы прочитаем из Евангелия от Луки, 24 глава.
1: We're going to begin at verse 13.
0: Луки, 24 глава, с 13 стиха.
1: We'll read through verse 25.
0: До 25 стиха.
1: And we will read it one time in your mother tongue only.
0: Мы прочтем Евангелие от Луки.
1: So listen with your heart.
0: 24, с 13 стиха. «В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемого Эммаус, и разговаривали между собой о всех этих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними, но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны? Один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: неужели ты не знаешь из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал он им: о чем? Они сказали ему, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове перед Богом и всем народом, как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Правда, некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тело его. И придя, говорили, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда он сказал им: о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки.
1: When we started reading this passage,
0: когда мы начинали читать этот текст,
1: can you see any similarity between what they were talking about and what the average Ukrainian is talking about today?
0: Видите ли вы аналогию в том, о чем они говорили, идя дорогой, и то, о чем сейчас люди даже в нашей стране говорят?
1: They were talking about what had just happened in the capital city of Jerusalem.
0: Они обсуждали события, которые произошли в столице, в Иерусалиме.
1: And the average Ukrainian,
0: и среднестатистический украинец,
1: and people throughout the world,
0: и по миру,
1: are talking about what has happened in your city.
0: Обсуждают, что произошло в столице Украины.
1: It was the subject of conversation.

0: Сейчас очень много разговоров об этом.
1: And Jesus walked up.
0: И тут появляется Иисус,
1: the Jesus who was crucified,
0: который был распят,
1: the Jesus who was alive,
0: который ожил,
1: and he walked up and said, "What are you men talking about?"
0: И он появляется и говорит: о чем вы здесь разговариваете?
1: And they reacted and said,
0: естественно, они отреагировали и сказали:
1: are you just a visitor in Jerusalem?
0: Ты, наверное, посетитель Иерусалима,
1: don't
0: так?
1: You know the things that have happened here?
0: И если ты посетитель, то ты что, не слышал, о чем люди говорят?
1: They asked that Jesus that question.
0: Они задали ему этот вопрос.
1: And you can just imagine someone.
0: И можете представить кого-то.
1: If I was at Maidan,
0: а, если бы даже на Майдане.
1: Or in some coffee shop,
0: или где-то в кафешке.
1: And heard people talking,
0: и люди разговаривают между собой.
1: And I would say, what are you talking about?
0: И представьте, вот где-то люди разговаривают, я
1: and
0: подхожу и говорю, а о чем вы тут говорите?
1: They would say, you mean you haven't heard?
0: И они бы мне то же самое сказали, ты что, не слышал, что
1: all
0: происходит?
1: That's happened in our capital city?
0: Ты же разве не знаешь, что произошло?
1: You don't know anything about this?
0: Ты что, не знаешь?
1: And that's the way they reacted to Jesus Christ.
0: Что-то очень похожее произошло тогда.
1: And of course they were talking about the chief priest and the rulers in the country and all that had just happened.
0: И, конечно, они говорили о руководителях, о начальниках, о том, как они это сделали, как это произошло.
1: And so Jesus Christ enters into that conversation.
0: Иисус становится частью этого разговора.
1: And he says,
0: и он говорит,
1: tell me about it.
0: Ну, а расскажите мне об этом.
1: And essentially, when they started talking, they talked about human problems that seemed to have no problem.
0: И естественно, они начинают рассказывать о тех проблемах, которые там произошли.
1: This Christ who was wonderful.
0: И они переходят ко Христу.
1: Was crucified.
0: И они говорят, он был замечательный человек, они его распяли.
1: And it's a tragedy.
0: И это трагедия.
1: And we don't know what to do about it.
0: И мы даже не знаем, что с этим делать.
1: And you find people in your city saying,
0: и, конечно, в вашем городе немало людей,
1: we don't know what the solution is.
0: А которые говорят, мы не знаем теперь, что с
1: we've
0: этим
1: got
0: делать.
1: A problem that's beyond us.
0: У нас есть проблемы.
1: And so today,
0: и сегодня
1: in Ukraine,
0: в Украине
1: there is a similarity between what they were talking about and what you're talking
0: есть
1: about.
0: Что-то подобное. Вот тот разговор, который был там, что с этим делать, что происходит, как и у нас.
1: People are asking,
0: люди спрашивают,
1: do you not understand what's happened?
0: Разве ты не знаешь, что происходит?
1: Do you not understand how serious the situation is?
0: Разве ты не знаешь, насколько серьезна ситуация?
1: And so we see the similarity between the two.
0: И есть какая-то аналогия в том, что там произошло здесь.
1: So I want you to note three things as we look at this passage.
0: Я хотел бы обратить наше с вами внимание на три вещи.
1: First of all, there is a picture that we're given.
0: Первое, вот эта картинка.
1: A description of the world of that day.
0: Описание вот мира того времени.
1: The chief priests and the leaders had just crucified Jesus Christ.
0: Первосвященники, священники, начальники, они распяли Христа.
1: It was a great disruption.
0: Это было невероятно, что они
1: Maybe
0: сделали.
1: A million people gathered to see Jesus Christ crucified.
0: Массы людей видели, как его распинали.
1: There was a great huge gathering.
0: Это было большое собрание. Там.
1: Everybody knew about it.
0: Много людей видели, все об этом знали.
1: Had been killed.
0: Иисуса убили.
1: But there was a second thing.
0: Но еще было кое-что.
1: There was a problem that they were admitting.
0: Они признавали, есть проблема.
1: We've got a problem.
0: У нас есть проблема.
1: That's the same kind of discussion you hear in Ukraine today.
0: А то же самое сейчас люди обсуждают. У нас
1: But
0: есть проблема.
1: Not just in Ukraine.
0: И, кстати, не только в вашей стране.
1: It's all over the world.
0: По всему миру сейчас говорят, у нас есть проблема.
1: But then thirdly,
0: и третье,
1: Jesus Christ says to those two men,
0: Иисус Христос говорит этим двум людям,
1: I've got something to tell you.
0: У меня есть кое-что вам сказать.
1: Let me explain this in a way that you've never heard before.
0: Давайте я вам объясню все то, что вы видите, только совсем с другой стороны.
1: And Jesus Christ said to them,
0: и он говорит им,
1: in spite of all of these things,
0: вот вместо всего того, что вы видите,
1: God is at work supernaturally.
0: Вы могли бы на это посмотреть с другой стороны.
1: And
0: Бог что-то делает.
1: And that's what every one of us need to recognize today.
0: И это то, что каждому из нас нужно увидеть, что делает Бог.
1: In spite of all of this controversy, in spite of all of these problems,
0: несмотря на то, что происходит, какие есть проблемы, какие есть разговоры, посмотреть как к этому относится Бог?
1: God is at work in our world today.
0: Потому что Бог не где-то, Он действует в мире.
1: So let's look at the picture that we're given.
0: И теперь смотрите.
1: They were talking with each other about the things that had happened.
0: Они разговаривают о том, что произошло.
1: That's what it says in verse 14.
0: 14 стих.
1: And as they talked and discussed these things, Jesus walked up.
0: Когда они обсуждали это, появляется Иисус.
1: I pointed out to you. That sounds like Ukrainians today.
0: То есть то же самое, как у нас сегодня.
1: It sounds like the whole world today.
0: А так похоже, как во всем мире происходит.
1: We left America.
0: Мы только вот приехали с Америки.
1: You know what they were talking about?
0: О чем говорят в Америке?
1: The problems.
0: О проблемах.
1: We came through Great Britain and that were there very briefly.
0: Мы были в Британии.
1: You know what they were talking about?
0: Знаете, о чем там люди говорят?
1: The problems.
0: О проблемах.
1: Human problems created by human beings.
0: Проблемы, которые люди создали сами себе и теперь решают, разваривают эти проблемы.
1: I read an article this morning on Japan.
0: Сегодня я читал там новости и посмотрел там одну статью о Японии.
1: You know what the title was?
0: И знаете, как называлась статья?
1: Desperate for good news.
0: Страсть по хорошим новостям.
1: The people of Japan are desperate for good news.
0: То есть статья была о том, что люди уже так нуждаются, они так хотят хотя бы каких-то там хороших новостей.
1: I read an article this morning about America.
0: Еще сегодня утром я читал новости об Америке.
1: You know what it said?
0: И там наткнулся на другую статью.
1: Open your eyes before it's too late.
0: И статья называлась очень интересно. Откройте ваши глаза, пока не поздно.
1: So there's problems every place.
0: То есть везде говорят о каких-то проблемах.
1: We came through London.
0: И когда мы были в Лондоне.
1: And there was all this bad news.
0: И все вот эти вот проблемы, новости.
1: And my wife said, Michael, do you realize Britain is going to hell?
0: И мы когда с женой обсуждали там статьи, новости, которые есть, она говорит, Майкл, его жена говорит, Майкл, ты представляешь, Британия идет в ад.
1: Because there were all of these sins in the newspaper. All
0: все эти грехи, все эти новости, которые описаны в газетах.
1: Horrible things happening.
0: Все то, что там происходит.
1: So it's not just here.
0: И не только здесь проблемы.
1: It's all over the world.
0: Такие подобные проблемы везде по всему
1: Man,
0: миру.
1: Without God has created problems that we can't solve.
0: И все очень просто. Человек без Бога единственное, что может сотворить, это проблемы.
1: As hard as we work,
0: и сколько бы мы ни старались,
1: as much time is taken in the parliament and in the senate,
0: сколько бы мы времени посвящали, сколько бы работы ни делали в парламенте, в организациях, в структурах, если это без Бога,
1: and all of these intelligent, wise people try to solve the problems.
0: Вся мудрость человека, которая вкладывается в то, чтобы решить какие-то проблемы,
1: and Jesus said to them,
0: а Иисус говорит.
1: What are you talking about?
0: О чем вы говорите?
1: Haven't you heard?
0: Вы, а ему отвечают, разве ты не слышал?
1: All of these problems.
0: Вот эти все проблемы.
1: And that's the way it is with us today. 2,000 years later.
0: И практически вы замечаете, ничего не поменялось. 2000 лет тому назад и сейчас. Люди говорят о проблемах.
1: But listen to what Jesus said to them.
0: А теперь смотрите, что говорит Бог об этом.
1: I'm going to say it now.
0: Иисус говорит.
1: And I'll say it again.
0: Он говорит и повторяет.
1: Jesus said, "You foolish men."
0: Он говорит, вы несмысленные.
1: Don't you understand?
0: То есть практически слово, какая глупость, какие вы глупые.
1: There's something deeper here than political problems. There is the problem of the heart.
0: Разве вы не можете увидеть того, что находится под политическими, экономическими проблемами?
1: And not only that.
0: Проблема в сердце человека. А теперь еще. И у Бога есть какая-то своя история.
1: And you must understand that God's plan is being unveiled. It's being revealed.
0: Он описал эту историю в Слове Своем. И потом все идет по его истории.
1: The Apostle Paul said in 1 Corinthians.
0: Апостол Павел сказал в первом послании к Коринфянам.
1: That God is going to destroy the wisdom of the wise.
0: Бог намерен разрушить мудрость мудрых мира сего.
1: And the intelligence of intelligent people he's going to frustrate. It's not going to work out as they planned it.
0: Он просто хочет показать, что значит человеческая мудрость без мудрости Божией.
1: Listen to what the Bible says.
0: И смотрите, что говорит Библия.
1: Where is the wise man?
0: А где же умные?
1: Where is the scholar?
0: Где же исследователи?
1: Where is the philosopher of this age?
0: Где же философы этого мира?
1: Has not God made foolish the wisdom of man?
0: Таким образом, Бог как бы обращается: ну а где же ваша мудрость без моей?
1: And this is what I say to the whole world.
0: И это то, что Бог говорит всему миру. Посмотрите, сколько мудрых, умных людей. И так все выглядит и звучит умно.
1: Has God not made foolish the wisdom of this world?
0: Но Бог показывает безумие мудрости человека без мудрости Бога.
1: The foolishness of God is wiser than the wisest of man.
0: И то, что человек называет о Боге, что это глупости, Бог показывает, вот это лучше и мудрее, чем вся мудрость людей.
1: The weakness of God is stronger than the strength of man.
0: Когда люди думают о том, что Бог слабый, Бог показывает, что даже то, что называют Его слабым, сильнее силы людей.
1: Stop believing the solution is in politics.
0: И прекратить нужно жить надеждами в обещания политиков, экономиков.
1: That's not gonna solve our problems.
0: Они не решат наших проблем.
1: You throw out one group of dishonest people and put in another group of dishonest people.
0: Единственное, что происходит, это одни люди, которые не руководствуются мудростью Божией, заменяются другими людьми, которые не руководствуются Божьей мудростью.
1: That happens in America, it happens in Britain,
0: это везде,
1: it's all
0: это
1: over
0: по всему
1: the world.
0: Миру. Это в Америке, в Британии.
1: So what is the solution?
0: Какое тогда может быть решение?
1: Listen to this.
0: Вот что говорит слово.
1: Vitaly Kozhevsky could go to the parliament.
0: Виталий Ильич может пойти в парламент.
1: And in 30 minutes.
0: И за 30 минут.
1: He could come closer to telling people the real solution to the problem.
0: Может сказать точно, как решаться все проблемы.
1: What is it?
0: Как?
1: All mankind needs to repent.
0: Единственное, о чем нужно сказать, это всем людям надо покаяться перед Богом.
1: We are selfish.
0: Потому что мы эгоистичны.
1: By nature.
0: У нас такая природа.
1: We're sinful.
0: Мы грешны.
1: By nature.
0: Такая природа у нас.
1: We are all corrupt.
0: Мы все искаженные
1: We
0: внутри.
1: We need to repent.
0: Нам есть в чем каяться перед Богом.
1: We need to be born again.
0: Нам нужно рождение свыше.
1: So that the love of God comes into our life.
0: Чтобы любовь Божия поместилась в моем сердце.
1: That we think with the mind of Christ.
0: Чтобы мы стали думать так, как думает Христос.
1: And we honor God in our national life.
0: И чтобы мы чтили Бога в нашем народе.
1: That's the solution to the problems in America.
0: Можете не сомневаться, это решение проблем в Америке.
1: That's the solution to the problems in Japan.
0: Это то, как можно решить все проблемы в Японии.
1: That's the solution to the problems in Europe.
0: Это то, как можно решить эти все проблемы в Европе.
1: You have sinful, selfish men controlling things.
0: Бог говорит, люди грешные, искаженные внутри, в сердце, but, они управляют.
1: But if those people
0: Но нужно, чтобы все люди
1: would repent.
0: И эти люди покаялись.
1: Fall at the feet of Jesus.
0: Просто покаялись у ног Христа.
1: And say to him,
0: просто сказали ему,
1: change me.
0: Измени меня.
1: Make me like you.
0: Сделай меня таким, как ты.
1: Let my mind think like your mind thinks.
0: Помоги, чтобы я думал так, как ты думаешь.
1: And let me rise from my knees.
0: И помоги мне встать с колен.
1: With all things passed away.
0: Чтобы все когда-то было там в прошлом.
1: And all things new.
0: Чтобы все теперь было по-новому перед тобой. Можете не сомневаться, когда люди покаются перед Богом, все будет меняться.
1: And so here were these two men,
0: и вот здесь вот эти два человека,
1: talking about all the problems,
0: они разговаривают о проблемах,
1: discussing the high priest and the people in power,
0: они обсуждают, что произошло, первосвященники, священники.
1: And listen to what they said in verse 24.
0: И 24 стих.
1: We hope.
0: А мы ж надеялись.
1: We hope that this person would have the solution.
0: Мы ж так надеялись, что вот здесь будет решение вопроса.
1: We had hopes.
0: У нас были такие надежды.
1: And I hear young people in Ukraine saying exactly the same.
0: И я слышу то же самое. Молодежь в Украине говорит: у нас есть надежда.
1: A few years ago we had hopes.
0: И несколько лет назад тоже говорят: у нас есть надежда.
1: Now we're disappointed.
0: А потом кто-то разочаровываются в своих надеждах. Потому что надеялись, вот эти люди решат. Нет, вот эти люди.
1: What is the problem?
0: А в чем проблема на самом деле?
1: Let me tell you what it is. Life without God is hopeless.
0: Но дело в том, что жизнь без Бога – это безнадежность.
1: We cannot solve our own problems.
0: И мы, как люди, не можем решить даже своих проблем.
1: We need God.
0: Нам нужен Бог.
1: Now, that was the first problem.
0: Вот это первая проблема.
1: Listen to what they said.
0: Вот что они сказали.
1: They crucified him.
0: Они его распяли.
1: Because we have said no God.
0: Потому что кто-то сказал нет Богу.
1: We'll do it ourselves.
0: Мы сделаем это без Бога.
1: In America,
0: в Америке,
1: we are taking God out of our national life.
0: У нас все больше и больше Бог вытесняется из жизни народа.
1: And we've got problems.
0: У нас масса проблем.
1: In Europe,
0: в Европе,
1: what do you have?
0: Что там?
1: Church is empty.
0: Все больше и больше пустых церквей.
1: People thinking that somehow some man is going to make life better.
0: А люди надеются на людей, что какие-то люди сделают жизнь лучше.
1: We have crucified Christ.
0: Все очень просто. Мы распяли Христа.
1: We've turned our back upon God.
0: Мы просто отвернулись от Бога.
1: And the problems only get worse.
0: И проблемы будут ухудшаться.
1: Now that's true nationally.
0: Это везде, это по всему миру.
1: But it's also true individually.
0: Но самое страшное, что это происходит в моей жизни.
1: Think about yourself.
0: Подумайте о себе.
1: Have you allowed Jesus Christ to be real in your life?
0: Происходит ли в моей жизни, что я вытесняю Бога из своей жизни?
1: Have you said, I want you, Jesus Christ, to change me?
0: Если мы когда-то сказали или скажем, Иисус, измени мою жизнь.
1: I want to be a new person.
0: Я просто хочу быть новым.
1: I repent.
0: Я каюсь.
1: I open my heart to you.
0: Я открываю свое сердце.
1: I want to be a person controlled by your will.
0: Я хочу, чтобы не я контролировал свою жизнь или волю, а чтобы ты это делал.
1: Can you imagine what would happen in Ukraine if thousands and millions of people did that?
0: Вы можете представить, если бы каждый человек в Украине вот так сказал Богу?
1: Can you imagine what would happen in the world if millions of people did that?
0: Вы знаете, какой был бы мир, если бы каждый в мире так это сказал?
1: It would be a spiritual awakening.
0: Это было бы пробуждение глобальное.
1: And we would love one another.
0: Мы бы любили друг друга.
1: And forgive one another.
0: Мы бы прощали друг друга.
1: And we would be honest.
0: Мы бы были честными.
1: And we would help one another.
0: Мы бы помогали.
1: And we would lift up people.
0: Мы бы помогали друг другу.
1: Can you not see that the real solution to the world's problems is changed lives?
0: Понимаете, все глобальные вопросы, они сводятся в один простой, в моем сердце.
1: Has your life been changed?
0: Изменилась ли моя жизнь?
1: Are you alive in Christ Jesus?
0: Могу ли я сказать, что я живу Христом?
1: Is he in control of your life?
0: Могу ли я сказать, Он ведет мою жизнь?
1: So they talked about the problems.
0: А они говорят о проблемах.
1: And they said, we have hoped.
0: И они надеются.
1: And you have hoped.
0: И вы надеетесь.
1: So what is the solution to the problem?
0: А в чем наша надежда?
1: We cannot do it without God.
0: Мы просто не можем ничего сделать
1: Mankind
0: без Бога.
1: Mankind is lost.
0: Человек очень потерян.
1: Lost.
0: Человечество потеряно.
1: Spiritually lost.
0: Духовно потеряно.
1: And we must have God alive within us.
0: И нам нужен живой Бог внутри нас.
1: But there's more.
0: И есть еще больше.
1: They said Jesus Christ was crucified.
0: Они говорят, Иисуса распяли.
1: Now, most people in Ukraine believe Jesus Christ was crucified.
0: И большинство людей в Украине, если спросить, ты знаешь, что Иисуса распяли, скажут да.
1: But Jesus dying without a resurrection is not the solution.
0: Но умерший Иисус без воскресения – это не надежда.
1: A dead Christ is a tragedy.
0: Потому что мертвый Христос – это трагедия.
1: Not only did he die,
0: ведь он не только умер,
1: but he rose again.
0: Он воскрес.
1: Why?
0: Почему?
1: To live in us.
0: Ну, чтобы жить в нас.
1: To change us.
0: Чтобы нас изменить.
1: So that when they talked about Jesus Christ dying,
0: потому когда они говорят, что Иисус умер,
1: they said now some people have rumored that he's alive again.
0: Они говорят, он умер, мы видели, знаем, что он умер, но некоторые говорят какие-то разговоры о том, что он вроде бы воскрес, и мы в этом не уверены.
1: We've got doubts.
0: У нас мы сомневаемся.
1: Maybe yes, maybe no.
0: Может да, может нет.
1: And then Jesus Christ spoke up.
0: И тогда Иисус говорит.
1: Listen to verse 25 again.
0: В 25 стихе.
1: I want it to be read again.
0: 25 стих. «О несмысленные, медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказали пророки».
1: Can you imagine Jesus Christ speaking to me?
0: Представляете, Иисус обращается ко мне
1: and saying,
0: и говорит:
1: "You're foolish."
0: Майкл, ты глуп.
1: Can you imagine Jesus Christ speaking to you?
0: Вы можете представить, Иисус обращается к кому-нибудь из нас и говорит:
1: "You're stupid."
0: Ты глуп.
1: Can you imagine Jesus Christ saying to Ukraine and to the world, "Oh, how foolish can you be?"
0: Вы представляете, если бы Иисус был сегодня, он обратился к народам, всем, которые есть, ко всему миру и сказал: "Вы глупы." Это бессмысленно.
1: To try to live a good life without Jesus Christ being allowed to control us.
0: То, что вы пытаетесь сделать, это жизнь наладить, улучшить такой, какой хочется, чтобы она была, но без Бога.
1: We must have Christ.
0: Нам нужен Христос для этого.
1: The Christ who died on the cross and rose from the grave.
0: Христос, который умер на Голгофском кресте и воскрес.
1: So Jesus said,
0: Иисус говорит:
1: "It was absolutely necessary for me to die."
0: Иисус говорит: "Мне было необходимо умереть."
1: Why?
0: Мне нужно было.
1: He died for my sins and your sins.
0: Потому что он должен был умереть за наши с вами грехи.
1: And the sins of the world.
0: За грехи всего мира.
1: Jesus was without sin.
0: У него не было греха.
1: All of us are sinners.
0: А это все были наши грехи.
1: So that only Jesus Christ.
0: И только Иисус
1: could die for my sins and your sins.
0: Мог умереть за наши с вами грехи.
1: That was absolutely necessary.
0: Это было необходимо.
1: And that's what we're celebrating today.
0: Это то, о чем мы говорим сегодня.
1: I am a sinner.
0: Я грешник.
1: Jesus Christ died for me.
0: Иисус умер за мои грехи.
1: And when you take that bread,
0: и когда мы берем этот хлеб,
1: you remember his body was nailed to the cross.
0: Когда мы вспоминаем о том, что он был пригвожден,
1: and when you take that wine,
0: когда мы берем вино,
1: it symbolizes his blood was shed for me.
0: Которое символизирует кровь, пролитую за меня.
1: Now that is your only hope.
0: Но это и есть наша единственная надежда.
1: It's the only way we can become new people.
0: Это единственное, как мы можем обновиться.
1: Today,
0: сегодня,
1: there is a man who has preached to more people in the world than any other man in history.
0: Есть тот, который проповедовал большему количеству людей, чем когда-либо во все времена.
1: He's an old man.
0: Это старый человек.
1: He can no longer hear.
0: Он уже практически не слышит.
1: He sits in a wheelchair.
0: Он сидит уже в коляске.
1: In the history of the world,
0: и во всей истории мира,
1: this man has preached to more people than any other man.
0: Этот человек проповедовал, сказал проповедь большему количеству людей в мире, чем когда-либо в истории.
1: His name is Billy Graham.
0: Его зовут Билли Грэм.
1: And if you go into his home,
0: и если бы вы оказались у него дома,
1: if you go into the living room,
0: если бы вы оказались у него в зале,
1: or the kitchen,
0: или на кухне,
1: or the bathroom,
0: или где-то в душевой,
1: in every room in his house,
0: в каждой комнате в его доме,
1: you will see these words hung on the wall.
0: Вы увидите, что там у него есть прикреплены слова.
1: It's a quote.
0: Так текст.
1: From Galatians chapter 6, verse 14.
0: Галатам 6:14.
1: Do you know what it says?
0: Знаете, что там написано?
1: Listen to the words that you will find in every room in Billy Graham's home.
0: Галатам 6:14 – это слова, которые он повесил в каждом помещении своего дома.
1: Every visitor sees these words. It's even on his telephone.
0: Каждый, кто приходил к нему домой, видел этот текст везде, даже на телефоне приклеенный.
1: Galatians chapter 6.
0: Галатам 6:14. А я не желаю хвалиться, разве только Христом, крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, а я для мира.
1: God forbid that we should glory.
0: Поэтому Бог говорит: нечем нам с вами хвалиться.
1: Other than in the cross of Jesus Christ.
0: Единственное, это крестом Христа. Нам неким хвалиться в политике.
1: They can't save us.
0: Никто не может нас спасти.
1: We're not going to glory in our culture or our history.
0: Нам неким хвалиться в культуре, которая могли бы решить нашу
1: that
0: жизнь.
1: Cannot save us.
0: И никто не может спасти нашу душу.
1: We're not going to glory in our intellectuals and our educated people.
0: Есть умные люди, есть достижения, есть лауреаты.
1: That cannot save us.
0: Но даже они не те, кем стоит хвалиться.
1: We glory in the cross.
0: Потому что слава наша в кресте.
1: The solution to man's problems is in the cross of Jesus Christ.
0: И все решения наши с вами, наших проблем, это в Иисусе Христе.
1: Let me come.
0: Иисус говорит,
1: let you come.
0: Чтобы мы пришли.
1: And kneel at the cross.
0: Чтобы мы склонились перед крестом.
1: And say, Jesus Christ, I surrender my life to you.
0: И сказали, Иисус, я отдаю тебе свою жизнь.
1: Let the president of America,
0: чтобы каждый президент,
1: the president of Ukraine,
0: Америки, Украины,
1: and the parliament come and kneel at the cross,
0: политики,
1: and say, Jesus Christ, change me.
0: Пришли к Иисусу и сказали, Иисус, измени меня.
1: I glory in the cross.
0: Потому что наша слава только в кресте.
1: Thank you, Jesus, for dying for my sins.
0: И благодарю Тебя, Господь, что Ты умер за мои грехи.
1: Cleanse my heart.
0: Очисти мое сердце.
1: Let me be crucified unto the world.
0: Я хочу быть распят для мира.
1: And alive unto you.
0: И жив для Тебя, Боже.
1: And let me believe.
0: И я хочу верить.
1: That the ultimate solution to human problems is found at the foot of the cross.
0: Что решение тех проблем, которые есть, но они у тебя.
1: That will change us.
0: Вот это изменило бы нас.
1: That will make us different, a different nation.
0: Вот это изменило бы нацию.
1: Our problem is spiritual.
0: Потому что наши проблемы духовные.
1: Not political.
0: Не политические.
1: Not intellectual.
0: Не
1: not social.
0: Умственные, не социальные.
1: Our problem is basically a spiritual problem.
0: Наши проблемы духовные.
1: And that answer is found at the foot of the cross.
0: И ответы на эти проблемы лежат у креста.
1: And Jesus said to them,
0: Иисус сказал,
1: don't you understand?
0: Вы разве не понимаете?
1: It was necessary for Christ to die.
0: Так должно было произойти.
1: And then he said,
0: и потом,
1: to enter into his glory.
0: Чтобы после такого распятия вознестись.
1: Thank God for a Christ who died for our sins.
0: Поэтому слава Богу, что Иисус умер за нас на кресте.
1: But thank God for Jesus who lives.
0: Мы благодарим за живого Иисуса.
1: In a Christian museum.
0: А в музее христианства.
1: Visitors came.
0: Такое есть, и туда пришли посетители.
1: And the guide said,
0: и гид, который проводит вот этот музей,
1: look at all the crosses.
0: Он показал, смотрите, вот эти вот все кресты, которые есть с разных народов.
1: And somebody said,
0: и кто-то спросил,
1: but they're empty crosses.
0: Но это кресты пустые.
1: Where is Christ?
0: А где Христос на них?
1: And the guide said,
0: и тогда гид сказал,
1: he's no longer on the cross.
0: Так он уже давно не на кресте.
1: He's alive.
0: Он же живой.
1: He's in heaven.
0: Он на небесах.
1: And he's coming again.
0: Он возвратится опять.
1: And Jesus Christ is alive in the hearts of his people.
0: Иисус Христос жив в сердцах наших.
1: And this person said,
0: и этот человек сказал,
1: oh, I see it now.
0: Он говорит, я понимаю теперь.
1: We don't worship a crucifix.
0: Получается, мы поклоняемся не распятию, которое висит.
1: We worship the Christ of an empty cross.
0: Мы поклоняемся Христу, чей крест пуст.
1: For he comes to live in us.
0: Потому что Он жив, и Он приходит жить в наших сердцах.
1: Making us new people.
0: Делая нас новыми людьми.
1: And Jesus Christ explained that to those two men.
0: Иисус объяснил это тем двум.
1: And listen to what the Bible says.
0: И вот что говорит Библия.
1: Their eyes were open.
0: Их глаза открылись.
1: Let the world hear the good news.
0: Пусть же мир услышит новость хорошую.
1: Jesus died for our sins.
0: Что Иисус умер за наши грехи.
1: Because man in himself cannot solve the problems of the world.
0: И все это потому, что человек не может решить своих проблем.
1: How can we?
0: А как же мы можем?
1: When we are the problem of the world.
0: Если мы и есть проблема мира.
1: He died for us.
0: И Он умер за нас.
1: Sinful, fallen men.
0: за грешных людей.
1: But not only did he die,
0: и не только умер.
1: He rose again.
0: Он воскрес.
1: He's alive today.
0: Он жив.
1: And he can change anybody.
0: И он может изменить каждого.
1: You,
0: вас,
1: me,
0: меня,
1: parliaments and presidents.
0: Парламентов, президентов.
1: He can change anybody.
0: Он может изменить каждого.
1: And that is the hope of the world.
0: И это и есть надежда мира.
1: Jesus Christ changing people.
0: Иисус Христос, который меняет
1: opening
0: людей.
1: Their eyes,
0: который открывает глаза.
1: To see the truth.
0: Чтобы увидеть истину.
1: And those two men said, our hearts burned within us.
0: И эти два человека сказали позже, сердце горело в нас.
1: As he explained all of these things.
0: Когда он нам все это объяснял.
1: And I pray that your heart is aflame, is burning within you right now.
0: И моя молитва о том, чтобы каждый раз, когда мы слышим слово, наше сердце горело о Боге.
1: And you are saying,
0: чтобы мы говорили.
1: Amen, that's right.
0: Аминь. Что говорит Бог,
1: we
0: это правда.
1: We need Christ.
0: Нам нужен Христос.
1: The crucified Christ.
0: Распятый.
1: The risen Christ.
0: Воскресший.
1: Alive.
0: Живой.
1: Changing us.
0: Тот, который меняет.
1: That's the only hope for the world.
0: Тот, который есть надежда.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Аминь.
0: Аминь.
1: Let's stand together for prayer.
0: Помолимся.
1: Lord God,
0: Господь наш и Бог наш,
1: I am praying today,
0: мы молимся,
1: that our world will recognize how much we need you,
0: чтобы каждый из нас в этом мире признали, что мы нуждаемся в Тебе, в Боге нашем.
1: Bring us to the foot of the cross,
0: чтобы мы пришли к кресту Голгофскому.
1: Let us repent,
0: чтобы мы покаялись.
1: But then let us recognize that not only did you die for us.
0: Чтобы каждый из нас признал, ты не только умер.
1: You're alive to live within us.
0: Ты воскрес и жив, чтобы жить в нас.
1: Making us new people.
0: Делая нас новыми.
1: Now today,
0: и сегодня,
1: as we sing,
0: а когда мы поем,
1: as we pray,
0: молимся,
1: and as we prepare to take the bread and the cup,
0: и готовимся к участию в вечере,
1: come in power,
0: приди в своей силе,
1: and make us
0: и сделай нас
1: clean people,
0: чистыми людьми,
1: holy in your sight,
0: святыми в твоих глазах,
1: and let Jesus Christ be the reason for our holiness,
0: чтобы Иисус Христос была причина и основа нашей святости,
1: let him be our righteousness,
0: чтобы он был наша праведность.
1: Bless this church,
0: благослови эту церковь,
1: and all the people here,
0: и каждого человека здесь.
1: Bless Ukraine,
0: благослови Украину.
1: Oh God, come and let there be spiritual awakening in this nation.
0: Боже, пошли духовное пробуждение в Украине.
1: That is my prayer in Jesus' name.
0: Это и есть наша молитва.
1: Аминь.
0: Аминь.
2: Садитесь, братья и сестры. 403 номер, 403. У креста хочу стоять, созерцать душою, как с Голгофы благодать в мир течет рекою. У креста честь моя и слава, там спасение полнота, но блаженство право. В это время мы также будем готовиться к участию в вечере Господней.

Дорогие друзья, мы благодарны Господу, что Он дал нам возможность участвовать в заповеди Его. Я думаю, сердце каждого верующего человека ликует. Ликует от того, что мы дети Его, от того, что Бог выполняет свое обещание по отношению к каждому из нас. Давайте мы споем номер 383. Во время пения нашего общего мы совершим наше материальное служение. Также мы обращаемся к тем, которые, возможно, сегодня задумались, почему я не участвую, почему сегодня Бог каким-то образом касается моего сердца, а я стою. Сегодня есть прекрасная возможность выйти, покаяться, принять Иисуса в свое сердце. Мы ожидаем вас. Итак, номер 383. «Ликуй, ликуй, спасенный! Пусть будет славой, радостью твоей Спаситель вознесенный за все твои грехи на крест скорбей».

0: Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Привет, друзья!
2: Здравствуйте, ребята!
1: Мы рады, что мы сегодня с вами вместе.
2: И мы всех вас
1: поздравляем с Рождеством!
2: Дорогие мальчики и девочки, сегодня мы с вами вспомним настоящую рождественскую историю. Почему настоящую? Да потому что существует множество ненастоящих, неправдивых мифов и легенд о Рождестве. Вот скажите, кто это? Это Дед Мороз или Санта-Клаус? И многие девочки и мальчики, да даже и взрослые, думают, что Санта-Клаус и его подарки имеют какое-то отношение к празднику Рождества. Но откуда вообще появилась легенда о нем? Давно жил человек по имени Николай. Он был добрым и богатым. Поэтому он помогал людям, давал им деньги, тем людям, кто в этом нуждался. И вот истории о добром Николае стали легендами о Санта-Клаусе. А вот таким, с большой белой бородой, в красной шапочке, Санта-Клауса нарисовала компания Coca-Cola. Но Санта не имеет никакого отношения к Рождеству. Люди перевернули рождественскую историю с ног на голову. Ребята, давайте мы с вами поставим ее на место и вспомним настоящую рождественскую историю. Настоящую рождественскую историю можно найти только в Библии. Эта книга написана самим Богом. И это не сборник сказок и легенд. Это слова Бога. В Библии все правда. В Библии ты можешь прочитать, что Бог очень любит тебя, и Он хочет, чтобы ты был счастлив. Поэтому Бог дал людям заповеди, как жить тебе и мне. Люби Бога и других людей. Уважай родителей. Не завидуй, не обманывай, не воруй. Не обижай никого. Представляешь, как хорошо люди бы жили, если бы слушались Бога и не делали грех. Ведь именно из-за грехов люди не могут быть по-настоящему счастливыми. Но самое худшее – из-за грехов человек лишается возможности иметь вечную жизнь с Богом и будет наказан. И вот, чтобы решить проблему греха, Бог послал своего Сына на землю. Иисус Христос – это не Санта с его подарками. Подарки Иисуса намного прекраснее. У Иисуса есть подарки и для тебя. Иисус родился, чтобы подарить тебе эти подарки. Но когда Он родился, Он не был богатым. У Иисуса не было денег, которые Он мог бы раздавать. Он даже сам родился в сарае, а кроватка Его была кормушка для животных.

Смотрите, ребята, это ясли, корыто для животных. Это малыш Иисус, а здесь стоит его мама Мария. Однажды она видела ангела, который сказал, что у нее родится сын. Это будет не обычный ребенок, а сын самого Бога. Так и случилось. Мария со своим мужем пришли в город Вифлеем, и она родила сына своего, спеленала его и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Ребята, а подумайте, если Иисус такой бедный, может он нам подарить хоть что-нибудь? Да, у Божьего Сына есть чудесные подарки для нас. Ребята, давайте скажем так. У Иисуса есть подарки для меня. Давайте вместе. У Иисуса есть подарки для меня. Первыми о рождении Иисуса узнали пастухи. Была темная ночь. На небе сверкали звезды. Пастухи были в поле, и вдруг предстал им ангел Господень. Они очень испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне, то есть сейчас, родился вам в городе Давидовом Спаситель». Город Давидов так раньше назывался город Вифлеем. Родился Спаситель, который есть Христос Господь. А дальше ангел объяснил, как они смогут найти родившегося Спасителя. «И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». Ого, малыш в кормушке для животных? Ведь обычно детей не кладут туда. Именно поэтому пастухи без труда поймут, что этот малыш и есть Спаситель. А потом все небо наполнилось ангелами, и они славили Бога, говоря: «Слава вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы исчезли, пастухи пошли искать младенца в яслях, и они его нашли –

0: Ангел говорил пастухам, что будет великая, то есть большая радость. И действительно, когда пастухи нашли Иисуса, они были очень и очень рады, потому что на землю пришел Спаситель, и они видели Его. У Иисуса есть подарки и для нас. И радость – это первый подарок для нас. А ты уже испытал ту радость, которую получили пастухи? Конечно же, ты слышал об Иисусе. Пастухи тоже слышали о Нем, и даже от самого ангела. Но увидели Его только тогда, когда пошли и нашли Его. А ты ищешь Иисуса? Хочешь ли ты, чтобы Он стал твоим Спасителем и простил твои грехи? Конечно, ты не можешь пойти в Вифлеем и найти Иисуса в сарае. Сегодня ты по-другому можешь найти Иисуса. Когда придешь к Нему с искренней верой, в молитве и попросишь у Него прощения, только тогда ты испытаешь ту радость, которую получили пастухи. Ведь очень радостно найти своего Спасителя. У Иисуса есть еще подарок для тебя. Это мир. Ты можешь подумать, какой такой мир? Ведь вокруг столько ненависти, зла и войн. Послушай, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. И здесь говорится о мире с Богом. Ведь ты враждуешь с Богом, когда не слушаешься Его. И Бог должен наказать грех. Он справедливый. Бог не будет смотреть сквозь пальцы на твои грехи. Именно поэтому и родился Иисус, чтобы помирить тебя с Богом. Иисус взял твое наказание на себя. И этим Он может восстановить мир между тобой и Богом. Попроси Иисуса о мире с Богом. И этот подарок станет твоим. Друзья, Иисус хочет подарить нам радость, мир, но у Него есть еще кое-что. Любовь. Об этом подарке ангелы не пели, но о нем говорится в Библии. Ведь история о Господе Иисусе не заканчивается Его рождением. Иисус вырос, и когда Он стал взрослым, Он помогал многим людям, заботился и проявлял к ним свою любовь. А потом произошло самое важное. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Христос умер за нас, умер вместо нас. Не Он достоин был наказания за грехи, а мы, ты и я. Но Иисус отдал свою жизнь за нас. Для этого Он и пришел в мир, спасти тебя от греха, потому что Иисус любит тебя. Поэтому ангел и сказал: родился Спаситель. Поверь в Спасителя Иисуса, единственного, кто может спасти тебя от грехов и подарить тебе радость спасения, мир с Богом и свою любовь. Ребята, видите, в Библии ничего не говорится о Санта-Клаусе, потому что история о нем – это всего лишь легенда. А мы с вами теперь знаем настоящую, правдивую, рождественскую историю. Иисус родился, чтобы подарить всем людям радость, мир и любовь.
1: Посмотрите, что это у меня в руках. Это маленький подарок. А это большой подарок. В Библии написано, что у Бога есть для нас огромный подарок. Этот подарок настолько прекрасный, что даже нет таких слов, чтобы его описать. Давайте с вами откроем Библию и почитаем, что говорится об этом подарке. Второе послание Коринфянам, 9 глава, 15 стих. благодарение Богу за неизреченный дар Его. И вот о каком подарке здесь говорится. Речь идет о Спасителе. Ребята, давайте сейчас вместе с вами повторим этот стих. 2 Коринфянам 9:15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Скажи, а какой самый большой и лучший подарок ты мечтал бы получить? Возможно, ты хотел бы себе новый смартфон, а может быть, игрушечную машину на пульте управления, а может быть, даже настоящий автомобиль? Пока ты думаешь, давай мы с тобой еще раз повторим наш сегодняшний стих. 2 Коринфянам 9:15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Но наши самые дорогие подарки слишком бедны по сравнению с даром самого Бога. Никто и никогда не сможет дать больше, чем дал нам Бог. Ведь Бог подарил нам, людям, самого себя. Это просто невероятно. Поэтому в стихе мы читаем слово «неизреченный». То есть такой невероятно большой и дорогой и ценный подарок, что даже невозможно подобрать слова, чтобы описать его.

0: а нам. Бог видел, что из-за нашего непослушания Ему, из-за нашего неверия, мы с тобой не имели общения с Ним и должны были быть наказаны. Мы нуждались в прощении греха. Кто-то должен был понести наказание вместо нас, а иначе нам самим пришлось бы нести это наказание, навсегда остаться вдали от самого Бога. Заслужить прощение мы никогда не смогли бы сами, поэтому Бог просто подарил нам с тобой прощение, а с Ним и общение с самим Богом. Давай мы еще раз повторим с тобой наш сегодняшний стих. 2 Коринфянам 9:15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Сегодня некоторые люди считают, что Божий подарок нужно заслужить. Но возможно ли это? Какая цена Божьего дара? Что я и ты можем дать Богу? Божий подарок спасения бесценен. И если кто-то пытается своими силами заработать его, он просто оскорбляет Бога. Ведь Бог отдал вместо нас своего единственного Сына. Давай вместе с тобой повторим этот стих. 2 Коринфянам 9:15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Если ты пытался заработать Божий подарок, заслужить спасение, пойми, это просто невозможно. Представь, что кто-то разбил очень дорогую элитную машину и пытается отдать хозяину маленькую пластмассовую игрушечную машинку. Разве это не смешно? Настоящая элитная машина стоит намного дороже маленькой пластмассовой машинки. Но спасение от Бога вообще невозможно и близко с чем-то сравнить. Возможно, ты подумал, так что же мне делать, если подарок от Бога невозможно заработать? А что делают с подарками? Верно, их принимают искренне, с благодарностью. Как можно принять дар спасения? Искренне поверь, что Господь Иисус, Бог Сын, умер вместо тебя и воскрес. Поверь, что благодаря Его смерти и воскресению ты получаешь прощение греха, спасение и вечную жизнь. Давай вместе с тобой еще раз повторим наш сегодняшний стих. 2 Коринфянам 9:15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Если ты уже принял веру и дар спасения, всегда благодари Бога за этот бесценный подарок. Живи так, как угодно Господу. Пусть твоя благодарность проявляется в твоих мыслях, словах и делах. Помни, что добрыми делами ты не отрабатываешь Божий дар. Это просто невозможно. А ты выражаешь Ему свою благодарность за то, что Бог дал тебе этот бесценный дар. Давай еще раз вместе с тобой прочитаем этот стих. 2 Коринфянам 9:15. Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Давай прямо сейчас прославим и поблагодарим нашего Бога за такой удивительный, бесценный, неописуемый подарок. Наш дорогой Господь, спасибо Тебе за то, что Ты подарил нам самого Себя. Ты родился в наш мир. И теперь любой человек, который искренне поверит в Тебя, может получить бесценный дар спасения. Аминь.
1: Симону было 9 лет. Он жил в приюте, ведь его родители умерли. В приюте Симону было очень плохо, ведь не было ни одного взрослого, кто любил бы его и заботился о нем. А к тому же приходилось много работать. В огороде, на кухне, на поле, в сарае, убирать в помещениях, стирать и гладить. Симон часто уставал и приходил в отчаяние. В течение всего года у детей был только один выходной – Рождество. Этот день был самым чудесным для детей. Не нужно было работать и можно было играть во дворе. А еще каждый обитатель приюта получал подарок. Знаете какой? Ни игрушки, ни новые вещи, ни сладости –

0: Но только один апельсин. Это и был весь подарок. Да и апельсин получал лишь тот, кто весь год был послушным и ни в чем не провинился. Весь год ребята ждали этого подарка. Наконец наступил праздник Рождества. Мальчики радостно проходили мимо начальника приюта и получали свой апельсин. Как же от радости сияли их глаза! Не радовался только Симон. Он стоял вдали и наблюдал, как другие получают подарки. В его глазах были только горе и боль. Сейчас остальные ребята получат свой подарок и пойдут играть, а Симон должен идти в спальню, лечь в кровать и там провести весь праздничный день. И вот он лежал в кровати и горько плакал. Ему просто не хотелось жить. Но что же произошло? Симону было очень сложно в приюте, и летом он просто не выдержал и сбежал. Ему некуда было идти, его никто нигде не ждал. И полиция быстро его нашла и вернула в приют. Поэтому на Рождество мальчик не получил подарка. Во дворе Симону тоже запретили играть. Вдруг дверь в спальню тихо приоткрылась. Кто-то шел к его кровати. Это был Вильям. В руке он держал апельсин и протянул его Симону. Мальчик не мог поверить своим глазам, откуда взялся лишний апельсин. Конечно же, это не был подарок от начальника приюта. Симон смотрел то на Вильяма, то на апельсин. И тут он заметил, что апельсин был каким-то необычным. Его уже кто-то почистил. Тогда Симон все понял. Протягивая руку за подарком, Симон знал, что надо так взять апельсин, чтобы он не распался. Дело в том, что во дворе 10 мальчиков решили, что и Симон должен обязательно получить подарок на Рождество. Каждый из них почистил свой апельсин и отдал одну дольку для Симона. Из собранных долек они сложили большой апельсин. И этот апельсин был для Симона самым прекрасным подарком на Рождество. Друзья Симона были готовы делиться тем, что они имели сами. Ты тоже можешь делиться с другими тем, что у тебя есть. Например, сладостями, игрушками или даже одеждой. Но если ты уже поверил в Иисуса и получил спасение, то делись своей верой с другими. Расскажи своим друзьям об Иисусе, чтобы они тоже имели прекрасный дар спасения.
1: Друзья, а сейчас мы с вами поиграем. Вам надо ответить на вопросы, выбрав правильные варианты ответа. Где ты можешь найти настоящую историю Рождества? В газете, только в Библии, в сборнике легенд и мифов, услышать по радио? Конечно, только в Библии ты прочитаешь настоящую рождественскую историю. Что мешает людям быть по-настоящему счастливыми? Плохое настроение, грех, другие люди, ненависть и война. Грех отравляет жизни людей и лишает людей счастья. Кто пришел первым, чтобы увидеть родившегося Спасителя? Ангелы, соседи, врачи, пастухи. Пастухи искали, нашли и увидели Спасителя Иисуса. Какие подарки есть у Иисуса для тебя? Мир, апельсины, любовь, много игрушек, деньги, радость, здоровье. Иисус хочет подарить тебе радость спасения, мир с Богом и свою любовь. Какое слово пропущено? Благодарение Богу за дар Его. Дорогой, великолепный, неизреченный, удивительный, вкусный. Пропущенное слово «неизреченный». Благодарение Богу за неизреченный дар Его. Как ты можешь получить все подарки Иисуса? Заработать хорошим поведением? Никак. Ходить в церковь? Верить, что Иисус Спаситель родился, умер и воскрес, чтобы подарить мне свои подарки? Конечно, только если ты поверишь в Иисуса, тогда ты будешь иметь дар спасения. Друзья, спасибо вам за игру!
2: Мы с вами прекрасно провели время. Было интересно.
1: Но главное – полезно. До скорых встреч, друзья!
2: Пока-пока!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Возлюбленные дети Божьи, вы на программе «Вечная истина», а значит, настало время изучать Библию. В студии пастор Геннадий Строков.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Мы изучаем 8 главу книги «Послание апостола Павла к римлянам». В прошлый раз мы остановились на стихе 28. Он звучит так. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». В этой главе Павел говорит о людях, которых он называет «призванными». Это прекрасное описание избранных людей, избранных по Его изволению. Мы знаем об этом, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Раньше я уже говорил, что сам я познакомился с этим учением, когда только стал верующим, и это рассердило меня, я совсем запутался. Поэтому я всегда беспокоюсь, что данная концепция может кого-то огорчить. Итак, Господь является тем, кто избирает. Господь избрал тех, кто придет к вере. Другими словами, Господь избрал, что эти люди уверуют в Него. В жизни этих людей наступает момент, когда они должны прийти к вере, и Господь призывает их. Спасение часто упоминается как призвание. Эти люди просто призываются к совершенно иному образу жизни. Многие могут сказать: «Я верю, что могу сам принимать выбор, и Священное Писание много говорит об этом». И когда я буду видеть стихи, которые говорят, что на все воля Божья, я буду их просто игнорировать. Есть другой вариант. Вы можете сказать: «Я не все понимаю в этом». Но Священное Писание, по-моему, говорит, что два варианта правильны. Неоднократно описываются моменты, когда Господь говорит, что не люди выбрали Его, а Он избрал их. Иисус удивил апостолов во время Тайной Вечери, сказав им, что это не они Его избрали, а Он их. Апостолы, конечно, считали, что они избрали Иисуса. Но Господь сказал им: «Вы думаете, вы меня выбрали? Нет, это я каждого из вас избрал». Это то, о чем говорит нам Священное Писание. Как мы уже отмечали, когда данная симфония, заключенная в 8 главе послания к римлянам, подходит к завершению, мы должны обратить внимание на вопросы, звучащие в конце. Апостол Павел поднимает 5 вопросов. Они звучат так. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует о нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Итак, апостол Павел поднимает 5 вопросов. И вот один из них. Что же сказать нам на это? Некоторые считают, что здесь апостол Павел возвращается к 1 главе 16 стиху, где он впервые упоминал о Евангелии. Возможно, под словом «это» апостол Павел имел в виду все то, о чем он говорил в книге «Послание к римлянам». Далее Павел поднимает следующий вопрос. «Если Бог за нас, кто против нас?» Видите, каким ободряющим может являться учение, говорящее, что на все воля Божья. Если на все воля Божья и Бог за нас, то кто может быть против нас? Ответ – никто и ничто. Далее следующий вопрос. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» Какой важный вопрос, подумайте над ним. Господь, чья воля на все возлагается, не пощадил Сына Своего ради нас. Разве мы можем не доверять такому Господу в том, что Он и нам дарует все? Это великий вопрос. Следующий вопрос звучит так. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Здесь Павел говорит о суде. Кто может обвинить нас, если Господь нас избрал и оправдал? Вот что означает слово «оправдывать». Далее Павел спрашивает. Кто осуждает? Ответом является только Иисус Христос. Весь суд отдан Иисусу Христу. В 22 стихе 5 главы Евангелия Иоанна говорится, что весь суд был отдан Сыну. Бог Отец не будет судить никого. Всех и вся будет судить Господь Иисус. И Павел говорит, что Иисус Христос будет судить нас. Но мы знаем, что Христос умер за нас и воскрес за нас. Христос молится за нас, и Он наш ходатай. Поэтому, конечно же, Он не желает осуждать нас. И далее звучит пятый вопрос. Кто отлучит нас от любви Божьей? И Павел перечисляет разные понятия. Скорбь? Нет, скорбь не отделит нас от Господа. А что насчет тесноты, гонения, голода, наготы или опасности, или меча? Далее Павел цитирует строки из 43-го псалма. «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание». И далее следуют великие слова. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Павел посылает нам величайшие строки Библии относительно нашей уверенности. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим». Я считаю, что эти слова являются одними из величайших слов, которые когда-либо были написаны. Для меня было большим благословением запомнить эти слова, раздумывать над ними и позволить этим словам руководить моим служением. Я рекомендую вам то же самое. Я призываю вас выучить данный отрывок на память. Если вам сложно сделать это, то заучите хотя бы последнюю часть 8 главы, в которой заключаются слова, дающие уверенность, надежду и оптимизм. Сейчас перейдем к 9 главе. Мы уже говорили, что Библия учит нас свободному выбору. И я считаю, что это интересный факт. Иудеи являются прекрасной иллюстрацией свободного выбора. Они сделали выбор не быть избранными. Они сказали Господу, что не хотят быть избранными людьми Бога. Читая 9 главу послания, многие люди считают, что здесь также ярко звучит тема предопределения. Павел снова говорит об избрании и о том, что на все воля Господня. Как мы уже видели, Павел, обращаясь к людям, всегда предусматривает вопросы, которые возникают у них. Мы могли убедиться в этом, читая 6 и 7 главы книги, а также в других писаниях апостола Павла. Итак, здесь Павел предвидит вопрос. Если цель Господня всегда достигается в отношении призванных, и они прославляются, что тогда будет с иудеями? Господь призвал иудеев, но они не исполнили волю Господа. Что с ними будет? Видите, Павел предвидит данный вопрос. Вот почему после этого великого отрывка в конце 8 главы Павел начинает говорить об иудеях. 9 глава является самой тяжелой главой всего Священного Писания на тему предопределения. Но прежде чем переходить к 9 главе, я хотел бы заглянуть вперед и рассмотреть отрывок в конце 11 главы, которым Павел завершает весь данный раздел послания. Я не знаю почему, но я всегда, читая книгу или даже журнал, люблю смотреть, чем повествование закончится, а затем возвращаться к началу. Данный принцип полезен в 9, 10 и 11 главах послания к римлянам. Данные три главы являются очень сложными для понимания. Но они не будут столь сложными, если мы посмотрим в концовку, о чем там говорится. Я хотел бы прочесть вам данный отрывок. Итак, Павел пишет. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божье! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». Так заканчивается 11 глава книги «Послания к римлянам». 12 же глава начинается словами, которые являются применением ко всему сказанному в послании до данного момента. Павел пишет. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». В данном отрывке Павел говорит, что знания Божьи безграничны. Как много знает Господь? Вы думали об этом? Как много Он знает? Божьи знания бесконечны, их невозможно измерить. А что насчет мудрости Божьей? Знает ли Он, что делать? Вы думали об этом? Павел говорит, что мудрость Божья непостижима. Что же делает Господь? Дела Господа основаны на Его знаниях, и поскольку Господь все знает, Его действия являются совершенными. И об этом нам говорит не только Павел. Помните, пророк Исаия упоминал эту истину. Через Исаию Бог сказал нам, что Его мысли – это не наши мысли, и наши мысли – это не Его мысли. И между тем, что делает и о чем мыслит Господь, и что мыслим и делаем мы, существует такая разница, как между землей и небом. Через пророка Исаию Господь говорил, что Его пути – не наши пути, и что Господь не делает то, что делаем мы. И если вы понимаете эти слова из 55 главы книги пророка Исаии, тогда вы должны принять тот факт, что мы не можем понимать всего, что нам говорится о Господе. Павел подчеркивает это. Пути Господни непостижимы. И по всем этим причинам разум Господень для нас непредсказуем. Далее Павел, по моему мнению, использует даже сатиру, говоря, что Господь не нуждается в информации от нас, в совете, объяснении или инструкции ни о чем и ни от кого. Вы когда-нибудь думали об этом? Когда вы молитесь, считаете ли вы, что Господь нуждается в какой-то информации? Считаете ли вы, что должны рассказать Господу о тех вещах, о которых Он не знает? Разве в этом заключается цель молитвы? В информации? Нет, Господь не нуждается в информации. Может быть, вы думаете, что Господь нуждается в каких-то инструкциях или совете? Конечно же, здесь Павел говорит с юмором. На самом деле он учит тому, что на все воля Господня, и что Господь управляет всем. Он говорит, что Господь ни в чем и ни от кого не нуждается, и Господь ничего никому не должен. Самое основное непонимание людей относительно избрания заключается в следующем. Люди спрашивают, а почему Господь не выбрал всех людей для спасения? А почему вы считаете, что должно происходить именно так? Разве Господь кому-то чем-то обязан или кому-то что-то должен сделать? Некоторые люди молятся так, как будто бы требуют что-то от Господа. Но разве Господь что-то вам должен? Где вы вообще взяли такое понятие, что Господь обязан что-то для вас делать? С чего вы решили, что Господь обязан помогать вам или даже спасать? Истина заключается в следующем. Господь не обязан никого спасать. И когда Господь спасает нас, то это благодаря Его благодати и милости. Благодать Божия заключается в том, что Господь дает нам то, чего мы не заслужили. Милость же Божия заключается в том, что Господь уберегает нас от того, что мы в свою очередь заслужили. Обратите внимание на данный факт, что о милости Божьей в Священном Писании говорится 366 раз. Один раз на каждый день в году, потому что мы нуждаемся в Божьей милости каждый день нашей жизни. Милость, милость Божья. Господь посылает нам милость. Об этом говорится по всему Священному Писанию. В конце 11 главы Павел как бы говорит нам, что Господь был, есть и всегда будет источником всего, что Он планирует и что делает. И в этом заключается большой смысл. И это означает, что слава Божья всегда была, всегда есть и всегда будет целью каждого Божьего плана и всего того, что Господь совершает в этом мире и в нашей жизни. И если мы понимаем это, тогда мы можем совершенно по-иному смотреть на вопрос избрания и предопределения. Если вы задумались, о чем говорится в конце 11 главы послания к римлянам, тогда вы должны сделать для себя некоторые выводы относительно своей собственной молитвы. Мы должны для себя решить подчиниться планам Господа и не ставить Ему никаких условий. Тогда Господь откроет нам свои планы и свои задачи. Мы должны приносить себя в жертву для выполнения Божьих планов и Божьих задач. Мы должны посвящать себя выполнению задач и планов Господних. Мы должны служить Богу, исполняя Его волю. Истина в том, что Божьи мысли не являются нашими мыслями. Мы должны просить Господа трансформировать наш разум, так называемое обновление разума, для того, чтобы мы могли узнать о задачах и планах Господа в нашем мире и в наших жизнях.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Крепко держитесь мудрости Божьей. До новых встреч!

Чудеса повсюду. Если есть Бог, то почему Он не творит чудес? Говорят, что там или там совершилось чудо, а когда присмотришься, то оказывается, что никакого чуда не было. Об этом я уже писал не раз и не два, а много раз. Вероятно, вы читаете не все мои ответы на вопросы. Возьмем такой пример. Если бы я взял часть земли, воды, воздуха, света, тепло и кое-что еще, и, смешав все это, показал вам клубнику или орех, цветок или деревце, то вы бы назвали меня великим чудотворцем, а мои действия — чудодейственными. Обо мне писали бы все газеты, не так ли? Но ведь такие же и гораздо большие чудеса совершаются вокруг нас каждое мгновение, и неверующие люди их не замечают. Духовно просвещенный человек видит чудо в произрастании каждой травинки, тем более в грандиозных явлениях Вселенной. Ведь все это — дело рук Творца. Если вы на это скажете, что здесь действуют законы природы, то это не является решением вопроса, а уклонением от него. Почему? Потому что существование законов, каких бы то ни было законов, говорит о законодателе. Существование законов природы само по себе является величайшим чудом. Как может здравомыслящий человек представить себе закон без законодателя? Этого я не знаю. Если вы скажете, что чудо должно быть исключением из законов природы, то и таких явлений можно встретить сколько угодно. Возьмем, к примеру, самое простое – лед. Это прямое исключение из законов природы. Закон природы говорит, что при повышении температуры все тела расширяются, увеличиваются в объеме, а при понижении температуры сжимаются, становятся в объеме меньше. Со льдом происходит как раз наоборот. Вода при остывании сжимается только до 4 градусов, а дальше, превращаясь в лед, увеличивается в объеме и становится легче воды и плавает на поверхности. Если бы лед по объему был меньше воды, он был бы тяжелее воды, это привело бы мир к катастрофе. Все моря и океаны промерзали бы до дна, и вся земля была бы сплошным Северным полюсом. Бог не творит чудес по желанию неверующих людей, по их капризу или ради любопытства. Когда неверующие иудеи просили Христа показать им знамение с неба, Христос ответил: «Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 4. Знамение и чудо не может спасти неверующего, потому что спасение – волевой акт. Человек должен не по принуждению и не посредством чуда довериться Богу, а по своей доброй воле. Беда в том, что если чудо встречается один раз или редко, то атеисты все равно не верят этому. Когда же чудо повторяется часто, то атеисты говорят, что это закон природы, а не чудо. Если вы, друг, принадлежите к этой категории, я от души советую вам пересмотреть свое отношение к Богу и чудесам, творимым им каждый день, каждый час. Сроки приближаются. До пришествия Христа еще, друг, далеко. Евангелие проповедуется уже почти 2000 лет, а миллионы буддистов и магометан как были, так и остаются нехристианами. Много воды убежит, пока все станут христианами, и вряд ли будут, потому что христианство потеряло свою привлекательность. Вы связываете второе пришествие Христа с христианизацией мира. Это неверно.
не по Писанию. Верно, что современное христианство обесценилось в очах языческих народов. Когда христианская практика не держится заветов Христа, тогда проповедь христианских догматов не только не служит утверждению христианства, а наоборот умаляет его. Однако, несмотря на это, во всех языческих странах есть самоотверженные служители Евангелия, благовествующие о любви Христа и делом, и словом. И не без успеха. Христос не сказал, что все в Него уверуют, все спасутся. Он умер за грехи всего мира, но Он сам же сказал, что не все люди спасутся. Об этом ясно говорит и притча о сеятеле. Прочтите ее в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи с 1 по 23. «Семя сеется повсеместно, но почва бывает разная. Евангелие Царства Божия будет проповедано везде и всем, независимо от того, примут его или нет. Христос сказал: «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Евангелие от Матфея, глава 24, стих 14. Силы тьмы ведут ожесточенную войну, чтобы помешать исполнению этих стихов. Но Христос сказал: «Будет проповедано Евангелие». Значит, будет. Никто и ничто не помешает сему. Христос придет, но придет не тогда, когда все без исключения уверуют. Такого положения нам не дождаться. Он придет тогда, когда всему миру, всем народам будет засвидетельствовано о спасении через его голгофскую жертву. По всему видно, что время это очень близко.

Куда идет человечество? Читаете ли вы газеты? А мне уже надоело читать их. Сколько лет идут переговоры о мире, а положение все хуже и хуже? Достигнут ли всемирного разоружения, или это только пустые разговоры? Вообще, знает ли кто-нибудь, куда идет человечество? Библия говорит: «Есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл, что будет в последние дни». Характеристика последних дней такова: люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщенны, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Характеристика последних дней такова: люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, наглы, напыщены, клеветники, жестоки, нелюбящие добра, предатели, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Второе послание Тимофею, глава 3, стихи с 1 по 5. Разве это не точная фотография наших дней? О последних днях думают, к сожалению, немногие. Люди засыпали свои души хламом житейских забот, привыкли жить так, как живется, и не видят опасности, которая грозит всему человечеству. Люди ежедневно читают газеты и думают, что этого вполне достаточно, чтобы быть в курсе дела. Узок кругозор тех людей, кто не идет дальше 5 физических чувств. Но для каждого человека у Бога есть еще дар – вера. «Вы спасены через веру», – говорит апостол Павел. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Вера расширяет наш кругозор, открывает нам далекие горизонты в познании планов Божиих. Вера видит на многие века вперед. Если вы доверяете Библии, тогда ответ на ваш вопрос вы найдете в этой чудной книге. Библия учит, что полный и абсолютный мир на земле наступит только со вторым пришествием Христа. До наступления этого времени человечество должно пережить колоссальное потрясение. Государственные лидеры не знают пути к миру. Пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Исход, глава 59, стих 8. Разве теперь не говорят так: если хочешь мира, готовься к войне? Страшные события будут очищать Церковь Христа перед Его явлением, перед восхищением Церкви на небеса. Все народы видят опасность войны и якобы стремятся к миру. Но до тех пор, пока государственные люди, как и простые смертные, не имеют мира в себе самих и не обращаются к тому, кто сказал: «Мир даю вам», Евангелие от Иоанна, до тех пор мира не будет. Мир Божий, который превыше всякого ума, может наполнять и наполняет сердца только тех людей, кто целиком доверился Богу
и Его Слову, Евангелию, для кого Христос стал примирителем. Как понять? Как это понять, написанное в послании Иоанна: «Мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем»? Выходит, что на земле человек не может знать, что он будет в вечности, а вы говорите: «Мы спасены, мы спасены». Тот, кто стал чадом Божьим на земле, будет им и в вечности. Вечный Бог не спасает людей временно. Тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами, детьми Божьими. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 12. Так говорит Писание: «Но никто из чад Божьих не знает своего будущего состояния в вечности. Мы не способны на это, живя во плоти». Но Иоанну было открыто самое главное, о чем он говорит в последующих словах указанного вам текста: «Будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Теперь мы, верующие, не можем себе представить вместимость наших душ в вечности. И это ведь должно быть понятно. Младенцу непостижимо душевное переживание взрослого. Мы не можем представить всю полноту радости, когда увидим Христа, как Он есть. Только через молитвенное общение с Господом можно в некотором смысле представить себе, как велика будет радость спасенного грешника в вечности. Этот текст не дает абсолютно никакого основания утверждать, что, живя на земле, дети Божии не могут знать, будут ли они со Христом в вечности. Христос сказал: «Где Я, там и слуга Мой будет». Писание утверждает: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 36. Поразмыслите над этим стихом.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Сперджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: И сегодня у нас праздник жатвы, праздник урожая, праздник благодарности Богу. И поэтому я думаю, что самое подходящее приветствие для данного праздника – это то, которым я хочу вас сейчас всех приветствовать. Слава Иисусу Христу! Навеки слава! Потому что действительно Ему слава! Потому что Он Бог великий и сильный, для Которого нет ничего невозможного. Царь царей и Господь господствующих. Навеки Ему слава! Потому что Он Бог милостивый, долготерпеливый и многомилостивый. Бог, который любит прощать, который не хочет смерти грешника. Навеки слава, потому что Он обличает нас, но наказывает нас не в ярости своей и не во гневе своем. И поступает с нами не по справедливости, а по своей великой милости. Навеки слава Ему, потому что мы ничем не лучше других людей, которые сегодня умирают с голода. Брат передо мной рассказывал о том, как раньше, в старые времена, люди умирали с голода. Но, дорогие, сегодня, вот сейчас мы находимся в этом прекрасном доме молитвы, а где-то сейчас кто-то умирает с голода. Мы ничем не лучше тех людей, которые в этом году пострадали от пожаров, пострадали от наводнений, пострадали от вулканов, пострадали от землетрясений, от войн, от терактов, от эпидемий. Мы ничем не лучше этих людей. Но Господь, благодаря великой милости Своей к нам, благословил нашу землю. И несмотря на то, что была очень холодная зима и очень жаркое лето, но мы с вами имеем все необходимое для пропитания. И вот здесь, в Доме молитвы, есть эта выставка, на которой выставлены различные плоды, которые являются немыми свидетелями, немыми проповедниками этой великой милости Божьей, а также великой силы Его и славы. В заключении нашего служения я хотел бы прочитать одно короткое место Священного Писания, которое записано в книге пророка Иеремии в 8 главе, в 20 стихе. «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены». Вот в этом коротком отрывке из Священного Писания Господь говорит о жатве. А жатва всегда предполагает собой собирание плодов, собирание урожая. И вы знаете, рассуждая о плодах, я вспомнил одну историю, которая случилась в одной семье. Эта семья жила в деревне, у них был большой двухэтажный дом. И вот на втором этаже этого дома была спальня, в которой жили двое мальчиков, живущих в этой семье. И вот возле этого дома росло большое дерево. И это дерево уже многие годы не приносило плода. И отец решил спилить это дерево, потому что оно только лишь место занимает. И когда эти мальчики узнали об этом, то они испугались. Потому что они использовали это дерево как лестницу. Тогда, когда ночью ложились родители спать, они открывали окно. По этому дереву спускались на улицу, еще там где-то бегали, играли, и затем опять благополучно по этому дереву возвращались к себе в дом, в свою комнату. И родители не знали о всех их ночных похождениях. И когда они узнали о том, что отец намерен спилить это дерево, то они испугались, и они предприняли план по спасению дерева. Они пошли на базар, купили большие и красивые яблоки, и нитками привязали их к ветвям этого дерева. И когда на утро отец проснулся, то он увидел, что дерево, которое уже несколько лет не приносило плодов, покрыто большими красивыми яблоками. И отец позвал своих сыновей и говорит им: «Я не спрашиваю вас, каким образом за одну ночь на этом дереве выросли такие большие красивые яблоки. Меня интересует совершенно другой вопрос. С каких это пор на груши стали расти яблоки?» Знаете, я вижу, что такие мальчики и девочки есть и в вашей церкви. У вас тоже есть вот дерево, к которому привязали яблоки. Причем это дерево сухое и непонятного происхождения. Но там висят очень красивые и аппетитные яблоки. Христос говорит: по плодам их узнаете их. Он говорит: может ли, не может на терновнике расти виноград или на репейнике смоквы? Это закон плодов, закон плодоношения, это закон жатвы. И вот, дорогие, мне хотелось бы сегодня вместе с вами на основании Слова Божия поразмышлять о плодах. И прежде всего я хотел бы рассмотреть вопрос, какие бывают плоды. Вы все хорошо знаете о том, что плоды бывают самые разные. Разные по форме, разные по размерам, разные по весу, разные по названию, разные по цвету и разные по вкусу. И одним людям больше нравятся одни плоды, другим больше нравятся другие плоды. Ну, например, мне нравится виноград, и я совершенно безразличен к болгарскому перцу. А кому-то, возможно, нравится болгарский перец, но он безразличен к винограду. Как говорят, на вкус и цвет товарища нет. Но мне хотелось бы обратить ваше внимание на другое различие. Плоды еще делятся и на материальные или земные, и на духовные. И, конечно, материальные плоды нам известны, мы их видим, мы их обоняем, осязаем, мы их принимаем в пищу. И, конечно же, они необходимы для нашего тела, для того, чтобы мы могли быть здоровыми и живыми. И вот точно так же, как физические плоды необходимы для нашего физического тела, так и духовные плоды необходимы для нашего внутреннего человека, для нашей души, для нашего духа. И хотя духовные плоды невидимы, их невозможно ощутить, осязать, обонять, вкусить, но вместе с этим они реальны. И о них мы узнаем со страниц Священного Писания. Об этом записано в Библии. Я прочитаю в послании к Галатам, в 5 главе, в 22 стихе записаны следующие слова. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». Вот здесь перечислены эти духовные плоды, которые крайне необходимы для нашей с вами души, для нашего с вами духа. Но я хотел бы обратить ваше внимание, что плоды – это не дары. Есть дары Духа Святого, а есть плоды Духа Святого. И чтобы мы с вами не путали одно с другим, потому что иногда верующие люди не понимают этой разницы и начинают просить у Бога: «Господи, дай мне радость! Господи, пошли мне мир! Господи, ты видишь, у меня не хватает терпения! Господи, умножь мою любовь!» И вот человек молится в ожидании получить все это от Господа. Но, дорогие, это не дар, это плод. А для того, чтобы вырос плод, с одной стороны, необходимо участие Божие, потому что если Бог не благословит землю и не пошлет все необходимое, то не будет плодов. Но с другой стороны, необходимо участие человека, необходимо человеческое усердие, необходимы человеческие усилия, потому что без человека также не будет урожая, также не вырастет плод, независимо от того, физический плод или духовный. Представьте себе такую картину. Ваши друзья принесли вам ведро картофеля. Они подарили вам это ведро картофеля. Вы не трудились над ним. Это дар. Вы получили его даром. Вы не потратили никаких средств никаких сил, вы не потратили времени, вы получили этот подарок, потому что это дар. Но представьте себе, если вам надо было вырастить это ведро картофеля, для этого необходимо было бы приложить усилия, усердие, старание. Для этого необходимо было бы потратить средства. Надо было бы купить участок земли, купить инструмент, инвентарь, купить посевной материал, затем приложить силы, обработать землю, посеять, затем поливать, пропалывать, собирать колорадского жука и в конце концов выкопать. Это очень тяжелый труд. И тогда вы получите плод. Чтобы мы отличали дар от плода. Потому что дар мы получаем даром, не прилагая никаких усилий со своей стороны, а плод необходимо вырастить. И тут совместный труд Бога и человека. И мы с вами прочитали вот в послании к Галатам, апостол Павел говорит о плоде Духа. Обратите внимание, не о даре, а о плоде. И вот для того, чтобы в нашем сердце, для того, чтобы в нашей жизни могли вырасти любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, то с одной стороны мы должны обращаться к Богу за помощью, а с другой стороны сами проявлять усилия, проявлять усердие для того, чтобы эти плоды могли созреть в нашем сердце. И если мы не будем прилагать усилий со своей стороны, то ничего этого там и не будет. Ничего этого там и не вырастет. Ну вот представьте себе такую картину. Земледелец вышел на свой земельный участок, стал на колени, обратился к Богу и говорит: «Господи, помоги мне. Я хочу, чтобы здесь выросли 10 рядков помидор, 5 рядков огурцов, 3 рядка моркови, 2 рядка капусты, ну и посей там еще что-нибудь на твое усмотрение». И вот этот человек ушел к себе в дом, и каждый день он молится и просит об этом Бога. Каждый день, изо дня в день, на протяжении всего года он молится Богу, он молится искренне от всего сердца. И вот осенью он выходит на свой земельный участок второй раз для того, чтобы собрать урожай. И когда он вышел туда, то видит, там нет ни помидор, ни огурцов, ни моркови, ни капусты, а только то, что Бог посеял на свое усмотрение – бурьян. И человек в расстройстве, он говорит: «Господи, ты подвел меня. Как ты мог вот так вот подвести меня? Что теперь я буду делать? Как мне теперь дальше жить? Я же просил тебя с самого утра до вечера, каждый день». Скажите, кто в этой ситуации виноват? Бог или человек? Человек. Потому что Бог со своей стороны повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных, и позволяет, чтобы земля произвела плод. А человек со своей стороны должен приложить усилия, усердие, старание, потому что Писание говорит, что Бог ленивым не благоволит. И только тогда будет урожай, и только тогда будет плод. Поэтому все вот эти плоды, которые выставлены перед вами, они являются символом совместной работы Бога и человека. Если убрать божественную часть, ничего не вырастет. И если убрать человеческую часть, то ничего не вырастет. Или вырастет маленькое, невкусное, кислое, червивое. И вот точно так же и по отношению к духовным плодам. Для того, чтобы эти плоды росли и созревали в нашем сердце, мы должны прилагать усилия, прилагать усердие, старание. И только тогда, когда мы будем культивировать эти плоды в своем сердце, только тогда они будут приятными, вкусными, благоухающими.

Причем умирали не только новички, но также опытные грибники, которые всю жизнь собирали грибы. Вы знаете, грибник, он как сапер, ошибается один раз. Достаточно одного ядовитого гриба, много не надо, для того, чтобы человек мог умереть. И вот точно так же и в духовной сфере есть не только хорошие плоды, есть не только святые плоды, прекрасные плоды, духовные плоды, но есть также и ядовитые, и смертельные плоды, которые очень опасны для души человека. И об этих плодах мы также читаем в послании к Галатам. Апостол Павел говорит об этих плодах. Господь называет их грехами или делами плоти. Мы читаем об этом в 5 главе послания к Галатам с 19 стиха и ниже. Здесь написано: «Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Вы посмотрите, дел плоти перечислено намного больше, чем плода духа. Потому что вы все прекрасно понимаете, что для того, чтобы вырастить что-то хорошее, надо прилагать очень много усилий, очень много труда. Но для того, чтобы выросло что-то плохое, не надо делать ничего. Оно само растет. И вот этот сорняк, его скашивают, его вырывают с корнями, его никто не сеет, а он все равно растет. Вы знаете, я живу на 12 этаже. И у меня на балконе стоял кактус. А также рядом стоял просто горшочек с землей, без ничего. И вот из-за того, что лето было очень жаркое, кактус не выдержал, он засох. Представляете, кактус засох, да? Который обычно растет в пустынях. А вот в горшочке, где была просто земля, откуда-то появился сорняк и вырос вот такого вот огромного роста. Причем такой зеленый и сочный. Я его не сеял, я его не поливал. Непонятно, каким образом он туда попал. И вот так вот вырос. И несмотря на то, что было очень жарко, что кактус засох, а этот сорняк себя чувствовал прекрасно. И вы знаете, вот точно так же и в духовной жизни. Для того, чтобы культивировать в своем сердце плод духа, для того, чтобы духовные плоды возрастали в нас, надо прилагать очень много усилий, очень много стараний. Но для того, чтобы там выросло что-то плохое, греховное, ядовитое, не надо прилагать никаких усилий. Оно само растет. И надо, наоборот, прилагать усилия для того, чтобы его искоренять, для того, чтобы его уничтожать. И каждый земледелец прекрасно знает, что для того, чтобы был урожай, недостаточно посадить плоды, но надо еще и ограждать их, оберегать их, охранять их от всякого рода опасностей. Надо оберегать их от вредных насекомых, которые поражают корень, которые съедают листву, которые едят плоды. Надо ограждать их от животных, которые могут вытоптать урожай. Надо ограждать их от птиц, которые могут склевать плоды. И вот земледелец со своей стороны делает все возможное. Он предпринимает все необходимые меры безопасности. Для того, чтобы оградить растения от вредных насекомых, он опрыскивает их. Для того, чтобы оградить от животных, земельный участок обносят забором. Для того, чтобы предохранить их от птиц, растения покрывают специальными сетками. Делает все необходимое, потому что он понимает, что важно не только вырастить урожай, но еще и сохранить его до жатвы. И вы знаете, точно так же и в нашей духовной жизни. Господь желает, чтобы возрастали только лишь добрые, прекрасные, святые плоды. И Господь желает, чтобы мы предпринимали необходимые меры безопасности, чтобы в нашем сердце не было места для этих ядовитых, для этих ужасных плодов, плодов плоти, чтобы их не было в нашем сердце, чтобы

0: не было в нашей душе, чтобы мы искореняли их под корень. И вы знаете, Господь предупреждает нас об этом, и Он призывает нас к этому. Он говорит, что всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а дерево худое приносит и плоды худые. Он говорит, что не может дерево доброе приносить плоды худые, не дерево худое приносить плоды добрые. Он говорит, что всякое дерево, которое не приносит доброго плода, срубают и бросают в огонь. Таким образом, на вопрос, какие бывают плоды, мы с вами нашли ответы. Плоды бывают земные и духовные, худые и добрые. И Господь желает, чтобы в нашем сердце были только лишь духовные, чтобы в нашем сердце были только лишь добрые плоды. Апостол Павел в послании к римлянам, вот в 8 главе с 12 стиха, пишет такие слова. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Господь призывает нас к тому, чтобы мы умерщвляли дела плотские, вот эти вот дела плоти, чтобы мы их пресекали на корни, чтобы мы их вырывали с корнем, чтобы они не находили места в нашем сердце. Только лишь тогда будет урожай. Только лишь тогда мы сможем принести хорошие, добрые, святые плоды. Также, дорогие, мне хотелось бы вместе с вами рассмотреть следующий вопрос. Не только какие бывают плоды, но также и что препятствует плодоношению. Мы говорили, что плоды бывают земные, духовные, худые, добрые. Но вот что препятствует плодоношению? И прежде всего плодоношению препятствует отсутствие необходимого. Вот когда отсутствует то, что необходимо. Вы знаете, что для того, чтобы растения выросли, необходимо, чтобы была вода. Необходимо, чтобы было солнце, был свет. Необходимо, чтобы было тепло. Необходимо, чтобы была хорошая почва, добрая почва. Потому что если каменистая почва, то ничего не вырастет. Если почва, поросшая сорняком, ничего не вырастет. Если почва утоптанная, необработанная, ничего не вырастет. И вот если один из этих элементов отсутствует, то сколько бы человек ни трудился, сколько бы он ни тратил сил, времени, ничего не вырастет. Точно так же и в духовном отношении. Для того, чтобы был урожай, необходимо, чтобы устранить вот это препятствие. Отсутствие необходимого. Должно быть то, что необходимо в нашем сердце. И что же это необходимое? Но прежде всего необходима молитва. Христос говорит: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Господь через апостола Павла говорит: «Непрестанно молитесь». Есть такое выражение, что много молитвы – много силы. Мало молитвы – мало силы. Нет молитвы – нет силы. Также необходимо не только молитва, но необходимо и изучать, вникать и исполнять Слово Божие. В книге Иисуса Навина в 1 главе 8 стихе мы читаем: «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности соблюдать то, что в ней написано, и тогда будешь благоуспешен во всех путях твоих, и будешь поступать благоразумно». Дорогие, если наша рабочая Библия ветхая, значит, наша жизнь новая. А если наша рабочая Библия новая, значит, наша жизнь ветхая. Потому что для того, чтобы были плоды, духовные плоды в нашем жизни, в нашем сердце, в нашей душе, необходимо, чтобы там присутствовало необходимое для духовного плодоношения. А это молитва, это чтение Слова Божия, это общение со святыми, это христианский труд.
1: На страницах Священного Писания мы читаем, это записано в первом послании к Коринфянам, в 15 главе. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 58 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Вот это все то, что необходимо для духовного плодоношения. И если отсутствует необходимое, то это препятствие для духовного плодоношения. И следующее препятствие – это не только отсутствие необходимого, но также присутствие лишнего. Вы знаете, что растениям нужна вода. Но если слишком много воды, то оно сгниет. Растению нужно тепло. Но если слишком много тепла, оно высохнет. Растению необходимо удобрение. Но если слишком много удобрения, оно сгорит. Поэтому нужно все в меру. И мы знаем, что если присутствует лишнее, то это губительно для растения, это губительно для плодов. И каждый земледелец знает, и он старается оградить свои растения от лишнего. Он старается оградить их от этих вредных насекомых. Он старается оградить их от всего того, что препятствует, от сорняка. Он пропалывает этот сорняк, он вырывает его, искореняет. И вот точно так же и в нашей духовной жизни, если присутствует это лишнее, греховное, порочное, злое, если присутствуют эти вредные привычки, если присутствуют эти злые дела, эта гнилая речь, то, конечно, ни о каком плодоношении не может быть даже и речи. И когда мы читаем Священное Писание, Господь предупреждает нас об этом. Мы прочитаем, это записано в первом послании. В первом послании к Коринфянам. Я извиняюсь, в послании к Ефесянам, 4 глава, с 29 стиха и ниже. Здесь написано: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Вот Господь призывает нас к тому, чтобы мы удаляли это лишнее, чтобы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно. Ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя, говорит апостол Павел Тимофею. Он желает, чтобы мы имели необходимое и удаляли лишнее, греховное, порочное, злое, потому что только лишь тогда будет духовное плодоношение и будет хороший урожай. Поэтому мы с вами рассмотрели, какие бывают плоды. Земные, духовные, худые и добрые. И мы рассмотрели, что препятствует плодоношению. Отсутствие необходимого и присутствие лишнего. И Господь желает, чтобы в нашем сердце росли только лишь духовные и добрые плоды. Чтобы в нашем сердце было все необходимое для их роста и созревания. И чтобы в нашем сердце не было места ни для чего лишнего, греховного, порочного, злого. Чтобы тогда, когда закончится наша жизнь, и когда мы предстанем перед лицом Божьим, чтобы мы не сказали вот эти слова, которые мы прочитали в начале. «Прошла жатва, окончилось лето, а мы не спасены». Господь желает, чтобы покамест мы еще живы, покамест еще сердце бьется в нашей груди, мы могли бы поправить свои светильники, мы могли бы навести порядок на своих сердечных полях,
0: чтобы мы могли выкорчевать все то ненужное, лишнее, греховное, порочное, злое, чтобы мы могли избавиться от всего гнилого, червивого, от всякой порчи, от всего того, что не славит Господа, от всякой нечистоты, чтобы мы могли вынести всякий мусор, сжечь все то, что ядовитое, все то, что отравляет, все то, что приносит вред и нам, и окружающим. Господь призывает нас к очищению. Господь призывает нас к обновлению. Он желает, чтобы наша нива была заполнена, засеяна добрыми, прекрасными, духовными плодами. И если в нашем собрании есть люди, которые еще не обратились к Господу, то сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Завтрашний день не находится в вашей власти. Вы не можете изменить вчера и не знаете, что будет завтра. Бог подарил вам сегодня, сейчас. И Он желает, чтобы вы сотворили достойный плод покаяния. Он желает подарить вам новую жизнь. Христос сказал: «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Поэтому обратитесь к Богу. Попросите у Него прощения за свою прожитую жизнь. Если вы нуждаетесь в обновлении и покаянии, вы также можете выйти вперед и попросить у Него прощения. И тогда сегодняшний день, этот праздник урожая, станет самым урожайным днем во всей вашей жизни. И тогда вы на личном опыте испытаете радость спасения, радость обновления и воздадите хвалу Богу, который единый достоин чести, хвалы и благодарности. Аминь. Помолимся Господу.

0: вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Отец ваш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих. Люди Божии являются Его детьми в двух смыслах. Они – плод Его творения, и они Его дети через усыновление во Христе. Поэтому им дарована честь называть Его Отцом Небесным, сущим на небесах. Отец, о, как драгоценно это слово! В нем власть. Если я Отец, то где почтение ко мне? Если вы сыны, то где послушание ваше? В нем любовь, смешанная с властью. Власть это не провоцирует бунт, а вызывает добровольное послушание, которое никогда не прекратится, даже если это и было бы возможным. Послушание, которое Божьи дети проявляют к Нему, должно быть исполнено любви. Не относитесь к служению Богу так, как рабы относятся к труду на своего хозяина, но бегите путем Его повелений, ибо это путь Отца вашего. Соделайте тела ваши орудиями праведности, потому что праведность – это воля Отца вашего, а Его воля всегда должна быть волей детей Его. Отец, в этом слове атрибут царственности так чудно сокрыт в любви, что перед лицом царя вы забываете о царском венце, и его скипетр уже не железный жезл, а серебряный скипетр милосердия. Воистину, мы, кажется, забываем о существовании скипетра в нежной руке того, кто его держит. Отец, в этом слове честь и любовь. Как велика отцовская любовь к своим детям! То, чего не может совершить дружба, а простая доброжелательность даже и не попытается, обязательно совершит для своих сыновей рука и сердце отца. Они – его род. Он должен благословлять их. Они – его дети. Он должен защищать их своей силой. Если земной отец оберегает своих детей неустанной любовью и заботой, то насколько же больше делает это Отец наш Небесный? Авва, Отче! Тот, кто способен сказать это, сотворил устами музыку, превосходящую пение херувимов и серафимов. В глубине этого слова – небо. Отец, в нем все, о чем я могу просить. Все, что нужды мои могут потребовать. Все, что желания мои могут пожелать. У меня есть все во всем, на всю вечность, если я могу сказать «Отец».

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Величайшая тайна. Послание к Колоссянам, 1 глава, 15 стих. «Сын есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякого творения». До того, как прийти к вере в Иисуса Христа, я слышала проповедь Евангелия, но не могла понять природы Спасителя. Как Он мог предлагать мне прощение грехов, если в Библии сказано, что грехи прощает только Бог? Прочитав книгу Джеймса Пакера «Познание Бога», я поняла, что была не одинока в этом. Пакер пишет, что для многих неверующих самое поразительное – это христианское утверждение, что Иисус из Назарета был Богом, который стал человеком. Он был воистину и полностью Богом, так же, как и человеком. Именно эта истина делает спасение возможным. Говоря, что Христос – образ Бога невидимого, апостол Павел имел в виду, что Иисус – это Бог во всей полноте и совершенстве, Создатель и Хранитель всего на небе и на земле. Но также Он полностью человек. Благодаря этой истине мы можем быть уверены, что через Свою смерть и воскресение Христос не только принял на Себя последствия наших грехов, но также искупил человеческую природу, чтобы мы и все творение могли примириться с Богом. В изумительном проявлении любви Бог Отец открывает Себя в Писании силой Бога Святого Духа и через жизнь Бога Сына. Верующие в Иисуса Христа спасены, потому что Он – Эммануил, с нами Бог. Аллилуйя! Когда у вас были трудности с пониманием природы Иисуса Христа, каким был результат? Любящий Бог, благодарим, что Ты открылся нам и примирил нас с собой через Иисуса Христа.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Буду вспоминать о делах Божьих, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Псалом Асафа, 76, с 12 по 13 стих. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, обратим наше внимание на необходимость размышления о великих делах Божьих. Одной из причин нашего неустойчивого духовного состояния является недостаточное размышление о том, что Бог по своей милости и благодати дарует всякому приходящему к Нему. Псалмопевец Асаф испытывает скорбь. Он говорит: «В день скорби моей ищу Господа, рука моя простерта ночью и не опускается, душа моя отказывается от утешения». 76.3. Сильные переживания потрясают его душу, и он в недоумении, обращаясь к Господу, говорит: «Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои?» Стихи с 8 по 10. И вот в таковую трудную минуту своей жизни псалмопевец находит выход из, казалось бы, безвыходного положения. Он в этом же псалме неоднократно повторяет слова «вспоминать», «размышлять», «видеть», «вникать». Размышлять о том, что Бог сделал в его личной жизни и в жизни всего израильского народа. Размышлять о обетованиях Божьих, которые Бог непременно исполнит, ибо Он есть Бог. Исаии 46:11. Пребывая в таковых размышлениях о прошлых действиях Божьих, с 15 стиха по 21, псалмопевец, ободрившись через эти размышления, восклицает с полной надеждой на будущее: «Боже, свят путь Твой! Кто Бог так велик, как Бог наш?» Стих 14. Размышления о великих Божьих делах для сынов человеческих, о делах, соделанных им лично в нашей жизни, укрепляют нашу надежду, нашу веру, наше хождение пред всемогущим Богом. Конечно, много зависит и от того, как мы размышляем о Божьих действиях. В Деяниях апостолов, в 10 главе 19 стихе, сказано о Петре, который размышлял о видении, дарованном ему от Бога. В оригинале слово «размышление» имеет смысл глубокого размышления. В таковом глубоком размышлении был и Иосиф, когда узнал, что Мария имеет в чреве от Духа Святого и хотел отпустить ее. Матфея 1 глава 20 стих. Можно назвать блаженным человека, который размышляет о законе Господа день и ночь, Псалом 1, 2 стих, ибо это размышление дает ему великие благословения. Какие? В чем суть их? Например, первое – могущество Божье и Его величие. Псалмопевец Асаф восклицает: «Ты, Бог, творящий чудеса! Ты явил могущество свое среди народов, глаз грома твоего в круге небесном. Молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась». Стихи 15 и 19. Размышление о небесном привело некоторых людей к Господу. Вспомните мудрецов, пришедших поклониться Господу. Размышления о небе, звездах, а также о вселенной, созданной Богом и поддерживаемой Богом, мы можем сказать вместе с псалмопевцем Давидом: когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Псалом 8, 4 стиха по 5. «Если Он, великий Бог, как сказано, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их», Псалом 146, 4, «то есть все они у Него на учете, то тем более о тех, кто верен Ему, сказано так: овцы слушаются голоса Его, и Он зовет своих овец по имени и выводит их». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 3 стих. «Имена верных Ему, как сказано, записаны на небесах». Евангелие от Луки, 10 глава, 20 стих. И далее читаем: «Блаженные обетования Божьи, говорящие о будущем таковых: побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Книга Откровения, 3 глава, 5 стих. Таковые размышления ободряют нас в трудную минуту жизни, ибо только Он в состоянии таковое сделать. Второе. Красота Божья. Псалмопевец говорит так: «Боже, свят путь Твой», стих 14. Прекрасно, что через рассуждение, сопоставление, размышление, вспоминание автор этого псалма видит красоту Божьего пути. А ведь было время, когда он начал сомневаться в этом. В Псалме 72, со 2 стиха по 3, сказал Асаф так: «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И далее в этом же псалме, 13-14 стихи, он говорит: «Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» И только войдя во святилище Божие, псалмопевец понял, что путь Божий свят, прекрасен, и идущие по этому пути блаженны, святы. О пути тех, кому он вначале позавидовал, Асаф говорит так: «Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергнешь их в пропасти». 72 Псалом, 18 стих. А о прекрасном, святом пути Божьем, на котором находятся праведники, Асаф свидетельствует так: «Ты руководишь меня советом Твоим, и потом примешь меня в славу». Псалом 72, 24. Размышления о таковом святом пути Божьем радуют наше сердце и укрепляют нашу душу. Третье. Бог – источник всяких благ. Для псалмопевца Асафа Бог есть источник всех благ. Он говорит: «Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня». 76 Псалом, 2 стих. В своих глубоких размышлениях о величественных деяниях Божьих псалмопевец приходит к выводу, что Бог не только источник духовных благ, ведущих нас по святому пути, но и благ материальных. В следующем псалме, то есть в 77-м, Асаф, размышляя о далеком прошлом, напоминает израильскому народу: «Он повелел облакам свыше и отверг двери неба, и одождил на них манну и пищу, и хлеб небесный дал им». 77-й псалом, с 23 по 24 стих. Эта истина подтверждена словами Господа Иисуса Христа: «Посмотрите на воронов. Они не сеют, не жнут, нет у них хранилищ нежитниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Асав удостоверился еще и еще раз через свои размышления, что Бог есть источник всяких благ. По Божьему всемогуществу его овцы у него на учете. Бог ведет своим святым путем избранных своих. Бог есть источник всяких благ, и духовных, и материальных. Таковые размышления привели псалмопевца Асафа к следующему заключению. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Псалом 76, 14 стих. Аминь.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, а если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». Евангелие от Луки, 17 глава, 3-4 стихи. В христианской жизни есть опасность питать затаенную злобу, нежелание прощать, когда обидчик просит прощения. Иисус Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». Господь учит, как надо прощать своих обидчиков. Во-первых, если христианин понес какой-то ущерб от другого христианина, он должен прежде всего простить обидчика. Слово Божье говорит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Послание Ефесянам, 4 глава, 32 стих. Это сохранит сердце свободным от обиды и злобы. Во-вторых, Иисус Христос говорит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего своим прощением». Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Даже если он неоднократно согрешит, а затем скажет, что кается, его нужно простить. В-третьих, Господь говорит: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами 2 или 3 свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Евангелие от Матфея, 18 глава, 16-17 стихи. Цель выговора и других воздействий вовсе не в сведении счетов или унижении обидчика, а в том, чтобы восстановить его общение с Господом и Церковью. Все меры воздействия должны совершаться в духе христианской любви. Нам не дано судить, было ли истинным покаяние обидчика. Мы должны верить ему на слово. Вот почему Христос говорит: «Если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». В этом то милосердие, которое проявляет к нам Бог. Независимо от того, как часто мы не оправдываем его ожиданий, мы все же сохраняем уверенность, что если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Одна девушка начала посещать христианский молодежный кружок, но вскоре оставила его, объясняя это так: «У меня есть соседка, с которой я в ссоре, и не могу с ней примириться и простить ее. А поскольку Библия осуждает такое упрямство, я выхожу из кружка». Несчастная, но честная душа. Но как много верующих, которые считают себя истинными христианами, а носят в сердце вражду против ближних и не могут простить их. Прощение – это милость к провинившемуся, снисходительность к вине, помилование. Божье прощение и милосердие к нам зависят от нашего прощения и милосердия к людям. Не прощая другим, мы не заслуживаем прощения сами. Вынося строгий приговор другим, выносим такой же приговор самим себе. Желая знать, учил Феофан Затворник, сколько раз должно прощать брату, апостол Петр спросил, предрешая ответ: «До 7 ли раз?» И, сказав это, думал, что назначил самую большую меру. Как коротко терпение человеческое! Господь же, применяя свое долготерпение к нашим немощам, определил: «Не говорю тебе до 7,
но до седьмижды семидесяти». Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-22 стихи. Это то же, что сказать «всегда прощай и не думай не прощать». Всепрощение и будет отличительной чертой христианского духа, ибо всепрощение – источник и постоянная поддержка жизни в нас от Господа, от лица Божьего. Всегдашнее прощение всем всего есть внешняя одежда христианской любви, которая по апостолу долготерпит, милосердствует, не раздражается, все покрывает. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 7 стих. Оно же есть самое верное ручательство за прощение и на последнем суде. Ибо если мы отпустим, отпустит и нам Отец наш Небесный. Евангелие от Матфея, 6 глава, 14 стих. Таким образом, если хочешь в рай, прощай всем, искренне, от души, чтобы и тени неприязненности не осталось. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Евангелие от Луки, 6 глава, 37 стих. Будем же прощать всем своим обидчикам.

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на волнах семейного радио. У микрофона Арина Весолаускас. Мы продолжаем слушать проповеди Дэвида Вилкерсона. Окончание темы 28-й «Хождение в духе».
2: Мы много говорим о руководстве Духа Святого. Мы взываем: «Веди меня, Господь, покажи мне путь, по которому идти». И однако же мы не хотим поддаваться Его вождению. Вместо этого мы проводим наше время, пытаясь решить, слышал ли я правильный голос, или я упустил его, или это была только моя плоть. Почему это не произошло таким образом, как я думал, должно произойти? Мы начинаем так переживать, чтобы все было в порядке, что совсем перестаем верить Духу Святому. Мы не верим, что Он обитает в нас, что Он имеет вечную цель, и если мы только позволим Ему, Он поведет нас по Божьему плану. Я спрашиваю вас, для чего даны проявления и дары Духа Святого? Павел говорит, что это было для нашей пользы. Но каждому дается проявление Духа на пользу. 1 Коринфянам 12:7. Дар мудрости не имеет ничего общего с мудростью этого мира. Вера, исцеление, чудотворение, пророчество, развлечение духов, языки, истолкование. Какая вообще польза от этих даров? Она заключается в том, чтобы приготовить нас, как невесту для Христа. Все, что Дух Святой делает, направлено только для этого. И если мы иногда можем это забыть, то Он никогда. Ни один из этих даров не имеет никакого смысла, если его отделить от вечной цели Духа Святого. Иначе он станет только кимволом звучащим. Действия духовных даров имеют значение только тогда, когда они совершенствуют нас в подобие Иисуса Христа. Приходилось ли вам бывать на служениях чудотворения или исцеления? Умилило ли вас то, что вы видели? Показало ли это вам чрезвычайную тяжесть греха? Наполнило ли это ваше сердце любовью к Иисусу? Дало ли это вам желание Его скорейшего прихода на землю? Если нет, тогда Дух Святой не присутствовал там, потому что это Его работа. Его цель — приблизить невесту ближе к жениху. И если этого не случилось, тогда все, что вы видели, было от плоти. Дух Святой не приходит, чтобы развлекать, производить знамения и чудеса только для того, чтобы взволновать нас или чтобы мы почувствовали себя хорошо. Нет, все его действия имеют эту божественную цель — приготовить невесту. Работа, служение и миссия Духа Святого заключается в единственном — это отделить нас от этого мира, создать в нас желание скорейшего прихода Иисуса, обличить нас во всем, что могло бы опорочить нас, обратить наш взор от всего окружающего и направить его на Иисуса, украсить нас украшениями пылких чувств, быть с Ним, как Его невеста. Дух Святой глубоко огорчен, когда он видит сегодня пасторов и евангелистов, превращающих его служение в церковь. Дух Святой не может переносить различные манипуляции и плотские представления, производимые в его имя. Я не могу начать объяснять вам некоторые из недоброй памяти представлений, о которых я слышал и которые употреблялись для того, чтобы создать видимость его присутствия. Как огорчено должно быть Божье сердце этим! Это есть богохульство против Духа Святого. В каждом исцелении, пророчестве или другом явлении Божьей славы в Его доме Дух Святой занят тем, что говорит к нам. Это любовь Твоего возлюбленного, это явление Его сущности. Не чудесен ли Он? Не является ли Он добрым, нежным, заботливым и милостивым? Это только проблеск того, куда я вас веду. Если Дух Святой действует в церкви, тогда каждый псалом, каждое слово хвалы, каждая нота каждого инструмента помазаны Духом Святым, чтобы прославить Христа. Дух Святой делает то, что Он призван делать, представить нас нашему жениху в Его славе и могуществе. Теперь позвольте мне показать вам одно из великих действий Духа Святого. Дух Святой был послан, чтобы дать нам предвкусить Христа. Предвкусить — это значит вкусить наперед. Библия называет это залогом, залог наследия нашего. К Ефесянам 1:14. Это значит дать попробовать вкус целого перед тем, как мы будем иметь это целое. Наше наследие — это сам Иисус Христос, и Дух Святой вводит нас в Его присутствие.

Они уже не просто верующие. Они уже не от мира сего. С тех пор, как они привязались к небесному, а не к земному, на них не действуют события этого мира. Они непоколебимы. Они уже больше не равнодушны или с половинчатым сердцем. Наоборот, их сердца взывают день и ночь. «Гряди скорей, Господь Иисус!» Что изменило их? Что сделал Дух Святой в этих сердцах? Что отметило их и запечатлело навсегда, как собственность Господа? Просто Дух Святой дал им вкусить от славы Его присутствия. Он пришел к ним, раскрыл небеса, и они испытали сверхъестественное явление Его величия. Вот почему так необходимо, чтобы Божий дом был свят. Наши сердца и руки должны быть чисты, и мы не имели ничего, чтобы мешало в нас действиям Духа Святого. Дух Святой наслаждается, когда Он приоткрывает завесу и дает нам предвкусить то, что скоро наступит. В настоящее время Дух Святой открывает глаза избранных, просветил глаза сердца вашего, к Ефесянам 1:18. Дух Святой приходит в церковь, которая жаждет Его, и молится, к пастырям, которые сокрушены перед Господом, к верующим, которые озабочены только одним — увидеть тело Христа, преображенное в подобие неба. Бог запечатлевает таких людей сейчас. Вы можете сходить на служение, где Иисус настолько реален, что вы попробуете кусочек неба в вашей душе. Вы уйдете оттуда с таким сознанием реальности вечности, что ваши проблемы не будут больше беспокоить вас. Низкий уровень экономики не потрясет вас, и вы больше не будете бояться дьявола. Господь зажигает святой огонь в вашей душе, и вы говорите: «Это сверхъестественно, это не я, это Дух Святой, действующий во мне». Он дает нам почувствовать кусочек неба на пути к небесам, чтобы развить наш аппетит. Он открывает окна небесные и дает нам посмотреть славу, которая будет наша. Мы получаем вкус Его святости, Его мира, Его покоя, Его любви, и мы навсегда потеряны для этой земли, потому что мы тоскуем по полноте того, что мы вкусили. Задача Духа Святого не выполнена до тех пор, пока Он не создаст в нас страстное, постоянно растущее желание ко Христу. Как вы думаете, какую невесту Дух Святой представит Иисусу Христу в день откровения? С половинчатым сердцем, чья любовь теплая или холодная, которая не привязана к Иисусу, который не желает близости с Иисусом, если вы в самом деле любите Иисуса, Он никогда не выходит из вашего ума. Он присутствует в каждом моменте вашего хождения. Некоторые христиане думают: «Это случится после моей смерти. Когда я приду в небеса, все изменится. Я тогда стану невестой Христа». О нет! Смерть не освящает никого. Дух Святой находится здесь. Теперь Он жив и трудится в вас, чтобы создать в вас пылкую любовь ко Христу на этой стороне от смерти, а не после. К Римлянам 8:26 описывается одно из наиболее сильных действий Духа Святого в сердце верующего. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух Святой ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Что это за воздыхание Духа Святого глубоко внутри нашего сердца? Что это за чувства, которые настолько глубоки, что нет слов,

чтобы выразить их. Еврейское слово, переведенное как «воздыхание», значит «томление», «сильное желание», «тоска по Иисусу». Вы можете томиться по Иисусу так сильно, что вы находитесь в Его присутствии, и ничего не исходит из вас, кроме воздыхания, чего-то такого, что невозможно выразить. Оно говорит: «Иисус, Ты единственное счастье, которое есть в этом мире. Я попробовал и увидел, что Ты добр и прекрасен. Я хочу Твоей полноты». Это глубокий, внутренний вопль того, кто жаждет святости и мучится от своих беззаконий. Он сознает: «Я не знаю, как молиться, я не знаю, за что молиться». Вопль его сердца: «Дух Святой, приди! Ты знаешь сущность Бога, ты знаешь, как молиться в соответствии с волей Отца. Иди со мной, управляй мною». Это и есть признак того, кто ходит в духе. Он имеет неутолимую жажду по Иисусу. И это не потому, что ему надоел весь ссор этого мира, вся эта грязь, преступность, наркотики и безработица. Нет, он просто как Павел, только желает оставить все и быть с Иисусом. Такой человек, погруженный в безмерное желание и чувство, движим Духом Святым и идет за Христом. Его сердце так желает Христа, что нет слов, чтоб выразить его жажду и любовь. Это чудесное, сильное переживание, но оно также и болезненно, потому что он еще не может прийти в полноту того, что ожидает его. К сожалению, очень немногие имеют сегодня это страстное томление по Христу. Нет стремления и жажды быть с Ним. Каждое воскресенье церкви заполняются христианами, которые никогда не испытывают и не проверяют свою любовь ко Христу. Но Дух Святой находит свой народ, своих людей. Они позволяют Духу Святому руководить ими. Они начинают подчиняться Ему. И чем больше они делают это, тем больше Его внутреннее воздыхание в них. Дорогой верующий, что произошло в вашей жизни с тех пор, как вы спасены? Руководитесь ли вы только чувствами? Или вы равнодушны и теплы? Или вы боитесь воспламениться Господу, потому что вас сочтут за фанатика? Просите Духа Святого так открыть Христа вашему сердцу, чтобы вы полностью отделились от этого мира. Это случилось с Авраамом. Он говорил: «Я только пришелец здесь». Он искал города, которого художник и строитель сам Бог. Он имел видение, и его глаза были открыты для вечности. Можете ли вы сказать сейчас, что вы готовы быть с Ним, что вы желаете Его больше, чем собственную жизнь? Вы можете это говорить часто, но что это значит для вас, когда вы поете: «Он для меня больше, чем жизнь»? Стала ли ваша любовь к Иисусу более пылкой, чем когда вы впервые встретились с Ним? В этот момент Дух Святой прикасается к угасающему угольку вашей любви. Это происходит потому, что Он желает зажечь ваше сердце огнем. Позволите ли вы Духу Божьему изобличить ваш грех и неверие? Если так, радуйтесь. Он хочет, чтобы вы были очищены от всякого пятна и порока в тот день, когда вы встретите вашего жениха. Итак, подчинитесь Его руководству, позвольте Ему сделать Его работу в вас полностью, и вы узнаете по-настоящему, что значит ходить в Духе.

Игорь Карпенков познакомил вас с проповедью Дэвида Вилкерсона на тему «Хождение в духе». В подготовке передачи к эфиру участвовали Татьяна Карпенкова и Арина Весолаускас. До новой встречи, друзья!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

Итак, Дух справедливости, вышедший за пределы святости Божией вследствие падения Люцифера, наполнил все в мире возмущением и восстанием против Бога. Это дух гордости, дух непокорности тому, что справедливо в очах Божиих. Святость была попрана, а вместо нее гордость подняла свое чело против Бога и мечом своей справедливости начала рубить узы Божии, скреплявшие все воедино. Справедливость и закон, конечно же, хороши, но когда они находятся в хороших руках. Поэтому справедливость первоначально хранилась в святости Божией, как и невинность, и была отделена от невинности. Справедливость находилась полностью под контролем Божьей воли. Никто не имел доступа к ней. Слова Искусителя, помните, произнесенные в Эдемском саду в начале: «Вы будете как боги, знающие добро и зло». Вот эти слова как раз и относились к тому времени, когда человек станет владеть справедливостью и поставит ее в зависимость от своей воли. Не исключена возможность, что в первоначальном тексте стояло не «знающее добро и зло», а «делающее смысл добру и злу», то есть определяющее, что есть добро, а что зло. Ведь только Бог может достоверно сказать, что является добрым, а что злым, то есть что в своей сути является добром, а что злом. И его суждение верно и непреложно. Человек же ошибочен в своих определениях, в своем суждении. И невинные страдания, и справедливость становятся крайне опасными, когда попадают в руки нашей человеческой воли. Невинные страдания превращаются в грех, а справедливость превращается в дух гордости. Из этого вы можете видеть, что только то хорошо для нас и полезно, что исходит от Бога. Казалось бы, что может быть лучше справедливости? Но и она делается опасной и ядовитой вещью для жизни, когда попадает в нечистые руки человека. Пророк Михей пишет о людях, которые отступили от Бога. «Лучше из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди». Михея 7:4. А в притчах Соломоновых сказано: «Злые люди не разумеют справедливости». Притчи 28:5. Они руководятся тем, что кажется справедливым в их глазах, но верные Богу люди руководятся той справедливостью, которая открывается им в воле Отца их Небесного. Человек, который не руководится Духом Божиим, старается вложить в справедливость свой смысл, свое понимание и заставляет, то есть даже принуждает справедливость служить ему. Христос спасает грешника и дает ему руководство Духа Святого. Верующий человек живет по Духу Христа, любя других и делая всем добро. У него нет чувства гнева, мщения, обиды. Сердце его полно прощения, милосердия. Он полон сострадания к нуждам других, полон сочувствия и понимания. Он собой являет в жизни своего Спасителя и Господа, и божественный свет благодати изливается через него в этот мир. Он человек не от мира сего. Ему Христос дал силу и способность, если нужно, нести тяжесть невинных страданий. А таковых Христос сказал: «Блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах». Луки 6:22-23. Итак, мы всех вас призываем стать мужами веры, сильными нести поручения Господне и явить своего божественного Учителя этому миру. Господь да благословит вас на этом пути.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Мир вам, братья и сестры, приветствую вас. После некоторого перерыва мы возвращаемся к посланию к евреям. Но, как я обещал в прошлый раз, я должен был ответить на вопрос, чем отличается плоть от тела. Я искал в разных книгах какое-то определение, характеристику, так емко, сжато, чтобы объяснили разницу, но я сам так ничего не понял и не нашел толком, поэтому я пойду другим методом, более простым, и покажу по Библии, где эти слова являются отличными друг от друга, где они пересекаются, где они означают то же самое. Ну, примерно звучит следующая такая формулировка, что значит тело. Тело – это внешняя целостность, которую видят другие люди. Тело – это организованная форма земной материи. А плоть – это земное начало, материя земного тела, перстность, то, что из земли, то, что в Ветхом Завете понималось как тело, мясо, мускулы. Вот это короткое такое определение. А мы перейдем, просто посмотрим, сколько значений имеет в Библии иногда эти слова. Допустим, плоть означает иногда человека. Ной родил 3 сынов, Сима, Хама и Афета, но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнилась земля злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Мы с вами понимаем, что речь идет о людях, которые извратили свои пути. И в этом случае плоть равносильна человеку. Дальше. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». То же самое относится, по всей видимости, к другому человеку. Псалом 55:5. «Ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть». Мы понимаем, что это не относится к животному миру, это относится к человеку. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа». Иеремия 17:5. Тоже все эти понятия плоти, ну, означают просто человек. Второе понятие. Плоть означает также и животный мир, касается их, и человека, и животного мира. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что на земле, лишится жизни». Бытие 6:17. «И египтяне люди, а не Бог, и кони их плоть, а не дух». И в этом значение кони, как животные, они означают тоже плоть. «И прострет руку свою Господь, и споткнется защитник, и упадет защищаемый, и все вместе погибнут». Исайя 31:3. «Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». 1 Коринфянам 15:39. Здесь мы видим, что слово «плоть» относится и к животному миру. Дальше. Слово «плоть» иногда означает родственные связи. «И сказал Иуда братьям своим, что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Бытие 37:26. Итак, следующее значение. «Плоть» означает просто мясо. Плоть. «И отвечал Иосиф и сказал, вот истолкование его, 3 корзины – это 3 дня, и через 3 дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Бытие 40:18-19. В Иезекииле, 37 главе написано, «Я в ярости пойду против вас и накажу вас 7 за грехи ваши, и будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть». это Левит 26:27 и Иезекииля 37:6. «Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь». В этом случае слово «плоть» имеет значение материальное, мясо, то, что вот есть в нас, то, что можно пощупать. Дальше. «Плоть» имеет значение еще следующее, более такое высокое значение, как «греховное начало» или «сила греховной природы человека». «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духа, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». И здесь идет противопоставление духовного мира. Дух Божий, свет от Бога, Божья сторона воюет как бы или противопоставляется природной стороне, нашей греховной стороне. «Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями». Опять, речь идет не о том, что я физически себя распял, да, речь идет о том, что теперь моя греховная натура распята со страстями и похотями. Галатам 5:24. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, помышления духовной – жизни мир, посему живущие по плоти Богу угодить не могут». То есть в данном случае, если бы слово «живущий по плоти» означало просто «живущих людей», то получался бы просто нонсенс или бессмыслица, потому что мы все живем и мы все хотим угодить Богу. Поэтому речь идет о том, что если человек живет под управлением грехов своих, то тогда он не может угодить Богу. А вот стихи, где тело и плоть имеют равноценное значение, и их можно менять даже местами. «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены, и скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением». Притчи 5, 11-12. Здесь тело и плоть взаимозаменяемы. Дальше. «Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». И обратите внимание дальше. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти». А он в этом, в первом случае говорит, как свои тела, но питает и греет ее, как Господь церковь. «Потому что мы», Ефесянам 5:28, «потому что мы члены тела его, от плоти его и костей его». Здесь тоже такие взаимозаменяемые понятия. И еще в одно последнее место, Колоссянам 1:21-22. «И вас, бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его». Это очень интересное сочетание. «В теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою». Тело, переходя к телу, тело действительно часто звучит как материальная оболочка. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды?» Матфея 6:25. «И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое, но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело». 1 Коринфянам 15:37-38. «Есть тела небесные, есть тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе». 1 Коринфянам 15:40, 41. Здесь мы видим, что тело относится к разным формам жизни. И растения, и звезды, и тела, и так далее. Но это как оболочка звучит, это слово «тело». Есть тело Христа, тоже тело Христа. Мы об этом говорим каждый раз на хлебопреломлении. Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». Это уже, опять же, значение намного выше, одухотвореннее, но все равно используется слово «тело». Тело Христа как церковь. ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи ли эллины, рабы ли свободные, все напоены одним духом. Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба, и вы тело Христово, а порознь члены. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Видите? Слова, как бы, они одни и те же, но в контексте мы должны видеть разницу. И поэтому очень сложно сказать одной фразой, чем отличается плоть от тела. А разницу мы можем видеть только тогда, когда будем каждое место сравнивать и смотреть значение. Вот столько я смог ответить на ваш этот вопрос. А сейчас мы давайте перейдем к 10 главе послания к римлянам с 21 стиха. К евреям, прошу прощения. «И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». В прошлый раз мы говорили о том, что Бог нам дал право, благодаря Иисусу Христу, с полным дерзновением приступать куда? Приступать к Богу, к престолу благодати, приступать туда, куда открыт теперь путь каждому верующему. Завеса разорвана. Мы входим теперь, благодаря жертве Иисуса Христа, в отношения с вечным Богом, минуя все препятствия или все ветхозаветные принципы, которые были вот форма богослужения, мы теперь идем путем новым и путем живым. И мы говорили о том, что есть определенные условия, чтобы встретиться с этим Богом. Хотя Он все сделал со своей стороны, и разорвана завеса, это Его тело и плоть Его, и Он ждет нас, и Он хочет, чтобы творение Его приступило к Нему, но здесь мы встречаемся со словом «условие». Вы знаете, мы встречаемся иногда с людьми, которые говорят: «А я пробовал прийти к Богу, а я несколько раз даже молился, и Бог мне не ответил. Или я несколько раз или пару месяцев посещал церковь, но мне это ничего не дало, поэтому я не верю во все это. Или же я пытался что-то понять в вашей Библии, я даже прочитал какую-то книгу, но я ничего не понял, поэтому я перестал это делать». Очень много таких случаев, когда человек говорит, и достаточно искренне он говорит: «Я пытался, я хотел, но у меня не получилось». И здесь мы сталкиваемся с интересным явлением. Почему у кого-то получается? Почему кто-то входит в святое святых, имеет общение с Богом, потом рассказывает другим, может говорить часами о том, что Бог делает в его жизни, может пойти на смерть, имея такую веру и упование, а другой говорит: «Я пробовал, я там ничего не понял, не нашел, и Бог мне не ответил, поэтому я перестал или не верю в это больше». И здесь есть определенные четкие условия, которые здесь описаны. На первый момент мы говорили в прошлый раз, это быть искренним в своем подходе, в своем приходе, в своем приближении к Богу. Это очень важный момент. И мы говорили, насколько искренность важна и в служении, и в жизни, и в словах, и в вере, и в проповеди. Если не будет этого качества, если человек допускает в отношениях с Богом хотя бы капельку, долю лукавства, он никуда не пройдет дальше. Двери закрываются. Господь оценивает желание человека и проникает очень глубоко, очень глубоко. Он видит, почему сейчас человек это делает, что он делает, какие намерения, какие мотивы. И если человек действительно открыт, искренен, тогда открывается дверь для этого человека. Но не только искренность нужна для человека, есть еще следующие условия. Здесь написано «с полною верою». Итак, приступаем с искренним сердцем. Следующее – с полной верою. Что это значит полная вера? Мы иногда говорим: «Я тебе говорю с полной уверенностью». То есть это вера, достигшая уровня полной убежденности, когда не остается места для сомнения, когда нету шаткости какой-то. Человек, когда молится, он верит, что Бог слышит. Он верит в то, что Бог решил его вопросы с грехами, с прошлым. Он верит, что Господь такой, какой он есть. Он верит словам Божьим. Он не сомневается в этом. Он действительно обладает этой полнотой. И Господь желает видеть в своих детях эту полноту веры. Потому что в Иакова написано, если человек сомневается, он как волна, то поднимаемая ветром, то опускаемая. И там написано, да не думает такой человек получить от Господа что-либо. Сомнение убивает веру, сомнение калечит веру. Поэтому мы всегда должны спросить, хорошо, я искренен перед Богом, а верю ли я тому, что Господь услышит, тому, что я сейчас иду именно к Нему? Без веры угодить Богу невозможно. И чем больше, чем сильнее наша вера, тем больше мы воздаем и славу Богу. Хотя вера имеет, мы будем об этом говорить в 11 главе, имеет в себе как бы закон роста. Ни один человек, христианин, не обладает сразу после второй день, третий день после обращения полнотой веры.

До конца возлюбил. Он отдал себя до последней капли крови. И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, как славу, как единородного от Отца. Иоанна 1,14. То есть Господь ничего не скрывал. Всю полноту благодати, всю полноту истины Он открыл. Вы знаете, есть такие церкви, церкви полного Евангелия. Это пятидесятнические церкви, так как они считают, что вероучение баптистов сокращенную истину преподают, то вот их церковь – это полное Евангелие. У нас частичное, у них полное. Всякое такое заявление, оно достаточно самоуверенное заявление. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Иакова 1:4. Здесь тоже говорится о работе, о работе терпения в нашей жизни, когда оно имеет действие во все сферы нашего характера. И человек, иногда мы в какой-то области хорошие, в какой-то области мы очень сильные, твердые, правильные, а в какой-то области у нас расти и расти, развиваться и развиваться. Поэтому Господь хочет, чтобы мы не были... Я недавно видел фотографию одного накачанного молодого человека. Он свою фотографию своего тела красиво выставил на обозрение, и чем вызвал огромный смех, потому что выше пояса он был очень накачанным, но он забывал ноги свои накачивать. И в итоге картинка была достаточно жуткая. Две худые ноги и тело такое широкое, мускулистое. Вот Божье желание, чтобы у нас не было, знаете, часть очень сильная, а часть очень слабая. Он желает, чтобы мы в полноте развивались во всех сферах, во все стороны. И уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Ефесянам 3:19. Здесь тоже иногда перекосы бывают в жизни. Иногда есть люди, которые проповедуют только о суде, об аде, о покаянии, о грехах. Вот только эта сфера. Другой только о любви Божией, милости, долготерпении, прощении. Вы знаете, вот такой перекос бывает. И человек должен даже в этих сферах знать, что полнота Божия включает в себя все учения. И проповедовать надо обо всем. Допустим, сильное различие идет между Восточной и Западной Церковью. И если вы почувствовали это здесь, будучи в Америке, значит, вы увидели эту разницу. Восточная Церковь или Русская Православная Церковь, Греко-Православие. Вообще, после отделения церквей на католиков и на православие в 1054 году, вот характер Восточной Церкви перешел и к нам, потому что мы как жили в той среде, мы соприкасались с этим, мы принимали Евангелие, мы читаем синодальную Библию. Мы читаем ту Библию, которая вышла из рук синода Православной Церкви. И переводили Священное Писание и Филарет, и Архимандрит, и другие православные священники. В нас есть определенное веяние, и мы не можем это скрывать. Поэтому мы, когда приезжаем в Америку и столкнулись с западным христианством, для многих из нас это шок. Потому что Восточная Церковь, это больше говорится там о смиренномудрии, о покаянии, о кротости, о неком внутреннем поклонении перед Богом. Всегда понимает человек свое ничтожество, свою зависимость от Бога. И всегда какой-то страх перед Богом, всегда самоунижение какое-то. Вот это признаки восточного вероисповедания. Признак Запада – это когда ты прощен, Господь любит, и тут там 4 духовных закона, 5 духовных шагов, когда все очень просто, легко, произнеси эту молитву, и ты спасен, по телефону прочти, скажу, ты повтори, вот это прочти, ты спасен, скажи несколько фраз, очень легко и просто. Буквально схематичное такое изображение христианства. Поэтому мы на столкновение этих культур, на исторических таких нюансов. И порой бывают споры ожесточеннейшие, и мы друг друга не понимаем. И, допустим, и американец не понимает нас.
Я помню, мы как-то беседовали с

Американцам он спрашивал, а почему мы не танцуем, почему мы не хлопаем, почему мы не восторженно не говорим о своих чувствах к Богу. Он это делал, и когда мы пытались объяснить где-то ему, что вот, ну, это как бы в нашем представлении так нельзя, богослужение не может включать в себя эти элементы и так далее, он просто не понимал, о чем идет речь. Почему? И вот мы должны понимать наши истоки, наши, то, что у нас есть, и от этого никуда не деться. И терпимее, может быть, с любовью, с терпением пытаться понять других и пытаться объяснить и свою позицию. Уразуметь полноту Божию. «И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, полукающимися, лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос». Ефесянам 4:11-15. Вы знаете, мне эта фраза очень нравится и задевает. «В меру полного возраста Христова, дабы мы не были младенцами». То есть здесь четко противопоставляется полный возраст от младенческого состояния. И дальше Павел говорит о том, что если мы младенцы, то мы будем колебаться, мы будем увлекаться всяким ветроучением. Лет 10 назад, я помню, знакомые люди мне как-то пришли с восторгом, рассказывали, как они посетили какую-то церковь здесь в Америке, и говорят, мы перешли туда, потому что это настоящая церковь. Я спросил, в чем вот эта настоящесть? И они говорят, там так просто, ты просто сидишь, нет никаких проповедников, никто тебя не учит через кафедру, ты сидишь, молишься, хочешь встал, спел, хочешь встал, сказал свое откровение, как тебе Бог что-то сказал, и другой, третий, вот это настоящая церковь. И я вот так слушал, такие восторженные тона, такие слова, и я думал, неужели? Прошло короткое время, рассыпались, ушли оттуда, в другую церковь попали. И вот сколько встречаюсь с такими людьми, как только начинаю слышать какой-то восторг, «О, я нашел такую церковь! О, там так прекрасно!» Я внутри знаю, что через какое-то время придет разочарование. Или придет такая ересь, или придет такое какое-то состояние, когда уже никто даже не может помочь. Здесь Павел говорит, человек, достигший в меру полного возраста Христова, его невозможно никуда уклонить, никуда перетянуть, его невозможно обмануть, какое бы это учение ни было, как бы красиво оно ни звучало. Он чувствует, что там лукавство человеков, он нутром это чувствует, что там хитрое искусство обольщения. Все эти улыбки, вся эта простота, вся эта как бы естественность, все эти красивые призывы порой заканчиваются тогда, когда человек вдруг понимает, что это что-то не то. Я недавно говорил с одним молодым человеком, он мне рассказывал, что я попал, меня зовут в какую-то церковь небольшую здесь. Я, говорит, пошел туда один раз, второй раз, вроде мне понравилось, а потом, говорит, я чувствую, еще не могу объяснить, но чувствую, что-то не то здесь. И он ушел оттуда. Мы с ним говорили, и я ему рассказал, что если ты уже начал чувствовать, что это не то, беги оттуда. Не хватает нам порой вот этого полного возраста. Мы порой и обижаемся, и ссоримся, и надуваемся, как, знаете, как эта рыба в фубу и так далее. То по причине одной, по причине, что возраст, младенчество и вот эти все эти переходы, перегибы, перекосы, зигзагообразная жизнь. Вы знаете, иногда подходит молодой человек и говорит, я все, ухожу от вас, ухожу туда, ухожу сюда. И я про себя думаю. Ты оттуда уйдешь, потому что причины, по которой ты уходишь отсюда, они не богословские, они не касаются вот сказать, что о, здесь какое-то фундаментально неправильное учение, а причины порой, а меня не заметили, ко мне не подошли, со мной не поздоровались, на меня не обратили внимания.
Если только эти причины – это младенчество. Это не снимает с нас вину, не снимает со всей церкви вину, но все равно это не та глобальная причина, по которой можно делать такие шаги. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». 1 Фессалоникийцам 5:23. Вы знаете, сколько учений было, есть, вот никак не могут поделить состав человека. Я сейчас не говорю о трихотомии, там, о двойственности человека или о тройственности. Как часто люди говорили, что дух, ну, он дух сам по себе свят, потому что он с Богом связан. Но давайте не будем мешать плоти грешить. И это было ересью в первые века, когда говорили, что ну, тело-то все равно сгниет в могилу со всеми своими похотями. Так пусть оно делает, что хочет. Чего мы будем сейчас это дело, тело сдерживать, там, дисциплину какую-то, если все равно оно сгниет и Царство Божие плоть и кровь не наследует? О чем это идет? Речь идет? О том, что человек никак не мог в полноте желать этой святости или быть, и он понимал, есть внутренняя какая-то борьба, и взрослое состояние, полнота приходит тогда, когда и дух, и душа, и тело во всей полноте, они подчинены определенным законам Божьим. И это называется полнота. Следующее слово, которое здесь, и время заканчивается, ну давайте еще это слово, скроплением, очистивший сердца от порочной совести. Кропление. Мы говорили с вами, что священник имел такой пучок из разных там растений, веточки, и кровью он омакал в кровь, потом брызгал на семисвечник, на стол предложения хлебов, и на курение, жертвенник курения. Надо было это делать, потому что кровь означала, что смерть этого животного, или цена, действует теперь на все области служения. Мы, верующие Нового Завета, живущие по благодати, в новую эпоху, мы, естественно, мы не кропим, мы не имеем в руках ничего материального, эту веточку, там, да, это растение, мы не имеем крови, потому что все это имеет значение в духовной сфере. В духовной сфере речь идет о том, чтобы мы кроплением очистили свои сердца от порочной совести. И речь идет об употреблении, об использовании, хотя очень грубо звучит, но о том, чтобы мы имели в виду совесть наша, внутренний человек, внутренние области могут быть очищены или освобождены только кровью Иисуса Христа. И когда человек приходит к Богу за прощением, он нуждается в крови Иисуса Христа. Когда верующий многие года имеет какую-то душевную проблему, духовную проблему, какой-то сбой внутри, он тоже не может обойтись без кропления крови Иисуса Христа. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным, по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится. 1 Петра 1:1-2. Но вы приступили к горе Сиону, к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Евреям 12:22-24. Заканчивая сегодня беседу, хотелось бы обратить внимание, чтобы люди, да и мы с вами, когда мы молимся, мы четко себе представляли и знали, что Господь нам дал определенное оружие, и мы должны воспользоваться этим. Они победили его кровью Христа. Они победили его, потому что в крови Христа есть огромная сила. И я сейчас не говорю о машинальном, как попугай,
твердить эти фразы и говорить эти фразы. Они ничем не помогут. Я как-то читал книгу, если вы читали «Пробуждение начинается с меня», когда-то давно. Я обратил внимание на один момент, там, когда этот автор описывает, они пришли в один дом, и там была девушка одержимая. И он знал, пастор знал, что в этом случае надо прибегать к крови Христа, использовать его силу, имя Иисуса Христа. И он начал говорить во имя Иисуса Христа, повелевать этим духом. Но ничего не произошло. Девушка как была в этом состоянии, она так и осталась. И потом он говорит там дальше, что многие верующие думают, что если они будут использовать правильные фразы, все произойдет само собой. Но есть одна деталь, которую мы должны знать. Правильные фразы не исключают правильного состояния сердца. И когда у меня неправильное состояние сердца, но я использую правильные фразы, ничего не произойдет. То же самое, что делали 7 сыновей священника Скевы. Они правильно говорили, но ничего не произошло, потому что они посмотрели, как делает Павел, и думали, что они сейчас будут использовать эту же методологию, и все это сработает. Ничего не сработало. У них не было сердца апостола Павла. И вот когда эти две вещи уравниваются, и состояние, и правильность слов, вот тогда происходит победа. К сожалению, иногда верующие имеют правильное состояние с Богом, но они не научены, они не знают, каким образом кроплением можно, кроплением крови Иисуса Христа, решать свои духовные проблемы, и порой страдают излишне. Поэтому две вещи должны знать верующие. И как пользоваться этим оружием, и в каком состоянии быть, чтобы не порезаться самим. Аминь. Давайте мы помолимся. Отче Небесный, мы благодарим Тебя, что Ты любишь нас и даешь нам эти благодатные времена, когда мы можем, открыв Библию, читать на своем языке и размышлять об этом. Господи, мы, читая это послание, сталкивались с действительно глубокими духовными истинами. И я понимаю всю ответственность и понимаю, насколько я лично не могу увидеть даже глубину и дна этих истин. И где-то мы на поверхности, лично я пытаюсь что-то понять для себя и использовать это в жизни. Но я прошу, чтобы Твой Дух Святой каждому в отдельности говорил намного больше, потому что только Ты, Господи, можешь Твое Слово, которое писал Ты, раскрыть во всей полноте. И сегодня мы говорили о полноте веры, чтобы эта полнота веры присутствовала в каждом из нас, во всех сферах, чтобы мы были сильными, Господи, в Тебе, не колеблющимися, не младенцами. Пожалуйста, помоги, Господи, нам достичь этого уровня, чтобы мы действительно были достигшими, чтобы мы действительно понимали Твое Слово, чтобы это Слово отражалось в наших поступках, чтобы мы были мудрыми, Господи, в Тебе и безумными для этого мира. Господи, помоги правильно использовать то оружие, которое Ты нам дал в крови Иисуса Христа, чтобы сражаться в этом духовном мире, побеждая всякую духовную нечисть кровью Иисуса Христа. Господи, научи нас этому, и самое главное, помоги, чтобы мы, обращаясь к этому оружию, сами имели то сердце, которому Ты доверяешь это оружие. Благослови нас всех в этом. Во имя Иисуса Христа прошу. Аминь.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. Ох, ребята, представляете, уже первый месяц Нового года подлетел к концу. Да-да, именно подлетел, я даже и не заметила. Интересно узнать, а для вас тоже время так быстро проходит или все же помедленнее? Об этом вы можете написать мне в письме. Все равно я и не замечу, как пройдут эти несколько дней, и оно уже будет лежать на столе. А хотя одно мнение я узнаю прямо сейчас. Ко мне же придет Андрюша. О, по-моему, как раз уже кто-то поднимается. Я даже услышу два мнения. Андрюша вместе с Яриком. Заходите, заходите, ребята. Привет, рада вас видеть вместе.
4: Здравствуйте, Аня.
5: Здравствуйте.
3: Мальчики, я тут как раз разговаривала с ребятами и задала им вопрос. Ваше мнение мне тоже очень интересно. Для вас время быстро летит или тянется очень медленно?
4: Ну, для меня, смотря где я нахожусь.
5: Ага, если мы играем с друзьями, а мама зовет делать уроки, то очень быстро.
4: Ярик, ты вечно перебиваешь. Я и сам могу ответить. Выскочка ты.
5: Эй, я не выскочка. Ты просто очень медленно говорил. Так вот, а медленно для нас тянется время в школе на уроках.
3: Что, даже для тебя, Ярик, в первом классе?
5: Ага, представляете, нужно целых полчаса сидеть молча и слушать, что рассказывает учительница.
4: О, тебе лишь бы только говорить и влазить впереди других еще, выскочка.
5: Аня, ну почему он меня обижает? Я не выскочка. Мне просто нравится быть впереди. А меня и в классе не любит из-за того, что я первый всегда отвечаю.
3: Ох, Ярославчик, быть первым – это, в принципе, хорошее желание.
5: Вот, я тоже так думаю.
4: Ярослав, разве тебя не учили, что перебивать – это вообще не культурно? А потом еще обижаешься.
5: Извините.
4: Хорошо, хоть извиняешься.
3: Ребята, а мне тут пришла в голову одна идея.
4: Какая?
3: А что, если посмотреть, что говорит нам наша любимая книга по поводу желания Ярослава быть во всем первым?
4: Да, это хорошая идея. Думаю, что там точно найдется история, в которой будет рассказано, как плохо быть выскочкой.
5: А я думаю, есть в Библии история о том, что быть первым хорошо, и это никакой не выскочка.
3: Но давайте, ребята, не будем спорить и ссориться, а все же почитаем, что там и правда написано. Мне кажется, что под этот образ мог бы много кто подойти. Но больше всех похож Петр, один из учеников Иисуса.
4: Да, он вообще был еще и зазнайкой. Чего только стоит его заявление. Даже если все тебя оставят, я никогда этого не сделаю. Точно, как Ярослав. Он тоже любит давать обещания, в которых не уверен.
3: Но обещание — это другая тема. Ну да, это звучало весьма самоуверенно и подчеркивало то, что Петр считал себя, если и не первым, то одним из первых. Хотя, нужно это все же тоже подчеркнуть, руководили им только самые лучшие побуждения. Больше всего – любовь к своему учителю. Он хотел быть первым, чтобы таким образом доказать Иисусу свою любовь.
4: Ярослав, ты тоже доказываешь свою любовь учительнице в школе?
3: Ладно тебе, Андрюша, не стоит смеяться над младшим братом. Лучше давайте проследим историю жизни одного из самых видных учеников Иисуса. Впервые Петр познакомился с любимым учителем, когда он еще был простым рыбаком. Не очень видная профессия, не правда ли? Но изменил как раз-то его жизнь сам Иисус, сказав: «Идите за мной, я сделаю вас ловцами людей». Вот так вот. Из обычного рыбака получился тот, кто мог потом повернуть в другую сторону своими словами несколько сотен людей. Петр, не сомневаясь, откликнулся на слова Иисуса. Вот вам, ребята, и первое качество того, кто хочет быть лучшим – решительность.
4: Да, быстро принять правильное и важное решение – это сложно. В этом бы я хотел быть похожим на Петра.
3: Тогда смотри, что он делает дальше после знакомства с Иисусом. После того, как Симон стал тезкой камню, он все начал делать только для пользы своего учителя. Поэтому, когда они все вместе пришли в его родной город, то Петр тут же пригласил Иисуса к себе в гости. Интересно то, что в этом городе жил не только Петр, но и его брат Андрей, а еще и Филипп. Мы, конечно, не знаем, хотели ли и они пригласить Иисуса к себе, и был ли у них спор, где будет ночевать учитель, но результат известен всем. И даже если только Петр пригласил Иисуса, то и здесь он проявил себя как решительный и быстро ориентирующийся. Поэтому еще одно хорошее качество – это уметь сориентироваться и предложить свою помощь в случае ученика гостеприимства вовремя. Кстати, вот с Петром все понятно. А знаете ли вы, что означает имя Симон?
5: Я нет.
4: И я нет.
3: Это имя переводится как «услышанный». Мы можем только догадываться, кого и в какой ситуации услышали, что ребенок получил такое имя. Но, наверное, мальчик с детства мечтал о каких-то значительных подвигах. Ой, хотя кто из вас не мечтает об этом?
5: Да, я хочу быть рыцарем, как в сказках.
4: А я суперменом. И чтобы мне была доступна любая сила. Вот.
3: Вот-вот, наверное, о чем-то подобном и Петр мечтал. И Бог услышал его. Позвал быть ловцом людей. Для этого уже нужна суперсила, поэтому он дал Симону новые способности и каменный характер.
5: Как это, каменный характер?
3: Ну, это такие черты, которые мы как раз обсуждаем. Решительность, смелость, мужество.
4: Да, вы забыли о мужестве Петра. Он же первый осмелился пойти по воде.
3: Да, все верно. Правда, потом засомневался. Но и самые смелые имеют право на слабость.
5: А еще Петр даже хотел защитить Иисуса от его врагов. Он мечом отрубил ухо одному из тех, кто пришел арестовать учителя. Мы недавно читали эту историю с папой.
3: Да, Ярослав, это тоже смелый и мужественный поступок. Но вот он как раз был необдуманным. Учитель не похвалил Петра за него. Вот и первое плохое качество тех, кто хочет быть первым. В спешке опередить других такие люди часто забывают подумать о том, уместен ли этот поступок или слово сейчас, или нет. Если бы Петр чуть-чуть подумал, то он бы вспомнил, что говорил ученикам Иисус совсем недавно. Он бы вспомнил, что учитель добровольно идет на мучения и смерть, поэтому его не нужно защищать. А еще вспомнил бы, что если Иисус может даже шторм прекратить одним словом, то ему ничего не стоит уйти от ареста. Но в спешке Петр забыл подумать. Такое же с ним случалось, и когда он спешил что-то ответить раньше других на вопросы Иисуса.
5: Зато он еще первым побежал искать воскресшего Иисуса.
3: Да, все верно. Ребята, наша радиопередача и разговор скоро будет заканчиваться. Так что я думаю, что нужно сделать выводы из всего этого и подвести итоги. Желание быть первым и делать что-то значимое – это хорошее желание, и нужно к этому стремиться. Сам Бог меняет жизнь обычных людей и из никого делает величайшего человека. Он дает решительность, смелость и придает мужество. Еще Он и дает мудрость и силу, способность правильно говорить и быстро думать. Но вот здесь и скрыта маленькая уловка. И наш сегодняшний герой это подтверждает. Как только мы забываем об Иисусе, об учителе, и начинаем самостоятельно быстро принимать какие-то необдуманные решения, то терпим неудачу или еще хуже, становимся объектом насмешек или ненависти других людей. Это значит, что нужно делать с ребятам?
4: Не спешить что-то говорить, если не уверен в этом. И сначала хорошо подумать над тем, что ты хочешь сказать или сделать.
3: Правильно, Андрюша. А еще можно и подумать о том, как бы Иисус поступил или ответил в этой ситуации.
5: Это что, я теперь должен думать, как бы Иисус ответил на этот вопрос моей учительнице?
3: Может быть и да. если это какой-то важный личный вопрос. А если это просто вопрос о том, как переводится какое-то слово или сколько будет 2 плюс 2 умножить на 2, то нужно сначала подумать, точно ли ты знаешь верный ответ, Ярославчик, а потом поднять руку и подождать, когда учительница спросит именно тебя. Не выкрикивать и дать возможность ответить и кому-то другому, ведь Иисус учил нас уступать и уважать друг друга. Вот так ты думаешь, что бы сделал Иисус в этот момент. А учительница и так узнает, что ты знал ответ. Она ведь увидела и твою поднятую руку.
5: А, теперь понятно. Теперь я не буду стараться каждый раз первым что-то сказать, раз она и так видит.
3: Вот и отлично. А наша радиопередача подошла к концу. И в пожелание вам, ребята, хочу оставить такие слова Иисуса. Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою. Евангелие от Марка, 9 глава, 35 стих.

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осадчий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Домостроительство. Тайны. Говоря о тайне, что мы понимаем под этим словом? Тайна. Фактически это то, что нам неизвестно. То, что скрыто. Иногда говорят «тайна под мраком» или «мраком покрытая тайна». По-разному. Смысл один – это то, что человеку неизвестно. Это для него тайна. Какие тайны могут быть у человека? Какие-то личные, тайны семейные. Есть понятие государственной тайны. Есть тайна в каком-то случае в судебном разбирательстве, когда оно будет проходить закрыто. Много видов тайны. Но есть одна тайна, которая не похожа на все другие. Это тайна домостроительства. Этот термин мы находим в Библии, в письме Ефесянам, 3 главе. Тайна домостроительства. Какая тайна, какого домостроительства, мы узнаем в этой передаче, прочитав и проанализировав Ефесянам 3 глава, мы будем читать с 1 стиха. «Для этого я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас? Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое понимание тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как сегодня открыто святым апостолом его и пророком Святым Духом, чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данным мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать эта – благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Дабы ныне сделалось известное через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которую Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим, в Котором мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него». Тайна домостроительства или домостроительство тайны. Тайна у Господа. Скажите, а у Бога много тайн, которых мы не знаем? Я думаю, что их много. Ведь Бог открыл нам только то, что нам нужно знать. А сколько еще мы не знаем, сколько для нас является тайной? Очень много. Тайна была для людей и не только для них. Тайна то, что произошло с приходом Христа. Посмотрите, в изучаемом нами месте Писания мы видим, что, во-первых, Павел в стихе 3, Ефесянам 3, глава стих 3, говорит о том, что ему возвещена тайна. Ему возвещена тайна, потому что именно его, как и других апостолов, Бог сделал первоначальным звеном проповеди радостной вести. Ему возвещена тайна. Зачем? Чтобы он поделился ей дальше. И вот мы читаем Ефесянам дальше. Апостол Павел пишет им об этом. Еще он называет эту тайну тайной Христа. Ведь тайна Христа действительно. В Ветхом Завете вы не найдете расшифровку этой тайны. Тайна Христа стала понятна только тогда, когда Иисус пришел в этот мир, принял образ раба, по виду стал как человек. Эта тайна не была, 5 стих, возвещена прежним поколением людей. Но Бог ее открыл не только через самого апостола Павла, но и через других апостолов. Ведь апостолы, они знали Христа лично. Апостолы – это те, кто не просто на словах что-то слышал, кто видел чудеса Христа своими глазами. Им Бог открыл эту тайну, тайну Христа. Как он это сделал, написано Святым Духом. Открытие тайн Божьих происходит никак иначе, как Святым Духом. Почему так? Потому что это особый механизм открытия тайн. Тайну Божью нельзя открыть научно, нельзя вычислить математически. Только Бог ее может открыть, кому хочет, Святым Духом. Мы видим, что тайна Христа была открыта прежде всего апостолам. Апостол Павел, как и другие апостолы, это создалась такая своеобразная команда. Именно они начали проповедь радостной вести. Они стали теми домостроителями, которые тайну Христа заложили в основание своей проповеди, своей жизни. И стали говорить эту тайну, которая уже была открыта другим людям. Зачем люди рассказывают о тайнах? Чтобы поделиться. С какими целями? Много есть примеров каких-то перебежчиков, каких-то разведчиков. Все делится секретами, какими-то тайнами с кем-то. Или люди пытаются выйти на контакт с кем-то. Зачем? Ну, чтобы получить денег, во-первых, получить повышение, получить возможность переехать. Много есть причин. Но тайна Христа, которая не была открыта до его прихода в этот мир, она открылась Богом через Святого Духа не для того, что для чего открывают тайны люди. А для чего 6 стих? Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования. Вот ответ. Этот ответ включает в себя два компонента. То есть первое, чтобы язычникам быть сонаследниками, сопричастниками обетования во Христе Иисусе. И второй аспект, зачем тайна была открыта, 10 стих. Чтобы сегодня сделалось известно через церковь начальственным властям на небесах многоразличная премудрость Божья. Два аспекта открытия этой тайны о Христе. Во-первых, для людей, чтобы Бог был известен и язычникам, как Он был известен в Ветхом Завете Израилю. Второй аспект связан с сущностями духовными. Открытие тайны произошло не только для язычников и, в принципе, для людей, но и для духовных сущностей. Смотрите, начальство властя на небесах. Зачем Бог им это открыл? Чтобы показать многоразличную премудрость Божью. Тайна Христа. Это действительно то, о чем стоит рассуждать. Потому что это открытая тайна, которая нас сделала святыми. Если бы тайна Христа не была открыта, если бы это оставалось все тайной, где были бы мы сейчас? Кем бы мы являлись? Итак, зачем была открыта тайна Христа? Во-первых, для людей, в частности для язычников. Во-вторых, для небесных или духовных сущностей, начальством и властям, чтобы они поняли многоразличную премудрость Божью. Итак, Бог это сделал через апостолов прежде всего. Апостол Павел сыграл огромную роль в этом. 8 стих. «Мне наименьшему из всех святых дана благодать эта, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христа». И далее, 9. «И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшим все Иисусом Христом». Дана благодать это благовествовать язычникам богатство Христа. Проповедь радостной вести. Весть о спасении во Христе. Это действительно большая благодать. Потому что через это было открыто всем людям, что Бог сделал для нас, чтобы избавить нас от тьмы, вытащить из могилы греха. Что Бог сделал, начиная с апостолов, далее были другие ученики. И вот мы, христиане 21 века, благодаря чему? Благодаря Христу и той тайне, которая была открыта апостолом, прежде всего апостолу Павлу. Апостолы сделались домостроителями. Они стали строить тот дом веры. Веры, которая неколебимо доводит человека до конца. Они стали его строить на основании Иисуса Христа, на основании Его имени. Открытой тайны, крови Нового Завета, пролитой за наши грехи. Всем стало известно, 21 век, кто не слышал о Христе? Более 90% людей слышали о Христе, а услышат 100% во время великой скорби, когда ангел посредине неба полетит с вечным Евангелием. Кто не слышал о Христе? Да почти слышали все. Потому что Бог открыл тайну. Это тайна, которая уже не под мраком и не под семью печатями. Это тайна, которая доступна всем, изложена в Слове Божьем Библии. Самое главное, как мы с вами относимся к этой тайне. Являемся ли мы с вами домостроителями этой тайны, подобно как начинали строить это здание апостолы? Говорим ли мы людям об этой тайне, о чем в Ветхом Завете не было возвещено? А мы имеем, благодаря тому, что мы имеем полноценное Божье Слово Библию сегодня, говорить об этой тайне, открывая ее другим людям. Благослови вас Бог, дорогие друзья, говорить о тайне Христа. Открывайте эту тайну другим, чтобы как можно больше людей узнавало о великой милости Божьей, которую Он даровал людям. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч. Передача «Открывая Писание». До свидания.
1: Говорит радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерия и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
5: Увядание и обновление. Однажды лечащий врач сказал доктору Стэну: «В вашей внутренней полости желудка происходит быстрый рост опухоли, саркомы». Этот диагноз мог означать только одно: доктору Стэну предстоит очень скоро умереть. Доктора умирают не так, как все остальные их. Хотя в другом смысле их смерть не отличается от смерти простых смертных. Они умирают иначе, потому что они понимают слишком хорошо, что происходит внутри их тела. Вот что написал об этом процессе доктор Стэн: «Я знаю, что каждый новый день приносит большее разрушение, чем предыдущий. Я знаю, что мне не на что больше надеяться с этой массой, бесконтрольно растущей в поперечной кишке и протягивающей свои уродливые щупальцы между кольцами тонкой кишки, парализуя нервные окончания.

Но доктора умирают, как все простые смертные, потому что никакой опыт клинической работы не способен воспитать в человеке полного безразличия к его собственному телу, к его собственной жизни. Доктор не может оставаться безразличным к своей смерти. Доктор Стэн пишет далее. Философия смерти далека от ее реальности. Не проходит и дня, чтобы я молил внутренне, не рыдал. Я не знаю, почему я это делаю. Быть может, из предстоящей разлуки с моей женой и семьей. Я стараюсь спрятать эти слезы от жены, но она слишком хорошо все понимает, чтобы обманываться. А я изо всех сил стараюсь храбриться перед ней. Доктор был действительно храбрым человеком. Только храбрый человек способен с такой решительностью описать свои последние дни и часы жизни. И мы получили великую пользу из-за его храбрости. Я уверен, что его бывшие ученики читали его предсмертный отчет с чувством молчаливого ужаса. Из всего написанного им самое сильное впечатление произвело на меня описание процесса разрушения его внешности. Я видел эти признаки в других людях, пораженных такой же болезнью, но я никогда не понимал, что же происходит при этом процессе внутри тела. Но этот доктор, когда он смотрел на свое лицо в зеркало, прекрасно понимал, что вызывает эти печальные перемены в его внешности. Он писал: «Я редко смотрю на себя в зеркало, и когда я это делаю, меня поражает то, что я там вижу. Неужели это я? Еще месяц тому назад это лицо было воплощением здоровья. И вот теперь виски опали, лоб сморщился, глаза и белки кажутся непомерно большими, провалившимися в глазницах. Под глазами появились черные круги, подбородок заострился, ушные раковины стали тоньше. Это процесс увядания. Начало разложения. Это естественный процесс. Ничего отталкивающего, ничего безобразного. Просто природное явление. Мы можем понять увядший, засохший лист или высохший труп птицы. Все это часть процесса сведения жизни к ее простейшей форме. Может быть, вы являетесь свидетелем такого процесса, происходящего с теми, кого вы знаете или любите? Может быть, этот процесс увядания происходит сейчас в вашей собственной жизни? Такой процесс имеет место и при нормальном старении. Но при нормальном старении этот процесс идет более незаметно, более постепенно. Тем не менее, это один и тот же процесс. Проваливаются виски, медленно меняется физическое сложение. Это движение по направлению к концу. Это такое время в жизни человека, когда уже больше нельзя ожидать, что завтра будет лучше, чем сегодня. Я не могу согласиться с доктором, что это просто естественный процесс. Не могу. И что именно так его и следует рассматривать и принимать. Конечно, мы не можем с ним поспорить, потому что он уже пересек великую разделительную полосу. Но разве это все, что мы можем сказать друг о друге, когда наше время наконец придет и наступит процесс увядания? Нет. Это далеко не все. У нас еще есть, что сказать об этом. И об этом написана целая великая книга. Бог написал эту книгу. И Он послал Своего единственного Сына, чтобы дать исполняющую надежду тем людям, которые чувствуют, как их начинает предавать собственное тело.

Когда доктор Стэн доживал свои последние дни, он мечтал о смерти и об облегчении, которое она ему принесет. Когда его боль временами бывала особенно острой и деморализирующей, он надеялся, что какая-нибудь физическая катастрофа положит конец всему этому мучению. Временами боль становилась настолько невыносимой, что он даже думал о самоубийстве. Об этих минутах отчаяния он писал: «Я мог бы легко прекратить мою жизнь с помощью газа, цианистого калия, опиума и прочих бескровных методов». Но он оставался стойким до конца, успокаивая себя мыслью: «Природа привела меня сюда, в этот мир. Она и уведет меня отсюда». Это верно, что природа приводит нас в этот мир и уводит из него. Но для тех, кто был покорен великой силой библейского благовестия, знаком другой процесс, который постоянно действует внутри них. Процесс увядания, который мы не можем ни остановить, ни обратить, является только одним из процессов, происходящих в человеческой жизни. Процесс увядания – это естественный процесс, но он стал естественным, потому что грех, вошедший в мир, заразил природу бациллой разложения. Однако наряду с естественным существует сверхъестественная, другая реальная действительность, которая стоит над всеми естественными процессами. Этой сверхъестественной реальностью является сам Бог. И для людей, чьи тела постоянно движутся в сторону разложения, существует возможность установления связи с Богом. Эта связь живой сверхъестественной реальностью порождает в человеке новый процесс, противоположный естественному процессу разложения. Об этом новом процессе много столетий тому назад писал апостол Павел. Павел, бывший вначале врагом и гонителем Иисуса, стал впоследствии его представителем. И Павел трудился для Иисуса с полной самоотдачей. Его тело было избито и измучено в служении Иисусу. Он проводил долгие часы без сна и без нормального питания. Он испытал на себе преследование и опасности. И когда казалось, что обстоятельства восстали против него, когда его тело почувствовало в себе жало смерти, Павел написал следующие слова: «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Эти слова апостола Павла представляют из себя поразительный контраст по сравнению со словами умирающего доктора Стэна. Обратите внимание на контраст между тем, как описывает процесс умирания доктор, и описание того, что происходит с Павлом. Когда Павел говорит о внешнем человеке, он включает в это понятие не только его физическое тело, но также его окружение. Процесс увядания касается не только самого тела человека, но он сказывается и на человеческих отношениях, на работе человека, на его положении в обществе. Доктор Стэн замечает это тоже, когда он говорит, что постепенно удаляется от других людей, что каждый умирающий должен умирать один. Приближение конца сказалось и на его отношении к работе. Его пациенты продолжали звонить, но он больше не мог им помочь. Люди не могли понять, почему он отсылает их к другим врачам. Понятие «внешний человек» включает в себя прежде всего наши тела, но оно также включает все человеческие отношения, связанные с деятельностью этих тел. Когда мы полны сил, мы чувствуем себя сильными не только физически, но мы берем на себя множество обязанностей, завязываем отношения, выполняем сложные, серьезные, важные задачи, и все это приносит нам радость. Потому что наш внешний человек излучает энергию. С этой точки зрения таинственный процесс ухода от дел – от обычной активной деятельности является частью процесса увядания нашего внешнего
человека. Для доктора Стена в его положении не существует ничего, кроме процесса увядания, умирания. Для него это естественный процесс природы, когда природа берет сложные формы жизни и разбивает их на простейшие. Но Павел видит этот процесс совершенно в другом свете. Для него процесс увядания внешнего человека происходит одновременно с другим процессом, который движется в совершенно противоположном направлении. Это процесс обновления. Один из этих процессов происходит во внешнем человеке, другой – во внутреннем. Эти два процесса, о которых говорит Павел, указывают на сложность человеческой природы. Павел предполагает, что человек состоит не из одной, а из двух частей. Человека невозможно полностью понять и объяснить, если рассматривать его просто как явление природы, полностью подвластное всем ее законам. Человек может превзойти эту власть законов природы, и он часто ее превосходит. Потому что человек наделен внутренней природой, и эта внутренняя природа является духовной, единственной духовной природой, которая есть в человеке от Бога. Она связана с его душой, и через нее, только через нее человек устанавливает связь с Богом. Эта часть человека существенно важна. Вы не сможете понять, о чем говорит Библия, когда призывает к рождению свыше, к пробуждению, если вы не имеете представления об этой внутренней духовной природе человека. Я снова смотрю на записки, оставленные доктором Стеном перед смертью. Я уважаю, очень уважаю этого человека. Мне хочется говорить о нем осторожно, с нежностью. Но я должен признать, что когда доктор думал о себе, рассматривая себя, он видел только внешнего человека. Он не позволял себе думать о духовной стороне своей личности. Под словом «духовное» я понимаю ту часть нашей личности, которая устремлена к Богу. Конечно, доктор был человеком духовным в том смысле, что он любил музыку, был начитанным и высококультурным человеком, и он верил, что, возможно, существует где-то какой-то Бог. Он говорил: «Я часто призываю Бога, если Бог вообще существует». Но он не проявлял ни малейшего интереса к той великой книге, в которой Бог раскрывает себя перед человеком. Когда его друг предложил ему почитать Библию, доктор Стэн ответил, что он предпочитает оставить ее в покое. И затем он сказал своему другу: «Моя вера – это вера в природу». Но если природа – единственная реальность, в которую верит человек, то он не может рассчитывать на то обновление внутреннего человека, о котором говорит Павел. Каждый человек рано или поздно, так или иначе, должен сделать выбор, во что он верит. Встретившись со всеми фактами жизни, человек должен принять решение, поверить ли в Бога, который раскрывается в Библии, или отвергнуть его. Факты, с которыми человек сталкивается в жизни, свидетельствуют о какой-то высшей разумной силе, которая направляет движение всего сущего. Об этой высшей силе, о Боге, мы можем узнать еще больше на страницах его книги. Его откровение о самом себе. Эта книга, Библия, раскрывает перед человечеством еще одну важную истину о Боге. Бог, управляющий Вселенной, это Бог любви. И Он продемонстрировал эту любовь во всей ее славе, прислав в мир Господа Иисуса Христа. Для тех, кто верит в этого Бога, кто знает, что у них есть внутренняя духовная природа, возможно то ежедневное обновление внутреннего человека, о котором говорит Павел. Через этого внутреннего человека эти люди постоянно поддерживают связь с Богом, и поэтому, несмотря на то, что происходит с их телом, с их внешним человеком, их внутренний человек, их духовная природа постоянно обновляется.
Псалом 102 посвящен обновлению, о котором мы говорили. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его, благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает тебе все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется, подобно орлу, юность твоя. 40-я глава книги пророка Исаии заканчивается словами о Божьей силе, которая приносит обновление его народу. Он дает утомленному силу, и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Библия говорит здесь не об обновлении, ограниченном только человеческим телом. Бог дает человеку, верующему в Него, такое обновление, которое продолжает действовать в нем и после того, как увядает человеческое тело. Это обновление внутреннего человека. Библия говорит о том, что человеческое существо, заключенное в смертную оболочку, может избежать окончательного разложения, которому приговаривает человека природа с самого момента рождения. Нет сомнения в том, что человеку приходится на протяжении жизни проходить через ужасные и трагические моменты. Я не отрицаю, что в жизни бывают дни и даже годы полного счастья. Но когда вы посмотрите на всю жизнь в целом, вы увидите, что весьма значительную и часто большую часть в ней занимают разочарование, печали, страдания и отчаяние. Там много слез, и этих слез больше, чем смеха. Каждый посмотрите внимательно на свою жизнь, и вы согласитесь со мной. Но наряду со всеми ужасными трагедиями, с которыми мы сталкиваемся в жизни, нам уготовлена еще одна, последняя трагедия. Трагедия смерти. Процесс умирания крайне сложный и мучительный процесс. Но Бог дает нам средство подняться над всем этим. Бог Библии говорит об обновлении внутреннего человека, независимо от физического увядания тела. Как это происходит? В той же самой главе, где говорится о двух процессах, одновременно происходящих в человеке, Павел говорит также о великом назначении веры. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Те, кто раскаивается в своих грехах и просит Иисуса Христа спасти их, обретают способность думать о Боге, читать и любить Его Слово и постоянно молиться. Они непоколебимо уверены, что все, что происходит с ними в этом мире, это только прелюдия к той славе, которую приготовил для них Господь в мире грядущем. Вот что означают слова Павла: видимое временно, а невидимое вечно. Может быть, не дай Бог, но может быть, вы сейчас больны неизлечимой болезнью, и на своем опыте переживаете тот процесс увядания, о котором писал доктор Стайн. Быть может, вы, подобно доктору, можете с философским спокойствием сказать,
Что ж, чему быть, тому не миновать. Природа привела меня в этот мир, природа уводит меня из него обратно. Если так, то я смотрю с уважением на вашу храбрость. Но я также испытываю к вам жалость, потому что вы могли бы пережить на опыте действия другого процесса, противоположного процессу видания и разложения, процесс ежедневного обновления, который несет с собой общение с Богом. Это общение с Всевышним Творцом стало возможным только благодаря смерти Иисуса на Голгофском кресте. Этой смертью своей Он очистил грешников, подобных нам с вами. Он очистил от наказаний власти греха. Ценой своей крови Он приобрел для нас право на общение со святым Богом. Бог знает все об ужасе и силе смерти, потому что Он сам пережил ее в лице своего Сына. И теперь Он хочет, чтобы вы поверили, что Иисус является вашим Спасителем. Если вы поверите в это, вы узнаете на личном опыте, что значит этот процесс ежедневного обновления. Этот процесс происходит верующим, несмотря на увядание его тела. Он происходит до тех пор, пока, наконец, в один прекрасный день мы не явимся в славе туда, где мы будем славить Господа во веки веков. О, Господи, взгляни с милосердием на всю нашу слабость, беспомощность. Ты знаешь, через что мы проходим, и ты знаешь весь ужас, который переживаем мы, когда наши тела становятся нашими врагами, и кажется, что для нас нет выхода. Но мы знаем, что выход существует. Мы знаем, что силою своего Святого Духа ты даешь нам новые силы, всем нам, надеющимся на тебя и на твое спасение. Мы благодарим тебя за Господа Иисуса Христа, который сделал этот процесс обновления возможным для нас, грешников. И теперь мы просим тебя принести силу и Святого Духа, весть о твоем великом спасении в сердца многих грешников, нуждающихся в твоем обновлении. Избавь нас, Господи, от власти внешнего человека и приготовь нас к принятию вечной славы. Мы еще не знаем, в чем эта вечная слава состоит, но мы благодарны тебе, что ты уже сегодня готовишь нас к ее принятию. Услышь нашу молитву во имя Христа. Аминь.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом, мое почтение.
1: Шалом, Дима, очень рада снова тебя слышать. Вот и подходит к концу цикл наших передач о невоспетых героях веры евреев-христиан. И сегодня мы услышим заключительную часть истории о чудесном Божьем человеке Петре Смолере.
0: Да, совершенно верно. И я благодарен Богу, что у нас есть такая возможность познакомить христиан с этими удивительными людьми. Итак, несмотря на трудности и гражданскую войну, Бог предлагал спасаемых в еврейскую церковь города Екатеринославля. В период между началом 19-го года и серединой февраля решение следовать за Иешуа приняли 15 евреев. Среди них была молодая еврейская девушка Голда Ашкенази. Ей было 18 лет, когда она начала посещать наши встречи. Она никогда до этого не слышала историю о Мессии Иешуа. Голда приходила регулярно на служение и проявляла большой интерес к проповедям. И 20 января 19 года она отдала свое сердце Иисусу. Худая, ничем не примечательная на вид, она была очень умной, искренней и обладала верным сердцем. Летом 19 года ее крестили, и с тех пор она стала верным свидетелем Иисуса Христа. Кроме таких радостных событий были в жизни Петра и личные трагедии. Его друг и помощник Моисей Шафран, который с группой евреев-христиан из общины участвовал в евангелизации Якова Дика, был зверски убит махновцами в мае 2020 года. Тем не менее, на период 2021 года в общине было уже 46 человек. Это были члены общины, уверовавшие и принявшие водное крещение. И все они были евреями. Кроме них, собрание посещало больше 50 человек евреев, которые приходили послушать проповеди, но воздерживались перед публичным исповеданием веры. В 27 году Петр и Фаина Смоляр были вынуждены оставить Советскую Россию. От любящих его людей он получил известие, что АГПУ готовит арест пастора. Но Смоляры продолжили свою миссию по достижению евреев для Иисуса – уже в городе Риге. Это уже совсем другая история, но мы тоже о ней обязательно расскажем.
1: Дима, очень интересно, что же стало с общиной в Екатеринославле, которую организовал Петр?
0: Ну, мы об этом можем узнать из журнала Chosen People за номером 7 от 1929 года. Там написано: «Не так давно нас посетил преподобный Петр Смолер и госпожа Смолер, которые были верными миссионерами в миссии Милдвей более 19 лет. Последние два года они служат в Риге, что в Латвии, морской порт на берегу Балтийского моря. Раньше они отвечали за большую работу в той стране, что сейчас называется Советская Россия, в южной части империи, в Екатеринославле. В Екатеринославле господин Смолер создал полностью организованную еврейскую христианскую церковь. Работа была в состоянии высокого духовного подъема. И когда советское правительство внезапно решило арестовать господина Смолера и сослать его в Сибирь, господин Смолер покинул Россию. Но он оставил там своего способного помощника, Григория Губермана. Вам будет интересно, как и нам, и ваши сердца будут радоваться, как и наши, если мы позволим вам прочитать несколько строк из недавнего письма к нам от господина Губермана. Я благодарю вас за доверие ко мне, но я должен сказать вам правду. У меня нет особых способностей, я слаб и невежествен. Все те, кто стоят со мной в этом святом Божьем деле, должны молиться за меня, чтобы Господь жатвы дал мне силы мудрости, чтобы с большим успехом продолжить работу в его винограднике. Наша община называется «Дом собраний для еврейских христиан». Мы говорим и поем гимны на идыш. Евреи, которые посещают наши встречи, чувствуют себя как дома, а не как в русской церкви, где им неуютно. В этом районе насчитывается около 40 верующих евреев, среди которых есть немало хороших проповедников, и все они помогают мне в работе. Последние известия о Григории Губермане и общине в Днепропетровске, бывшем Екатеринославле, были получены в 30-м году. Губерман сообщал о гонениях на верующих евреев и запрете властей на проведение служений. Конечно же, это не вся история Петра Смолера. а только короткий фрагмент его жизни. Но даже он вдохновляет нас, тех, кто идет следом за мужами веры. Петр Городищ, Петр Смолер, Леон Розенберг, наши братья-пионеры, которые первые прошли дорогой веры, не опускали рук, даже когда все, что строилось на протяжении десятилетий, разрушалось. Они помнили, что тот, кто сеет в вечность, получит награду на небесах. Они продолжали проповедовать Евангелие, и сотни познавших Иешуа евреев Польши, Украины и Белоруссии являются плодами их служения.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за такую познавательную беседу.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лерееха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу: Трансмировое радио, передача «Лерееха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@brest.by. До следующих встреч!
1: Шалом!

0: «Не утони рядом со Христом». Выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Матфея 14, 29-31. Мы ходим верою, и это значит, что наш первый шаг и все последующие шаги должны быть с верой. Если первый шаг правильный, но потом мы допускаем сомнения и страх, то обязательно начнем тонуть, даже находясь рядом со Христом. Можно начать хорошо, но закончить плохо. Петр пошел ко Христу по воде. Затем он увидел сильный ветер, испугался и начал погружаться в морскую пучину. Он утопал не от того, что видел ветер и волны. Они были, когда он делал первый шаг, второй, третий, но он начал тонуть после того, когда неправильно отреагировал на увиденное. Испуг – это наша реакция на то, что мы видим, слышим, осязаем. Почему Петр так поступил, пройдя часть пути по воде? Потому что, идя к Господу, он имел мало веры и позволил сомнению управлять его мышлением и чувствами. Испуг был плодом его сомнений. Господь не спрашивает его, почему он испугался, но он задает ему вопрос: «Зачем ты усомнился?» Усомниться – это значит сомневаться, колебаться, быть в нерешительности. В какой-то момент его хождения по морю в сердце появились колебания, нерешительность, и, испугавшись, он начал тонуть. Сомневающийся не может ходить по воде, потому что сам становится похожим на волну. Сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Иакова 1:6. Почему, приближаясь к Господу, Петр усомнился? Господь раскрывает и эту причину. Он был маловерным, а волны и ветер лишь способствовали зарождению сомнения в его сердце. Мы тонем не от бурь жизни, а от сомнений и маловерия, которые контролируют наши действия. Воины Саула и Давид по-разному реагировали на Голиафа. Они страшились его и разбегались, а Давид, имея веру в Бога, шел вперед. Чтобы сделать первый шаг, необходима вера. Но чтобы сделать второй и последующие шаги, также необходима вера. Помните, сомнение может проявляться даже у тех, кто идет в правильном направлении и близко к Господу. Иисус Христос был от Петра на расстоянии вытянутой руки, но у него было маловерие и сомнение в сердце. Поэтому, находясь рядом с Господом, он начал утопать. Возлюбленные, идите по морю жизни с полным доверием, упованием и верой в нашего Господа Иисуса Христа.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.

0: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу. Только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит шестая часть этой истории.
1: До поздней ночи длился разговор о судьбе Маргиты Орловской, которую хотели таким легким способом вернуть в лоно Святой Церкви, которой она принадлежала через крещение. Если бы каплан знал, какие новые приятные обязанности его ждут, он, наверное, от одних добрых намерений не смог бы заснуть. А Маргита? Как все хорошо, что будущее наше нам неведомо. Примерно в то самое время, когда пан Орловский заметил наступление непогоды и распорядился об ужине, на станции Подград остановился скорый поезд. Маргита Орловская быстро вышла из вагона и стала искать извозчика. Так как она приехала в Орлов без предупреждения, дедушка не послал за ней, как обычно. Сегодня по почте она получила письмо. И какое! «Дорогая, любимая Маргита, я не могу уехать, не прости